кожевенной промышленности. Мне самому однажды довелось поработать на кожевенной мануфактуре, посыпая свежие шкуры коров солью. Важные отрасли, такие как глазурирование керамики, отделение золота от серебра и крашение текстиля, также зависели от соли. Она широко использовалась в медицине для дезинфекции ран, например, и косметики, как и по сей день. Езекииль в 16 главе сообщает, что даже младенцев после рождения натирали солью. О деторождении в Древней Иудее я уже как-то делал обзор. Обязательно посмотрите. Соль была главным предметом внутренней торговли в Израиле, а маршруты, используемые для доставки соли из районов производства на рынки, были одними из главных дорог на протяжении всей истории. Основным источником соли в регионе был район Мертвого моря, особенно массивные соляные скалы Джебель-Уздум длиной около 7 миль. Кроме того, евреи добывали соль и на побережье Средиземного моря. Для производства соли из морской воды необходимо несколько природных особенностей. Наиболее важными являются широкое плоское прибрежное пространство с непроницаемым для воды дном, пригодное для выпаривания в жаркий климат с засушливым сезоном для добычи соли. Со стороны моря в прибрежном камне пробивали специальные каналы, которые под воздействием волн заполнялись морской водой. Вода поступала по этим каналам самотеком и перетекала в испарительные лотки. Для лотков требовалась большая низинная площадка с плоским глинистым дном. Кристаллизация соли осуществлялась поэтапно, чтобы исключить второстепенные компоненты. На последнем этапе соль собирали вручную и складывали в типичные пирамиды. Соль – это вещество, пользующееся постоянным спросом, которое можно безопасно хранить в течение длительного периода. Некоторые исследователи утверждают, что в древние времена, в период кризиса, соль использовалась в качестве примитивной валюты, в качестве средства выплаты жалования римской армии. Эти выплаты могли быть зарплатными, либо в качестве соляного пайка, который на латыни назывался «salarium». Английское слово «salary», переводимое как «зарплата», явно имеет античные корни. Кроме того, во многие периоды налог на соль был основным источником дохода государства и часто становился государственной монополией. Однако давайте вспомним главные события Ветхого Завета, которые так или иначе связаны с солью. Наверное, первым случаем своеобразного упоминания соли является уничтожение Богом городов Содома и Гоморры. Тогда жена Лота, спасавшаяся со всей семьей бегством, ослушалась повеления Бога не оборачиваться назад, обернулась и тут же превратилась в соляной столб. Пророк Елисей превратил нездоровую воду, которая, очевидно, была причиной бесплодия земли, в здоровую, добавив в нее соль. Соль использовалась на войне, разбрасывалась по земле, чтобы проклясть побежденные земли. Без соли не обходилось ни одно жертвоприношение при скинии и храме, она была частью фимиама. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Тем самым исполнялся завет соли, о котором многие, наверное, и не слышали. «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим и дочерям твоим с тобою уставом вечным. Это завет соли вечный перед Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою». На Востоке был обычай при утверждении торжественных договоров подавать сосуд с солью, из которого бывшие при этом лица ели и брали по несколько крупиц. Посему-то твердый и нерасторжимый союз называется заветом соли. Совместное употребление соли у арабов служило доказательством и гарантией постоянной дружбы. Даже в нашей культуре есть похожий фразеологизм «съесть пуд соли», то есть доверять или хорошо знать друг друга. В Библии отражено распространенное на Ближнем Востоке представление о том, что съеденная вместе с кем-либо соль обладает силой, объединяющей людей. Это относилось к гостю, а также к чиновнику царя, который ест соль в царском доме. Во второй книге Паралипоменон иудейский царь Авия, сын Раваама, напомнил своим братьям из северных колен, что истинное царство над Израилем принадлежит по воле Бога династии Давида, а не Иеровоаму, так как с Давидом заключил Господь завет соли, который никогда не может быть нарушен.
«Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его, по завету соли?» А теперь главное. Образ соли в Новом Завете присутствует в Нагорной проповеди Христа. «Вы – соль земли.

Быть может, потому что она потеряла свою соленость, и процесс разложения продолжается? А может, ее слишком мало, чтобы сохранить плоды от порчи? Ведь качество соли определяет качество каждого христианина в отдельности. Христиане должны созидать, а не разъединять. Увы, но многими все это внезапно забыто. Уже Павел пишет Колосской церкви: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Я повторю, соль не только придает вкус, но и предохраняет от порчи. Так и речь христианина должна быть приправлена солью. От того, что и как мы скажем, зависит, приблизим мы человека ко Христу или оттолкнем. А что я сегодня вижу? Как христиане, члены церквей раздают проклятия и радуются чьей-то смерти. Даже некоторые священнослужители превратили кафедру в трибуну. Послушайте, не приносите учения Христа в жертву своим общественным, политическим или каким-то еще убеждениям, которые, на ваш взгляд, абсолютно обоснованы. Переключение евреев в 60-х годах первого века с Торы на общественно-политическую деятельность привело к кровавой иудейской войне, унесшей жизни более 1 миллиона человек. Вы знаете, период испытаний выявляет, кто есть кто на самом деле. Кто настоящий христианин, способный обуздать свой язык и пальцы, а кто дал им волю и распространяет зло по интернету, отбивая по клавиатуре смартфона, разжигая ненависть и вражду. А где же заповедь «благословляйте, а не проклинайте»? А где же заповедь «любите врагов ваших»? В ушах иудеев «любить римлян», наверное, звучало как богохульство. Но разве Христос был на стороне римлян? Именно римляне и прибили его ко Христу, а он говорил: «Прости им, ибо не ведают, что творят». А мы за маленькую мелочь уже готовы прибить своего обидчика ко Христу. По-моему, многие верующие не то чтобы отпали от Христа, но пошли точно не по тому пути, который он определил для них. В период общественно-социальных катаклизмов и бедствий мы гоняемся за материальной солью, раскупая ее килограммами, но при этом почему-то совершенно не заботимся о соли духовной, а ведь ее нужно совсем немного, 2-3 грамма в день. А потому не теряйте свою соленость, иначе если соль перестанет быть соленой, ее выбросят вон на попрание людям.

Мы научились на опыте, что нет более эффективного способа высвободить Божью силу в определенную ситуацию, чем провозглашение Божьего Слова в вере. На самом деле, я много раз говорил это людям и никогда не устану повторять. Я сомневаюсь, что я или Руфь были бы живы до сегодняшнего дня, если бы мы не научились использовать это оружие провозглашения. Мы оба прошли через различные времена, через период тяжелой болезни. Фактически, я был болен болезнью, которая обычно кончается смертельным исходом. Но вот я здесь сегодня, и спасибо докторам, и благодарение Богу, и силе Его Писания. Я жив и здоров, и служу Господу. Итак, сегодня утром мы будем провозглашать отрывок из книги пророка Исаии, 55 глава, стихи 10 и 11, которые очень подходят к этой особенной серии, с которой мы имеем дело. «Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Аминь.

Название этого первого послания основано на скале. Это то, с чего мы начнем и с чем будем иметь дело. Библия — это образец доброго учения, и она следует различным принципам учения. Один из них — это тот, что вы начинаете с известного, для того, чтобы дальше вести людей к неизвестному. Вы никогда не начинаете с неизвестного. Вы начинаете с того, что уже известно, и оттуда вы направляетесь к неизвестному. И один из способов, как Библия делает это, она берет очень простые, знакомые, ежедневные переживания и различные занятия и дает им духовное применение. И существуют различные примеры. Библия говорит о сеятеле, сеющем семя, о рыбаке, ловящем рыбу в сети. Она говорит о воине, облачающемся в свои доспехи. И затем она говорит совершенно в другом контексте о невесте, готовящей себя к браку. И это только некоторые иллюстрации этого принципа. Но один особенный, известный всем вид деятельности, на котором я хочу сфокусироваться, это деятельность, относящаяся к строительству здания. И я думаю, что это описание христианской жизни используется по меньшей мере столько же раз, сколько и любое другое в Библии. Итак, прежде всего я собираюсь обратиться к посланию Иуды, стихам 20 и 21, которые являются словами наставления нам, как верующим. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Итак, здесь Писание говорит нам, что мы должны назидать или строить самих себя на святейшей вере нашей. Это один из способов, как применяется эта метафора строительства. И мы ответственны за то, чтобы назидать или строить самих себя. И затем в послании к Ефесянам, главе 2, в стихах 21-22, говорится о святом храме в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Итак, здесь говорится о коллективном христианском сообществе, в котором мы должны быть построены вместе в Духе Святом, как место пребывания Господа. И затем в первом послании Петра, 2 главе, стихах 4 и 5, говоря об Иисусе как о живом камне, Петр говорит следующее: «Приступая к Нему, Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». В этих стихах мы, каждый из нас, сравнивается с живыми камнями, из которых слагается святой храм, который будет занят Господом. И теперь последний пример из книги Деяний, главы 20. Прощальное слово Павла пресвитерам в Эфесе, которых он любил особенной любовью, потому что именно в Эфесе его служение, возможно, имело наибольшее влияние, чем где-либо в другом месте. И в этой речи, в 20 главе книги Деяний, в этом прощании он говорит им, что они больше уже не увидят его в этой жизни. И это была очень трогательная ситуация для них всех. И вот последнее, что он хотел оставить им. В стихе 32, 20 главы Деяний. «И ныне предаю вас, братья, Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Итак, здесь Павел говорит, что основное средство для назидания или строительства нас — это Слово Божьей благодати, Библия. И он говорит, что оно способно назидать нас и дать нам наследие со всеми, кто отделен для Иисуса Христа, верой в Него. Я не строитель, но я знаю одну вещь. В любом постоянном здании, неважно, построено оно из кирпича или камня, или бетона, или даже дерева, жизненно необходимой частью его является фундамент.

И Библия особенно касается этого момента. И это вопрос великой важности для каждого из нас — иметь правильное основание. Потому что основание устанавливает ограничение зданию, которое может быть на нем построено, как в размерах, так и в весе. Основание устанавливает ограничения. И это истина и для христианской жизни. Вы не сможете построить более успешную христианскую жизнь, чем ваше основание позволит вам. Это жизненно важный вопрос. Что является вашим основанием? Положили ли вы правильный фундамент? Теперь, существует только одно основание, которое является соответствующим и достаточным, и оно является вседостаточным, и это личность. И личность — это Иисус Христос. И Павел пишет христианам в Коринфе, в первом послании к Коринфянам, главе 3, и он использует две метафоры. Он использует сельскохозяйственную метафору, и затем переходит к строительной метафоре. И он говорит в стихе 9, «Ибо мы соработники у Бога, а вы — Божья нива». Это сельскохозяйственная метафора. Божье строение. Это строительная метафора. И затем он продолжает с этой строительной метафорой. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель», и по-гречески это слово «архитект», «положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Итак, Павел говорит, что есть только одно основание для христианской жизни, и это сам Иисус. И все, что построено не на этом основании, не выдержит испытания временем и трудностями. Поэтому очень важно для каждого из нас оценить то, на чем построена наша жизнь. Истинно ли мы построены на Господе Иисусе Христе? Имеем ли мы личные взаимоотношения и личное познание Иисуса, которое дает нам способность лично общаться с Ним? Вопрос положения этого основания в Иисусе является чрезвычайно важным. И поэтому я хочу уделить некоторое время для того, чтобы рассмотреть этот вопрос. Как мы можем иметь это основание? Это основание Иисуса в нашей жизни. И я хочу призвать каждого из вас исследовать свою собственную жизнь, свое собственное духовное состояние и духовные переживания, и проверить, действительно ли вы находитесь в правильных взаимоотношениях с основанием. Я хочу обратиться к Евангелию от Матфея, главе 16, за основами учения. В стихах 13 и далее Иисус разговаривает со своими учениками. И там говорится, «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». И затем Он делает это очень личным. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого». Это был решительный момент в жизни Петра и во всей истории христианства. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Итак, Иисус использует этот разговор с Петром для того, чтобы установить путь, которым мы можем положить основание в самом Иисусе Христе. Прежде всего, мне нужно

сделать комментарий на некоторые слова, которые были использованы. В стихе 18 Иисус говорит: «Ты Петр». И по-гречески это слово будет «петрос». И на сём камне, по-гречески «петра», я создам церковь мою. Очень часто предполагалось, что Петр — основание для церкви. Я хочу сказать, что если бы это было так, тогда это было бы очень шаткое здание. Потому что немного позднее Иисус упрекнул его, сказав: «Отойди от меня, сатана». Еще позднее он отрекся от Господа 3 раза. И даже после воскресения Павел вынужден был выговорить ему за компромисс с истиной Евангелия из-за страха перед сородичами иудеями. И я просто благодарен за то, что церковь не построена на Петре или на мне. Что на самом деле выясняется из этого стиха, что очень ясно в греческом Новом Завете, который является оригинальной версией, которую мы имеем. «Ты Петр, Петрос, и на сём камне, Петра, я создам церковь мою». Теперь Петрос по-гречески означает камень, или в большинстве случаев валун или галька, или ничто крупнее. Обычно это такого размера камень, который взяли бы люди, чтобы побить кого-нибудь. С другой стороны, Петра означает камень, который берет начало в скале. Это слово часто используется в применении к утесу или чему-то подобному. Но нужно помнить одну важную вещь. Это часть всей скалы. А что такое скала? Это то, через что только что прошел Петр. Признание Иисуса тем, кем Он является. Единственно через откровение Святого Духа. Никто не сможет знать Иисуса, кто Он на самом деле, пока Бог Отец с Духом Святым не откроет Его нам. Итак, это Петра. Это скала, на которой должна основываться христианская вера. Это личная встреча и личное откровение об Иисусе. Не как о сыне плотника, не как об исторической фигуре, но как о вечном, несотворенном Сыне Божьем. Это то, куда мы должны прийти, если мы собираемся строить на этой скале. Опыт, через который прошел Петр, должен быть параллелен нашему опыту. И я говорил людям много раз: вы можете присоединиться к церкви, вы можете пройти через религиозную церемонию, вы можете произнести молитву и не измениться. Но если вы по-настоящему встретили Иисуса, вы изменитесь. Никто, встретившись с Иисусом, не остается прежним. Поэтому каждый из нас должен спросить себя: была ли у меня когда-нибудь эта изменяющая жизнь, личная встреча с Господом Иисусом Христом? Я хотел бы предложить вам 4 последовательных этапа, через которые прошел Петр в этом разговоре. Прежде всего, личная встреча. Иисус и Петр стояли лицом к лицу. Не было никакого посредника, ни священника, никого между ними. Это был прямой личный диалог с Иисусом. И это то, куда нам нужно прийти. Иисус в другом месте говорит: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Есть только один путь Царства Божия. Это через дверь. И дверь — это не церковь. Это не доктрина. Это Иисус. «Я есть дверь». Во-вторых, встреча сопровождалась откровением. Откровением, данным Богом Отцом через Духа Святого. Иисус сказал: «Не плоть и кровь открыли тебе это». Вы не можете постигнуть это своими естественными чувствами. Требуется откровение. И снова, и это неотъемлемо, никто не может познать Иисуса, кем Он поистине является, в Его вечном сыновстве Божьем, без личного откровения. Вы можете изучать теологию, вы можете ходить в библейскую школу,
Вы даже можете стать служителем. Но без этого личного откровения об Иисусе вы не можете знать Его. И это откровение приходит от Бога Отца через Сына Иисуса Христа. Позвольте мне спросить, вы можете не отвечать, но была ли у вас эта личная встреча с Иисусом? У меня была. Более 50 лет тому назад, посреди ночи, в армейской казарме, во время Второй мировой войны, я встретил Иисуса. У меня не было никаких доктринальных познаний. Я не обладал евангельским языком. Я не мог сказать, что я был спасен или рожден свыше. Всему этому я научился позже. Но я хочу вам сказать, я изменился. Полностью и навсегда изменился. Я не стал совершенным. На самом деле, позвольте вам признаться, я по-прежнему несовершенен. Но я изменился к лучшему. Затем должно быть признание того, что Дух Святой показывает нам. Мы должны сказать: «Да, я верую, я принимаю». Мы должны каким-то образом ответить. Это не должно быть автоматически. Это требует чего-то, что происходит внутри нас. И в-четвертых, должно быть публичное исповедание нашей веры в Иисуса. Это то, к чему Иисус привел Петра. «Ты Христос, Мессия». Он сделал это публично. Люди говорят о тайных верующих. И я признаю, что есть тайные верующие. Особенно в странах, где назвать себя верующим значит обречь себя на смерть. Но я не верю, что кто-нибудь постоянно сможет оставаться тайным верующим. Позвольте мне прочитать, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея, главе 10. Стихи 32 и 33. Матфея, 10 глава, 32 и 33 стихи. «Итак, всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Итак, Иисус Своим особенным образом не оставляет вам три выбора, только два. Вы или исповедаете, или отрекаетесь. Если вы не исповедуете в соответствующей ситуации, фактически вы отрекаетесь. Поэтому каждый из нас в какой-то момент должен прийти к месту, где мы открыто признаем нашу веру в Иисуса Христа. И это критический момент для многих. Я обнаружил в армии, после того, как стал верующим, что самое лучшее, что можно сделать, это дать знать всем с первых минут встречи, на чем вы стоите. Тогда вам никогда не нужно будет возвращаться назад и говорить: «Ну, я не сказал тебе этого сразу, но...» Поэтому я делал нечто, что не являлось религиозным актом. Но каждый вечер в казарме, где бы я ни был, я преклонял колени и молился. Это просто говорило им о том, с какого рода человеком они имеют дело. И это было гораздо легче. Я видел других христиан, которые смущались и не выходили с тем, чтобы сказать, во что они веруют. И было гораздо труднее для них возвратиться после этого и сделать правильное исповедание. Поэтому я хочу порекомендовать вам это. Вам не нужно стоять на углу улицы и проповедовать. Вам не нужно быть проповедником. Вы можете быть домохозяйкой или студентом. Но где бы вы ни были, дайте людям знать, что вы верите в Иисуса, что Он есть Сын Божий. Итак, позвольте мне просто повторить эти четыре последовательных стадии этого разговора, которые так необходимы, потому что это то, как мы закладываем основание Иисуса лично в нашей жизни. Прежде всего, была встреча. Во-вторых, было откровение, данное Богом Отцом через Духа Святого. В-третьих, Петр ответил признанием. И в-четвертых, он сделал публичное исповедание.
Теперь, возможно, вы спросите, или кто-нибудь может спросить, возможно ли такое откровение в наши дни? Возможно ли для людей, подобных вам и мне, знать Иисуса так же реально и так же лично, как Петр и другие ученики? И нам нужно видеть две важные вещи. Во-первых, Иисус не был открыт Петру как сын плотника. Он знал его таким уже достаточное время. Он был открыт ему как вечный Сын Божий. И Писание говорит в послании к евреям, 13 главе 8 стихе, «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, и никаких изменений в нем не было и никогда не будет». Поэтому это не вопрос языка или культуры, или одежды, но это вопрос вечной личности Иисуса. Вот с чем встретился Петр в первый раз в своей жизни. У него по-настоящему было откровение о том, кто такой Иисус. Во-вторых, откровение было дано через Духа Святого. И Библия называет Святой Дух вечным Духом. Время, мода, история, обычаи, язык — они не изменяют Дух Святой. Поэтому по этим двум причинам одинаково возможно для вас и меня иметь это прямое личное откровение Иисуса, так же, как это было возможно для Петра. Прежде всего, потому что это вечный Сын Божий, кто открывается. И во-вторых, потому что это вечный Дух, который открывает его. Теперь мы подходим к следующему важному практическому вопросу. Если вы положили основание, то как вам нужно продолжать строить на нем дальше? Вы помните метафоры, которые мы использовали в начале? Они все говорят о строительстве. Итак, вот следующий насущно важный практический вопрос. Как вы строите на основании? И я хочу обратиться к притче Иисуса, которую он рассказывает в конце 7 главы Евангелия от Матфея. Хорошо известная притча о благоразумном и безрассудном строителях, каждый из которых строил дом, но по-разному. Начиная с 24 стиха 7 главы Евангелия от Матфея. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, то есть скале Петра. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Прежде всего, необходимо видеть, что каждый дом подвергся одинаковым испытаниям. Не было дома, который остался бы неиспытанным. Тот же шторм, обрушившийся на один дом, обрушился и на второй. И разрешите мне сказать, что христианская жизнь — это не сплошной штиль. Вы пройдете через бури. Бог никогда не гарантировал вам обратного. На самом деле, Павел и Варнава сказали о ранней церкви, «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Если вы на пути, на котором нет скорбей, то это вопрос, ведет ли он Царство Божие. Потому что это то, что сказал Павел, «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». В намерение этой беседы не входит объяснять, почему мы проходим через тяжелые времена. Но поверьте мне, у Бога есть свои намерения в этом. И если вы проходите через них сейчас, не сдавайтесь. Бог проведет вас через них, и в конце вы обнаружите, что Он имел с вами дело и научил вас чему-то, чему бы вы никогда не научились другим образом. Вы знаете, откуда я это узнал? Из своего личного опыта. Я очень редко проповедую теории. Итак, как строит благоразумный человек? Очень просто. Двумя способами. Слушая и исполняя слова Иисуса, слова Библии. Так как вы можете строить на этом основании? Точно таким же образом. Слушая, что говорит Библия, и исполняя это. Не будьте только слушателями, потому что в Библии нет обетований для них. Но слушатель и исполнитель. Это практично. Это применение учения Библии
и учение Иисуса к вашей собственной жизни. И вы обнаружите, по мере того, как вы будете продолжать в этом, что Бог постоянно будет открывать вам новые области, в которых вам нужно будет применять истину. Я хочу сказать, что я христианин уже больше 50 лет. Но Бог постоянно показывает мне новые пути, как применять Его Слово. Новые области моей жизни, в которых мне нужно применять Его. Мое здание еще не

и закончено. Оно строится. Но благодарение Богу оно выдержало большое количество бурь успешно. Теперь есть еще одна притча Иисуса в Евангелии от Луки, 6 главе, которая очень похожа. Но там есть одно важное добавление. Поэтому я открою 6 главу Луки на минуту, стихи 46 по 49. Снова говорит Иисус, и Он говорит, «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Это очень важный вопрос. Бесполезно называть Иисуса Господом, если вы не повинуетесь Ему, потому что сам титул «Господь» подразумевает того, кому нужно повиноваться. Иисус говорит, опасайтесь просто словесного исповедания, которое не влияет на ваш образ жизни. Затем Он продолжает эту притчу. «Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Посему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне, скале Петра. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Теперь есть одна важная деталь, добавленная в Луке, которой нет в Евангелии от Матфея. Хотел бы я знать, как многие из вас заметили это. Там сказано, что человеку, который хотел достичь скалы, пришлось копать и углубиться. Ему пришлось много убрать с пути, прежде чем он смог построить на скале. И это справедливо по отношению ко многим из нас. Может быть, не ко всем, но большинству из нас, которые выросли в номинальной христианской культуре. Нужно очень многое убрать с пути, прежде чем мы сможем достичь камня. Другим тоже, которые выросли в абсолютно не в христианской культуре, им тоже надо будет убрать что-то, но это будет другое. Но я хочу предложить вам 5 препятствий, которые мы должны убрать с пути. Первое — это традиции. Теперь, не все традиции плохие, некоторые хорошие. Мы не хотим выбрасывать все традиции. Но Иисус сказал людям своего времени, «Своими традициями вы упразднили Слово Божие. Вы верите и исполняете традиции, которые не находятся в соответствии с Писанием». И я могу сказать, что в соответствии с моими наблюдениями, Иисус мог сказать точно то же самое тем же самым евреям сегодня. «Вашими традициями вы упразднили Слово Божие». Но давайте посмотрим не только на евреев, потому что это справедливо ко многим, имеющим христианское прошлое. Мы унаследовали традиции и манеры поведения, то, что мы делаем, то, что мы говорим, которые не обязательно находятся в соответствии с Писанием. Поэтому мы должны быть очень внимательны, чтобы проверять. Я думаю, что я удержусь от того, чтобы делать какие-то особенные предположения, но я много бы мог их сделать. Затем второе, что нам необходимо убрать, это предубеждения или предрассудки. Нет никого здесь, у кого бы не было каких-нибудь предубеждений в какие-то моменты жизни. Возможно, вы избавились от них, я не знаю, но существует множество различных предубеждений. Есть расовые предубеждения. К сожалению, мир сегодня наполнен ими. И мы знаем, что в странах, подобных Южной Африке, например, где, позвольте мне добавить, произошли чудесные перемены, где расовые предрассудки отпугнули определенных людей, чтобы быть частью церкви. Ужасная мысль. Но это не единственная страна, где существуют расовые предрассудки. Соединенные Штаты Америки были наполнены такого рода вещами. И во многих местах это происходит по-прежнему. И у меня британские корни. И позвольте сказать, что у британцев есть свои предубеждения тоже. Я рос со многими. И мне нужно было копать глубже.

происходит по-прежнему. И у меня британские корни. И позвольте сказать, что у британцев есть свои предубеждения тоже. Я рос со многими. И мне нужно было копать глубже.

И мне нужно было копать глубину. И я должен сказать, что моя жена осталась воевать с лютеранской церковью до конца ее жизни. Я не оправдываю это. Я думаю, что это было ее слабостью. Но я научился сам, что когда я слышу о людях, принадлежащих к определенной деноминации, я развиваю отношения против них, даже до того, как я увидел их. Я думаю, что они должны вести себя так-то, а вот в чем они неправы, и так далее. Опыт научил меня, если возможно, не суди о человеке, пока ты не встретился с ним. Потому что я встречался с людьми с неправильным деноминационным прошлым, которые оказывались одними из самых правых людей, которых я когда-либо встречал. А некоторые люди из правильных деноминаций были неправы. Поэтому, пожалуйста, не давайте места деноминационным предрассудкам. Затем есть социальные предрассудки. И снова я могу быть примером того, кто воспитывался в социальных предрассудках. Я даже и не подозревал, что они у меня есть. Но я учился в Британии, в Итоне, и затем в Кембридже. И я просто не знал, как живет остальной мир. Затем меня призвали в армию, и я там находился с людьми всевозможного рода, с которыми раньше я никогда не встречался. И я начал осознавать, каким ограниченными было мое знание моих соотечественников англичан. Я благодарен Богу за этот опыт. 5,5 лет британской армии. Но это очистило меня от множества социальных предрассудков. Происходя из офицерской семьи, я привык быть на этом уровне. А когда я не был на этом уровне, я чему-то научился. Когда ты смотришь на людей того же уровня, они все выглядят одинаково. Но когда ты смотришь на них снизу, они выглядят по-другому. Я всегда пытался спросить с тех пор, «Боже, как я выглядел в глазах людей, которые могли видеть меня снизу?» Итак, существует множество различных предрассудков. Есть личные предрассудки. Некоторые люди не любят людей с громким голосом. Некоторым людям не нравятся рыжие. Есть множество разных глупых личных предрассудков, которые есть у большинства из нас. У меня было предубеждение против людей, которые едят яблоки. Я сражаюсь с этим, но это по-прежнему где-то в глубине меня, потому что мне просто не нравится этот звук. Идя дальше, еще существует предвзятое мнение. Люди, у которых полностью лживое представление о том, кто такой Иисус. Мягкий Иисус, кроткий и приятный, украшающий рождественскую вечеринку. Это не настоящий Иисус. Он был совсем другого рода личностью. Очень шокирующим. Очень склонным разрушать наши предрассудки и предвзятые мнения. И есть очень много областей, в которых у нас могут быть предвзятые мнения. Предвзятое мнение о том, что значит быть христианином. Взрослея, на фоне всего моего прошлого, о котором я рассказывал, я думал внутри, если мне суждено стать христианином, это будет означать несчастье до конца моей жизни. И как Пэт Бун, я думал, небеса не стоят 70 лет страданий на земле. Поэтому я полностью устранил вероятность быть христианином до тех пор, пока я не встретил Иисуса. Затем есть еще что-то, что является очень и очень опасным. Это неверие. Иногда, когда я собираюсь учить, я начинаю с того, что я собираю всех людей для того, чтобы отречься от неверия. Потому что многие из нас по-прежнему осаждаются неверием в различных сферах. Наш разум не открыт по-настоящему вере. И последнее, и я думаю, самое важное, это непокорность или бунтарство. Вы можете сказать, ну, брат принц, я не бунтарь. Нет, именно вы им и являетесь. И если вы не обнаружили этого, вы будете продолжать им быть. Видите ли, я не хочу вдаваться в теологию, но каждый потомок Адама рожден с бунтарем внутри. И нам нужно опознать этого преступника и разобраться с ним. И у Бога есть только одно средство для преступника.

вознесся на казнь. Теперь я перехожу к Библии, потому что это так важно, как ничто другое в христианской жизни. Ваше отношение к Библии. Является ли ваше отношение таким же, каким к нему было отношение Иисуса? Я просто хочу сейчас взять один отрывок из Евангелия от Иоанна, глава 10, стих 35. И я не буду вдаваться в контекст, потому что это заняло бы достаточно долгое время. Но Иисус сказал, «Если Он, то есть Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание». Это очень важный стих, потому что здесь Иисус использует два основных названия для Библии — Слово Божие и Писание. Когда Библия называется Словом Божьим, это означает, что оно пришло от Бога. Оно не пришло от человека. Оно могло прийти по человеческим каналам, но это Слово, которое пришло от Бога. Слово «Писание» является ограничивающим. Оно означает, что что-то было написано. Бог сказал много такого, что не было записано. Но божественным повелением Библия содержит те вещи, которые сказал Бог, которые Он посчитал необходимым записать. И это Писание. Это означает то, что написано. И касательно этого, Иисус сделал одно простое исчерпывающее заявление. Не может нарушиться Писание. И вы можете спорить, сколько вы хотите о вдохновенности Библии или авторитете Библии, но Иисус уже все сказал. Оно не может нарушиться. Оно абсолютно непогрешимо. Оно будет полностью исполнено. Все в нем точно совершится. Вы можете выступить против этого. Вы можете отрицать это. Но вы не можете сломить это. На самом деле, если вы отвергаете его, в конце концов, оно сломит вас. Не может нарушиться Писание. Я думаю, что я хотел бы попросить вас всех произнести это. Не может нарушиться Писание. И теперь повернитесь и взгляните на кого-нибудь рядом с вами и скажите это этому человеку, глядя ему прямо в глаза. Теперь это что-то утвержденное. Видите, есть такая вещь, которая называется высшим критицизмом, который приписывает Писанию всевозможные глупые фантазии и заканчивает, называя его полностью ненужной книгой. Если есть одна вещь, которую хочет дьявол сделать в вашей или моей жизни, это подорвать нашу веру в авторитет и точность Библии. Но если мы подобны Иисусу, мы просто говорим, не может нарушиться Писание. Слышишь меня, сатана? Не может нарушиться Писание. Хорошо. Теперь следующее, что я хочу сказать. Это не только Библия является Словом Божьим, но Иисус сам есть Слово Божие. Это берет начало из Евангелия от Иоанна, из двух отрывков. Иоанна, глава 1, стих 1, очень знакомый стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это относится к Иисусу. Он был Словом, и Он есть Слово. И в Иоанна 1, главе 14 стихе говорится, «И Слово стало плотью, и обитало с нами». Полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Итак, когда Иисус был рожден, время, которое мы празднуем как Рождество, Слово стало плотью, но Он всегда был Словом. В вечности Он был Словом Бога. И когда Он возвратится, вы знаете, как Он возвратится? Вы знаете, какое у Него будет имя? Позвольте мне сказать вам. Откровение, глава 19. Это по-настоящему замечательно, что когда Он первый раз пришел, Он был Словом. И когда Он вернется, Он будет Словом. И вот картина Иисуса, спускающегося с неба в славе, чтобы установить Свое Царство на земле. Откровение, 19 глава. Стихи 11, 12 и 13. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим,
Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью.

Имя Ему — Слово Божие. Итак, Он всегда был Словом, по-прежнему является Словом и будет Словом. И это выводит что-то по-настоящему важное. Между Иисусом и Библией существует полное согласие. Ваше отношение к одному является вашим отношением к другому. Вы не можете верить в Иисуса и не верить Библии. Вы задумывались над этим вопросом? Потому что Иисус есть Слово Божие. Он — Слово, ставшее плотью. Библия есть Слово, написанное. Ваше отношение к одному должно быть таким же, как и к другому. Между ними существует полное согласие. И теперь, приближаясь к завершению, я хочу затронуть 5 насущных фактов о Слове Божьем и вашем отношении к Нему, которые находятся в Евангелии от Иоанна, главе 14. Только 3 стиха. Иисус в каком-то смысле прощается с учениками. Он предупреждает, что Он скоро покинет их, и они будут оставлены одни на время. И это очень болезненный момент для учеников. Они сокрушены этим откровением. Но посреди этого Иисус дает чудесное откровение о том, что должна значить Библия для нас, как верующих. И Он говорит в Иоанна 14, главе, стихе 19, «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». Иисус сделал различие здесь между миром, это те, которые не признают Иисуса, и Его собственными учениками. Он сказал, что мир не увидит Его, а ученики увидят. Затем Иуда, не Искариот, но другой Иуда, задал ему очень уместный вопрос в стихе 22. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Он спросил это, потому что Иисус сказал: «Мир не увидит Его, а они увидят». Его вопрос был: «Как Ты явишь Себя нам, не миру?» Теперь ответ, который дал ему Иисус, просто полон важных истин. Иисус ответил ему и сказал в стихе 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим». Я хочу подчеркнуть 5 насущных фактов в ответе Иисуса. Прежде всего, Иисус сказал, что Он откроет Себя Своим ученикам, а не миру. В чем состоит это отличие между учениками и миром? А ответ будет — соблюдение Слова Божьего. Истинные ученики соблюдают Слово Иисуса. Они не отличаются деноминационным ярлыком. Они отличаются тем, как они относятся к Слову. Вот что делает вас истинным учеником, или наоборот препятствует вам быть им. Это ваше отношение к Слову Божьему. Соблюдение Божьего Слова отличает учеников от мира. И в этом собрании, сегодня утром, каждый из нас находится в одной из этих двух категорий. Если мы ученики, мы соблюдаем Слово Божие. Если мы не соблюдаем Слово, мы принадлежим миру. Мир, который не находится под господством Иисуса. И затем вторая истина. Иисус сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Итак, соблюдение Слова — это высшее испытание любви ученика к Богу. Любовь является мотивацией для послушания. Очень важно понимать это. Как верующие, мы не мотивируемся страхом, мы мотивируемся любовью. В определенном смысле закон использует мотивацию страха. Сделаешь это — будешь наказан. Но это не работает. Я помогал воспитывать большое количество детей. Многие из вас не поверят, сколько, и я не буду углубляться в это. Но я обнаружил, что пока они под твоим контролем, как родителя,
ты можешь использовать страх. Но когда они покидают тебя, если они были мотивированы страхом, они изменятся. Единственная мотивация, которая будет хранить их преданными и верными, — это любовь. И Бог Иисус достаточно мудр, чтобы не строить на страхе, но строить на любви. Поэтому соблюдение Божьего Слова является высшим испытанием любви ученика к Богу. «Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое». И любовь — это мотивация для послушания. И затем он говорит, «А кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и возлюблен будет Отцом Моим». Это следующий чудесный факт. Соблюдение Божьего Слова — это то, что вызывает особенную любовь Бога Отца по отношению к нам. Бог возлюбил весь мир определенным образом. Но у Бога есть очень отличающаяся степень и тип любви для истинных учеников Иисуса, для тех, кто соблюдает Его Слово. И затем у нас есть вопрос, который задал Иуда. «Как ты явишь себя нам, а не миру?» И ответ Иисуса был, «Если кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое». Итак, как Христос являет себя нам? Через Слово. Через соблюдение Слова мы больше узнаем Иисуса. У нас может быть какое-то чудесное духовное переживание. Мы можем быть восхищены до третьего неба или еще куда-то. Но это не случается с большинством людей. И это не основной путь, как Бог открывает Себя. И Иисус открывает Себя. Это через соблюдение Слова Божьего. И, наконец, это изумительное утверждение. «Кто любит меня, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Есть очень немного мест Библии, где слово «Бог» употребляется во множественном числе, и это одно из них. Иисус говорит «мы», «мой Отец и я», «придем к нему, и обитель у него сотворим». Это дух-захватывающее заявление, изумительное откровение, что Бог Отец и Бог Сын хотят прийти и поселиться в нас. Они хотят сделать нас своим личным домом. Но как это происходит? Через Слово. Если мы не любим Слово, если мы не послушны Ему, Бог не придет и не поселится в нас. И поэтому разрешите мне в заключение сказать следующее. И это очень серьезная мысль. Вы любите Бога не больше, чем вы любите Его Слово. И поэтому, если вы хотите узнать, насколько по-настоящему вы любите Бога, сколько места занимает Бог в вашей жизни, вы можете сделать это. Это не тот случай, над которым вам нужно долго размышлять. Вы просто спросите себя, насколько я люблю Библию? Какое место Библия занимает в моей жизни? Потому что ровно настолько я люблю Бога, и столько места занимает Бог в моей жизни. Позвольте мне просто суммировать эти пять утверждений о Библии, потому что они решающие. Видите ли, так много христиан находятся в неких сумерках. Они не знают по-настоящему, что есть свет и что есть тьма. Они хотят и надеются, но они по-настоящему не уверены. И причина этому — они не дали законного места в своей жизни Слову Божьему. Итак, позвольте мне повторить эти пять утверждений и закончить. Во-первых, соблюдение Божьего Слова отличает истинного ученика от мира. Во-вторых, соблюдение Божьего Слова является высшим испытанием любви ученика к Богу. Любовь — наша мотивация послушания, не страх. В-третьих, соблюдение Божьего Слова — это первостепенная причина, вызывающая любовь Бога к ученику. Бог любит учеников особенным образом. Он любит весь мир, но у него особенная любовь к ученикам. Но не к тем, кто называется учеником, а к тем, кто соблюдает его слово. Если вы хотите по-особенному быть дорогим Богу, тогда вам нужно соблюдать его слово. В-четвертых, через Божье слово, сохраненное и соблюденное, Христос являет себя нам. Вопрос был в том, как ты явишь себя нам, а не миру? Иисус ответил, «Если любишь меня, тогда соблюдешь слово мое». Вот как я явлю себя. И, наконец, через Божье Слово, Отец и Сын вместе придут, чтобы поселиться в нас.
Не чудесная ли эта мысль?

Это просто захватывает мой дух. Бог Отец, Бог Сын хотят поселиться в нас. Но они сделают это только, если мы будем соблюдать Слово Божие. Позвольте мне завершить, помолясь за всех нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Слово Божье, Библию. Это твердое, авторитетное и незыблемое Слово, которое является светильником ногам нашим и светом нашим путям. Я хочу молиться, Господь, за всех людей, собранных здесь, за всех, кто сегодня, в конце концов, столкнулся лицом к лицу с этим посланием, чтоб Ты сделал нас любящими Твое Слово, чтоб Ты своей благодатью дал нам силы дать Твоему Слову, Библии, надлежащее место в нашей жизни, чтобы мы поистине были учениками Господа Иисуса. Во имя Его я прошу. Аминь.

0: Леон и друзья, сегодня мы действительно отколем номера. У нас сегодня Фрэнк и Бенни Уилсон, Джеймс Дебарш, так что смотрите. Из TVN, из студия, из дикой Южной Калифорнии, передача «Леон с друзьями», ее ведущий Леон Патилов. На этой потрясающей программе у нас в гостях Фрэнк и Бенни Уилсон и Джеймс Дебарш. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы проготовили для вас фантастическую программу у Леона и друзей. Все время бывают разные гости. Сегодня у нас Фрэнк и Бенни Уилсон. И также парень, которого зовут Джеймс Дебарш. Помните, Дебарш? Новая жизнь, новое направление. Так что смотрите, церковь сегодня на марше. И сколько раз бы мы ни сбивались с пути, мы всегда возвращаемся обратно, и мы идем в правильном направлении.
1: Soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save the human race.

Церковь сегодня на марше, я говорю это со всей серьезностью. Меня не волнует то, что сатана пытается предпринять против нас, но мы всегда избавимся от него, потому что ворота ада закрыты для вас и для меня и не преодолеют церковь. И чтобы развить эту мысль, сегодня со мной двое хороших друзей. Это Фрэнк и Бенни Уилсон. Я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали их на программу «Леон с друзьями». Я очень рад видеть вас, ребята. Говорю для тех, кто еще не знает об этом. Фрэнк — это известный продюсер. В 70-е годы он выпустил целую кучу альбомов. И однажды я посетил его офис и вынужден был надеть темные очки, потому что меня просто ослепил блеск золота от золотых дисков. И в его жизни произошли изменения. Но я хотел бы вернуться назад и поговорить немного о тех днях, чтобы просто рассказать нам о некоторых артистках, которыми ты работал, Фрэнк. Было бы очень интересно и узнать. Это были очень интересные дни для меня, и, конечно же, я был продюсером альбомов Смоки Робинсона, Стиви Вандера, Four Tops, Diana Ross, Supremes, Эдди Хендрикс. Я даже не могу всех вспомнить, потому что я работал над 3 или 4 альбомами одновременно. И это все было здесь сделано, в Лос-Анджелесе, или ты ездил в Детройт? Я фактически жил в Детройте 5 лет, я начал в Лос-Анджелесе, но решил, что я большего достигну в Детройте, где происходило действие. Я переехал туда на 5 или 6 лет, но оставил за собой свой дом на Голливудских холмах, и через 5 или 6 лет я вернулся обратно. И в то время, ты знаешь эту песню, имени которой настраивает, я мог назвать любую цену, потому что, как говорится, я получил признание, так что было безопасно возвращаться домой. Но у тебя произошли перемены, не так ли? Часто, когда мы слышим о тех, у которых было много денег и много успеха, мы стараемся понять, как люди с такими деньгами, с таким положением могут прийти к Господу, к Христу, к Евангелию. И я знаю, что всем будет интересно узнать, как это случилось с тобой. Расскажи нам об этом переходном периоде в твоей жизни. Как ты к этому вообще пришел? Леон, я считаю, что сначала нужно объяснить, что многие люди в подобном положении, как слепые, ведущие за собой слепых. Они просто ходят по кругу, делая то, что представляет какой-то смысл, или, как говорится, делая то, что естественно. Но оказывается, что многое из того, что это все приводит к пустоте, многое приводит к одиночеству. Можно сидеть в комнате, где полно людей, и чувствовать себя в одиночестве. Таким образом, я считаю, что мы находим Бога не сами по себе. Бог находит нас и притягивает к себе. И затем мы говорим, мы нашли Бога. Но это не так. Он находит нас. И когда мы действительно открываем Бога, я имею в виду простор, в котором мы находились, и наш потенциал в нем, это просто заставляет вас изменить всю жизнь, потому что это предлагает вам намного больше, чем то, что у вас есть. Вы думаете, что вы богаты, но это даже нельзя сравнить с взаимоотношениями с Иисусом Христом. Таким образом, как я часто повторяю, я не оставил развлекательную индустрию, я не ушел из нее. У меня просто появилось такое желание следовать за Иисусом. И я просто как-то отошел от того, чем я раньше занимался. Я могу заручиться, что у тебя во рту и вкус даже стал немножко другим, как говорится. Знаешь, когда Господь прикасается к тебе, ты, возможно, алкоголик или еще что-то, или даже когда ты возвращаешься к бутылке, ты не хочешь возвращаться. Ты совершенно прав, потому что я помню, когда я употреблял всякую требуху. Да, но теперь я бы же не прикоснулся бы к этому. Но ты совершенно прав, это та же самая аналогия. Если ты попробовал что-то реальное, другое просто теряет всю привлекательность и весь вкус для тебя. И именно все, знаешь, все остальное просто теряет это. И ты находишь что-то богатое, стоящее, удовлетворяющее. Ты находишь что-то интересное и настоящее. И ты хочешь вернуться обратно и рассказать об этом своим близким. И после того, как ты рассказал об этом своим близким, тебе хочется рассказать просто знакомым.
И когда им рассказал уже о своей новой радости, о своем новом богатстве, ты хочешь пойти и всем рассказать об этом, потому что тебя этого так много, этого хватит для всех. Это просто удивительно. Знаешь, когда я прихожу на занятия по Библии, я чувствую себя очень хорошо. Я вам говорю, этот человек просто мастер служения, если можно так выразиться. Он проповедует всем тем, кто находится на музыкальном уровне. Он проповедует всем, кто находится в музыкальной индустрии. И знаешь, мы все очень странные. Большинство музыкантов очень странные такие. Нужно, чтобы кто-то был с нами, нас стабилизировал, так сказать. Мы разговаривали об этом с Дебаржем перед началом программы. Мы немного поговорили об этом с Джеймсом. И в то же время у нас есть место, куда мы что-то вкладываем. Знаешь, когда мы с Господом можем вложить всю свою странность в Него, и Он помогает нам. Но, как сказано в Библии, знаешь, группе приходится выслушивать людей, и нам приходится... И тебе приходится тяжело, правда? Ты, потому что ты встаешь и говоришь, ну что ж, я знаю, что он плохо себя чувствует, но дело в том, что нужно его отшлепать, так сказать, и направить его, правильно? Фактически, мы только молимся. Мы молимся за каждого артиста, с которым мы работаем, и даже за тех, с которыми никогда и не работали. Некоторых я даже никогда и не встречал, но мы просто молимся за них. С другой стороны, Леон, мы просто вовлечены в саму концепцию этого. Когда мы осознаем, что Дух Святой пришел и спас нас, в какой бы ситуации мы ни находились, Он не посмотрел на нас презрительно и не сказал, «Нет, вы очень грязные, вы противные, вы занимаетесь не тем, я подожду, пока вы очиститесь». Нет, Он так не сказал, Он просто полюбил меня, Он просто любил нас, когда пришел на помощь. Таким образом, когда я смотрю на любого артиста, меня не волнует, в каком он положении, и насколько он большой или маленький, я просто смотрю на него как на человека, которого любит Бог, из-за которого умер Иисус Христос. А тогда я просто позволяю Святому Духу делать все остальное. Между прочим, во время путешествия по стране я встречался с пасторами, которые говорили, «Фрэнк, просто объясни мне, как же эти артисты могут быть спасены?»

И я отвечал, это очень просто. К римлянам 10:9 сказано: «Если ты исповедуешь Господа Иисуса своими устами и всем сердцем поверишь в то, что Бог воскресил Его из мертвых, ты будешь спасен». Иисус не вынуждает тебя проходить через цепь препятствий для того, чтобы стать спасенным, потому что Он хочет, чтобы люди спасались. Я не смотрю на этого человека, как будто ему нужно многое сделать, чтобы понравиться мне. Я смотрю на них так, как на людей, которых любит Бог. И Бог пошел на большую жертву, чтобы их спасти. И моим единственным желанием становится то, чтобы научить этого человека, как жить в Духе Бога. И как учитель я наставляю их, как жить в Духе, потому что именно Он, Дух Бога, и Бог Сам освящает нас и ведет. Я могу сказать, что самым прекрасным является то, что ты помог объединить тело Христа. Ты помог объединить музыкантов и актеров, и актрис. Ты помог всех нас объединить. Об этом и молился Иисус, когда Он готовился оставить нас, чтобы мы стали одним целым. У этого так много разных аспектов. Я так рад, что и твоя жена Бонни пришла к нам, потому что она как автор раскрывает целую другую секцию. Я никогда не знал, что у нее это здесь, у нее это. И когда я узнал, что она пишет книги и прочее, я просто воскликнул: «Надо же», потому что она всегда была рядом с тобой, и если тебя не было, она молилась за тебя, и вы, ребята, помогали друг другу. И я рад, что она принесла с собой эти две книги. «Освобожден покорностью» — это очень сильная книга. Это очень сильная книга. Большинство женщин и слышать не хотят о подобном заголовке, но в действительности в этом все и дело. И твоя последняя книга, которая называется «Ребенок предательства». Я помню, как однажды во время занятий по Библии ты рассказал нам немного о том, о чем эта книга. И, возможно, ты могла бы сейчас рассказать нам о том, какая тема поднята в книге «Ребенок предательства», потому что во время наших занятий это действительно тронуло меня. Может, тронет наших зрителей. Когда я написала книгу «Ребенок предательства», я опиралась на реальность и на аллегорию. Реальность всегда была частью моей жизни. Аллегория — это то, что есть в жизни большинства из нас. В какое-то время нашей жизни мы все преданы или мы предаем того, кого мы любим, и кому мы доверяли, и на кого рассчитывали. И когда мы были преданы, в результате этого рождался ребенок. И ребенок назывался горечь. Имя этого ребенка — горечь и обида. И когда горечь и обида рождаются, они рождаются с часами на руках. У них указано точное время предательства, и хотя часы тикают, их стрелки застыли. И мужчины и женщины часто говорят: «Я никогда никого не полюблю, никогда не буду никому верить или доверять». И книга «Ребенок предательства» призывает к тому, чтобы позволить Иисусу Христу вынести эти часы из очагов наших сердца, чтобы мы опять доверяли. То есть ты считаешь, что это может послужить своего рода клеем, который слепит и склеит воедино разбитые осколки человеческих сердец? Конечно, потому что я обнаружил, что большинство предательств в вашей жизни, их так много, это может быть финансы, брак, развод, церковь. Большинство предательств происходит в семьях и связано с детьми, в которых они воспитывались. Например, вы могли вырасти в доме, где вас постоянно с кем-то сравнивали. И в сердце этого ребенка как будто было записано: «Я верю в то, что родители должны любить и поддерживать меня, они должны защищать меня». Таким образом, если вас с кем-то сравнивают, вы никогда не будете такими же хорошими, как ваш брат, сестра или сосед. Вас постоянно критиковали, бросали вам вызов. Родители относятся к этому ребенку как к безнадежному, и в сердце у него рождается обида и горечь. Бывают и ситуации, когда ребенок воспитывает родителей алкоголиков или наркоманов. И еще более серьезное предательство — кровосмешение или физическое оскорбление. В очагах наших сердцах от всего этого тикают часы горечи и обиды. Это великолепная книга. Я прочел ее, я знаю, что многим она очень-очень помогла. Я знаю, что это очень хорошая книга. Я считаю, что это одна из замечательнейших вещей в программе домов-интернатов. Эта программа помогает детям, которые были оскорблены и чувствуют себя преданными. И эти дети находят хорошие семьи. Эти семьи принимают этих детей и воспитывают их так, что их жизнь опять становится полноценной. И я рассматриваю это как огромную возможность. Некоторые смотрят на это как на ответственность. Бог сказал, что Он размещает отшельников по семьям. Если мы сможем помочь этим семьям овладеть видением и принять таких детей в свои дома,

0: да принесет в их жизнь настоящее благословение и чистую радость. Поэтому мне и нравится работать с домами-интернатами, и кажется, что они одно из тех агентств, которые действительно заботятся о детях. Очень много детских домов и организаций, которые помогают усыновить или удочерить ребенка. Но эти люди пытаются соединить их снаружи, а внутри человек умирает. Таким образом, они помогают наладить внутреннее состояние человека, вот эти дома-интернаты, с которыми мы работаем. Это прекрасно. Я благодарен вам, ребята, за то, что вы пришли на передачу «Леон с друзьями». Благодаря вам эта программа получилась в совершенно новом свете. Спасибо большое за вашу любовь, которую вы меня питали все эти годы, и всех остальных учеников занятий по Библии, которые вы проводите. Я хочу сказать, что вы был благословением и в нашей жизни. Мы с радостью приняли участие в этой программе, и я верю, что передача в дальнейшем будет оставаться невероятной, и это служение будет большим благословением для мира. А сейчас я спою для вас вместе со своим другом Дебаржем, хорошо? А мы здесь можем сидеть? Конечно. А знаете, что вам нужно сделать? Почему бы тебе не посмотреть ни в камеру, ни сказать? Мы с удовольствием представим вам самого нечиславного человека, которого знаем, Леона Патило. Скажи. Мы хотим представить вам самого нечиславного человека, которого когда-либо встречали, Леона Патило.
1: Y'all. Yeah. All right. Looking good, too, boy. Still looking good. Got everything inside of you. Got the Lord inside of you. Yeah. Praise God. This is for you if you got problems. This is for you. Just talking about it.

Чем ты занимался, старина? Хорошо, людям, наверное, любопытно узнать, где же была группа DeBarge и чем вы занимались, ребята. Но мы еще поговорим об этом. За кулисами мы с тобой уже поговорили кое о чем, и я не знал, ребята, что у вас такие корни. Возможно, вы могли бы рассказать немного об этом. Расскажи нам о том, как вы начинали и так далее. Я думал, что ты знал. Но я должен был знать, но я не знал. В основном мы воспитывались в церкви. Для нас это не было новым — петь Евангелие и говорить о Господе. Мы как-то отошли от Него, и хотя Он никогда нас и не покидал. Многие удивляются, но большинство артистов воспитывались в церквях. Многие из них. Мы когда-то выступали по церквям вместе с группами Winans и сестрами Кларк. Так что это все часть вашей биографии, когда вы выступали. Понятно, и группа Winans, и сестры Кларк и так далее. Да, многие из артистов, многие. Ширли Мурдок и так далее. И вся ваша семья поет и играет, или только братья? А, все абсолютно. Когда мама собирается у нас в церковь, это прекрасно, старина. А кто-нибудь играет? Музыканты? О, да, мы все также играем. Бас-гитара, соло-гитара, пианино, барабаны и так далее. А вы собираетесь ли выпустить какой-нибудь новый альбом или... Поверишь или нет, мы выпустили альбом сейчас. Он называется «Опять в колее DeBarge». С нами мама выступает сейчас. И сейчас мы занимаемся новым проектом, новым альбомом. И я в него буду вовлечен, в него и я. Я пообещал, потому что в последнем я не очень-то принимал участие. Да, это будет прекрасно. Твой голос просто прекрасно. Насколько ты можешь брать низкие и высокие ноты. Я работал немного с Филом Бейли где-то месяц назад, и вы, ребята, обладаете двойным голосом. Знаешь, из-за вас кто-то остался без голоса, потому что у вас два голоса. Просто удивительно слушать о том, как Бог влияет на твою жизнь и на вашу жизнь как группы. Вы, ребята, занялись мирскими вещами, и вы стали популярными, и прославились по всему миру. Но я знаю, что Христос жил в вашем сердце, это прекрасно. Мы разговаривали с Фрэнком и Банни, и как раз это касается того, как мы, люди с разным общественным положением, можем объединиться. Знаете, и все люди, которые занимаются всем чем угодно, и они христиане, им не нужно оставлять свою работу из-за того, что они получили спасение. Если мы все залезем в одну небольшую дыру, кто же будет спасать этот мир? Таким образом, на каждом уровне должен кто-то быть. И так приятно увидеться с тобой, и приятно видеть там, чем занимается Фрэнк и Банни, и множество других артистов, которые были на нашей передаче. Многие христиане по-прежнему занимаются светскими вещами. И я просто призываю всех зрителей держаться за Господа. Пусть Он будет главным в вашей жизни. Чем бы вы ни занимались, поймите то, что Он может работать через вас. И меня не волнует то, в какой вы среде. Так, как говорится, церковь — движение, и вы есть церковь. Мы шпиль, мы группа преданных людей. Я хочу, чтобы вы и дальше продолжали крепко держаться за Господа. И те из вас, которые еще не знают Его, обретите спасение, примите Иисуса Христа как своего личного Господа и как своего Спасителя. Я хочу повести вас в небольшой молитве прямо сейчас. Просто скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь и обновил меня. Я отошел от Тебя, но я хочу вернуться домой, чтобы все исправить. Прости мне мои грехи. Исправь мою жизнь во имя Иисуса». Пишите нам на TBN, бабушки, мамы, папы, дети, подростки, ребята.

Все пишите по этому адресу, который вы видите. Напишите нам на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо, Джеймс. Спасибо, Фрэнк и Банни. Спасибо всей команде. Спасибо, Полу и Джен. Благословит вас Бог.

0: Этот человек перемещается из одного места в другое сверхъестественным образом. Ни на самолете, ни на машине, и даже не на велосипеде. Все происходит в невидимом мире. Об этом вы узнаете в нашей следующей передаче «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: С вами Сид Рот, ведущий этой передачи. Этот человек был страшно озлоблен. И у него были на то причины. Озлобленным был когда-то мой гость Майк Шварц. Его отец оставил его еще до рождения. Можно сказать, что вы выросли с этой злобой на весь мир.
2: Действительно, я даже не могу припомнить моменты, когда я не был злым. Это при том, что я не хотел этого, понимаете, это совсем не смешно, когда ты не хочешь злиться, но злость как будто сама приходит. Может, это из-за отверженности. Я не мог понять, откуда это берется. Просто казалось, что я в принципе не способен на что-то хорошее. И когда я был помоложе, все думали, что где-нибудь к 18 годам я умру ужасной смертью.
0: Они что, говорили об этом в вашем присутствии? Просто так?
2: Да.
0: Ни за что, ни прошло?
2: Ну, да.
0: Говорили, что из вас ничего путного не получится?

0: Моей семье так говорили. Они меня просто проклинали, постоянно. У них для меня было прозвище, фактически это ругательное слово, я не буду его повторять. Но они меня так называли, это было тяжело переносить. И это имело свои последствия.
1: Вам было плохо, что вы росли без отца?
0: Теперь я понимаю, что мне было плохо. А тогда, когда я проходил через все это, я просто не понимал, что это ненормально.
1: Вы были вовлечены в криминал, наркотики?
0: Абсолютно во все. Я постоянно попадал в беду. У меня на счету примерно 50 арестов и пара лет за решеткой. Я употреблял все виды наркотиков, за исключением одного. Сам не знаю почему. Я никогда не прикасался к героину, потому что считал, что это наркотик смертников. А все остальное, пожалуйста.
1: Ну, в общем, вы правильно мыслили.
0: Да, я перепробовал все наркотики, какие только есть в природе. Я занимался всеми возможными извращениями и с мужчинами, и с женщинами, без разницы.
1: Я заметил, огромное число людей, тех, у кого есть отцы, и у тех, кого их нет, попадает в ловушку гомосексуализма, как будто существует какая-то общая схема.
0: Наверное. Я не знаю, как это бывает у других, но со мной это было так. Когда что-то начинает происходить, ты просто видишь, что в этом нет ничего святого и уже никогда не будет. И нет никакой надежды. У меня не было никакой надежды, но внутри меня было нечто. С самого детства, помню, я лежал ночью и плакал, когда слышал о том, кого называли Иисусом. Я сам не понимал, почему я начинал плакать. Я был воспитан в католической традиции, но никто никогда не говорил мне о спасении. Представляете? Долгие годы никто даже не попытался мне это объяснить. Я просто лежал и плакал. Я слышал паровозный гудок. Каждую ночь мимо проходил один и тот же поезд, и был слышен этот гудок. А я лежал и плакал, и говорил: «Бог, я хочу быть хорошим. Почему у меня не получается быть хорошим?» Это началось, когда мне было лет 8-9.
1: Почему вы пошли в армию?
0: Как вам сказать? У меня был выбор – либо в армию, либо в тюрьму.
1: Серьезно?
0: Совершенно серьезно. Во времена войны во Вьетнаме им нужен был каждый, кого только можно было забрать. А я в это время жил в Чикаго и в очередной раз влип в очень неприятную историю. Вот тогда-то они поставили меня перед выбором – или в армию, или за решетку. А тогда был популярен Джон Уэйн, и никто особенно не задумывался о том, что пули убивают.
1: Вьетнам не был развлекательной прогулкой.
0: Вьетнам – это ужас, кошмарный сон. Там не было ничего славного.
1: Вы ведь были совсем близко к гибели.
0: Нет ничего славного в том, что ты кого-то убьешь. Это от дьявола. 6 июня 1966 года мы попали в засаду. Я пытался найти другой бронетранспортер, который подорвался, и он горел. Поэтому кто-то должен был пойти туда. Я не герой, но иногда так получается, что ты совершаешь героические поступки. На пути я наткнулся на трех вьетконговцев. Ползу на четвереньках с 45-миллиметровкой на поясе и бац, утыкаюсь прямо им в колени головой. Поднимаю голову и только помню, что говорю про себя: «Господи, я уже мертвец». Пауза. Они смотрят на меня и вдруг начинают показывать на меня пальцами и хохотать. А я в это время почувствовал какое-то странное присутствие. Потом они просто ушли, выпустили автоматную очередь в воздух и ушли прочь.
1: Но это же совершенно бессмыслица, Майк. Как могло такое случиться?
0: Откуда я знаю? То есть сейчас-то я знаю, почему это произошло, но тогда не знал.
1: И что вы подумали, когда все это случилось? Что вы счастливчик?
0: Да, именно так. А потом я услышал голос, который впоследствии часто мучил меня. Он говорил: «Ты даже и в ад-то не можешь попасть по-человечески». И это было ужасно обидно, как будто внутри меня была построена твердыня отверженности и жалости к себе. Это меня просто пожирало изнутри.
1: Может быть, и вы думаете, что вы отвержены, что с вами обошлись несправедливо? Так вот, перед вами человек, который никогда и ничего другого не знал, кроме отверженности. И именно с ним случилось нечто сверхъестественное. А иначе что же это такое, когда трое уже готовы выстрелить и вдруг уходят просто так?
0: Это правда. На земле уже лежало 100 раненых и 20 убитых. Мы попали в засаду. Нас было всего 120, а их, ну, 1500 или 2000. Они загнали нас в болото, и они убивали каждого. Почти все живые были ранены или как-то задеты. Нас прижали, и нам неоткуда было ожидать помощи. А я чудесным образом был спасен.
1: Итак,

0: Вы пережили Вьетнам,
1: да?
0: Вы вернулись. Расскажите мне о том дне, когда вы появились в спортзале.
1: Ну, прошло уже несколько лет, и вот я прихожу в спортзал, а там этот парень начинает нарываться на неприятности. На нем была футболка.

0: Мне никогда не говорили, что Иисус есть Господь и что Он может забрать всякий грех и просто стереть его, каким бы тяжким он ни был.
1: И Он дал вам возможность столкнуться с этим лицом к лицу.
0: Он поставил меня перед этим фактом, а я попытался убежать. Но было нечто такое, что заставило это сработать. И в итоге оказалось, что он говорил такие слова, которые принесли мне жизнь.
1: Когда вы повредили себе спину.
0: Это случилось вскоре. Тот парень поднимал тяжести, и он был христианином. Поэтому я решил, что тоже буду чемпионом по поднятию тяжести, а в итоге я сорвал себе спину. Я сделал глубокие приседания со штангой, и однажды больше не смог подняться. Я присел и больше не встал. Просто сорвал себе спину.
1: О, Боже, только представьте себе это движение вверх, вниз. Так он сорвал себе спину, поднимая тяжести в спортзале. Мы продолжим рассказ с этого места. Оставайтесь с нами.

0: вами снова Сид Рот, и со мной Майк Шварц. И вот что я вам скажу. Мы с вами остановились на том моменте, когда Майк приходит в спортивный зал и собирается стать чемпионом по поднятию тяжести, потому что ему нравится, как выглядят эти ребята. И вдруг однажды он берет этот вес, и что-то случается с его спиной. Что это было?
1: Ну, в общем, у меня полетело 2 или 3 диска. Я не мог ходить. Я вообще не мог ничего делать. И все время была нестерпимая боль. Я обращался к костоправам, к врачам, и все они в один голос заявляли, что я должен немедленно оставить работу, что я никогда уже больше не смогу работать. И все в этом роде. Одно мрачнее другого. А я в это время работал в строительном бизнесе и делал хорошие деньги, $1500 США в неделю. Это в то время. И я был такой крутой, имел спортивную машину и все такое, хорошо проводил время. В общем, я уже не был большим мистером отверженным. Я уже кое-чего стоил, потому что у меня были деньги.
0: У вас еще были ваши мускулы.
1: Да, через какое-то время я действительно стал лучше выглядеть. Я, наконец, сделал что-то, что у меня неплохо получалось. Всю жизнь я был неудачником, а теперь перестал. И вдруг такое. Я снова разозлился. А этот самый христианин однажды приводит меня к себе домой. У него тогда двоюродный брат приехал из Нового Орлеана, а я сижу у него и ною. Врачи говорят, что я не смогу больше работать и все такое прочее, и у меня все страшно болит. А этот парень подходит ко мне и говорит: «Хочешь, чтобы Иисус тебя исцелил?» Я посмотрел на него и говорю: «Кто угодно, лишь бы исцелил». Я говорю ему: «Если Иисус может меня исцелить, я не против». Видите, какая эгоистическая причина заставила меня обратиться к Иисусу?
0: И что было дальше?
1: Он говорит мне: «Ты должен вместе с нами преклонить колени, и мы будем за тебя молиться». А я говорю ему: «Я не могу преклонить колени». Они берут меня за руки с обеих сторон и помогают опуститься на колени. Он подходит, кладет мне руку на спину и говорит: «Иисус, исцели его». И в то же мгновение я почувствовал, как по позвоночнику стало разливаться тепло, и вся боль ушла. Я посмотрел на них обоих, сказал: «Все по правде». Я поднялся с колен и говорю: «Везите меня в спортзал». Я приехал в спортзал, добавил лишних 100 фунтов к самому большому весу, который я брал до тех пор, и начал его поднимать. Когда на тебя сходит Дух Святой, ты становишься другим человеком. Я начал чуть ли не бросать штангу туда-сюда по всему залу. Во мне горел огонь. Я стал истово благодарить Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе. Я еще не был спасен, но стал рассказывать людям, что Иисус исцеляет.
0: Но Иисус действительно исцеляет.
1: О, да, я это знаю. Вы можете говорить ни о чем угодно, но то, что Он исцеляет, это точно. Он исцелил меня лично, и это реальность моей жизни. Это уже навсегда со мной. А с тех пор прошло уже почти 20 лет.
0: Ну, хорошо. А расскажите теперь о том, когда вы услышали по-настоящему звучащий голос Божий.
1: Впервые я услышал, как Бог обратился ко мне, когда я принимал кокаин в одном притоне в Канзас-Сити. Там был один черный браток. И я нет-нет, да и похаживал туда. Кстати, я был единственным белым, который мог свободно появляться в той округе. Они ко мне никогда не приставали, и я мог спокойно заниматься всем этим. Но Бог позвал: «Майкл». Я посмотрел вверх, он продолжал: «Я больше не позволю тебе быть под кайфом». Я точно знал, что это Бог, но я

0: подумал, ерунда. Я пошел и купил кокаина на 100 баксов, и сам все приготовил, я принял, и никакого кайфа. Я с разгону влетаю в комнату к самому главному и начинаю выплескивать всю свою ярость.
1: В самом деле?
0: Честное слово. А там стоят все эти дилеры и смотрят на меня, а я буквально брыжу слюной и задыхаюсь от ярости. Он спрашивает, в чем дело, парень? А я говорю, Бог не дает мне больше быть под кайфом. Я опять разражаюсь руганью. Но что меня очень сильно поразило тогда, это то, что, хотя я и хотел стать христианином, но желал бы сделать это на своих собственных условиях.
1: До сих пор Бог был вам очень милостив.
0: О, конечно, более чем. Он избрал меня, и я так ему благодарен за то, что он не хотел успокаиваться на достигнутом. Он знал все, через что мне довелось пройти к тому моменту. И он знал, что я скажу «да». Он знал это.
1: Так что же произошло в этот день?
0: Я посещал церковь и изо всех сил старался быть христианином. Я видел очень много хорошего, и особенно в моей супруге. Моя жена — настоящая женщина Божья. Господи, да она просто бриллиант. Я тоже тогда хотел быть христианином, но я не доверял Богу. Я никому и ничему не доверял. Я боялся. Я все время думал, а вдруг это не настоящее? Поэтому я старался все делать сам. Я старался действовать через официальные предложения, но меня все время тянуло к другим женщинам. Тогда я еще не был женат. То меня тянуло в одну сторону, то в другую, но Бог продолжал разговаривать со мной, и можно было почувствовать, как Он тащит меня на буксире. А я просто не знал, что мне делать. А потом я как-то однажды ехал домой в час пик в Канзас-Сити в разбитом пикапе «Пинто», двери наглухо приделаны, глушитель болтается, и тут Господь заговорил со мной. Я услышал Его голос. «Майкл, я хочу, чтобы сегодня ты отдал мне свое сердце». Я говорю, «Нет». Он говорит, «Ты сегодня отдашь мне свое сердце, а иначе я заберу от тебя моего духа, и ты пойдешь в ад».
1: Это очень сильное заявление. Давайте остановимся на нем. А теперь представьте, что Бог обращается к вам с такими словами. «Сегодня вы должны отдать мне свое сердце, а иначе я заберу своего духа, и вы пойдете в ад». Вы понимаете, что это сегодня могло быть последней минутой вашей жизни?

0: Майк, Бог обратился к вам, сказав, что вы должны принять его, пока еще не поздно. А какие точно это были слова?
1: Вот его точные слова. Он сказал: «Майкл, я хочу, чтобы ты отдал мне свое сердце, а иначе я заберу от тебя моего духа, и ты пойдешь в ад». Это произошло в час пик в пятницу в Канзас-Сити посреди потока машин. Тогда я буквально выбивал приборную доску из своей машины. Бог повторил это 3 раза. На 4-й раз я уже был готов опять сказать ему «нет».
0: Минутку. Почему вы должны были говорить «нет» Богу, который спас вам жизнь, Богу, который один во всем мире любит вас? Почему же вы все-таки собирались сказать ему «нет»?
1: Ну, наверное, потому что, когда вся злоба, вся горечь и все обиды надо кому-то адресовать, то адресатом становится Бог, который держит все под своим контролем. Сегодня я точно знаю, что я был зол и обижен именно на Бога, и я не доверял ему. А почему, собственно, я должен был ему доверять? Ведь мне сдали негодные карты. Именно так я это ощущал, хотя на самом деле это было неправда.
0: А правда состояла в том, что у вас была тяжелая жизнь?
1: О да, у меня также было свидетельство. Иисус выручил меня.
0: Расскажите, а что произошло потом?
1: Так вот, в 4-й раз я ответил «да». Я сломался. Я плакал. Я стучал кулаками по приборному щитку в машине и сказал Иисусу «ладно», а он сказал «повторяй за мной».
0: Он так сказал?
1: Он сказал «повторяй за мной».
0: Обычно я так говорю, а тут Бог говорит ему эти слова. А что он сказал вам повторять?
1: Он сказал: «Я хочу, чтобы ты отдал мне свое сердце, свой разум, свое тело, свою жизнь и свое будущее. Я сделаю с этим то, что считаю нужным». А я даже и не знал, что у меня есть это. Я и не знал, что это есть у меня.

0: каждого человека. Я просто искал очередную яму. Я сказал: «Да, Господи». А он сказал еще что-то, чего я сейчас уже не припомню. Но что-то насчет эгоизма. Я думал, что уже все. Но он добавил: «А теперь постскриптум». Я сказал: «Что такое?» Он сказал: «И запомни, Майкл, никаких твоих условий. Тебе придется оставить все твои оправдания». Тогда я сказал: «Иисус, я пойду, куда ты мне скажешь, сделаю все, что ты захочешь, что бы это ни было, и чего бы мне это ни стоило. Да будет воля твоя». И в эту самую минуту вся моя жизнь мгновенно изменилась. Прямо там, в машине. Ни наркотиков, ни алкоголя, ни женщин. Никаких постепенных переходов.
1: Но психологи говорят, что это невозможно.
0: Да, именно так. Я приехал домой, я вернулся, а моя жена, моя теперешняя жена, сразу спросила: «Что с тобой случилось?»
1: Она сразу заметила.
0: О, да. Я был уже совсем другой. Уже появились первые признаки душевного покоя. Определенно, я пережил обращение. Когда сам Царь Славы приходит в сердце, все изменяется. Ну, то есть ты просто не можешь делать то, что делал раньше. Должны прийти перемены.
1: Бог благ в том смысле, что Он не поставил на вас крест. Вы поставили крест на мире вокруг вас. Вы поставили крест на Боге, но Он не поставил на вас крест.
0: Нет, не поставил.
1: И Он не поставил крест ни на одном из нас. Как вы думаете, почему вы смотрите сейчас эту передачу? А теперь, Майк, зрители будут очень разочарованы, если вы им расскажете о ваших сверхъестественных перемещениях.
0: Вообще-то я узнал, что это нормальный библейский способ передвижения для христиан.
1: Вообще-то да.
0: Да, это так. Просто об этом не часто услышишь сегодня. И это не моя вина. Сразу хочу сказать, что я никогда ничего общего не имел с этим способом.
1: Просто опишите нам один такой случай.
0: Иисус как-то сказал нам отправиться в Англию. Я рассказал об этом другу, и Господь повелел ему тоже ехать. Мы прибыли в Англию, садимся в микроавтобус вместе с англичанами и едем по дороге. Как вдруг автобус наполняется дымом или чем-то вроде дыма. На какое-то время было ощущение, что мы перестали быть живыми. Мы слышали дивную музыку, поклонение, а потом время как будто остановилось. И уже в следующее мгновение мы как бы приходим в себя и оказываемся на расстоянии 100 километров от того места.
1: Мгновенно.
0: Ну, в общем, когда я очнулся...
1: Вы сами вели машину?
0: Нет, я смотрел на водителя. Кажется, он тоже не мог вести. С ним что-то было не так. Позже я спросил у него, что с ним случилось, и он ответил: «Понятия не имею, как я умудрился вести машину».
1: Наполнилось дымом.
0: Дымом или облаком, не знаю. Чем-то белым, и мы все просто поклонялись. А потом вдруг оказались на дороге, но на расстоянии более чем 100 километров от того места.
1: А что с вами случалось еще?
0: Подобное 3 или 4 раза. Например, это случилось со мной всего месяц назад на дороге из Техаса в Оклахому. Я посмотрел на дорожный знак, было 7 утра, а у меня была назначена встреча на 8 утра. Поэтому я просчитал, что если поеду с такой-то скоростью, то успею. На дорожном знаке значилось 62 мили. И было ровно 7 часов утра. Я уже хорошенько проснулся, со мной в машине была моя семья, и вдруг я почувствовал, как какой-то ветер стал дуть сквозь меня. Я услышал, будто кто-то смеется. И почему-то я знал, что это Иисус. Я ему говорю: «Что происходит?» Потом я опять посмотрел на дорожный знак. Там была надпись «20 миль до Вичиты». Я посмотрел на часы, прошло всего 16 минут. Такое просто невозможно естественным путем. И я чувствовал, что он смеется. Я спросил: «Зачем ты это сделал?» А он говорит: «Просто захотелось». А потом он рассказал мне, что в последнее время это будет обычный способ передвижения для церкви. Он сказал, что это мы думаем, что мы не можем поехать куда-то из-за того, что нас ожидают какие-то трудности. А он не нуждается ни в билетах на самолет, и ни в деньгах. Он говорит: «Я посылаю кого хочу и куда хочу». Он говорит: «Это мой прием транспортировки». А потом всего месяц назад я охотился в горах с двумя моими друзьями. И вот перед нами такая ухабистая дорога, как стиральная доска. Конец дня, и мы так и не подстрелили никакой дичи. Мы в самом начале этой противной дороги, и вдруг чувствую, что со мной опять начинает это происходить. Теперь я уже узнаю это ощущение и говорю своим друзьям: «Как же вы обойдетесь без этих кочек?» Они смотрят на меня и говорят: «Но ведь мы еще не проехали эти ухабы». Я говорю: «Нет, еще». А позже я спрашиваю: «Вы помните, чтобы мы ехали по этим кочкам?» Они говорят: «Нет, мы просто оказались у подножия холма за 5 километров от начала дороги».
1: Как вам это нравится? Просто оказался там.
0: Да, просто оказался там.
1: Это как раз ровным счетом ничего не значит. Значит же то, что когда ты знаешь Бога и знаешь, что Он любит тебя, то, может, и не добрался бы ты сюда, если бы Он не хранил тебя. Может быть, у тебя это происходит не столь очевидно, как у Майка, но Бог чудесным образом хранил тебя до сегодняшнего дня. Покайся в своих грехах, попроси Иисуса простить тебя, и во имя Иисуса проси Бога стать твоим отцом. Тебе нужен отец, тебе нужен любящий отец, который любит тебя не за то, что ты сделал, а за то, кто ты есть. Он любит тебя. Бог действительно любит тебя. Он твой отец.

0: Почему христиане не готовы делать того, чему учит Библия? Мы продолжаем серию встреч о том, почему мы не можем измениться, хотя знаем истину о Боге. На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рады вас видеть. Сегодня у нас тоже непростая тема. Мы все знаем разные слоганы «Живи и делай». И в частности, когда мы говорим о вере, о христианстве, мы тоже знаем, что Библия оставила нам и 10 заповедей, и Нагорную проповедь, и много-много таких установлений. И, казалось бы, когда мы читаем, одни из них простые, другие сложные, и вроде бы как иногда мы можем это исполнить и делать. Но почему-то, когда человек пытается попробовать это или делает, оно не всегда получается. Вот вопрос возникает, почему так происходит с нами, что мы хотим сделать, но иногда даже не можем это осуществить?
1: Да, спасибо за вопрос. Действительно, это одна из причин того, почему люди не могут переступить вот этот вот барьер формальности религии. Это происходит очень часто из-за того, что человек может знать о Боге, слышать о Боге, посещать церковь может, совсем может быть согласен, но при этом он не поступает так, как в Священном Писании написано. И это большая проблема. Почему? Потому что если мы не делаем то, чему учит Священное Писание, то мы не можем и понять и вкус христианства. Нам становится недоступно то, чем это христианство живет. Оно становится для нас чуждым, становится для нас далеким. И тогда получается, что вот эта вот формальность религии, она присутствует, и более того, она остается. Можно даже больше сказать. В Библии об этом очень много говорится. Иногда, если мы не воплощаем наши знания в жизнь, то и молитва, и пост могут оставаться формальными. И за этими молитвами и за постом мы не сможем иметь встречу с самим Христом.
0: Вы знаете, даже очень часто, лично я встречал людей, которые выросли в христианской среде, как говорит, со вкусом, да, или с молоком матери впитали в себя все принципы, все идеи, все трактаты. Но, к сожалению, очень часто для них, для такой категории людей, это становится такой формальностью, да, и не исполняется, может быть, даже внешне исполняется в жизни, но внутренне не происходит каких-то изменений. Я думаю, что вы тоже, наверное, такое встречаете.
1: Да, совершенно верно. Я думаю, что в некоторой степени это этап духовного роста, который переживает каждый христианин. Вот я бы хотел прочитать один из стихов, который записан в Исаии 58 главе, с 6 по 8 стих. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодными хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пройдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». То есть как человек, который исповедует Христа, может увидеть славу Божью, может почувствовать его влияние, если он формально относится к своим, не обязанностям, а советам, которые оставляет Священное Писание. Если он не реализует те предписания, которые в свете Библии нам даны, да, то есть помочь другим людям, участвовать в служении и так далее, конечно же, это будет очень-очень трудно. Почему так происходит? Потому что, на самом деле, мы сближаемся

0: с тем человеком, с которым мы, как правило, имеем общее дело. Вот если мы имеем, если мы делаем что-то вот вместе, то мы становимся единомышленниками, мы начинаем болеть за одно дело. И то же происходит и в христианской жизни, то есть мы становимся ближе ко Христу. Вот, как правило, нам очень трудно начинать делать в своей жизни что-то по-другому, не так, как мы привыкли, из-за того, что мы не доверяем вот этим вот советам, которые нам даны. То есть в своей жизни мы привыкли поступать по привычке, то есть исходя из того, какой опыт у нас жизненный есть. То есть мы столкнулись с проблемой, и для нас свойственно эту проблему решить, исходя из нашего понимания. Но Библия нам говорит, нужно поступать по-другому. Там, Христос учит, нужно молиться, нужно просить прощения, например, у кого-то, если есть какая-то проблема, а не давить на этого человека. Я просто вот пример привожу. Вот. И нам трудно это повеление или этот совет принять в жизни. Почему? Потому что мы можем не доверять тому, кто это советует. Если нам советуют что-то родители, мы говорим, да, они любят меня, надо их послушать, это мудрые советы, они мне во благо, они вот про любовь, я буду так поступать. Если нам что-то посоветовал какой-то посторонний человек, мы, знаете, не надо мне советовать, я сам знаю, я не знаю, какие у вас намерения при том, что вы хотите мне сказать и так далее. И поэтому очень часто наше нежелание или невозможность реализовывать в жизни библейские советы, библейские повеления связаны с тем, что мы не до конца доверяем Богу. Хотя при всем при этом Бог, Он именно тот, кому мы можем доверять полностью, даже больше, чем нашим родителям. Потому что Бог знает нас от рождения. Бог знает то, что нам действительно нужно. Родители могут не знать, что нам действительно нужно. Да? То есть они готовы нам дать все самое лучшее. Но Бог иногда отказывает нам, потому что Он знает, что на самом деле вот здесь тебе нужно ограничение. У Бога есть возможности и ресурсы дать нам все, что Он обещает. Согласитесь, это увеличивает доверие. Да? То есть одно дело, когда я пообещал какому-то человеку, но не могу это исполнить, а другое дело, когда человек знает, что то, что я пообещал, я могу это сделать. Мы можем доверять тому, кто нас любит, и доказательства этому, они описаны в Священном Писании, в том, что Христос умер за нас. Поэтому вот как раз-таки Богу мы можем доверять, и эти советы мы можем воплощать в свою жизнь. Ну, еще один пример, если позволите, приведу. В чем может выражаться наше доверие Богу? То есть одно дело, когда мы молимся о чем-то конкретном, мы говорим, там, Бог, ты должен помочь мне сделать таким образом, помочь мне сделать по-другому и так далее. Другое дело, если я молюсь о проблеме в целом, то есть я говорю, Господи, у меня есть такая проблема. Например, у меня ребенок не ходит в школу, давай решим эту проблему. Но не говорю, что сделай так, чтобы мой ребенок хотел ходить в школу, устрани препятствия такие-то. А может быть, Богу вообще не хочется, чтобы он в школу ходил, или не хочется, чтобы он ходил в эту конкретную школу. Поэтому вот в этом тоже проявляется доверие. Если мы доверяем Богу, то мы начинаем просить Бога о решении проблемы в целом.
1: Но здесь можно вставить, что когда вот такие вопросы возникают, скорее всего, как мы говорим, иногда это комплекс, да, потому что ответы-то могут разные приходить.
0: Да, да.
1: И от родных, и от близких, и людей, которые, ну, как мы иногда говорим, имеют какой-то достаточно большой опыт жизни, да, ну, вот в конкретной сфере, там, даже образования. Поэтому Бог, Он, я так понимаю, отвечает со всех сторон и, как и говорят иногда, под разным углом.
0: Да. Еще одна причина, почему мы не можем воплощать, ну, или нам трудно воплощать в жизни библейские принципы, она заключается в том, что мы должны, когда мы идем за Богом, то мы должны, ну, как бы полностью доверять Богу и живя по вот этим вот библейским принципам, полностью должны довериться им, несмотря на то, что они могут противоречить нашей логике и тем правилам, которые установлены в этом мире. То есть вот для людей свойственно, ну, что называется, разложить яйца по разным корзинам, как вот в американской поговорке, да, что она означает? То, что мы хотим сохранить свое счастье в разных сферах. То есть,
1: но это же неплохо.
0: Ну, с одной стороны, да. То есть это то, чему обучают, например, бизнес-коучера.
1: Это даже, знаете, к этому стремятся, в принципе, все люди, любой здравомыслящий человек идет к этому.
0: Да, вот позвольте, я вам покажу одну схему. Я ее специально распечатал. Вот вы видите, вот такая вот схема. Что предлагается? Разделить свою жизнь на разные сферы и ставить цели в различных сферах и достигать их. Причем делать это нужно таким образом, чтобы в каждой сфере достичь успеха и таким образом гармонизировать свою жизнь. Казалось бы, ну да, действительно, а что плохого в этой схеме? Но на самом деле эта вещь достаточно опасная. Почему? Потому что когда... Вот то, о чем мы с вами говорили на прежней нашей программе. Потому что когда мы сами ставим перед собой цели, то мы ответственны перед ее исполнением, и груз ответственности лежит на нас. А человеку иногда очень тяжело нести всю ответственность за свою жизнь. То есть нужен кто-то, с кем бы он мог бы поделиться этим. Во-вторых, мы не знаем на самом деле, что для нас было бы благом. И в-третьем, в таком случае... мы становимся, ну, в определенной степени зависимы от того, достигнем ли мы успеха в одной сфере или в другой, или нет. Поэтому очень важно все-таки не разделить жизнь по вот разным сегментам, а полностью сконцентрировать ее на духовной сфере, полностью подчинить все сферы Божьему водительству, тому, чему учит Священное Писание. Ну, я приведу пример. Например, в духовной сфере мы ставим перед собой цель, ну, ту цель, которую для нас определил Бог. Познавать Бога, быть праведниками. Вот это то, что в Священном Писании нам дано.
1: Мы на одной из программ говорили уже про этот вопрос, про духовную сферу. Это хорошо, но вы помните, мы рассуждали о том, что есть категория людей, которые полностью уходят в духовную сферу, забывая о обычной практической жизни, там, забывая, там, ну, и я встречал на самом деле таких людей, которые не заботились о своих семьях, о своих детях, не считали это достаточно нужным, но они занимались активно духовностью своей, каким-то просвещением даже других, и, как мы говорим, иногда служением, но при этом... близкие оставались без, мягко говоря, достаточной заботы. Вот как здесь быть? Потому что вы говорите, что да, мы должны это починить, но тут же должно тоже быть разумное сочетание.
0: В том-то и дело. Это искаженное христианство, которое так говорит, которое приводит к тому, что человек отрывается от реальности. Но если мы с Богом, то мы никогда от реальности не оторвемся, если мы по-настоящему с Богом. Почему? Потому что, ставя перед собой духовные цели, мы приобретаем все остальное, да, как вот написано в Священном Писании, что мы должны заботиться о том, чтобы быть с Богом. Все остальное нам приложится. Почему? Потому что если мы ставим перед собой, например, цель освободиться от какого-то греха или стать праведниками, то и все другие сферы, они подтянутся. Понимаете? В сфере здоровья мы будем вынуждены или в контексте Священного Писания мы будем стремиться к тому, чтобы следить за своим здоровьем, чтобы использовать 8 принципов здоровья. В профессиональной сфере мы будем искать такую работу, где не нужно идти по головам, где возможно иметь наиболее, ну, скажем так, хорошие отношения с коллегами. В умственной сфере мы будем читать ту литературу, которая будет нас духовно развивать и которая сможет быть реализована на практике. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта вот духовная сфера, она позволит нам правильно выстроить все остальные сферы.
1: Вы знаете, я вспомнил, в том году я был на большой конференции предпринимателей, и там была одна семья из Малайзии, они в прошлом мультимиллионеры. Вот, они рассказывали о своей жизни, сделали такую презентацию, там несколько было фотографий их прошлой жизни, ну, очень богатые люди, у них был собственный автопарк, и, ну, и все, что к этому причитается в такой жизни. И вы знаете, что интересно, что они обратились в христианство, заключили завет с Богом, и свою жизнь, вот уже когда я их встретил, да, когда видел их презентацию, они посвятили полностью служению людям, но не полностью служением людям там, а в плане слов, да, а именно дело, они строят сегодня такие центры для людей, которые остаются без места жительства, которые нуждаются в медицинском лечении, и совершают такое большое служение. Причем, по сути, колоссальные свои финансы они вложили туда. То есть они уже не живут той жизнью. Вот, наверное, это такой пример, да, именно духовности, что может сделать духовность с человеком. То есть духовность, она всегда проецируется на практическую деятельность, а не просто на такую, мягко говоря, да, философию или выражение слов.
0: Да, совершенно верно. Вот когда мы начинаем полностью доверять Богу и воплощать это в жизнь, тогда жизнь обретает целостность, тогда жизнь обретает основной смысл. И это приносит колоссальное облегчение человеку в моральном плане, в духовном плане. Почему? Потому что тогда мы понимаем, теперь, когда я следую за Богом, я верю или я знаю, что Бог несет ответственность за мою жизнь. Потому что вы не можете быть ответственным за ребенка, который вас постоянно не слушается. Да, то есть вы ему говорите одно, он раз из дома убежал, и попробуй за него быть ответственным. Но если ребенок вас слушается, если он делает то, что вы ему говорите, то вы можете за него нести ответственность. Правильно? И вот это вот то, что высвобождает колоссальное количество энергии. Почему? Ну, потому что я не один. Я поступаю так, как написано в Слове Божьем. И эти заповеди, которые на самом деле добры, они помогают мне в моей жизни, они охраняют меня от проблем, препятствий и так далее. Это вовсе не означает, что мы должны отвергнуть все эти знания, все эти наработки, которые имеются в гуманитарных науках, в сфере планирования и так далее, и тому подобное. Абсолютно нет. Но мы можем их использовать для того, чтобы сконцентрировать свое внимание на Боге, на духовности и достигать в этом решительных успехов, которые в действительности смогут изменить нашу жизнь.
1: Дмитрий Александрович, спасибо вам большое за такую практичную сегодня тему. А вам, дорогие зрители, мы желаем всего доброго и до новых встреч на наших программах.

Сегодня я хотел бы начать передачу с Евангелия от Матфея, 9 глава, 35 стих. Без сомнения, это место Писания знают многие. Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Несколько лет назад я слышал, как один американский миссионер сказал одно интересное высказывание, которое на года осталось в моем сердце. Он сказал, «Главное, чтобы главное оставалось главным». Звучит как-то запутанно. Он сказал, чтобы главное оставалось главным. Что это значит? В жизни есть вещи, которые самые важные, и есть вещи, которые не такие важные, и есть такие, которыми мы вообще не должны заниматься. Например, Павел молился за церковь, чтобы они могли понять, что значит главное, то есть самое главное. Если мы этого не поймем, то будем заниматься всевозможными вещами, которые в действительности не имеют никакого значения для вечности. Для того, чтобы делать то, что является главным, мы прежде всего должны понимать, что значит это главное. Иисус ходил по селениям и городам, учил, проповедовал, исцелял. Он знал, что для Него это главное земное предназначение. Мы не видим, чтобы Иисус занимался посторонними вещами. Конечно же, вопросов и проблем в то время было больше, чем предостаточно. Нисколько не меньше, чем сейчас. Государство захвачено, народ страдает, кругом бедность, несправедливость, социальное неравенство. И Иисус знает и видит. Он не игнорирует всего этого. Он кормит голодных, исцеляет больных, говорит о взаимоотношениях в Божьем Царстве. Мы видим, что Он был сосредоточен на том, что главное. Он учил, проповедовал, исцелял. Когда Иисус сказал и сделал все, что Он должен был сделать, то здесь говорится, видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И Иисус говорит своим ученикам, что нужны делатели, которые смогут делать то же, что и я. Он говорит, молите Господина жатвы. Бог — это Тот, Которому принадлежит вся работа и Который является Господином жатвы. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. То есть, людей, которые смогут делать то же, что и я до сих пор делал. Иисус не находится сейчас на земле телесно. Он находится здесь через Духа Святого и работает через тело Христово, свою церковь. Сам Иисус находится по правую руку от своего Отца и однажды вернется обратно. Но когда Иисус вернется, то этому должно предшествовать что-то. Например, в Евангелии от Матфея 24, стих 14 говорится, что все народы услышат Евангелие и свидетельство всем народам, чтобы у каждого была возможность принять решение, сделать свой выбор, принимать или не принимать этого. Возможность дается каждому. Бог справедлив до конца. Он дает возможность каждому человеку сделать выбор в отношении Иисуса. В книге Откровений, 7 главе, стихе 9 говорится, что в один день все люди предстанут пред Божьим троном. Там говорится, что люди из всех племен, колен, народов и языков, все они слышали Слово Божье, и кто-то из них принял Иисуса. О чем это говорит? Так же, как Иисус проповедовал, Евангелие должно быть проповедано

всем народам в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. А до этого времени это задание должно быть исполнено. В настоящее время оно еще не исполнено. И еще не все народы услышали Евангелие. Поэтому необходимо продолжать эту миссионерскую работу. Если бы Божий план и цели, о которых я здесь говорил, исполнились бы автоматически, то для этого не надо было бы молиться. Некоторые думают, если Бог уже предопределил все это, то так и должно быть. Бог большой, Он все исполнит. Он распорядится, чтобы кто-то пошел и сделал эту работу. И если бы Божья воля исполнялась автоматически, тогда не надо было бы молиться, быть Божьими соработниками, как говорится в Библии. Тогда бы Он сделал свою работу за нас или независимо от нас. Основатель методистской церкви Джон Уэсли сказал об этом так. «Похоже, что Бог ограничен нашей молитвенной жизнью и ничего не может делать на земле, если его об этом не попросят». Это был муж, который не был просто теоретиком, теологом, который за конторским столом записывает свои мысли. Это был человек, который за время своего служения проскакал десятки тысяч километров, достигая разные места, чтобы проповедовать Евангелие. Одним словом, он был практиком, который за время своего служения проповедовал десятки тысяч проповедей. Он сказал, что ключ к этому — молитва. Кто-то молится за то, чтобы Бог начал отвечать, действовать и двигаться. Бог не желает, чтобы кто погиб. Библия говорит об этом очень четко. Он не желает смерти даже грешника. Он желает, чтобы все спаслись. Но это не значит, что все люди автоматически спасутся. Божья воля не гарантирует автоматического спасения для каждого человека. Библия говорит, что человек через грехопадение и через свою греховную природу закрыл двери перед Богом и убрал его из своей жизни. Для того, чтобы Бог смог вернуться в жизнь человека, мы можем говорить в более широком контексте, например, народы, государства, церкви, любые группы людей, чтобы Бог смог туда вернуться, для этого необходимо, чтобы кто-то эти двери открыл. Кто-то должен молиться, чтобы двери открылись. Молитва открывает двери в нашу жизнь для Бога, в нашу семью, в нашу церковь, наше государство. Наши нужды сами по себе Бога не затрагивают. Это может звучать как-то странно. Некоторые могут спросить, разве Бог не знает, в чем я нуждаюсь? Если бы Бога заставляли действовать наши нужды, тогда бы у нас не было бы их. Это очень просто и логично. Если Бога заставляют действовать наши нужды, то Он бы уже заранее их восполнил, и мы не должны были бы ни о чем просить. Бога не заставляют действовать наши нужды, но наша вера и молитва. Это и дает Божьему плану действовать. Сегодня я говорю именно к партнерам Life TV. Хочу говорить о том, каким образом вы можете поддерживать эту работу. Много говорилось о том, как поддерживать материально. Я думаю, что это несложно и также очень важно. Потому что сам Иисус сказал, «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». Во что мы инвестируем и на что мы тратим финансы, показывает в действительности, где находится наше сердце. И не важно, что мы говорим своими устами. Мы можем говорить, что работа для Божьего Царства важна для нас. Но если это не отражается в том, как я трачу свои деньги, то мы обманываем самих себя и других. Сегодня я хотел бы говорить, о чем молиться, и почему надо молиться за эту работу, которая здесь идет. Почему это настолько важно? Почему Иисус сказал, «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Я верю, что реальное духовное влияние может иметь любая Божья работа, служение, церковь, проповедник. Любой другой служитель лишь в том случае, если в его жизни есть молитва, и когда за его спиной стоит молитвенная поддержка. Я нахожусь на так называемых передовых позициях. Я служу капелланом в тюрьме, и все больше понимаю и вижу, насколько важно, чтобы за меня молились. Образно говоря, я не просто солдат, который находится на передовых позициях и все стреляет и стреляет. И вот боеприпасы заканчиваются, запасы пищи заканчиваются, питьевой воды больше нету. А ты воюй.
Скоро нечем будет сражаться. Нужен кто-то, кто заботился бы об этом, чтобы линия поддержки, тылы и передовая функционировали.

Материальная часть — это один аспект, но сегодня я хотел бы сосредоточиться на духовном аспекте, молитвенной поддержке. Чтобы все, что здесь происходит, имело бы молитвенную поддержку. Зрители видят то, что идет с телеэкранов.

молитва, чтобы наши партнеры серьезно относились к тому, насколько важно молиться за тех людей, которые связаны с этой работой. Насколько важно, чтобы это служение росло и распространялось. Деяния апостолов, 13 глава, стихи с 1 по 4 говорят о том, как в Антиохии в церкви проходило молитвенное собрание. Говорится, что во время собрания Дух Святой проговорил к двум мужам, Варнаве и Савлу. Возможно, через кого-то, через пророческое слово или истолкование, сказано, «Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Это не было решение какого-то комитета или чья-то хорошая идея. Вот надо отправить этих братьев куда-то. Это было распоряжение, которое дал Дух Святой. «Отделите мне этих мужей». Стих 4 говорит, «Сии, быв посланы Духом Святым, пошли и проповедовали Евангелие». Мы видим из этой истории, что молитва родила миссионерскую работу. Люди молились, и родилась миссионерская работа, родился способ евангелизации. Когда я говорю о миссионерской работе, я также подразумеваю и ту работу, которая идет на Life TV. Это такая же самая миссионерская работа, которая питает верующих, а также, чтобы неверующие могли слышать Слово. Чтобы однажды люди из всех языков и всех народов были бы в Божьем Царстве. И чтобы многие из них смогли сказать, «Знаешь, причина, по которой я здесь, это потому, что я смотрел передачу, слушал проповедь. Я никогда не ходил в церковь и никогда бы не пошел туда. Но я увидел что-то. Это посеяло семя в мое сердце, заставило меня задуматься, и благодаря этому я теперь здесь». Молитва родила миссионерскую работу. Эти мужи пошли. Они как бы получили мандат от Бога. Они не пошли сами по себе. Есть очень хорошее выражение «самозванец». Это тот, кто сам себя призвал. На английском языке также есть подобное выражение. Это тот, кто был послан кем-то, или тот, кто просто пошел. Нам не нужны такие, кто просто идут. Просто решили, взяли и пошли. Нам нужны те, кто пойдет с Божьим мандатом. В молитве наша проблема заключается в том, что мы сосредоточены на своих нуждах так, что у нас не хватает времени, энергии и желания сердца, чтобы молиться за что-то или кого-то другого. Мой призыв сегодня, чтобы вы помогли родить новые вещи в Божье Царство через работу Life TV, через то, что вы молитесь. Некоторые, возможно, знают, а некоторые нет, что существует такая молитва, которую называют «молитвенные роды». Это когда Бог возлагает на человека такое молитвенное бремя, что он может стонать и мучиться, как женщина, родами, и родить это. В одной церкви была такая история. Одна пожилая женщина, которая часто после окончания служения выходила к алтарю и молилась такими молитвами, стонала, плакала, чтобы Бог привел в церковь неспасенных людей, чтобы церковь росла, и пришло пробуждение. Тогда в церковь пришел новый пастор, молодой, конкретный, мыслил по-новому, решительный, с трезвым мышлением. Он сказал, что такие молитвы перед алтарем должны прекратиться. Что эта женщина должна замолчать и больше не вопить. Она только пугает этим гостей, и вообще она очень странная. Одним словом, ей закрыли рот, и она больше не могла молиться. Проповедник, который рассказал эту историю, приехал в эту церковь несколько лет спустя. И первым шоком для него была холодная и леденящая атмосфера. Раньше там была дружная и теплая атмосфера. Люди приходили в церковь, спасались, но теперь атмосфера радикально изменилась. Такая холодная, безразличная и никакой открытости. И второе, что он увидел, церковь была намного меньше, чем раньше. Новые люди не приходили, царствовало безразличие, сухость, холодность, церковь угасала.
Бог показал очень ясно, что это пожилая женщина, которая молилась перед алтарем. Она рождала людей в эту церковь через свою молитву. То, что пастор проповедовал перед церковью, призывал людей к покаянию, все это имело формальное значение. Это было также

важным, но не главным. Пастор придавал форму тому, что женщина пропитала молитвами, выносила и родила. Конечно же, люди в основном смотрели на пастора и думали: «Здорово, какой классный проповедник! Пастор проповедовал, и столько людей уверовали». Многие люди даже не догадывались, что за этим стоят духовные роды. Когда в церковь пришел новый пастор и сказал, что такого нам больше не надо, то люди больше не рождались в церковь. Все это служение стало потихоньку разваливаться. Мой призыв, чтобы мы не концентрировались только на своих потребностях и проблемах, но концентрировались в молитвах на том, что делает Бог через этот телеканал, чтобы мы сеяли свои молитвы. И если служению в любой его форме не предшествует молитва, Божий призыв и Божие направление, то это все обречено на провал. Если у этой работы не будет молитвенной поддержки или поддержки мало, то, образно говоря, запасы скоро закончатся, и нечем будет сражаться. Пункт номер один. Молитва рождает служение. Второе, что мы видим, молитва подготавливает миссионеров, то есть тех, кто делает работу. Миссионерами я называю также и тех, кто делает свою работу на этом телеканале. Это медиа-миссионеры. Наше представление о миссионерах, возможно, такое. Это тот, кто собирает свои вещи и уезжает в далекую страну — Африку, Индию, Китай. Но в действительности человек может быть медиа-миссионером, не выезжая из своего дома или кабинета. Он может быть таким миссионером. И это послание коснется всего мира, сотни тысяч людей, не выезжая из своего дома или страны. Но это предусматривает также то, что сами миссионеры уже измененные люди. Мы можем прочитать из Ветхого Завета о Моисее или Нового Завета о Павле, которые были в молитве настолько смиренными людьми. Они оба говорили: если бы мы могли помочь своему народу, чтобы тот не погиб, то готовы отдать свою жизнь ради этого. Моисей сказал Богу: если ты погубишь мой народ, то вычеркни и мое имя из книги жизни. Это невероятная молитва. Я готов погибнуть, если ты спасешь их. Павел говорит также, что готов умереть за своих братьев или быть проклятым, если это только спасет их. Если молиться подобной молитвой и с таким отношением, то это изменит сердце миссионера и принесет плоды. Бог даст любовь к тем, кому они служат, даст идеи, каким образом служить людям, потому что без этого нет смысла идти по этому пути. Если нет видения, нет любви по отношению к людям, если не будет силы за этими словами, то вся остальная работа бессмысленна. Это трата времени и ресурсов. Итак, молитва подготавливает миссионеров. Когда вы молитесь за эту работу, то это изменит нас. Работа будет идти лучше. Передачи будут лучше. Их будут лучше переводить и монтировать. Они достигнут большего количества людей. И это не зависит только от того, как работу делают, но также от того, каким образом молятся за это. Следующее — это подготавливает почву, то есть людей, которые услышат это слово. В Псалмах 2:8 Бог обращается к своему народу. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Одним словом, наследие есть. Я готов вам дать это, но ваше дело просить это. «Проси у меня, и тогда я дам вам народы в наследие». Мы должны молиться за то, чтобы Бог подготовил почву. Это те люди, которые случайно вдруг увидят передачи, которые показывают на телеканале. Ну, например, кто-то у себя дома находится в наркотическом опьянении, может уже сидит с пистолетом в руке и хочет свести с жизнью счеты, и случайно нажмет пультом на канал Life TV и услышит для себя слово и в правильное время. Отложит свой пистолет и посвятит жизнь Богу, и из него получится миссионер. Это не теория. Таких историй предостаточно. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог уже подготовил почву. Одно дело посеять семена на асфальт, другое — посеять их в подготовленную, влажную и плодородную почву. Куда сеются семена, которые транслируют Life TV? Это тоже семена.
Некоторые попадают в хорошую почву, некоторые в худшую почву. Но сколько и какое количество попадет в хорошую почву, не зависит от того, как здесь идет работа, но зависит от партнеров, которые своей молитвой помогают поливать и подготавливать почву. Таким образом, слово достигнет именно тех, кого должно достигнуть. Послание Иакова 5:7. Это интересное место Писания, где говорится, что Бог как земледелец, который ждет драгоценного плода от земли. Интересно, что Он ждет. Некоторые скажут, что Он ждет? Он же Бог, пусть Он и делает. Но здесь говорится, что Бог ожидает драгоценного плода. Здесь говорится не о земледелии, но о жатве, о душах человеческих, чтобы неспасенные люди могли прийти к Богу. Чего Он ожидает? Пока получит дождь ранний и поздний. Кто-то скажет, но это также находится в Божьих руках. Здесь говорится не о дожде, а об излиянии Духа Святого. Бог желает, чтобы пришла жатва, чтобы излился дождь, а Бог ждет. Почему Он ждет? Почему дождь не идет, ведь жатву можно уже собирать? В книге Захарии 10 главе 1 стихе говорится о том, чего Бог ожидает. «Просите у Господа дождя во время благопотребное, и тогда Господь блеснет молнию и даст вам мобильный дождь каждому злак на поле». Бог ожидает так долго, пока есть люди, которые в итоге начнут молиться. Когда они придут, то Бог начнет действовать. Дух Божий будет изливаться, дождь ранний и поздний, и придет жатва. И если не будет тех, кто просит, тогда не будет ни дождя, ни жатвы. И если мы молимся только за свои собственные нужды, тогда дождь Духа Святого не сможет излиться. Но я ободряю вас, чтобы вы молились, чтобы этот телеканал смог быть одним из способов, через который Бог сможет излить свой дождь, сделать сердца людей мягкими и привлечь их к Иисусу. Я верю. Мы могли бы делать регулярные молитвенные путешествия в те места и в жизни тех людей, которые принимают в этом участие. Представьте, вы смотрите сейчас эту передачу. Возможно, эту же передачу смотрят тысячи людей по всему миру. Если вы будете молиться за этих людей, то их сердца начнут открываться, станут мягкими, семя начнет прорастать, приносить плод, и они придут к вере. В свою очередь, они будут это семя сеять дальше. Это как цепная реакция. Ваши молитвы могут дойти туда, куда вы сами, возможно, никогда не дойдете. Представьте, что вы можете путешествовать в молитве к кому-то в другие страны. Вы молитесь за тех людей, хотя сами там никогда не были. В молитве я путешествовал по всему миру. Физически я, конечно же, путешествовал по разным местам, но не вокруг всей земли. Но в молитве я ходил по разным местам. Ваши молитвы могут достичь тех мест, которых вы никогда не достигнете. Сей молитвы заблаговременно, чтобы у них была возможность прорасти. О чем же мы можем молиться? Я не буду открывать местописание, но приведу из Библии некоторые примеры. Послание Колоссянам 4, со стиха 2 по 4. Павел сам молится и призывает церковь молиться, чтобы Бог отворил нам двери для Слова. Что это означает «двери для Слова»? В контексте Life TV это означает больше передач, чтобы появились новые возможности, спутники, кабельные сети и так далее. Новые двери, новые люди, которые заинтересуются этим и захотят помогать. Во 2 Фессалоникийцам 3:1 говорится, «Итак, молитесь, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось». Распространялось и прославлялось — это значит, люди, которые принимают в этом участие, могли бы с уважением относиться и принимать это. Во 2 Фессалоникийцам 3:2 говорится, чтобы Бог защищал тех, кто это Слово распространяет. Чтобы не было такого, что кто-то из служителей телеканала попадает под атаку, и у него не будет никакой защиты. Надо, чтобы это служение было защищено. Во-вторых, Деяния апостолов 4, стих 29 показывает, что в ранней церкви молились о смелости, чтобы распространять слово, чтобы была смелость проповедовать. И 30 стих говорит, чтобы Господь подтвердил это слово знамениями и чудесами, дал смелость и подтвердил это знамениями освобождения, исцелениями и спасением людей через просмотр передач.
И последнее, что бы я хотел сказать. Молитва делает миссионерскую работу действенной.

Молитва рождает. Молитва приводит делателей, подготавливает почву и приводит в действие миссионерскую работу. Без молитвы, будь это любая работа для Божьего Царства, невозможна. Если этого нет, то нет и силы. Ефесянам 6 главе говорится о всеоружии Божьем. Об этом много проповедовалось. Я сам проповедовал об этом много раз. Нам надо одеть на себя всеоружие Божие. Враг атакует, и мы должны противостоять этому. Но интересно то, что Павел в этом же контексте говорит о молитве. Он говорит, что при всем этом мы молились во всякое время о всех святых. Павел говорит также: «И за меня молитесь». Сильный муж веры говорит, чтобы и за него молились. Я не такой уж сильный, чтобы справиться без молитвенной поддержки. Молитесь, чтобы и я мог распространять Божье Слово со смелостью, как должно. Мы находимся на войне. Я говорю о целом мире, о теле Христовом, церкви, о Божьей работе. Мы находимся в сражении, и нам нужна постоянная молитвенная поддержка, чтобы передовая и тылы могли делать общую работу. Поэтому нам нужна молитвенная поддержка. Цель врага заключается в том, чтобы перерезать линию обеспечения, чтобы не было материальной и молитвенной поддержки. Тогда линия обеспечения окажется заблокированной. И это уже вопрос времени, когда эта работа прекратится. Миссионеры нуждаются в этом. Будь они в другом государстве или медиамиссионеры в этой студии, они нуждаются в постоянной молитвенной поддержке. Мы видим, как Павел призывает церковь молиться за тех, кто находится на передовой и сражается. Мы должны молиться так, как сами бы хотели, чтобы за нас молились, если бы мы находились в подобной ситуации. Не просто проходя мимо, «Ах, Бог, благослови и сделай что-то», но молитесь так, как если бы сами нуждались в том же самом. Пробуждения начинались с молитвы, но зачастую прекращались потому, что угасала молитва. Любая Божья работа нуждается в молитвенной поддержке. Однажды все народы предстанут перед Божьим троном, и ты, и я также. Все мы будем стоять перед Божьим троном и дадим отчет за то, что делали здесь на земле. Наши молитвы могут быть ключевыми в том, какие люди будут стоять перед Божьим троном. Когда мы будем сеять свои молитвы в эту работу, то я верю, мы сможем собрать жатву не только тем, что другие люди будут благословлены. Есть один интересный принцип, который мы видим в книге Иова. У Иова были большие трудности, он нуждался в молитве, но он находит силы, чтобы молиться за своих так называемых друзей, которые критиковали его. Когда он молился за них, то Бог изменил его судьбу. Это интересно. Он не молился за себя, а за других. И в это время Бог поворачивает его судьбу. Представьте, вы молитесь за работу, которая идет здесь, и Бог изменяет в твоей жизни какие-то обстоятельства. Возможно, изменит жизнь ваших близких, которые не хотели ничего слышать о вере, и они вдруг спасаются. Не бойтесь, если вы будете сеять молитвы в чью-то жизнь или в какую-то миссионерскую работу, и что вы останетесь без чего-то. Это не так. Что вы сеете, то и пожнете. Когда вы сеете молитвы, то и пожнете молитвы. Когда за вас молятся, то Бог ответит и на ваши молитвы. Я верю, что это принесет благословение многим людям. В конце хочу сказать, дорогие партнеры, у вас очень важная роль в том, что Бог делает здесь на телеканале. Бог видит и ценит это. И я верю, что все вместе мы сможем успешно довести эту работу до конца. В один день, когда мы все предстанем пред Божьим троном, то будем переживать радость. Из-за того, что жили не только для себя, но, как я говорил в начале, поняли, что есть главное. Исполнили свою цель и свое призвание в этой жизни. Божьих благословений вам! Я молюсь, чтобы Бог хранил вас и окружил своим присутствием, чтобы Божьи ангелы хранили вас на ваших путях, чтобы все, чего вы касаетесь, было успешным. Это Божье обетование для нас всех.

Сейчас в мире бытует мнение, что прощение – это большая сила, благодаря которой ваша жизнь может кардинально измениться. И наоборот, без прощения невозможны никакие изменения к лучшему. Так ли это? И является ли прощение единственным способом улучшить свою жизнь?

0: поговорим об этом с нашими прекрасными гостями. Я рада вас приветствовать. Вика, Таня, Оля, Маша. Очень рада, что вы здесь в студии. И хочу сразу спросить вот насчет этой идеи. Слышали ли вы, что прощение, вот знаете, есть даже такой термин, радикальная сила прощения, что это способ изменить свою жизнь к лучшему? И согласны ли вы с этим?
1: Слышала и, наверное, согласна. Да, потому что непрощение тяжким грузом лежит в душе. И ты каждый день себя мучаешь этим грузом.
0: Спасибо.
2: Согласна с Викой полностью.
3: Ну, я только в теории могу сказать, потому что меня так сильно еще никто не обижал.
0: Счастливый человек.
3: Да.
4: В моей жизни был случай, когда я очень долго не могла простить человека. Сложно. Тяжело, вот, но мне, наверное, помогло простить это понимание, осознание того, что это важно в первую очередь для меня. Угу. Мне станет легче, лучше и спокойнее.
0: Угу. То есть действительно прощение – это то, что необходимо нам самим, а не столько тому, кто причинил нам какую-то боль или проблему, так ведь? А вот ты сказала, что если ты не прощаешь, ты испытываешь какой-то груз на душе. Опиши, что это значит, и сталкивалась ли ты с этим сама?
1: Я сталкивалась с этим, и до сих пор у меня есть обида тоже на одного человека. Причем, как бы, не особо значительный был там случай, но меня это так задело, что это в дальнейшем повлияло на всю мою жизнь. И сейчас я как бы умом понимаю, что нужно отпустить эту ситуацию уже давным-давно, но... Почему-то не могу. Я не знаю, как это сделать. Не получается.
0: То есть хочется, но пока не получается.
1: Да, да.
4: Угу. Ты читала эту книгу «Радикальное прощение»?
1: Нет.
4: Читай.
0: А ты читала?
1: Спасибо.
0: Расскажи свои впечатления, если читала. Что, о чем она? Я тоже не читала, только слышала это.
4: Ну, для меня на самом деле это, я считаю, достаточно мощный инструмент, который описывает про... Действительно, смысл, наверное, прощения. Я не буду рассказывать, да, но как бы, чтобы действительно вы могли прочитать. И, ну, действительно, кому это нужно, вот, для кого это важно, кому бы действительно хотелось бы простить. А хочется ли простить, да, то есть вот этот главный вопрос. Хочется что, прощения или мести? Ну, то есть, как бы, хочется чего, отомщения или... мне кажется, главный вопрос, который мы должны себе вообще, в принципе, задавать, а зачем мне нужно прощение? Что значит для меня простить? Потому что на самом деле каждый человек под словом «простить» понимает разное. Простить, как чаще всего, простить — это значит полностью там, сказать, что я тебя прощаю, уже не вспоминать это ничего. Или, к примеру, кто-то думает, что простить — это значит, когда человек, к примеру, передо мной извинится. Вот тогда я его прощу. Mm-hmm. Вот. Для кого-то прощение — это ответственность за шрамы, с которыми ты будешь жить дальше. Но эти шрамы, они не причиняют больше боли, они несут в себе опыт. Угу. Это то, что больше не болит. Это то, что больше не придает, наверное... Оно не дает эмоций. Угу. И мне кажется, что... Это здорово, когда ты проживаешь этот процесс прощения.
0: Ну вот интересно, ты отметила, да, что прощение у каждого по-разному. Я знаю, что люди говорят, я тебя простил, но общаться с тобой не буду. Да. Или кто-то говорит, я тебя простил, и все, ты снова мой друг, и я забыл вообще все, что было. Вот для вас какая форма прощения более свойственна?
1: Первая.
0: Угу. Я тебя простил, но общаться, ко мне не подходи, да?
1: Да. Да. Угу. Ну, не всегда. Но... Смотря какой случай. Если очень серьезно. Ну, в основном, да. В основном первый.
0: Ну, вот как ты считаешь, это действительно прощение? Или, может быть, это можно назвать что-то как-то
1: по-другому? Ну, если человек мне правда очень больно сделал, мне понравилась эта фраза, нанес раны душевные, да, зачем мне общаться с ним дальше? Даже если он извинился, даже если, ну, я его простила, я знаю, что он способен на то, чтобы еще раз причинить мне боль. Зачем мне с ним общаться дальше, чтобы еще раз окунуться вот во все, что мне пришлось прожить?
0: Поняла. А есть среди нас те, кто, прощая, возобновляют отношения и больше не вспоминают о том, что было? И возможно ли это вообще?
4: Боль. Мне кажется, смотря какой шрам. Да, потому что не всегда простить равно забыть. Вот.
0: А вот вопрос, вот как психологу, стоит ли простить и забыть? Или, может быть, это не совсем правильный механизм прощения?
4: Ну, как можно забыть какую-то часть своей жизни? Ну, то есть, забыть в каком смысле? То есть здесь, мне кажется, важно понять, что точно могу сказать уже сейчас, дать ответ на вопрос, что прощение очень важно. И важно не для кого-то, не для обидчика, а важно для самого себя. Кстати, вы можете слышать фразу о том, что, забегая вперед, скажу, вообще, как бы ты, ну, как бы ты выбираешь право, обижаться тебе на это или нет.
0: Угу.
4: Вот. Такое тоже может быть, но вот это вот забыть, оно может быть разным. Забыть. Забыть — это значит не припоминать обидчику, если ты решил налаживать с ним... Ой, допустим, измена. Чего мы голословно, да? Вот измена. Я знаю, что кто-то готов простить измену. Кто-то говорит, ну ладно, по своим каким-то причинам мы сейчас не разбираем этот факт. Да? Ну то есть я знаю, что в своей жизни я не готова прощать измену. Потому что я, в свою очередь, выбрала человека, и для меня это очень больно. Он меня предает. А для меня предательство — это очень болезненно. Да? Из расчета моей там, как бы, жизни. Поэтому я не готова это забыть и простить. Я готова простить, но не забыть.
0: Угу.
4: А для кого-то вот это вот забыть — это... Ну, вообще забыть — это не вспоминать, не припоминать больше человеку, другому. Это не значит, что я забыл. Это значит, что если я прощаю и продолжаю с этим человеком жить дальше... Это значит, я ему больше не припоминаю. Это значит, заново учусь доверять в семье, если я знаю, что там, например, муж или жена изменили. Да? Это заново доверять, заново выстраивать вот эти отношения, не вспоминая тот случай. Угу. Я же его простил.
0: А вот вопрос, да? Если все-таки ты вроде как простил, но к себе не подпускаешь, или простил, но у тебя постоянно в голове возобновляются, да, вот эти вот чувства, мысли, вспоминаешь эту всю ситуацию, это есть прощение? То есть у нас можно разделить, да, волевое усилие, связанное с твоим прощением, и эмоциональная реакция, что вот она какой-то след оставляет. Вот в каком из этих аспектов прощение более ярко проявляется? В том, что мы эмоционально перестали привязываться к ситуации, где нам было больно, или где мы волевым усилием приняли решение, я это оставлю в прошлом? Вот вы как считаете? Таня, у тебя есть какая-то мысль по этому поводу?
1: Мне кажется, где мы, возможно, сейчас буду не права, эмоционально отвязались от этой ситуации. Но и волевым тоже, скорее всего. Потому что сила воли — это очень сложно. И иногда бывают такие случаи, когда тебя так сильно обидели, что тебе сложно простить. И ты можешь силу воли применить, чтобы забыть это и простить. Или же эмоционально. То есть зависит от ситуации. Ну, мне так кажется. Вот. И типа, а вообще... Бог же нам сказал, Он же умер за нас, и, ну, сказал нам: прощайте других, как и я простил вам грехи ваши. Вот. И типа, это очень сложно бывает, но как бы надо стараться с Его помощью. По-другому я не знаю как. И типа, Он поможет.
0: Я, кстати, благодарна тебе за этот пример, потому что у меня в жизни такой случай был, что мне нанесли очень серьезную рану, причем не просто меня обидели, а вот в социальной среде, где я находилась, обо мне говорили такое, что очень сильно повлияло на мой статус, и это сказалось на всех сферах моей жизни. И я помню, что у меня не было даже мысли о том, что я могу простить человека, но была идея, что я должна его простить. И, наверное, это был первый случай в моей жизни, когда я по-настоящему искренне стала молиться и говорить: «Боже, помоги мне простить, помоги мне освободиться от этого груза». Несмотря на то, что интересно, с этим человеком я не общалась вообще. То есть ни

0: то там главная героиня, она была такая яростная, она там была такая гневливая. И, в общем, там ей снится как бы сон, что там, я вот такая злобная. Почему, интересно, откуда это берется? Конечно, они мне там, этот мне в этом не угодил, там, меня там не пропустили здесь, там, не пропустили там. И когда она заглядывает в свое, как бы, в свой мирок, в свое подсознание, она идет, и там вот такое вот трясина, такое болотце. Она такая, откуда это болотце здесь взялось? Там вроде все хорошо, нормально, сейчас в жизни-то у меня. Вот. И там ей говорит, а ты пробегай дальше. Она говорит, да куда? И дальше она начинает злиться, это болото начинает бурлить, и оказывается, что внутри там есть такие дверцы. Она начинает открывать эту дверцу, а там живут те непережитые эмоции, именно обиды. Обида на себя, обида на людей. И это говорит про то, что на самом деле, вот если мы не проживаем, ну, если мы не отпускаем эту обиду, то она в нас внутри порождает дальнейшие эмоции. Да? Это негодование, злость, да, там, ярость, гнев. И вот, ну, как бы такие дальнейшие, как бы, действия. Mm-hmm. И вот Таня сказала про классный такой момент, про эмоциональность, про то, что, ну, не про эмоциональность, а про эмоциональный факт обиды. И здесь важно заметить, что когда мы прощаем не для кого-то, да, прощаем для себя, то есть отпускаем, разрешаем человеку жить и быть таким, как он может. Это не значит, что мы там забываем действия. Но это значит, что мы отпускаем, мы как бы, нам становится легче самим. То есть мы отпускаем тем самым, вот у нас вот эти вот внутренние какие-то моменты, да, и как вот ты говорила про волю, да, про, может быть, у нас какая-то лимбическая часть системы в нашей голове, да, вот, которая принимает решение, да, вот это волевое решение «я хочу простить», «я хочу простить», вот она, где проявление mm-hmm. этой силы воли. Mm-hmm. Вот, «я хочу простить», и дальше подключается вот этот эмоциональный аспект того, что «а как?». Да, здесь уже подключается наше мышление того, что «а как я буду это делать?». Здесь верующие люди просят, умоляют, да, о том, что «я хочу простить этого человека, мне тяжело, мне от этого больно, мне от этого плохо, я не могу двигаться дальше». Mm-hmm. Да, и, соответственно, тем самым уже каждый находит путь решения в зависимости от того, какая была рана, какая была боль. Да, какой был шрам, потому что, опять же, мы все разные, да, у нас по-разному какие-то слова, действия могут на нас влиять. И, соответственно, какие пути решения мы можем предпринять? Они могут быть каждого свои.
1: Но вот тут мы очень много говорим о том, да, что я могу сделать, если я испытываю проблему. Но вообще, другой человек, тот, который причинил мне боль, какой реакции мы от него ждем? И что поможет нам лучше простить? Какое поведение с его стороны поможет нам быстрее его простить? Есть ли какие-то такие факторы, которые вы заметили?
2: Было такое несколько раз, когда человек, ну, меня обижал, я его прощала, и он переставал со мной общаться. Ему было настолько стыдно, что он в глаза мне не мог посмотреть. И я думаю,
3: победила.
1: В смысле?
2: Я его победила, получается. Ага. Ну, не знаю, как это сказать. Вот есть люди, которые причиняют боль. Я вот причинила боль. Угу. Я чувствовала себя виноватой. Человек, я не знаю, он говорил, что никогда меня не простит. Но вместе с этим он нормально общается со мной. То есть без всяких упоминаний, что я что-то сделала не так, что-то плохое ему как-то обидела. Просто нормальное общение, где-то даже защищает, где-то встает на мою сторону, и я такая, ой, тяжеловато. Угу. Может, не такой он же плохой, конечно.
1: То есть чувство вины, да, со своей есть стороны немного. Влияет?
2: Да.
1: Угу. Да. Вот интересный взгляд со второй стороны, вроде как попросил прощения, и вроде... Это, наверное, вторая ситуация, как ты рассказывала, что я простила, да, а человек перестал со мной общаться.
2: Да.
1: У тебя нет желания перестать общаться с этим человеком, который тебя простил?
2: Всегда было.
1: Понятно. А вы что думаете, что должен сделать человек, чтобы вам было легче его простить?
4: Ну, мне, наверное, поговорить. Чтобы он поговорил со мной, мы выяснили все. Тогда мне будет легче простить и отпустить. Вот. А общаться потом с ним или не общаться... Зависит от ситуации, что за человек, где он живет, как часто мы видимся и так далее и тому подобное. Очень много аспектов.
1: Ну, да.
2: Ну, вообще, я сейчас думаю, осознала вдруг.
1: Угу.

0: Мне проще простить, когда человека нет в моей жизни. Типа вот он уходит. Даже если он... Нет, просто ушел из моей жизни. Даже не попросив прощения, просто исчез. Ну, его нет. Он где-то... Мы на разных полюсах теперь, отныне. Угу. Его нет, он мне глаза не мозолит, и все. И мне так проще. Да, дистанция. Угу. Ну, мне так проще.
1: А вот интересный момент. Появление дистанции действительно ли говорит о прощении все-таки? Потому что, смотрите, бывает такое, что ты перестал общаться с человеком, но если ты с ним столкнешься, то снова всколыхнутся вот эти вот все эмоции.
0: Нет, а я как будто бы перекладываю ответственность на него. То есть он меня обидел, он не извинился, все, он плохой, это его проблема, я прощаю, он виноват, я нет.
2: Я прощаю тебя. Я, наверное, хотела рассказать свой опыт, не который длился достаточно долгий период времени, да, я очень долго прощала одного человека. У меня был такой момент, случай в жизни, когда я уже училась на психолога, и у меня был такой момент, когда мне сложно было простить. Ну, там была не сильно какая-то такая обида, вот, но я решила попробовать все методы, которые обычно предлагают там... выражение именно как раз-таки обиды, то есть вот злости какого-то, да, вот на какую-то ситуацию, там я выписывала, писала, там, там как выражала злость таким, ну, здоровым как бы способом, да, экологичным. И я какое-то время не видела человека. Вот. И потом, когда я его увидела, господи, я так была рада его видеть.
1: То есть ты не ему писала, а для себя?
2: Нет, нет, конечно, нет. Да, я писала это для себя. То есть, ну нет, я не писала человеку какой-то плохой секой и тому подобное. Нет, потом мне было легче намного поговорить. То есть, мне кажется, еще вот главный момент в... Ну, это если там позволяет, да, ситуация. И есть такой момент, когда мы выражаем свои эмоции по отношению к ситуации, вот, к происходящему или произошедшему, то потом легче идти на контакт. То есть мне всегда легче. Мне тоже важно, как и Тане, да, поговорить, ну, как бы выяснить, если это какие-то близкие люди. Вот. Но сначала выразить эмоции, потому что если я начну выяснять отношения на эмоциях, это будет все, ну, как бы печально, потому что эмоциональный фон убежит впереди человека. Вот. Поэтому вот еще, наверное, один такой важный момент, что как бы здорово было. И мне тогда было вообще не важно, там, что человек думает, как это. Ну, то есть я знала, что человек потом извинился, как бы он, точнее, увидела, что человек потом извинился, не ожидал моей такой реакции. Вот. Но мне, правда, было самой легче пойти на диалог, на контакт.
0: Мы такие разные. Я вот слушаю тебя, понимаю, что я не могу разговаривать с человеком. Мне сложно выразить свою обиду, например, потому что я сразу начинаю плакать. Это какой-то неконтролируемый процесс. Я не могу просто физически себя контролировать.
2: Ты, конечно, не человеку сначала выражала. Я выражала.
0: Ну, понятно. Да мне без разницы. Я все равно начну плакать рядом с этим человеком, потому что я опять сколыхну эту обиду. Угу. И это, мне кажется, еще более унизительно. И ну, я себе... Почему-то не могу себе позволить такое. Что, типа я сижу, реву, рассказываю, как мне было плохо, как ты мне больно сделал. Как будто я еще больше себя закапываю вот в это унижение, и мне еще хуже становится.
2: А зачем тебе обязательно рассказывать про это?
0: Так а как разговаривать тогда? Смешная.
2: Выяснить вот этот момент. То есть ты рассказываешь уже, что было после.
0: Так а как выяснить, если вы не разговариваете? Телепатическим образом, что ли?
2: Нет, ты сначала выразила свои, там, к примеру, эмоции, а потом ты идешь, ну, с человеком на разговор, обсуждая проблему, обсуждая ситуацию.
1: Не себя и свои эмоции,
2: а ситуацию.
1: А выводы какие-то. Ну,
3: так да. Ситуация опять родит эти эмоции, ты будешь вспоминать.
0: Конечно. Угу. Замкнутый круг.
1: Тут интересный момент, можно я сейчас обращу на него внимание, да, что вот когда ты предыдущий раз рассказывала о том, что я победила, потому что вот человек ушел из моей жизни, и сейчас, когда ты говоришь, что если мне нужно обсуждать обиду, то я снова погружусь в эмоции, и таким образом, как-то ты выразилась, типа проявлю слабость. И получается, что сама тема прощения и обиды, она очень связана с какой-то эмоциональной иерархией. Правильно я понимаю? Что...
0: Возможно.
1: Это проявление статусности какой-то на фоне отношений с другим человеком.
0: Ну да, но я не могу себе позволить это. Ну, для меня это слабость, да. Угу. Слабость проявления эмоций. Угу.
1: Я вот здесь вот хотела обратить внимание, да, что если мы смотрим на эту историю с христианской точки зрения, то очень важно понимать, что вообще прощение — это дар, который Христос нам показал на кресте. И что при всем своем богатстве, при всем величии его личности, он уничижил себя самого, он раздал и обнищал именно для того, чтобы у нас появилась возможность прощать. Потому что, в принципе, человеческая природа, она склонна к такому, таким эгоцентрическим гонкам. И прощение почему так сложно и почему о нем так много говорят? Потому что это, знаете, то же самое унижение, это то же самое признание того, что то, что ты сделал по отношению ко мне, не так значимо по сравнению с тем, кто ты есть для меня. Вот ценность человека в процессе прощения, она увеличивается, а твое эго уменьшается.
0: Mm-hmm. Смирить гордость.
2: Ну, нет, мне кажется, здесь еще такой важный... Нет, я согласна с тобой, я к Вике, к тому, что... А про что твои слезы? Почему тебе сложно проявить слабость? Почему тебе сложно быть уязвимым человеком? Так ли важно?
0: Потому что этим будут пользоваться потом.
2: Если тебе человек близок, а зачем тебе тогда вообще его прощение, точнее, если тебе этот человек вообще не близок, если он будет тобой потом пользоваться? Зачем тебе тогда тот человек?
0: Так не зачем, поэтому мне и проще, когда он дистанцируется, все. Либо
2: то есть
0: я
2: тебе не важно. То есть, получается, тебе вообще не важен момент прощения? Зачем?
0: Я не понимаю, как мы пришли сейчас к этому.
2: Вот так обычно и бывает.
1: Спасибо большое. Но я думаю, что нам еще важно посмотреть, на что хотела обратить внимание, что мы все время говорим о прощении вот в терминах «есть я», а «есть другой». Но, по сути, прощение — это же процесс, в котором участвуешь и ты, и другой. И внутри этого процесса можно наблюдать не только те вот принципы, да, я хочу, например, получить облегчение эмоциональное и не носить на себе тяжесть вот этого непрощения. Другой человек хочет избавиться от чувства вины, которое тоже тяжестью на нем лежит. Но если эти два человека пришли только с желанием облегчить свое состояние, но при этом не видят перспективы отношений, действительно, у прощения не так много смысла остается. Mm-hmm. Потому что, по сути, прощение — это не просто избавление, да, от груза, это... возможность строить отношения уже на новой платформе, где у вас есть опыт этот негативный, и далее на этом опыте вы можете строить что-то новое.
2: Мне кажется, вообще прощение помогает понять, ну вот, к примеру, допустим, меня кто-то обидел. Я на него обиделась, да, все, я с ним больше не общаюсь. Смотри, я убрала его из своей жизни. Потом приходит такой же человек, вот с, ну, с какой-нибудь другой ситуацией, но с посылом таким же. И я на него тоже обижаюсь, тоже убираю. Конечно, на Земле там более 7 миллиардов человек существует в жизни. Вот. Можно долго играть в эту игру. Но здесь важно понять вообще самому вот этому человеку, почему я обижаюсь, почему меня это обижает вообще в принципе. Потому что... ты одного убрал, второго убрал, третьего убрал. Твоя проблема, она не решается. Так моя какая-то потребность и вопрос тоже не решается.
0: Мы говорим, просто в моей системе головного мозга обиды, вот мне понравилось слово «иерархия», разные обиды. То есть есть какие-то поверхностные, то есть, ну, там что-то сказанул, ну, я там пообижалась 5 минут, все. А есть глобальные обиды, которые тяжело прощаются. И это не значит, что я от всех дистанцируюсь, от каждого слова там плохого и так далее. Mm-hmm. Я дистанцируюсь только от тех людей, которые причинили конкретный вред моему психологическому здоровью.
1: Так, давайте понятно. Немножко остановимся, да. И, знаете, на какой момент обратим внимание. У нас времени осталось не так много, но мне кажется, важный момент. Обидели или обиделась? Вот есть идея, что невозможно никого обидеть, можно только обидеться. Да? Возвратный суффикс говорит о том, что обида — это выбор человека. Согласны вы с таким мнением или нет?
4: Я скорее согласна, а то я тут все молчу и сижу, потому что никак не могу сформулировать. Думаю, а мне-то за что зацепиться в этом разговоре? Потому что я вот вспоминаю все те ситуации, в которых я чувствовала какую-то боль, они были связаны в основном с тем, что у меня были какие-то ожидания, связанные с человеком, а он их не оправдал. Но это чьи проблемы? Этого человека, что ли? Это мои проблемы, что у меня были ожидания. Зачем я ждала того, что он не может сделать? Угу. Все, проблемы
1: решены. То есть, получается, ты считаешь, да, что обида – это выбор?
4: Может быть, не всегда.
1: Ну, может быть, неосознанный,
4: но,
1: да, в том
4: но,
1: числе?
4: Мне кажется, гораздо чаще это действительно проблема выбора, mm-hmm. чем проблема какого-то фатума. Вот настолько вот обида серьезная, что никак нельзя было этого избежать. Mm-hmm. Возможно, действительно, просто в завышенных ожиданиях проблема была.
1: Тогда, может быть, мы резюмируем сейчас вопрос такой, как можно отрегулировать, да, как использовать свою свободу выбора для того, чтобы... освободиться от вот этой вот обиженной, знаете, как говорят, да, позиции жертвы, да, что меня все обижают. И в то же время, если все-таки случилась какая-то боль, каким образом мы можем сформулировать это прощение и освободиться от обиды?
2: Мне кажется, здесь вот и Квикнум хотела дать ответ, то, что важно понять, какая потребность стоит за обидой. Что, чего конкретно, да, в чем я нуждаюсь, чего конкретно не хватало мне, это раз. Во-вторых, как прожить, ну, это все-таки, наверное, молиться отдавая, да, эту обиду и выразить сначала ее эмоционально, ну, так скажем, не выражая на человека, да, то есть выразить свои эмоции, а потом уже прийти и обсудить это, потому что действительно прощение помогает нам двигаться дальше и строить вот взаимосвязь с этим миром.
1: Спасибо большое, девочки, за эту тему. Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас нуждается в том, чтобы освободиться от груза наших обид и обрести то прощение, которое дает ощущение легкости и радости. Я желаю, чтобы добрый Господь благословил ваши сердца и помог вам освободиться от этих обид. Вам желаем всего доброго. Спасибо. До свидания.

0: Кирюша, Кнопочка, вы все поняли? Если что-то вдруг не так, то...
1: Мы звоним тебе!
2: Или Робику. Не волнуйся, Лада. Я присмотрю за Кнопкой и за клубом.
3: Беги за своей шоколадкой. Она тебе ой как нужна. Стресс хорошо снимает.
0: Ладно, я быстро. Одна нога здесь, другая в магазине. Надеюсь, без меня здесь ничего не случится.
1: Пока!
3: Зря Лада надеялась. Уже случилось.
2: Больше всего на свете я люблю футбол. Могу тренироваться день и ночь. И вообще, готов приложить все силы, чтобы мастерски забивать голы. Но пока что я с легкостью только двойки получаю.

0: И вот, наконец, про двойки узнал папа. И от тренировок меня отстранил.
1: Спасатели? Выручайте, куда двойки девать? Как от них избавиться?
2: Ой, а чем же мы ему поможем? Я про двойки ничего не знаю. Нам оценок пока не ставят. Только смайлики рисуют, вот такие. Так что вся надежда на тебя, Кирилл.
3: Понимаешь, Кнопка, как бы тебе сказать? Я отличник и двоек ни разу не получал. И что с ними делать, не в курсе.
2: Ну ты же умный, Кирилл. Придумай, придумай что-нибудь.
3: Надо спросить про двойки у тех, кто их получал.
2: Хорошо бы, только где их взять?
3: Спокойно. Наши разведчики что угодно и кого угодно найдут.
4: За что чаще всего тебе ставили двойки?
5: За английский.
6: Не выучил стих.
4: За математику.
6: За физкультуру.
7: За поведение.
8: Плохо учила уроки.
9: Забывал все. На алгебре сижу, слушаю музыку, а с рисования вовремя не сдаю рисунки.
4: Расскажи свой фирменный способ уничтожения двоек.
9: Вырезал полосочки, заклеил там, где плохие оценки. Чуть корректором замазывал.
10: Я скажу. Я прятала от мамы дневник.
11: Решила утопить свой дневник в унитазе. Но ничего не получилось.

0: Что нужно делать, чтобы двоек не было?
1: Не лениться. Нужно выучить стих.
2: Купить другую такую же тетрадь и все написать.
3: Надо после уроков прийти домой и сесть за математику.
4: А с рисования сдавать вовремя рисунки.
5: Ой, ну, кто хочет учиться, так, пожалуйста, учите. А кому действительно лень, то даже не знаю.

0: Можно считать, что с заданием мы справились.
1: Ура! Лада будет довольна! Давай, быстрее отправляй сообщение этому двоечнику. Еще одна задача.
0: Да нет, это все тот же двоечник. Похоже, у него еще что-то случилось.
2: Алло, спасатели? Все путем. Помощь уже пришла. Мне появился личный, отличный консультант.
3: С этим нужно что-то делать, Петров. Пока не поздно.

0: У тебя большое футбольное будущее. Я думаю, футбол по тебе плачет.
1: Это точно плачет. Отец сказал, пока я двойки не исправлю, никаких тренировок.
0: Тьфу, тоже мне проблема. Так это ж дело. Главное – ловкость рук и никакой поганой оценочки. Смотри за моими руками. Опа!

0: Да, Лада будет недовольна. Это очень плохо.
1: Ну так что же ты стоишь? Надо что-то делать. Звони Робику.
0: Спокойно, Кнопка, без паники. Мы же спасатели. А спасатели спрашивают у суперкниги.
2: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
0: Что делать с двойками?
2: Вопрос принят. Получите ответ. В усердии не ослабевайте. А делать что-либо с усердием – это означает делать.

0: от всего сердца, с радостью и тщательно. Только так можно добиться настоящего успеха.
1: Привет всем любителям суперкниги! Не расслабляйтесь, приготовьтесь слушать, впереди самое интересное. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, наш герой Иосиф, любимый сын у родителей, проданный в рабство. Стоп! Где-то это уже было, скажете вы? Было, подтверждаю. Но, понимаете, Иосиф удивительный человек. В нем помещалось столько классных качеств, что успех буквально шел за ним по пятам. Итак, вы знаете, как Иосиф оказался в Египте? Как усердно трудился и стал большим начальником? Вот, казалось бы, и оно. Счастье! Можно успокоиться, ничего не делать, лежать себе и плевать в потолок. Ну, или по-современному, зависать сутками в компьютере. Но наш герой не таков, нет. Все, что делал Иосиф, он делал от всего сердца, как для самого Господа. Однажды вызвал его к себе фараон истолковать сон, который ему приснился.
2: Иосиф уверяет, что может объяснить значение ваших снов.
3: Замечательно. Пожалуйста, объясни мне их. Начинай.
4: Да, Ваше Величество, но это идет не от меня, а от Бога.
3: От Бога?
4: 7 тучных коров и 7 тучных колосьев означают 7 лет великого изобилия, начинающегося сейчас в стране. Далее, тощие коровы и тощие колосья означают, что после 7 лет изобилия наступит 7 лет великого голода.
3: Что?
2: Голода? Продолжай.
4: Это сказано Богом. Он показывает вам, что он собирается сделать, дабы вы приготовились к тяжелым временам. Надо построить хранилище и складывать все излишки урожаев туда.
3: Понимаю.
4: И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над всею землей египетскую, чтобы он сделал все сие.
1: Испугался фараон! Что делать? И быстренько поручил Иосифу решить эту задачку. Как спасти народ от голода? О, поверьте мне, Иосиф не сплоховал.
5: Эх, какие счастливые люди.
6: По ним не скажешь, что в стране голод.
7: Да, не скажешь.
8: Да. Простите, господин управитель.
6: Да.
8: Ужасно жаль, что голод распространяется по земле.
6: Да.
8: Я принес список посланцев других земель, которые пришли купить зерно. Их все больше.
1: Именно благодаря Иосифу все последующие 7 лет засухи для египтян не были проблемой. Более того, в Египет за хлебом стали приезжать из других мест. Таким образом, кстати, Иосиф встретился со своими братьями. Но это уже другая история. А вы, друзья, мотайте на ус. Собирайте знания сегодня. Они для вас как хлеб в урожайный год. Придет время, и эти знания вам обязательно пригодятся. Главное, не ослабевайте. Будьте усердными.
9: Все готово. Совет суперкниги отправлен.
10: А он поможет этому Петрову?
11: Ну, если он с таким успехом может мяч гонять, то с таким же усердием можно и двойки исправлять.
10: Да уж, лучше хорошо учиться и с двойками вообще не связываться.

0: Ну, ой, как вы тут без меня? Целы?
1: Ой, Ладочка, а мы тут без тебя такое провернули.
0: Что?
2: Да ничего особенного, Лада. Всего лишь исправили пару двоек.
0: Да?
1: Ну, шоколадку мы точно заслужили.
0: Молодцы. Двойки надо исправлять. А еще лучше хорошо учиться и с двойками вообще.
3: Не связываться!
1: Только это не так уж и просто.
0: Но с Богом возможно все.
1: Дорогой Господь, помоги нам быть усердными во всех наших делах. А если кому-то не хватает терпения, то ты поделись своим, пожалуйста. Аминь.

Дорогие друзья, если у вас случаются трудности в учебе, не сдавайтесь. Приложите все усилия, чтобы одолеть эти трудности. Будьте настоящими победителями!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта программа очень особенная. Как нам было сообщено вот уже много лет, информация этой программы удовлетворяет всех заинтересованных в правде по всему миру. И именно это мы и пытаемся делать. Эта правда соответствует Библии, которая сама является абсолютной правдой. Эта правда также соответствует и последовательным, очень эмпирическим исследованиям, научным по своей природе. Мы пытаемся предоставить вам факты, какими они являются. Сегодняшняя программа называется «Микроэволюция». Что же это такое? Нет сомнений, что мы все изменяемся, что мы не совсем похожи на своих родителей, хотя мы обладаем комбинацией генетической структуры их обоих. Вполне очевидно, что в прошлом и их гены до некоторой степени были подвержены компромиссам. Также очевидно, что и наша генетическая структура изменилась по разным причинам. Мы признаем, что радикалы, лишенные кислорода, сильно угрожают здоровью и генетической целостности живых систем планеты Земля. Что же собой представляют лишенные кислорода радикалы? А ведь теперь над Землей нет первоначального небесного свода, который был там. После его разрушения в дни Ноя, во время Всемирного потопа, электромагнитной энергии было достаточно для создания очень сильного озонового свода, заряженного кислородом. Но теперь он истощен. По своей силе, толщине и обилию его даже и близко нельзя сравниться с тем, каким он был всего лишь 100 или 50 лет назад. И сейчас ультрафиолетовая радиация проникает к нам со всех сторон благодаря солнечной радиации, то есть радиация Солнца, как и радиация открытого космоса, попадает к нам, потому что озоновый свод недостаточно силен, чтобы защитить нас. Эта ультрафиолетовая радиация проникает на нашу кожу и в другие живые системы. Поэтому в клетках и происходят различные мутационные изменения, которые вызывают, например, рак. Он, в свою очередь, глубоко проникает в клеточную ткань всего тела. И эта радиация, которая когда-то вынуждена была проходить через фильтр небесного свода над Землей, теперь также вызывает и другие вещи, подвергающие компромиссу нашу генетическую структуру. Это очень сильная коротковолновая радиация с очень узким радиусом действия. Она поражает кислород, избавляя его от электронов. А кислород агрессивен, поэтому он и начинает очень странными путями соединяться с разными другими химическими веществами. Как раз эти соединения и являются частью пищевой цепи, которую мы поглощаем. Ведь это же часть загрязненной атмосферы, и мы впитываем это в себя. В результате этого каждая клетка нашего тела до определенной степени впитала в себя эти радикалы. Теперь мы уже загрязнены. Есть грязевой нанос в наших телах, который постоянно увеличивается, как пепел в горящем камине. Я считаю, что дополнительные электроны, притягивающиеся не только к кислороду, но и к некоторым из этих кислородных загрязнителей, я отношу их всех к свободным радикалам. Таким образом, это тепловая электронная раковина заряжена отрицательно. Но у вас есть и металлы, которые заряжены положительно. Теперь поговорим о них. Некоторые из этих металлов являются тяжелыми. Например, алюминий. Он тяжел в отношении клеточной структуры. Например, силикон и так далее. И они формируют пепел в клетках. Это часто проникает в ядро клетки. В результате этого возникают такие болезни, как склероз мозга и многие других, которые очень изнурительны. В дополнение к этому, некоторые из этих кислородных радикалов в само структурное ядро клетки проникают, в клетку ДНК. У нас есть истощенная вода, если ее можно так назвать.
В ней нет никакой энергии, что противоречит ее первоначальному дизайну. Частично этим и объясняется ослабление структуры генетической композиции. Все это подвергает риску генетическую структуру. Все, о чем я говорил с самого начала программы, иллюстрирует тот факт, что нам нанесен генетический ущерб.

ущерб. Поэтому мы не совсем похожи на своих предков, мы только приблизительно схожи с ними. И мы называем это изменением внутри генетических границ. Существует также и технический термин для описания этого процесса изменения — микроэволюция. Но пусть вас не пугает этот термин «микроэволюция». Я хочу убедить вас в том, что Бог по-прежнему все еще управляет землей. Я не Бог, а Он — Бог. И если бы мне пришлось все это контролировать и всем управлять, я бы все разрушил. Земля по-прежнему находится в руках всемогущего Бога. Смотрите, на протяжении столетий мы знали, что живые системы изменяются. Эволюционная общественность опирается на натурализм, и она заявила о том, что поскольку эти изменения происходят во всех диапазонах жизни, они обладают потенциалом не только переходить границы генетической структуры, но и вносить в нее новую информацию. Это невозможно. Дело в том, что каждое генетическое изменение теряет эту информацию в контексте компромиссов и изменений. Скажем, при воздействии радиации мы можем изменить генетическую структуру фруктовых мух, которых в науке называют Дрозофила меланогастер. Но изменяя эту структуру, мы не добавляем новую информацию, а ослабляем основную. В лучшем случае мы ее просто перетусовываем, используя те же самые элементы. Это и называется микроэволюцией или микроизменениями. Никаких проблем. И наука это подтверждает. Она прямо говорит, что из-за потери небесного свода над землей нашей генетической структуре угрожают разные условия. Но в лучшем случае любые изменения в этой генетической структуре — это перетасовка одних и тех же элементов. Обычно в результате этого информация только теряется. Таким образом, наша система подвержена опасности. Возможно, нам и удастся произвести лошадь, которая будет бежать быстрее. Но есть вещи, которым нам не под силу. Я живу в городе Гленроуз, штат Техас. Это сельскохозяйственная местность. Вместе с университетом Стефенвилле мы разрабатываем много разных программ. Этот университет всего лишь несколько километров от Гленроуза и занимается сельскохозяйственными программами. Они связаны с выводом лучших пород животных, например, поголовье скота. Подобрав специальную группу коров, возможно, нам и удастся вывести тяжеловесную породу, которая бы производила больше мяса, а не жира, и которая бы обладала более развитой мышечной структурой. Возможно, определенная порода лошади, выведенная нами, побежит быстрее, чем чистокровная лошадь. Но долго этого не продлится. Мы даже можем изолировать или сузить какую-то генетическую линию, чтобы вывести отменных породистых скаковых лошадей. Но когда освободишь от ухода этих коров или лошадей, оставив их на природе, выживут только те, у которых основная структура с более широким резервом генов. Вы понимаете, это чрезвычайно важно. Если освободить их всех, выживут только те, которые обладали первоначальной, основной структурой с более широким генетическим резервом. Это чрезвычайно важно. Итак, возможно, нам и удастся генетически вывести такую породу, которая будет превосходной в каком-то направлении, но зато мы ослабляем основную информацию этой генетической структуры. Чтобы эти лошади долго жили, нам необходим более широкий генетический резерв. Нам нужны здоровые, эффективные лошади, а не просто прекрасные на вид жеребцы. Нам необходимо старое, длиннорогое поголовье скота, а не какие-то экзотические породы. А знаете ли вы, что длиннорогая корова каждый год может рожать теленка и делать это 22 или 23 года? А когда посмотришь на экзотические виды, я бы мог перечислить множество из них, они даже и близко не могут сравниться с этими коровами. Таким образом, нам необходима более широкая генетическая линия. И это
всего лишь вступление. Ведь любое генетическое изменение — это в лучшем случае просто перетасовка основной информации для того, чтобы добиться какого-то одного результата. Но большинство генетических изменений просто ослабляют основные

мнение. Обратите внимание вот на такой факт. Прислушайтесь к моей иллюстрации микроэволюции, которую предполагали и геологи, и антропологи, и физики, и культуроведы, и палеонтологи, все ученые по всему миру. Вот иллюстрация макроэволюции. Под эволюцией, как мы ее обычно подразумеваем, признаются мутационные изменения простых существ, с которых, судя по мнению эволюционистов, и началась жизнь. Эти изменения были вызваны как окружающей средой, так и системой энергии, которая повлияла на простые организмы. Как сказал Дарвин, небольшие изменения произошли в результате естественного отбора. Итак, из единственной живой клетки произошли целые новые творения и создания. Затем появились и новые виды, которые, в свою очередь, подверглись изменениям. И в конечном итоге, благодаря новой генетической информации, появилось все человечество, обладающее невероятно сложным мозгом. Но основано ли это на факте? Конечно же, нет. Вот это и есть макроэволюция или стандартная эволюция, разные изменения разных систем и естественный отбор. Это наиболее известная и изначальная ее версия. И у микроэволюции на самом деле нет научных или библейских проблем. Она представляет собой изменения внутри видов. А новую генетическую сверхъестественную информацию придумала макроэволюция или стандартная эволюция. И это, кстати, совершенно невозможно. Мы сравниваем микроэволюцию, то есть простую перетасовку внутри границ генетического резерва, с макроэволюцией, которая обозначает переход одного вида в другой. Этого никогда не наблюдалось. В соответствии с мнением микробиологов, это просто невозможно. Невозможно, потому что любая генетическая структура живой системы неприкосновенна. В нее невозможно внести какую-то новую, сверхъестественную информацию. И говоря об изменениях внутри вида, давайте перейдем к некоторой конкретной специфике. Например, давайте посмотрим на изменения, произошедшие в человеке. На иврите это слово «беремен». Означает оно «вид». Возможно, оно звучит для вас странно, и вы думаете, о чем это он. Но это с еврейского перевод, что означает «вид». Итак, внутри этого вида возможны разные изменения, и они могут происходить только внутри генетического резерва. Осознаете ли вы, что во время римского периода, главным образом это было библейское время, было всего лишь четыре вида собак? Да, все остальные виды собак, которые у нас есть сегодня, произошли от этих четырех видов, благодаря селективной генетике и узкородственному и селективному размножению для определенных целей. Все собаки произошли от четырех видов. И у нас есть и великий Дейн, и Сен-Бернар, и маленький Чиуауа, и которых только не придумаешь. Не забывайте, каждый из этих специфических видов ограничен какой-то определенной функцией. Скажем, маленькая чиуава не может выжить на природе без заботы человека. Они ограничены. Уличный дог, уличная собака может выжить сам по себе намного лучше, чем экзотические виды собак. Всем нам знаком маленький пудель, которым многие дорожат. А те, которые их разводят, четко говорят нам об их очень высокой смертности при рождении. Ведь их генный резерв очень ограничен. И хотя очень приятно с ними играть и прижимать их к себе, им никогда не выжить просто на улице без ухода человека. И в этом смысле они очень ограничены. Чтобы собака могла выжить сама по себе, ей просто необходим широкий резерв генов. Итак, от четырех видов собак произошло столько разновидностей. Как видим, эти изменения обладают огромным потенциалом. Но это не эволюция в своем обычном смысле или макроэволюция. Ведь ничего нового не добавилось. Скорее, наоборот. Но давайте опять вернемся к человеку.
У нас по-прежнему прекрасные дети разных видов.

каждый из них полностью человек, и по своему разуму и внешности очень дорог не только нам, но и Богу. И они очень дороги нам. Кто-то более знаком, кто-то менее знаком, но факт остается фактом. Все они настоящие человеческие существа. Было время, когда эволюционисты, сторонники Дарвина, делили людей на расы, подчеркивая превосходство одной над другой. Ведь это все люди, одна человеческая раса. Мы постоянно узнаем, насколько необыкновенный и разум человека, и его физические возможности во всех этих удивительных видах людей, во всех людях, видах живых систем, которые мы знаем как люди. Но кто-то скажет, подождите минутку, я согласен, что все не просто люди, но как же насчет орангутангов или других обезьян? Ведь научные исследования определили, что генетика обезьяны идентична человеческой на 98,4%. Разве нельзя было устранить быстро такую небольшую разницу? Всего лишь 1,6%? Нельзя ли устранить 1,6% и из обезьяны получился бы человек? Можно ли это сделать? Конечно, нет. Совершенно нет. Один из наших консультантов, генетик Барни Медекс, доктор философских и медицинских наук, предоставил нам результаты своих последних генетических исследований. Он утверждает, что по научным подсчетам генетическая мутация даже одной миллиардной части хромосомы животного непреклонна фатальна. Это очень важно. Генетическая разница между человеком и его так называемым близким родственником шимпанзе по крайней мере 1,6%. Хотя и кажется, что это немного, но было определено, что это, по крайней мере, 48 миллионов нуклеидов, которые нужно было преодолеть и изменить. А случайное изменение всего лишь трех нуклеидов структуры ДНК является фатальным для животного, либо сразу же фатально в его отпрыске, который может появиться на свет искалеченным мутантом. Это если изменили три нуклеида. А разница в 1,6% означает 48 миллионов нуклеидов. Комбинация всего лишь трех является фатальной. Таким образом, это значит, что просто невозможно преодолеть эту брешь между обезьяной и человеком. Нам нужно начать с первоначальной генетической информации. Но как же получается изменение? Следите внимательно. У нас есть специальная таблица, демонстрирующая изменение меланина в человеческом организме. Конечно, лучше тем из нас, у кого его больше, но тем не менее у некоторых из нас светлая кожа. У нас есть 16 разных категорий, от очень густого темного цвета до светлого. И всеми этими разными возможностями обладает единственная пара родителей. Вы поняли это? Одна родительская пара обладает жизненным потенциалом каждой из этих генетических комбинаций. Например, у одной пары в Британии родились близнецы, мальчики, один из которых был светлокожим, а другой темнокожим. И оба они одного и того же генетического происхождения. У них одни и те же мать и отец. Это только подчеркивает, насколько по-разному выражается генетический потенциал. Например, я самый старший из 10 детей. Все мои братья и сестры совершенно разные. У меня у самого 5 детей. Один из них уже на небесах. Он ушел от нас. 2 сводные дети. Все они мне очень дороги. Но в сводных детях мне не нужно искать изменений. Каждый из моих собственных детей необыкновенно разный, хотя все они из одной и той же генетической композиции. Таким образом, в большей форме вот здесь иллюстрируется 16 главных различий. Конечно же, к ним можно было бы добавить что-то еще. Это иллюстрируется по всему генетическому потенциалу. 16 основных комбинаций этих различий могут происходить внутри одной и той же генетической структуры. Именно это и произошло с этими известными близнецами, близнецами двух тонов.
как их называют. Ну что ж, мы говорили о собаках. Давайте опять вернемся вот к этому виду. У нас также есть лошадь. Это библейский вид. Я имею в виду зебры, ослы, лошади. Все в целом они принадлежат одной генетической структуре. Они очень похожи друг на друга, хотя и обладают изолированной генетической информацией, наделяющей их особенной и очень разной характеристикой. Но все они произошли из одного вида, от одной лошади. Это подводит нас к прекрасной иллюстрации, которую можно найти в литературе. Это вид хоботных. Все эти существа похожи на слона. Недавно были раскопаны два стегононовых мамонта. Их помогли определить горбы, один на голове, другой в нижней части лба и, конечно же, на спине. Это совершенно поразительно. Без этих мамонты были бы совсем похожи на современных слонов. И их полно в определенных местностях. Это вот замечательные мамонты. На них было очень много шерсти. Нам знакомы также и экзотические творения, экзотические создания, например, тетралофодонский мастодон. Но пусть это не пугает вас. Предположительно, это древний мастодонт, но, по нашему мнению, все это происходило всего лишь в несколько тысяч лет назад в результате сотворения мира и в результате широкого генетического резерва. Тетралофодон, мастодон, был раскопан с четырьмя бивнями. Это очень экзотический вид семейства хоботовых. И эти мамонты с обильной шерстью просто великолепны. Но у всех у них один и тот же генетический потенциал. Таким образом, вот это и есть микроэволюция. Овладев генетическим кодом мастодонта и плодотворив современного слона, возможно возродить этого прекрасного мамонта со всей шерстью. Фактически над этим работает уже и сейчас, ведь у них одна и та же общая генетическая структура. Я сам с нетерпением этого жду, потому что на самом деле это возможно. Таким образом, мы проиллюстрировали вид. И мне очень нравятся эти создания, они очень специфические, их дизайн просто великолепен. Уши у них, система охлаждения, я не имею в виду просто эффект веера. Когда они сжимают свое ухо, они уменьшают прилив крови к поверхности этих великолепных ушей, и уменьшается и их тепловая энергия. Таким образом, они сами себя охлаждают. Когда они расправляют свои уши, это значит, они хотят избавиться от некоторой теплоты в своем теле. И когда они их сжимают, прижимают назад, они пытаются удержать тепловую энергию. Таким образом, расширение ушей — это их система охлаждения. Это прекрасный дизайн нашего Творца. Сам человек всегда был человеком, как и все виды созданий, и всегда были теми или иными видами. Таким образом, я хочу вот что сказать в заключении. У нас нет никаких проблем с микроэволюцией, потому что она — не что иное, как изоляция или вторичное изменение основной генетической информации, которая была там с самого начала. Но главная проблема в макроэволюции, которая на самом деле никогда не была подтверждена наукой. Да и в модель сотворения она никак не вписывается. Макроэволюция — это концепция предоставления новой информации, что намного усложняет уже само по себе очень сложную структуру. Ведь они предполагают, что ее результат — это совершенно новое существо, что в научном плане совершенно невозможно. Я пытаюсь вам вот что сказать. Все по-прежнему в руках Бога. Даже если мы и видим какие-то изменения в ограниченном плане, иногда они очень драматические, все равно все по-прежнему остается таким, как его сотворил Бог. Это только иллюстрирует его созидательность. Это иллюстрирует тот факт, что Бог сотворил все эти виды совершенно неприкосновенными. Микроэволюция — никаких проблем. Макроэволюция — огромная проблема, потому что в ней нет ничего общего с наукой.

Добро пожаловать на шестой из восьми вечеров для семьи, где мы сосредотачиваем свое внимание на теме «Если бы любовь?» Троеточие. Сегодняшняя тема вновь посвящена деликатному вопросу, как и предыдущая. Мы будем говорить сегодня на тему «Интимная жизнь?» Двоеточие, «Разрушительные мифы». И, как у нас принято на этих вечерах, начнем с поэзии. Наталья Щеглова, 1995 год, переложение книги «Песни песней». Она, Суламита. «Не смотри на меня так нежно, я ослепну под этим взглядом. Ты огонь, ты вихрь безудержный, мне непросто с тобой быть рядом». Загорюсь, полечу, онемею, растворюсь в глазах твоих, милый. Я хочу быть самой

Твоею из всех женщин тобою любимых. Он отвечает: Суламита, Суламита, лодка к берегу прибита, рдеют смуглые ланиты, робость тронула уста, Суламита, Суламита, никнут юные ракиты, как ребенок ты открыта и наивна, и чиста. Вот это произведение в Священном Писании, книга «Песнь песней» вдохновляла многих русских поэтов. Посмотрим, например, на одно из написанных в начале XIX века Гавриил Державин, «Соломон». «Моей молодой подруге вид всех возвышенней жен, прекрасней, Суламита, как горлик на меня он зрит, в самой невинности всех страстней, Соломон. Она мила, тенистый верх и кедр на брачный одр к нам клонит, Суламита. Он мил, и нам любовь готовит в траве душистой тьму утех». Ну, а вот начало XX века, 1915 год, Анна Ахматова. «Под крышей промерзшей пустого жилья я мертвенных дней не считаю, читаю послания апостолов я, слова псалмопевца читаю, но звезды синеют, но иней пушист, и каждая встреча чудесней, а в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней». Книга «Песнь песней» – это разговор вслух о любви, разговор неприкрытый, разговор откровенный, разговор чувственный, разговор честный. Это книга именно о возможности наслаждаться физической составляющей любовных отношений между мужчиной и женщиной, которые соединяются в законном, благословенном, венчанном браке. И вот, что интересно отметить, когда мы сравниваем, как смотрели на эту книгу в древности, как смотрят на нее сейчас, как смотрят на эту книгу в разных направлениях религиозных, то сравнение открывает довольно любопытную информацию. Вот что написано в Мишне. Мишна – это документ, созданный приблизительно в I-II веке нашей эры в иудаизме. Написано: «Весь мир не стоит того дня, в который была дана Израилю песнь песней, ибо все книги святое, а песнь песней святое святых». Представляете? То есть, если все Священное Писание можно сравнить с первым отделением святилища, то песнь песней – это святая святых, это самое святое, что есть. И потому, как гласит электронная еврейская энциклопедия, канонический порядок 5 свитков соответствует порядку праздников, в которые 5 свитков читаются в синагогах. Есть такие в каноне Священного Писания, который был написан приблизительно до IV века до нашей эры, несколько коротеньких книг. Их называют мегилот, то есть свиточки, 5 таких свитков. И вот на каждый из значительных праздников читается какой-то свиточек. И как вы думаете, на какой праздник читается свиток песни песней? На праздник Пасхи. На праздник Пасхи во всеуслышание, принародно, во время богослужения читается книга «Песнь песней». Вот это взгляд традиционный у того народа, который жил с этой книгой на протяжении многих столетий. Ну, а теперь посмотрим совершенно другой взгляд. У вас изображение Оригена, годы жизни 185 по 254. Ориген был учителем и отцом церкви, который
исповедовал совершенно противоположный взгляд на вопрос интимной жизни. Он предложил так называемый аллегорический подход к толкованию Священного Писания. И потому, когда он читал книгу «Песнь песней», он никак не мог себе даже и представить, что там может идти речь о буквальной плотской, романтической, физической любви. И коль скоро это не вписывалось в его такие аскетические взгляды, то он, соответственно, и истолкование предлагал вот такое духовное, аллегорическое, в качестве иллюстрации. В первой главе, в первом стихе написано: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Как вы думаете, что это значит? Ориген говорил: «Это воплощение Иисуса Христа в человеческую плоть». Правда, похоже, да? То есть поцелуи в книге «Песни» – это воплощение Иисуса Христа. Так, волосы, которые описаны в 4 главе, в 1 стихе, они так вот роскошно представлены, сказано: «Царь увлечен твоими кудрями» и так далее. Вот. Это, оказывается, народы, обращенные в христианство. Теперь, живот, который описан у Суламиты в 7 главе, 2 стихе, «живот твой, круглая чаша» и так далее. Так? То есть Соломон любуется формами своей возлюбленной. Оказывается, живот Суламиты – это чаша спасения, из которой, значит, народы пьют вот Божью благодать. Пожалуй, он превзошел себя, когда, описывая 7 стих 7 главы, где сказано о иных красотах Суламиты, то две груди Суламиты, оказывается, это Ветхий и Новый Завет. Представляете? То есть вот это вот пример того, как совершенно по-разному в разных традициях воспринимается библейский текст. Те, кто не мог представить, что речь может идти о буквальной физической близости, пытались это истолковать так, чтобы вообще об этом даже мысли никакой не пришло. Существует постановление 5-го Вселенского собора, которое анафематствует тех, предает анафеме тех, кто учит, будто бы «Песнь песней» говорит о любви между мужчиной и женщиной. То есть анафема тем, кто будет считать, что надо верить тому, что написано. Представляете, как далеко вот в этом взгляде зашли некоторые направления в христианстве. Но когда мы возьмем стандартную Женевскую Библию, которая уже отражает, скажем, протестантский взгляд на этот вопрос, там написано: в тексте поэмы действительно нет намеков на аллегории. Кроме того, стиль книги и определенные фрагменты текста исключают саму возможность толкования книги в аллегорически-мистическом плане. Пренебрежительное же отношение к чувственной плотской любви, лежащей в основе человеческих супружеских отношений, является пренебрежением к установлениям и заповедям Божьим, в число которых входит благословенный Господом брак между мужчиной и женщиной, именно воспеванию супружества как апофеоза земной любви посвящена песнь. Итак, когда мы смотрим на это без определенных неверных предпосылок, когда мы воспринимаем библейский текст, как он нам дан, то книга «Песнь песней» представляет собой, вне сомнения, самый возвышенный образец описания романтической, чувственной, телесной любви. И дана она в качестве образца для всех поколений. Мы с вами, надеюсь, уже готовы к тому, чтобы теперь, сделав эти вводные замечания, рассмотреть некоторые самые распространенные мифы в отношении интимной жизни. Итак, миф номер один. Многие полагают, что, согласно Библии, целью интимной жизни является исключительно деторождение. Так?
цель интимной жизни исключительно деторождение. Вот как однажды рассказывал один старец, который уже в почтенном возрасте вот повествовал о своей семейной жизни, и ему задали вопрос: «Как вот в вашей жизни с этим дело обстояло? Поделитесь, пожалуйста». Он отвечает так: «Нам Господь дал 9 детей, и 2 раза мы согрешили». То есть интимная близость исключительно для деторождения. Соответственно,

Математика простая, 11 раз за все годы супружеской жизни вот они приступили к этому святому делу. Итак, вот многие с таким живут. И естественно, что приводится в качестве обоснования? Книга «Бытие»,

женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною, груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Итак, для чего? Для услаждения, для радости. Речь идет об удовольствии, речь идет о том, что Господь создал для того, чтобы, первый глагол сказано «утешайся». В оригинале, в подлиннике глагол «самах» дословно «радуйся», «радуйся». Дальше термин «услаждайся» очень интересен. В подлиннике это древнееврейское «шага», и означает оно следующее. Вот сравним еще, где оно используется в книге притчи. 20 глава, 1 стих. Попытаемся вместе перевести. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен». Как переведено древнееврейское «шага»? Увлекающийся. Увлекающийся. Что значит «увлекающийся»? Фактически, это слово обозначает напитки, опьяняющие. То есть, и всякий опьяняющийся ими неразумен. Итак, интимная жизнь сродни чему, согласно книге Божьей? Состоянию эйфории, в состоянии опьянения. Вот цель интимной жизни, помимо деторождения. То есть одни вином и секерой, а Господь говорит, нет, не ими, а чем? Женою своей, пожалуйста, наслаждайся. Женою своей радуйся, с ней проводи время. Итак, два глагола – утешайся, то есть радуйся в оригинале, и услаждайся. Вот о чем речь идет. Давайте теперь посмотрим на апостольские писания. 1 Коринфянам, 7 глава, первые два стиха. Тоже вот при невнимательном чтении часто делаются неверные выводы. Читаем 7 глава, стихи 1 и 2, 1 послания к Коринфянам. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа». То есть, вот первое, на что нужно обратить внимание, слово «избежание» и перед этим «в избежании» курсивом набрано. Что это означает, дорогие? Значит, в подлиннике этого нету. Все слова, набранные курсивом в синодальном переводе, добавлены переводчиками. Потому если вы их уберете, поскольку нету их в оригинале, тогда начинает появляться вопрос, а о чем же тут на самом деле написано? Так вот, получается мысль довольно противоречивая. Хорошо человеку не касаться женщины, но потом блуда, каждый имей свою жену. Странно, странно звучит. Давайте посмотрим, как вот эта мысль выражена в современном переводе Кулакова. Он пишет, «Теперь про то, о чем вы писали мне». О чем они писали? «Вы говорите, хорошо для мужчины вообще не знать женщины». То есть вот эта вот мысль о том, что хорошо человеку не касаться женщины, это чья мысль? Это не мысль апостола Павла. Он говорит, о чем вы писали ко мне, что хорошо человеку не касаться женщины, то есть кто-то ему написал из Коринфской церкви, думая, что интимная жизнь вообще теперь уже больше не нужна. На это Павел отвечает, нет, нет. И читаем дальше, сказано, чтобы не впасть в блуд, пусть у каждого будет своя жена и у каждой женщины свой муж. То есть совершенно меняется смысл. Он реагирует на то, что ему написали. И вот ему было написано именно вот такое представление об интимной жизни, при которой считается, что этого вовсе и не нужно делать. Но если мы читаем дальше, то мы находим здесь, в 9 стихе, следующее. 1 Коринфянам 7:9.
Если не могут воздержаться, пусть вступают в брак.

Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Итак, дорогие, откровенный вопрос. Для чего нужен брак? Согласно тексту? Чтобы не разжигаться, чтобы не блудить, так, во избежание блуда. То есть здесь деторождение вообще не присутствует в обсуждении этого вопроса. Апостол Павел говорит о естественном желании, о естественном стремлении к интимной близости. И его можно осуществлять, как в миру делается, развратно, путем блуда, или же можно это делать, вступив в законные отношения. И потому апостол Павел пишет еще раз, пусть вступают в брак, чтобы не разжигаться. Таким образом, цель брака достаточная для удовлетворения потребностей в интимной жизни. Это не единственная. Здесь апостол Павел частный вопрос рассматривает. Целей у брака гораздо больше. Мы говорили с вами об этом на одной из предыдущих бесед. Но вот эта цель, удовлетворение потребностей физической близости, это Божья цель, и она достойна того, чтобы ради нее вступать в брак. Итак, первый миф, который мы рассматриваем, это миф о том, что якобы интимная жизнь дана только для деторождения. На самом деле у нее минимум две цели деторождения, вне всякого сомнения, но а также цель отдельная, которая упоминается вне зависимости и вне связи с деторождением. Это радость, это удовольствие, это вот, исполнение и осуществление того естественного влечения к интимной жизни, которое Господь создал в человеке. Это первый миф. Второй миф заключается в том, что якобы интимная жизнь – это стыдно. Вот. И, конечно же, общество, в особенности вот такое традиционное общество, этим пропитано. И так интересно наблюдать было, как во время дискуссионного клуба некоторые из вас все-таки разговаривали на эту тему. Это уже само по себе большой подвиг, да? Потому что считается, как у нас этого никогда не было, и, естественно, говорить не о чем. Вообще, о чем может идти речь, так? То есть говорить об этом – это стыдно, и осуществлять. То есть считалось, что дело это какое-то вообще постыдное такое. Так, давайте посмотрим. Книга «Бытие», 2 глава, стихи 24 и 25 – это описывает так. Бытие 2 глава, стих 24. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Итак, есть ли стыд в том, чтобы муж и женой были обнаженные? Что говорит Библия? Нет никакого стыда. Стыда нет никакого. Стыд появился тогда, когда грех вошел в их взаимоотношения. Бытие 3 глава 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание только после того, как наши прародители вкусили запретный плод, и в результате дьявол произвел в них радикальные изменения внутри их природы, только после этого они друг друга стали стыдиться. А в чистых взаимоотношениях, во взаимоотношениях, где нет греха, обнаженность не является стыдом. Я вспоминаю здесь, как один из священнослужителей рассказывал о том, как однажды он приехал в новый город, куда его пригласили для того, чтобы провести духовно-просветительские встречи. И вот братья его пригласили на разговор, прежде чем решились выпустить его, так сказать, на сцену, где были гости приглашены, жители города, чтобы вот он как раз-таки рассказывал о библейских законах супружества. Нужно было выяснить, правильных ли он взглядов. И вот, вот там в тайной комнате его, так сказать, ну, окружили и задают все вопросы, чтобы проверить его, все ли там канонично, все ли там нормально. И вот один задает вопрос и говорит, а вот вы когда-нибудь свою жену видели обнаженной? Ну и вот вопрос задает так, что уже совершенно понятно, что в представлении задающего вопрос это великий страшный грех. И тут же добавляет, мы при солнечном свете никогда
Ни

никогда этим не занимались, я свою жену обнаженной никогда не видел. И вот этот служитель говорит, я возмолился Господу, потому что если сейчас забракуют, то не выпустят евангелизацию совершать. Если сейчас признают меня еретиком, то я не смогу к народу благую весть обращать. И вот он тогда вспомнил вот этот вот отрывочек и говорит, Адам и Ева стали стыдиться наготы друг друга до греха или после греха? На этом вопрос был исчерпан. Дорогие, стыдно ли это? Что говорит Священное Писание? Никоим образом не стыдились. И когда мы с вами открываем вот ту самую книгу «Песнь песней», 7 главу, первые 9 стихов, давайте вот мы сейчас устроим тест, я буду внимательно смотреть на ваши лица, и мы будем читать то, что Бог нам повелел читать, в том числе и читать вслух. И сейчас произойдет проверка того, насколько ваше понятие о стыде совпадает с Божьим понятием о стыде. Готовы? Итак, книга «Песнь песней», 7 глава, первые стихи. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О, как прекрасны, смотрю в зал, ноги твои в сандалиях, тщерь именитая». Пока не стыдно? Пока нормально? Замечательно. Дальше. «Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника, живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями, два сосца твои, как два козленка». Двойни серны, некоторые из вас уже, как говорится, по привычке потупили взор, шея твоя, как столб из слоновой кости, голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур, царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательно возлюблена твоей миловидностью. И вот самое страшное начинается. Готовы? «Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти». Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков, и так далее. Вот для Бога это не стыдно, а для вас? Бог вдохновил рабов своих пророков написать этот священный текст. Это святая святых. Потому давайте так и признаемся, что это миф. Ничего нет постыдного в самой теме об интимной близости, и тем более в реализации интимной близости в контексте супружества, благословленного Богом. А вот что стыдно, это рядышком. Книга притчей, 7 глава, стихи с 1 по 19 описывает. Притчи, 7 глава, там описывается блудница, шумливая, необузданная, которая зазывает, которая навязывает себя. И вот там сказано, она с бесстыдным лицом. Итак, стыдно когда? Когда это блуд, когда это похоть, когда это прелюбодеяние, когда это разврат. Вот это стыдно. А интимная жизнь, которая Господом сотворена, она представляет собой удивительный Божий замысел. Еще один миф заключается в следующем. Суть в том, что как будто бы, якобы, это, то есть интимная близость, интересна и доставляет удовольствие только мужчине. Так, ну мы будем сейчас голосование проводить, нет? Ну, наверное, это еще рано, да, для нашей почтенной публики. Итак, что Библия говорит? Книга «Песнь песней», 1 глава, 3 стих. Сказано так, «Песнь песней», 1:3. Говорит, давайте, во-первых, определим, кто говорит, он или она. 1 глава, 3 стих. «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь вел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино». Кто тут стремится к ласкам? Кто инициирует? Кто говорит, мужчина или женщина?
Женщина, вне всякого сомнения, 7 глава стихи 11 и 12, «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, там я окажу ласки мои тебе». Кто говорит? Женщина. Мы продолжим разговор на эту тему во время второй половины нашей встречи.

Дорогие возлюбленные, слава, слава, слава Богу. Мы, как я уже сказал, приближаемся к Дню Пасхи. Это будет 20 апреля. Остался, ну, поменьше месяца. И это будет Пасха и у православных, и у католиков, и у протестантов. Знаете, католиков есть около миллиарда на Земле, считающие себя вот... И протестантов тоже много, там около 800 миллионов примерно. И православных тоже 200 с лишним миллионов есть. Но вот протестантов очень много, верующих, и так далее. И вот верующие люди теперь все будут почитать Господа и славить, слава Богу. Но Бог хочет, чтобы мы знали Его каждый день, ежедневно, не только в праздники, правда же, друзья? Но знали Его лично. Я сегодня хочу продолжить такие серьезные вещи, которые связаны с тем, что мешает войти в Царство Божье. Что может стать препятствием каждому из нас, если это будет в нас. И когда мы с вами спасены, и мы помилованы, и Бог дал нам святость во Христе, скажите аминь, да? И праведность дал нам во Христе. Но мы находимся в этом мире, в мире, где есть опасности, где есть атаки врага, да? В мире, где есть несовершенные люди, и мы порой бываем несовершенные. А раз несовершенные люди, значит, они могут неправильно совершенно сказать, несовершенно к нам отнестись, несовершенно к нам поступить, и провести, вести себя так по отношению к нам. И мы можем испытывать определенные отрицательные эмоции. В обществе происходят проблемы, в государстве могут быть, в соседних государствах, междугосударственные конфликты, и всякие торговые войны сейчас идут, и уже начались и тарифные всякие войны, и все прочее. Много-много всего. И это все может оказывать влияние на человека, а нам нужно себя вести и правильно быть в таком состоянии, которое позволит нам войти в Царство Божие. Вот среди всего этого мы с вами должны быть кандидатами и в Царство Божие, и мы должны знать, что мне помешает туда попасть, от чего я должен уже сейчас быть, себя беречь и себя, сохранять, избавлять, если это что-то есть. Это очень важно, что нам знать, что нам помешает. Вы знаете, когда человек тренируется, чтобы он сбрасывает то, что ему мешает. Он сбрасывает лишний вес. И есть такие люди, что даже немножко даже забавно, что нам, но они вот так стараются, чтобы достичь пловцу своего высшего результата. Они не только сбрасывают вес, они, извините, даже вот они думают, что им мешает волосяной покров, и нужно все себя вот сбрить, чтобы не было сопротивления в воде, чтобы ни одна, каждая ворсинка, волосинка не сопротивлялась потоку. И поэтому нам это было немножко смешно, забавно, но я потом заметил, что это повсеместно распространено среди... Они себя вот таким образом пытаются избавить от того, что может им помешать. И когда мы думаем о том, что нам может помешать войти в Царство Божие, мы спасены, да. Я не говорю сейчас, конечно, о каждом. Кто-то смотрит, и он не спасен. Кто-то, возможно, находится в церковь, но не спасен от греха, в смысле, держит в себе этот грех или что-нибудь такое. Это может быть. Но я говорю сейчас о тех, кто даже уже спасен, кто оправдан. И тем не менее, Бог хочет, чтобы мы знали, что может нам помешать. И об этом говорит сам Иисус. А Иисуса слово авторитетное, так, как и его пророков и апостолов. Правда же? И вот я размышляю на эту тему. И вот такое слово, как мы слышали недельку назад, оно такое отрезвляющее. Иисус говорит верующему человеку, вместо того, чтобы сказать: «Никодим, ну я знаю, ты отличаешься от фарисеев, ты отличаешься от старейшин, ты даже пришел со мной поговорить, хоть и ночью». Иисус мог бы так сказать ему: «Я понимаю, что ты веришь в меня. Я понимаю, что тебе нелегко. Ты находишься среди старейшин и Израилевых, и они очень плохо к тебе отнесутся, иудейские, если узнают. Но ты молодец, что пришел, и я тебя тоже люблю». Иисус бы мог так говорить. Но неожиданно для Никодима и для всех нас, он в ответ на признательность Никодима, который говорит, что мы знаем, что ты пришедший от Бога, учитель. Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Мы понимаем, что ты от Бога. Но Иисус Христос
как бы прерывает его и говорит такие слова, которые смутили этого человека. Он говорит: «Истинно, истинно». Два раза я повторяю это: «Истинно, истинно». Это значит, Господь говорит, это выше, чем клятвенное слово, знаете. «Истинно, истинно говорю». Если кто не родится свыше, то есть кто не переродится, кто не станет другим человеком, он не может войти в Царство Божие. И он говорит: не удивляйся. Не удивляйся, потому что Иисус видел, что Никодим удивлялся. И он говорит: не удивляйся. Иисус бы не стал это говорить, если бы Никодим не был удивлен. Правда же? Да? Иисус просто видел его внутреннее состояние. И он говорит: потому что рожденный от плоти – это плоть. А рожденный от Духа – вот что должно быть, от Духа Святого. Вот это духовный человек. И поэтому Господь сказал, что очень серьезно. И вот эти слова, они приводят в чувство. Как? Значит, я должен быть другим? Не просто верить, что есть Бог? Не просто верить, что Он есть? Да, действительно. К сожалению, этого недостаточно. Но это Божьи стандарты, и они справедливые. Очень важно не просто, что есть, что у нас есть или были родители, но иметь к ним правильное отношение, да? Очень важно не просто знать и верить, что у меня есть друг, брат, сестра, но иметь правильное к нему отношение, то есть уважать, ценить, любить во Христе, благословлять. Так и здесь. Не то, что знать, что есть Бог, но иметь правильное с ним отношение. А это может иметь только другой человек, то есть не плотской, а духовный человек, внутренний человек, человек сердца, человек, который внутри совершенно другой. И вот Иисус говорит такие слова, которые удивили Никодима. И поэтому он действительно не понял. Он говорит: ну как человек может опять родиться? Ну как он может оказаться опять внутри в утробе матери? Иисус говорит: нет. И тогда он говорит: Дух дышит где хочет. То есть это движение Духа Святого, который в каждом месте. Он вдруг человека меняет и действует так, как ему угодно. Иисус говорит: кто не родится от воды и Духа Святого, не может войти в Царство Божие. От воды имеется в виду, вода – это прообраз Слова Божьего. И вот в послании Ефесянам апостола Павла в 5 главе написано, что Христос Иисус возлюбил церковь, это 5:35, и предал себя за нее, чтобы очистить ее себе. И вот стих 26 говорит, чтобы очистить ее себе. Не 35, 25-26, очистить ее себе. Очистить ее себе баней водной посредством слова. Смотрите, очистить ее себе. Баней водной посредством слова. Когда молодые люди, они хотят создать семью, и девушка хочет найти себе достойного мужа, она не просто так это делает. Первого встречного легкомысленного человека, может быть, преступника, там, пьющего. Нет, конечно. Если девушка думает о серьезных отношениях, она хочет, чтобы это был достойный человек, чтобы он не обидел ее, не обманул ее, чтобы он не был тяжелым, брутальным, жестоким и так далее. Смотрите, она хочет так же и наоборот. И молодой человек, он не хочет просто так вот встретить девушку на улице и... Ну, конечно, бывают легкомысленные решения, бывают поспешные. И да, есть любовь, бывает любовь с первого взгляда, но человек хочет убедиться, он понимает, что это серьезно, это очень серьезно, и так далее. И вот, а верующие люди больше понимают, они понимают, что всю жизнь мне придется проводить с этим человеком, и я должен убедиться, что он готов. Смотрите, Господь хочет убедиться, что мы те, с кем Он будет проводить всю вечность. Но я, понимаете, я так образно говорю. Он хочет себе очистить церковь. Он нас любит, какие мы есть. Он любит нас, написано, возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Но это не значит, что мы были достойными Царства Божия, когда мы были грешными. Понимаете? Он любил нас. Я повторю, Иисус возлюбил грешных, ибо так возлюбил Бог мир, то есть грешный мир, что отдал Сына. Так написано, друзья. Аминь. Скажите, правда, что Бог возлюбил нас, когда мы были грешны? Аминь. Но мы не были еще готовы, и Он захотел нас очистить себе посредством Слова. Очистить себе посредством Слова.
Вы знаете, мы берем картофель, да, и мы очищаем его себе. Мы не кушаем его в таком виде. Да, можно, конечно, тщательно мыть, чистить и там в кожуре и что-то делать, но все равно это должно быть очищено очень сильно. И морковь мы не кушаем в таком виде. Мы очищаем ее. Мы понимаем, нам нравится морковь, но мы знаем, что ее нужно очистить. И мы хотим это принять, но мы знаем, что это нужно. И когда мы берем с вами плоды, они вкусные, и яблоки, и что бы ни было, но они в земле. Мы знаем, что их нужно очистить. И мы берем, очищаем их, понимаем, что это очень опасно, просто есть грязные. Это может быть заражение, это может быть инфекция, это могут быть, извините, паразиты и так далее. Поэтому мы берем, мы любим плоды, даже когда они валяются под деревьями, даже когда они лежат в магазинах на полках, и, может быть, десятки рук уже могли их дотронуться. Но мы знаем, что их нужно очистить. Скажите громко аминь, пожалуйста. Так и Бог любит нас очень сильно. И когда Он любил нас, когда мы были грешными, но когда мы приходим к Нему, Он хочет сделать нас, чтобы мы были подобны Ему, чтобы мы были похожи, соответственно Ему. Вот. Теперь Бог, родители любят детей, какие они есть. Они любят, но они не хотят, чтобы они оставались такие, как есть. Чтобы детки, если плохо учатся, начали хорошо учиться, да? Чтобы детки, если они где-то ленятся, чтобы перестали лениться. Согласитесь, правда? Мы любим деток. И один ребенок, он скажет, он все сделает четко и правильно. Другой, может быть, так не с охотцей сделает. Или у него были, мы отвлекли его от его любимых занятий или от какой-то игры. И, конечно, ребенок не очень хочет, но родители любят его. Любят. Но они хотят, чтобы он был вот готов на всякое доброе дело. Да, мама, я пойду в магазин. Да, хорошо, мамочка, да, я понимаю. Да, я сделал. И поэтому родители трудятся, говорят, сынок, я так хочу, чтобы ты вот был, ну, как бы ответственным таком. Ты же видишь, я вот там сейчас болею, или папа на работе, а вот там сестренки дома, их надо сейчас покормить. Да, мама, прости, да, прости меня. И вот так вот меняется сердце. Бог работает над нами, и Он хочет очистить посредством Слова. Вот почему как важно ходить в церковь. Вот важно слышать, читать Писание. Как это ценно. Вы знаете, как интересно, пастор Юха начал читать нам 23-й Псалом. «Поднимитесь, врата, двери вечные». А я только недавно его читал. А Вера Васильевна пришла ко мне в гости и говорит, «Слушайте, я только сегодня утром читала 23-й Псалом. Поднимитесь, двери вечные, войдет Царь Славы». Я говорю, видите, как один дух, скажем, слава Богу. Давайте дадим Богу славу, правда же? Аллилуйя, аллилуйя. И Господь нам говорит, и вот мы читаем это слово, нам так нравится. И вдруг кто-то еще нам говорит, еще больше нравится. А там написано, такой род, а кто взойдет на гору, там написано. А кто? Кто взойдет на гору? Вообще, кто будет там, на небесах? А кто будет? Будет ли там мои сотрудники? Будет ли там Марина? Будет ли там Светлана? Будет ли там Володя? Кто? Мой сосед Владимир там. Будет ли? Написано, и Бог говорит, у кого вот сердце не повинно, у кого, кто не клялся напрасно, то есть кто не лгал, не клялся там, у кого руки не повинны, сердце чисто, кто не божился ложно, и тот получит благословение. А дальше что написано? Кто же эти люди? А дальше следующий стих, откройте, пожалуйста. Таков род, то есть такое поколение людей, ищущих лицо, те, кто ищет Бога, они вот такие люди. Сердце неповинное и чисто. Дадим слава Богу. Аминь, аминь, аминь, аминь. Друзья, вот кто ищет Господа, кто на самом деле ищет Его, у них... И тогда Бог говорит, как Его найти? Он говорит, поднимите врата, двери вечные. А что такое двери вечные? Это сердце, это оно вечно. И есть еще у нас одни врата, это уста. Если устами своими... И вот сестра Вера мне сказала, говорит, мне так коснулось, что уста — это наши врата и сердце. Правильно. Поэтому, когда устами исповедуешь Иисуса Господом и сердцем веришь, то спасется. Поэтому устами исповедуют к спасению, а сердцем верят к праведности. Поэтому уста – это наши врата, это наши двери. И когда мы открываем двери нашего сердца и начинаем призывать Господа, двери уст наших, Бог говорит, открой уста свои, и я наполню их. Правда? Нужно открыть уста для Бога. Кто верит в это, скажите мне. Уста для Бога, уста для Бога. Это когда мы говорим Его Слово, когда мы говорим о Боге. Для Него мы открываем свои уста и свое сердце. И вот когда мы с вами слушаем Слово, оно нас очищает. Итак, мы читаем в 23-м Псалме, пастор Юха нам прочитал в воскресенье, то кто войдет, кто будет спасен? И вот Христос говорит, людям это невозможно.
Он говорит это Евангелие от Марка. Петр ужаснулся. Они говорят, кто же может спастись, Господь, если трудно имеющим богатство войти в Царство Божие? Представьте, трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Вот еще что мешает людям. Земные вещи. Они ужаснулись. А кто же тогда вообще может спастись? Ну кто? Он говорит, для людей это невозможно. Но не для Бога. Ибо все возможно Богу. Матфея сказано и Марка. Матфея, молодцы, 19:26. Все возможно Богу. И вот поэтому, когда Бог, Он дает дар спасения, Он прощает человека, и Он меняет его сердце. Ну, меняется сердце. Тогда возможно. Тогда все возможно. И вот этот процесс, он происходит удивительный. И мы вот замечаем, как Бог меняет нас. Мы видим, какие мы были раньше, какие Бог что-то делает, какие наши друзья. Вот. Как сестра Вайки пришла. Как небо и земля. Как Бог меняет. Как Бог меняет. Как всех нас меняет. Это удивительно как. Понимаете? Я не говорю, что она была плохая, но она сама про себя может вам свидетельствовать. Но понимаете, как Бог дает такое миротворение, любовь ко всем. Вот. Как удаляет все из нас, что... И каждого из нас. И мы вдруг, нам уже не хочется обижаться, нам не хочется ни о ком думать, нам хочется одного – любить Иисуса и всех людей любить. Аминь. Как это хорошо, как Бог... Это вот работа, которую Бог очищает. Церковь у нас невидима. И вот Господь говорит, трудно надеющимся на богатство войти в Царство. Он как бы уточняет, надеющимся на богатство. То есть есть люди, которые, у них есть богатство, ну, там Авраам имел богатство, да, но он сразу отдал десятую часть. Только увидел Божьего человека, сразу десятую часть. Он был щедрый, он отдал лучшую землю Лоту. Он уповал на Бога, там все. Вот. Но надеющийся на богатство свое, Библия говорит, упадет. Так сказано в притчах. Надеющийся на богатство свое упадет. И поэтому... Господь подчеркивает, что вот проблема того молодого человека, он был наследник, у него было имущество большое, он был юноша, еще не женатый, молодой человек, он был очень богатый. И вдруг Иисус Христос как будто подкосил его основу, ну, как будто бы. Он, конечно, этого не сделал, он ему самому предложил. Хочешь быть совершенным? Иди, продай все, что ты имеешь, раздай нищим, приходи, следуй за мной, и ты будешь иметь сокровища на небесах. И вот это для него уже не звучало, сокровища на небесах, что Бог мне поможет, что Он мне воздаст. Он даст мне, он слышал только одно. Иди и продай. Как же я это все продам? Он отошел с печалью. Он понял, что пойти за Иисусом просто так не получится, что ему что-то мешает, по словам Христа. И поэтому есть препятствия, есть люди, которые из-за этого, именно из-за материальных проблем, из-за бизнеса охладели к Богу, из-за денег, из-за отношений к имуществу, из-за такого, жадности, скупости, как угодно можно сказать. И пусть этого не будет у нас во имя Иисуса, скажите аминь. Пусть этого не будет у нас, скажите, пожалуйста, аминь. И вот тоже есть препятствия. Но какие же еще есть препятствия? И вот мы с вами рассмотрели в прошлый раз, что это тоже о рождении свыше. Матфея, 18 глава, с 1 стиха. Ученики спросили, кто больше? И Иисус сказал, кто больше? Он поставил ребенка и говорит, вот кто больше. Но еще не только это. Если бы только Иисус сказал, вот больше дитя, и слава Богу, мы подумали, ну да, ну что ж, хорошо, дитя значит больше. А Бог говорит... И очень серьезно, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Представляете? Не войдете. Если бы вот этого предложения не было, не войдете в Царство Небесное, то можно было бы сказать, ну вот да, есть дитя, я хочу быть как дитя, буду подражать. Но Иисус говорит серьезнее. Он говорит, не войдете в Царство Божие. И поэтому мы должны преобразиться. И, как Павел говорит, на злое будьте младенцы. Вот как дети, вот... Вот, дети быстро прощают. Они имеют такое отношение очень. А по уму будьте совершеннолетние. То есть мы должны понимать, что для нас опасность. И, тем не менее, быть как дети внутри.
И это тоже о рождении свыше. Но что я сегодня хотел еще важное сказать? Давайте откроем, пожалуйста, Матфея 18 главу. Матфея 18 главу. Здесь говорится особенное слово не только о детях, а там же говорится еще одна интересная характеристика. И вот здесь очень многим людям вот это нужно. Это нужно сегодня. У меня сегодня был диалог, переписка была. Это могло быть вчера, это могло быть когда угодно. О чем? Именно об этом. Смотрите, что здесь написано. Здесь говорится так. Когда Иисус Христос говорит, где вы будете собраны во имя Мое, я буду среди вас. И это очень сильное слово. И на днях мы разговаривали с одним человеком из другого города. Он говорит, ну вот где двое-трое собрались, я среди вас. Нет, я говорю. Он говорит, как? Я говорю, нет, что там написано? Он говорит, ну вот где двое-трое собраны, там я буду среди них. Я говорю, нет. Там сказано другое, что во имя Мое где соберутся? Где соберутся из-за Меня? Говорю, получается как? Я говорю этой женщине, сестре, она хорошая сестра в Господе. Просто она не придавала значения этим словам. Я говорю, как? Двое-трое собрались, и Бог среди них? Ну, допустим. Да, собрались двое-трое верующих, поговорили о ком-то, поосуждали, и вот Господь среди них. Нет, так не работает. Так же получается, да. Если просто двое-трое собрались, поговорили, какая плохая соседка, какой плохой верующий в церкви, они же двое-трое собрались. Но мы знаем, так не работает, и Божьего присутствия там не будет. Скажите аминь. Вот. Оказывается, мало собраться верующим. Это мало прийти в церковь, просто собраться. Нужно собраться во имя Его, то есть из-за Него. Конкретно из-за Божьего присутствия, чтобы свои венцы, все заслуги, все, за что тебя похвалили, все, за что тебе сказали спасибо, все положить перед Богом, сказать, Господь, я поклоняюсь, если бы не Ты, если бы Ты меня не спас, если бы Ты не открылся, и ничего вообще бы не было, все, за все слава Тебе. Итак, люди, когда собираются во имя Господа, и все, понимаете, так же молодежное собрание. Если молодежь соберется, ну вот ради друг друга пообщаться, поговорить, это неплохо. Они ведь там не курят, не пьют, слава Богу. Но они просто собрались, но Божьего присутствия может не хватать. А когда молодежь начнет поклоняться, они берут гитары. Они говорят, давайте мы помолимся. Давайте, вот задерживается наш лидер. Вот нету там старшего. Давайте. И взяли, и начали поклоняться. Это уже во имя Господа начинается. Правда же? Начали поклоняться. И когда начали поклоняться, тогда Господь приходит своим присутствием. Но моя цель дальше. Тогда Петр приступил к нему, говорит, сколько раз прощать брату моему? 18:21. Сколько раз прощать брату моему? И вот эта история, у нее есть очень серьезный конец. Сколько раз прощать брату моему? Потому что это серьезная проблема. Брат один раз обидел, другой раз обидел, в прошлом году обидел, и опять обидел. И на день рождения, может быть, не пришел и не поздравил. И, может быть, еще что-то обо мне подумал. А Иисус говорит только одно. Не до 7 раз. До 70 раз. Это, по крайней мере, если быть буквальным, это 490. А на самом деле означает очень много. Ну, просто бесконечно. И Господь говорит эту историю Петру. Вот проблема людей. Как прощать? И женщина, допустим, мне говорит и пишет, «Ой, мой муж любит только свое хобби». Ну, например, да? Вот, он вот, когда что-то на рыбалке случилось, у него там снасти сломались, лодку пробил, он быстро все это себе купил. А как для меня там? Ну, например. Это обида называется. Это обида. И, конечно, муж, он должен вот... не только заботиться там о снастях, о лодке. Я не говорю, что он плохой. Просто вот... Но вот если мы будем жить этой обидой, что будет? Тогда

наше сердце закрывается, наши верхние врат, которые открыты, они закрываются, наш дух закрывается, а плоть начинает занимать это место. Знаете, она приходит. Там, где Господь уходит, туда сатана приходит. Правда же, да? Где место убрано, чисто, свободно, то есть туда приходит сатана. И еще и семь злейших берет. Извините, такое серьезное предупреждение. Так вот, женщины могут обидеться на мужа, на брата, брат на брата, жена, муж может обидеться на жену. Вот, пришел домой, опять еда не готова или что-нибудь. Расскажу вам. Мужчина, жена приходит домой, а у него все убрано идеально, и еда наготовлена, и первое, и второе, она потрясена. Как это у тебя так все? Как это? Что ты, что решил за ум взяться? Ты что это у тебя тут? Он говорит, да я просто вызвал жену на час. Да, он говорит, жену на час вызвал. Вот она говорит, какую жену? Какую жену? Она перепугалась. Кто? Кто здесь был? Она говорит, да просто, ну ты же не приготовила, ты же вот не сделала, ты то не сделала. Ты посуду не помыла, я вызвал жену на час, вот там услуга. Она так расстроилась. Он говорит, да не переживай ты, просто мама твоя приходила. Говорит, она тут все и приготовила. Я говорю, такой вот, ну знаете, это такой немножко юмор, но он решил пошутить так вот на женой. Но вы знаете, не надо обижаться, когда жена не приготовила. Не надо обижаться, когда муж домой рыбу с рыбалки не принес или что-нибудь. Но суть не в этом. Я не буду сейчас на эти мелочи останавливаться. Речь о том, прощаем ли мы. Почему? Потому что если мы не простим, нас ожидает нечто очень серьезное в конце. И поэтому можно веселые истории рассказать, можно грустные. Обычно обида, она имеет грустную основу, она не имеет радости. Но когда мы об этом вспоминаем, то, может быть, мы иногда смеемся. И иногда это кажется, что забавно. Но обида на самом себе, она портит сердце. Она портит отношения. Она разрушает отношения с Богом. Пастор Генри Мадава говорил, если мне нельзя обижаться, если я обижаюсь, я перестану слышать Бога. Понимаете, что нам важнее? Нам важно слышать Бога, правда же? Нам важнее слышать Бога и войти в Царство Божие. Потому что дальше написано, Иисус говорит, «Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами». Это значит произвести расчеты. Вот он дал столько денег Меньшикову и сказал, так, отчитайся за свою губернию. Там, ну, за... Вот. Вот он дал столько денег другому там какому-то князю, допустим, выделил государство вот, на развитие. Рассказывай там. Ну, и мы сейчас на одну область выделяется, на этот город выделяется, вот, на Нарву выделяются деньги, на другой город выделяются. Отчитайся. И вот царь дал слугам, он дал им займ, он захотел сосчитаться. И вот пришел один раб и пал и говорит, «Государь, потерпи не на мне, я все отдам тебе». Знаете, но выше сказано, приведен был к нему кто-то, кто должен ему 10 тысяч талантов. Это огромные, это десятки килограммов золота или серебра. Десятки килограммов. И ему нечем было заплатить. И тогда он, царь говорит, тогда забираем в рабство жену, детей. То есть дети будут и жена отрабатывать. Значит, они будут бесплатно работать на государя теперь. Все будут, ничего не будут получать. Просто выполнять все задания, всю работу, всю жизнь. Предположим так. Но этот раб, он умолял, то есть он начал просить прощения. И вот здесь речь идет о покаянии перед Богом. И он начал просить прощения, потерпи на мне. То есть подожди, я все заплачу. Возможно, я открою свой бизнес или что-то другое. Что он там говорил? И написано, государь умилосердился. Умилосердился – это любовь. Написано, любовь милосердствует. Да, 1 Коринфянам 13, 7. Любовь милосердствует. Вообще христианство держится на милосердии, то есть на любви. Согласитесь? Мир держится на любви, на милосердии, на прощении. Если этого не будет, если не будет снисхождения, если не будет милости, то этот мир просто рухнет, потому что никто не может просто выдержать. Вот везде найдутся люди, которым

их просто нечем заплатить. Если не будет социального пособия, то есть не будет милосердия, люди просто, не знаю, будут погибать, умирать от голода, пойдут на крайние меры. Некоторые пойдут в преступность, как вот дети раньше с общежития идут, чтобы украсть эти шоколадки, а потом попадают в полицию. И потом в тюрьму малолетняя. Если не будет милосердия, не будет помощь сиротам, не будет помощь вдовам, не будет помощь пенсионерам, что же будет тогда? Так вот, это маленький пример, что мир, он держится на Божьей любви и милосердии. И вот этот господин, он решил простить. И весь долг простил ему, весь долг простил ему. И это потрясающе. Но история продолжается. Продолжается в том, что этот человек, он нашел того, кто ему был должен. Вот из этих 10 тысяч талантов он дал в долг 100 динариев кому-то. И он схватил его. Он душил его. Это Иисус рассказывает слова. Я напоминаю, друзья, те, кто смотрит в эфире, сам Иисус говорит эти слова. Он говорит, он душил его, схватил его и говорит, отдай мне, что должен. Тот умолял его, прости меня, то есть я потерпи на мне. Я все отдам тебе, но он не захотел. И он пошел и посадил его в темницу. То есть он его сдал в полицию, он сдал его властям, он сказал, он мне должен. Те спросили, ты должен ему? Он говорит, да, я должен 100 динариев, но я не могу вернуть. И его посадили в тюрьму. И друзья вот этого человека, они очень, товарищи, они очень огорчились. Они узнали, что случилось. Они знали, что случилось. У того человека такое вот дело, что ему все прощено, но он вот так поступил. Они пошли и пожаловались государю. То есть они Богу рассказали, можно сказать, люди пожаловались Господу. И вот этот государь, который прообраз Господа, он разгневался. Он осудил этого человека. Он сказал, злой раб, я весь долг тот, я простил тебе. То есть все-все грехи твои простил тебя. Все, с тех пор, как ты покаялся. Но ты, потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как я помиловал тебя? И разгневавшись, государь отдал его истязателям, то есть те, кто требовали с него. Это как коллекторы, это как что-то такое ужасное. Это инкасса, и это все гораздо хуже, чем инкасса, пока не отдаст всего долга. Это как в 90-е годы в бывшем СССР, да? Люди, преступные люди имели долги, деньги, они давали эти деньги, потом жестоким образом требовали обратно. Я помню, как мой сосед, красивый, интеллигентный человек, несколько детей у него, стройка, он опытный электрик, и вдруг его жестоко избивают, и никто ничего не может сделать. Пришли люди требовать долги, и никто не жаловался в полицию. И его просто жестоко били. Такой красивый, приятный мужчина. У него фирма была. И вот эти люди, они так... И я это все слышал и видел, потому что был соседом. Это было и просто, ну, как бы случайно, проходя мимо. И вот здесь написано так, что проблема этого человека была, что он отказывался прощать. Он не простил. Женщина не простила, мужчина не простил, товарищ не простил, начальник не простил, подчиненный не простил. Потому что для Бога очень важно, чтобы было прощение, милосердие. Написано, милосердием и правдою очищается грех. Милосердием. И если бы Господь не простил, если бы Бог не простил человечество, если бы Бог не прощал народ Божий Израиля, то мы бы все были подобны Содому и Гоморре. Если бы Бог не оставил остаток. И поэтому дело спасения, оно очень серьезное. И вот мы ходим в церковь, мы учимся, как пойти войти в Царство Божие. Мы с вами спасены? Я верю, что да. Мы прощены? Я верю, что да. Верю, что Он даже дал нам праведности дар и дар святости. Те, кто вот любит Господа, кто, ну, действительно пребывает, Татьяна говорила о заповедях Божьих, кто ходит в Господе, кто свободный от аморальных вещей, от зависимости, вот эти, от рабства греха, да,
от рабства алкоголя и всего прочего. Да, но если мы не будем прощать, если, то мы не простим всех от сердца. И вот Христос говорит дальше. «Так Отец мой Небесный поступит с вами», это стих 35, «если каждый из вас, каждый из нас верующих, от сердца не простит человека, ближнему согрешение его». Это, казалось бы, известная история. Она очень трагичная. Смотрите, какой конец трагичный. Хорошее было начало, середина. Начало было грустным, долги. Середина была хорошая. Уже почти все было. Уже, можно сказать, мы с вами на середине пути сейчас. Мы еще не дошли до Царства Божия. Оно внутри нас. Но до Небесного Царства мы не дошли. Мы сейчас вот на пути. И вот на этом пути очень важно быть верным Слову Бога до конца, простить от всего сердца. Просто от сердца, от всего сердца. Моисей говорил, прости народу. Если ты не простишь, не выводи нас, или вычеркни мое имя из книги жизни. Бог говорит, прощаю по слову твоему. Прощаю. И вот этим прощением и милостью полна вся Библия. И Бог хочет, чтобы мы понимали это, что без милости невозможно войти в Царство Божие. И поэтому молитва «Отче наш», Матфея 6:12 говорится прямо, «Прости нам долги наши, как и я». Вы представляете, это известное слово. Но вот мы должны всегда помнить, вот как я прощаю, как я прощаем, как мы прощаем должникам нашим. И здесь речь не просто о долгах только финансовых, здесь речь о вот это долг прощения. И поэтому вот сегодня, когда мы с вами мечтаем о евангелизации, когда мы мечтаем, я возвращаюсь к эту тему, мы этот год называем годом евангелизации. Вы представляете, какую работу Бог должен провести в сердце каждого, кто придет? Придут люди, вы приведете их к Богу, вы приведете соседа, соседку, и вдруг вы от них узнаете, что они просто не любят своих близких, там просто презирают своего отца, допустим, или ненавидят маму кто-то. Вы понимаете, что они таким образом не спасутся, правда же? И вы начинаете с ними работать и говорить, как Иисус нас простил. Так нам нужно. И вы начинаете учить их о прощении, о милосердии, о том, как важно простить одноклассников, как простить тех и тех и тех, как важно простить начальника своего. И вот здесь борьба, потому что плотской человек, плотской, он начнет бороться с этим. Я не хочу, нет, это несправедливо, нет, я не был не виноват, за что, почему? А духовное сердце, он скажет, ну да, Бог ведь меня простил, он меня простил, и я должен простить. Я уже заканчиваю, потому что время. Но вы были очень внимательны. И заканчиваю вот эту проповедь. Я даже не все сказал, что здесь в Писаниях об этом говорится. Часть проповеди. Но это очень увлекательно для меня самого. Что препятствует людям? Непрощение. Непрощение. Непрощение. И поэтому нам нужно перевести свой взор на Иисуса. Как Он прощал, как Его били, как Его плевали, как Его оскорбляли, как Его отвергли. Как и распяли, и тогда посмотреть, как Он прощал. И вот только через прощение и любовь мы можем получить свободный вход в вечное Царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Покажите в братолюбии любовь. Просто нет времени говорить. Если в вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха. То есть покажите вере, добродетель, рассудительность, содержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Братолюбие. И любовь. И если у вас это есть и умножается, то вот так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа Спасителя Иисуса Христа. Поэтому, друзья, вот препятствием будет, простил ли я, простили ли мы. И поэтому пред Богом наша жизнь может оборваться в любой момент, вы знаете. И в этот момент как важно, чтобы мы на этот момент мы всех простили, всех любили, всех благословляли. И поэтому, Господь Иисус, мы молимся Тебе, чтобы Ты дал нам, Господь, такое сердце, которое действительно, как рожденный свыше человек, который готов все простить и забыть. Господь, дорогой, слава Тебе. Господь, дорогой, слава Тебе. Господь, дорогой, хвала Тебе.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте. Регулярные визиты к врачам, постоянные анализы и обследования, поиск у себя симптомов различных болезней. В каких случаях тревога о своем здоровье становится ненормальной и превращается в ипохондрию? Чем опасна ипохондрия и как ее нейтрализовать? Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Ирина Флорианович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы все время от времени беспокоимся о своем здоровье, и, наверное, это нормально.
1: Да.
0: А в каких случаях эта забота уже перерастает в нечто болезненное, навязчивое, и когда уже мы можем вести речь о расстройстве, ипохондрии? Вообще, является ли она расстройством?
1: Да, конечно, это является расстройством, это навязчивый страх болезни, и даже причисляют к обсессивно-компульсивным расстройствам. Расшифрую, что это. Да? Обсессивно-компульсивный. Обессия — это навязчивые мысли, компульсия — это ритуалы, которыми мы пытаемся заглушить эти мысли. Вот. И получается, что при этом расстройстве ипохондрии, да, человек страдает от постоянных мыслей, то есть страхов, что вот он заболеет, что вот микробы, например, да, они постоянно на его руках, он постоянно моет руки, потому что он боится. И компульсия — это как раз-таки то, что он начинает вот мыть руки, он начинает с этим делать. Например, обессия, он переживает, что он, у него что-то где-то закололо, все это, наверное, рак, это, наверное, страшные болезни, это все, мне осталось немного. Компульсия, он бежит по врачам и так далее. То есть он постоянно находится вот в этом вот мучений. И чем это как бы отличает, да, что это бесконечный процесс, где не заканчивается вот это вот страдание от вот этих вот мыслей, от этого желания бегать по врачам, как-то вот это вот с этим справиться, оно не дает облегчения. То есть это замкнутый круг, в котором человек постоянно ходит, страдая от этих

0: мыслей.
1: Ну, то есть, если, допустим, человек действительно не просто высказывает беспокойство по поводу своего здоровья, он действительно пошел к врачу, он сдал все анализы, он даже пошел в платную клинику, где он сдал расширенное обследование. Врач сказал, у вас все нормально. А он приходит и говорит, что-то неправильно мне обследовали. Это врач плохой. Идет к другому.
0: Даже если он один раз сходит, еще все-таки ничего страшного. Он еще раз к другому сходит.
1: Да-да-да.
0: Но вот потом, если и это не помогает, да, то, понимаете, действительно очень важно различать это. Потому что часто у человека, например, действительно там болит нога. Вот есть знаменитая история про гимнастку, очень знаменитую гимнастку, есть знаменитая гимнастка Кабаева, а есть Лисян Утяшева. И вот у нее история в том, что она, будучи подростком, она занималась гимнастикой, была третьей там, гимнасткой, их втроем отправляют на Олимпиады, все, чемпионаты, и она чувствует резкую боль в ногах, очень резкую боль в ноге, у нее настолько сильная боль, и врачи делают рентгены, говорят, все отлично, дальше опять рентгены, все отлично. Она говорит, у меня болит. И начинают над ней издеваться. И те, кто там тренера и все остальное, ну, кроме ее главного тренера. И начинают говорить, что ты просто зазвездилась. Ты зазвездилась, ты вот теперь на соревнованиях, ты с такими именитыми чемпионками. Просто ты боишься, звездная болезнь у тебя. А ей действительно больно. И ее тренер поняла, что она не шутит, когда за ней никто не следил, а она идет и хромает. И действительно хромает. И она уже сама начала думать, что, может быть, я какая-то сумасшедшая, что у меня это все болит. Никто не мог, лучшие врачи страны, никто не мог ничего обнаружить. Все в порядке. И только когда она на самом выступлении, на самом чемпионате упала так, что она потеряла сознание, ее отправили в Германию, и обнаружилось, что у нее множественные переломы, и уже год она тренируется по 5 часов в день с переломами. И никто не мог заметить, потому что они были настолько микро и настолько вдребезги. Представляете? А все думали, что это, видимо, просто какая-то вот такая вот...
1: Ну, раз ничего анализы не показывают, обследования.
0: Да, поэтому тут очень важно.
1: Боль есть.
0: Да. И вот тут очень важно, что боль, она нескончаемая, она одинаковая, да, она одинаковая, она постоянно в одном и том же месте, да, но просто врачи ничего не могут найти, это одно. Другое дело, когда человек боится действительно такие навязчивые мысли, а вдруг? Чуть-чуть где-то закололо, это на самом деле усталость, но человек этого не распознает. В чем отличие, действительно, человека, который страдает ипохондрией от обычного человека, в том, что у человека, который страдает от ипохондрии, у него происходит диссоциация со своим телом. Он не чувствует вот этой разницы между «я устал», «я в стрессе», «я испытываю из-за этого такой дискомфорт». Любое какое-то покалывание и все остальное – это сразу ужасные болезни. И знаете, существует уже современный термин, называется киберхондрия. Так. Это когда мы обращаемся не к доктору, а к доктору Google. К доктору по имени Google, где мы где люди, которые вот от этого страдают, да, такой киберхондрии, они постоянно ставят себе диагнозы. Да. Ищут разные. Почему? А если туда начать копать, то там такие страшные заболевания, если перечислять там все свои какие-то симптомы. Это вот такое современное. И также у людей иногда возникает такая ипохондрия, у нее есть разные названия, на самом деле там разные классификации, разные подразделы и так далее. Когда, например, врач случайно, то есть есть, можно сказать, принцип «не навреди», да, а тут есть такой принцип, когда врач случайно, можно сказать, вредит. Он говорит, например, что у вас все в порядке, ну, конечно, возможно, может быть, вот это, но вроде все хорошо. И вот это возможно у человека перерастает потом в такую вот обессию, да, того, что он постоянно об этом думает и переживает, что значит у меня точно оно, раз только допустили. Вот. И действительно, когда люди пытаются с этим справляться, да, то есть что люди пытаются делать? Они пытаются об этом не думать. Но чем больше они об этом не думают, тем больше они об этом думают. То есть чем больше пытаются, чем больше они себя напрягают, что они должны об этом думать, тем больше все равно они об этом думают. То есть это такая ловушка на самом деле. И тут, конечно же, важно идти к специалисту. Это в любом случае надо сходить к специалисту. Но у специалистов есть разные способы работы. То есть кто в какой, да, направлении работает, тот работает кто-то с когнитивным, да, подходом и так далее. Вот, я, например, работаю в краткосрочном подходе. Это когда мы долго, годами не работаем. И тут есть такие методики, которые позволяют справиться с этим быстрее. Когда мы идем в атаку, когда мы прям начинаем, можно сказать, нападать, мы нападаем. То есть обычно люди начинают, наоборот, убегать. То есть консультирование на том, что мы убегаем. Мы пытаемся,
1: проблемы, да?
0: Да, мы пытаемся сбежать, мы пытаемся переключать внимание, не думать, как-то по-другому относиться. А здесь, наоборот, идет такое нападание. Это как бы такой контрприем, да, когда мы идем, наоборот, и мы, наоборот, начинаем брать под контроль. В чем страх? В том, что я не могу контролировать. Я не знаю, что у меня на самом деле, что я чувствую, где. Вот нужно взять под контроль. Нужно попробовать восстановить связь со своим телом. Научиться различать, что действительно является обычной усталостью, а что является действительно признаком, что что-то серьезное. И вот тут таким вот способом взять под контроль мы начинаем вести целый, можно сказать, такой медицинский дневник. Сами себе делая такой чекап. Три раза в день по будильнику мы прям полностью сканируем, какие у меня есть ощущения, все это записываем. Другой столбик, какие могут быть это диагнозы. По всем вот этим. И то есть три раза в день четко все это выписывается. Еще один, что также замеряется в определенной, как бы тоже такой последовательности, точнее, определенное время, замеряется ритм сердечных сокращений, сердечного сердцебиения. И именно самостоятельно, то есть самому, чувствуя, его нужно почувствовать и замерить. То есть,
1: ну, с помощью аппарата?
0: Нет,
1: по измерению
0: самостоятельно.
1: Или,
0: пульс.
1: Да,
0: ну, просто
1: мерим пульс.
0: Пульс, да, чувствуем, как бьется сердце. То есть это вот происходит, мы сращиваем как бы себя, да, внутреннего, со своим телом. Просто его чувствовать.
1: Для того, чтобы мы научились чувствовать, слышать свое тело.
0: Да.
1: Сосредотачиваться на нем.
0: Да. Чтобы появились ощущения, что не так, что где-то что-то заболело, и все, это где-то там, я не знаю, что с этим происходит, да, а вот научиться чувствовать. Вот что мое вот это ощущение, это усталость обычная, или это о чем-то серьезном говорит?
1: То есть научиться, я так понимаю, не интерпретировать сразу здесь, что это, что за этим последует, что там со мной что-то ужасное случится, к чему это приведет, а сосредотачивать свое внимание на просто телесных ощущениях, без анализа. Так?
0: Здесь, например, когда мы ведем этот дневник, то мы выписываем все ощущения, которые у меня есть, и да, мы, конечно же, составляем вот эту вот, к чему это может привести. Мы все-таки ее составляем, да. Мы просто выгружаем это все из головы, чтобы оно прекратило там крутиться. Мы это все выгружаем. И если мы это постоянно обсуждаем с кем-то, часто у людей, которые страдают расстройством, да, ипохондрией, они часто это обсуждают с многими людьми. Где у меня что болит, как у меня что, сегодня это. И это очень большое количество времени вот в этих всех обсуждениях, все по деталям. Если так, то нам нужно от этого отучиваться и прям взять обет молчания от этого. Поначалу это сложно, потому что как это? Есть вот эта иллюзия, да, мы выговорились, и вроде как легче. На самом деле вообще не легче. То есть если, когда обсуждаешь, понимаешь, что а на самом деле легче не становится. На самом деле это как пытаться задушить огонь дыханием. Пытаться его просто дуть на него, а он разгорается еще сильнее. То есть это еще сильнее подпитывает, что а вдруг действительно. Потому что...
1: И нам снова хочется об этом говорить, да?
0: Да, и больше переживаний, потому что человек рядом же, ну да, наверное, правда. И как вы обычно, ты, наверное, мне, наверное, к врачу же надо сходить, да? Ну, у меня вот это, наверное. Ну, наверное, да. И точно, я знал, что мне надо сходить к врачу. И оно еще сильнее разгорается. Если не получается взять такой обет молчания, то выделяют так ровно, например, 5 минут в конце дня. Мы так делаем доклад по своему самочувствию за день. То есть мы пытаемся постепенно отучиться об этом говорить. И, например, думать. Да, мы же постоянно об этом думаем. Мы приучаем себя, что мы делаем, например, вот такие техники, да, по чекапу три раза в день, там, по, замеряем сердцебиение, замеряем, как мы себя ощущаем. И, например, выделяем 30 минут в конце дня. Это вот то время, когда у нас происходит такая, можно сказать, фантазия страха. Мы только 30 минут в день. Мы знаем, что вот это будет время, когда мы сядем, и мы будем только об этом и думать. Фантазировать себе самый ужасный страх, все самое ужасное, что случится. Вот не в остальное время дня, а у нас, вот, можно сказать, есть свидание со своим страхом. 30 минут в день. Мы на это вот время выделяем. Ну и, конечно же, во всем этом страдании человека очень важно не забывать о том, что всегда может случиться чудо, например. И поэтому очень важно подумать о том, что а что бы было в моей жизни, если бы у меня вот этой ипохондрии не было? Какая была бы моя жизнь? На что бы она была похожа? что было бы в моей жизни, то есть какие бы ни были бы краски, как бы она изменилась, мой образ жизни. То есть мы начинаем, мы пытаемся по чуть-чуть себя, можно сказать, вытаскивать к обычной жизни, уже начиная ее представлять, уже начиная ее обдумывать. Потому что у человека, который страдает от этого расстройства, у него опять же произошла вот эта диссоциация с жизнью обычной. Mm-hmm. Он уже себя в другой образ жизни загнал. И ему, получается, нужно учиться. А как живет нормальный человек, обычный человек, без этого расстройства? Mm-hmm. Как? Какая там жизнь? Какие там мысли? Какие там занятия? Потому что вот эта ипохондрия, она становится, по сути, всей его жизнью. Сюда завязаны уже отношения. Уже есть какие-то определенные друзья в больницах, да, уже есть определенный круг людей, которые еще больше это все подталкивают. А тут, да, полностью изменить этот образ жизни.
1: Угу. Это интересная техника. А вот что касается все-таки такой осторожности, зацикленности угу. на своем состоянии, может быть, в ипохондрии есть плюс? Плюс в том, что человек точно не пропустит болезнь, если он постоянно что-то в интернете ищет, ходит все время к врачам и обследуется. Что вы скажете?
0: Периодически это наоборот играет злую шутку, да, возникают такие психосоматические болезни, знаете, о том, что, чего боялся, о чем часто думал, оно так все-таки
1: пришло. Да, да?
0: И пришло. Вот. Если страх не пропустить болезнь, то, конечно же, здесь есть меры, когда мы раз в полгода, это просто все врачи рекомендуют, да, мы проходим там, раз в полгода, там, например, к зубному, да, раз в полгода мы ходим. И врачи разработали вот эту периодичность, с которой достаточно выявить заболевание и с ним справиться, успеть. И есть один, такой, тоже одна из рекомендаций одной из школы психологии, это людям, которые очень сильно переживают, да, получить медицинское образование. Mm-hmm. То есть вот так бороться. Потому что как обычно бывает? Это же все киберхондрия, это все, mm-hmm. это все в интернете, это все где-то читают. А вот полностью получить медицинское образование. Так, что mm-hmm. ты уже знаешь эти все факты. Mm-hmm. Да? Ну, тут есть, конечно, обратная сторона. Человек с таким образованием может еще больше переживать. Но вот, знаете, такое лечение знанием. Знанием mm-hmm. именно профессиональным, а не поверхностным, на чем зацикливаются вот, люди с этим расстройством. Только поверхностными знаниями, mm-hmm. вот, по верхушечкам.
1: Mm-hmm. Что еще вы можете посоветовать человеку, у которого, ну, может быть, не тяжелая, что ли, степень ипохондрии, но есть вот именно такие предпосылки к ней? Mm-hmm. Вот что он сам может еще для себя сделать?
0: В первую очередь, конечно же, просто себе назначить в графике раз в полгода просто обследование.
1: Угу.
0: И остальное время, прям принять решение, что остальное время я за это не беспокоюсь.
1: Угу.
0: Вот есть эти полгода, нужно найти врача, которому доверяю, да, пусть это будет хорошо, два врача в наше время, угу. можно спокойно перепроверять другого, потому что есть очень много разных мнений, да. Но вот выделить себе этот график раз в полгода, как вот, или спросить у врачей, вот именно по этому поводу, как часто я должен проверяться, угу. да. Есть потрясающий метод страхования. Страховать можно mm-hmm. свою жизнь, свое здоровье, если mm-hmm. человек переживает, что что-то конкретное с ним случится. Mm-hmm. Это тоже облегчает, потому что если что, все будет оплачено, все риски mm-hmm. будут покрыты. Вот. И, конечно же, работать над успокоением, над техниками релаксации, над тем, как справляться с тревожностью. И подумать, а что было корнем ипохондрии? Часто это симптом, а в глубине и в корне совсем другое. Там могут быть... Ипохондрия – это, может, сопутствующее расстройство.
1: Угу.
0: И часто, очень большая статистика, что это именно сопутствующее расстройство. С чего все началось? Какие были события в жизни? О чем действительно большем беспокоится человек?
1: Угу.
0: То есть и что в жизни происходит такого, что, возможно, ипохондрия отвлекает на себя просто от этого?
1: Понятно, компенсирует
0: да.
1: что-то как бы. Да, это интересно очень. Очень также замечательно то, что, допустим, верующий человек, он может находить покой,
0: да.
1: в молитве.
0: Конечно.
1: Понятно, что, конечно, это не отменяет похода к врачам, лечение, если угу. обнаружена действительно болезнь. Вот. Но вот это вот излишнее беспокойство, тревожность, вот эта вот внутренняя как бы
0: да.
1: тряска, как бы успокаивается доверием Богу.
0: Да, это...
1: Потому что человек, да, ну, Богу ты можешь молиться несколько раз в день. Как бы он слышит всегда, всегда этот канал открыт для
0: это
1: тебя.
0: Правда.
1: Вот запереживал, помолись, обратись к Господу, чтобы он твое сердце наполнил миром, покоем и доверием ему.
0: Это правда.
1: Я думаю, что тоже это один из выходов.
0: Абсолютно верно.
1: Ирина, я благодарю вас за участие в программе. Большое спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, благодарим и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всегда помните о том, что на этой планете есть всего один человек, которого вы можете изменить, и этот человек — вы.

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Утром 10 ноября 2015 года Дэви Блэкберн вернулся из спортзала и оказался на месте преступления. В его отсутствие трое мужчин ворвались в дом и трижды выстрелили в жену Дэви и убили ее и их нерожденную дочь. Эта трагедия побудила Дэви превратить свою боль в цель.
1: На мои выступления выстраивались толпы. Я думал, что они будут лишь выражать соболезнования, но каждый из них делился со мной своей историей. Это показало мне, что в церквях есть люди, которые живут с болью, но считают, что не могут искренне и открыто заявить об этом. Для них церковь не была безопасным местом. Дэви Блэкберн, бывший пастор, чья жизнь внезапно оказалась в центре внимания, когда его семью постигла невероятная трагедия. Беременная жена пастора погибла от ранения в голову. 28-летнюю Аманду застрелили во время ограбления. Ее муж Дэви остался сам с их полуторагодовалым сыном. За одну ночь я стал отцом-одиночкой. Я потерял свою лучшую подругу и партнера в служении, а также нашего нерожденного ребенка. Я пытался сам пройти этап скорби, а также помочь понять всей церкви, что случилось. Все, что я чувствовал, это грусть, потерянность и шок. Не было ярости, гнева или чего-то подобного, пока я не увидел этого человека. Когда их арестовали, то во мне возникла эмоция, которую я не чувствовал ранее, особенно в такой мере. Я начал думать, что мне делать? Я пастор, который проповедует о радикальном прощении. Как воплощать то, во что я верю, и одновременно желать расплаты? Долгое время я был на распутье. Дэви принял решение, которое помогло ему в самые сложные моменты боли и страданий. Я в первые недели заявил о том, что решил простить того человека, который убил Аманду. Для мира, который не знает Иисуса, это казалось странным решением. Люди не понимают такого радикального прощения. Когда я видел только тучи скорби и смерти, меня больше всего коснулся тот факт, что вокруг нас собралась церковь. Я ни минуты не чувствовал себя одиноким. Через время Дэви женился снова и со своей женой Кристи начал делиться духовными ключами к исцелению через скорбь и травму. Мы ведем подкаст, который называется «Все не напрасно». Это интервью у людей, которые прошли через трудные ситуации. Они свидетельствуют о том, как Бог являлся в их жизни. Этот подкаст внезапно стал популярен. Мы начали видеть, что люди вдохновляются им. Но им нужно не просто вдохновение, а трансформация, путь к исцелению.
0: Люди часто пишут нам, пытаются найти помощь. И мы начали задумываться над тем, как им помочь. И когда Бог говорил нам что-то сделать, мы делали это с верой. Мы знали, что когда следуем водительству Божьему, то оказываемся там, где должны быть.
1: Тяжелое прошлое Кристи помогло ей служить вместе с мужем. Они хотят помогать другим людям пережить темные времена.
0: Я не раз сталкивалась с травмой, нанесенной церковью. Я ходила к консультантам, я думала, что все дело во мне. Но в итоге я осознала, меня может исцелить только Бог. Я хочу получить исцеление, я не хочу триггериться снова. Я не хочу переживать ПТСР. Подруга меня спросила, «Кристи, ты хочешь быть полноценной?» Я ответила, «Конечно». Она сказала, «Мы не станем такими, пока не попадем на небо». Раньше мне нужно было очень много времени на восстановление, но теперь я знаю, как работает процесс исцеления. Он позволяет мне быстро все преодолевать. И поэтому я призываю людей, терпеливо проходите этот процесс. Это не мгновенное исцеление.
1: Наш путь с Господом прекрасен тем, что в нем мы можем на этом пути исцеляться и быть исцеленными. Это все реально. Кристи говорит, что в наших ранах есть то, что нужно исправить. Мы не должны основываться на своих травмах, как делали это раньше. Нам нужно Божье освящение внутри. И, конечно же, мы несовершенны. И не будем такими, пока не предстанем перед Иисусом. Это кульминация, когда произойдет полное восстановление. Не только для человечества этого мира, но и для нас лично. Мы все желаем совершенства, но когда настанет этот момент, неизвестно. Дэви и Кристи воспитывают своих детей. Они верят, что Бог использует травмы их прошлого, чтобы помочь другим найти исцеление в Господе. У нас есть коучи по всей стране, которые могут помочь людям в определенные моменты, потому что они сами прошли через трудности. Потери ребенка, сексуальное предательство, восстановление после аборта. В жизни разных людей бывают разные травмы, и мы можем помочь в конкретных сферах. Вот чем занимается наше служение. Мы помогаем людям, пережившим травмы, трагедии и кардинальные перемены в жизни, найти смысл в их боли. Писание обещает, что Он верен и завершит доброе дело, которое начал в нас. А это означает, что когда мы продолжаем ходить с Ним, мы будем становиться все более полноценными личностями, чтобы влиять на людей таким образом, чтобы это являло свет Иисуса. Мы стараемся становиться все более похожими на Христа.
0: Слава Богу за Дэви и Кристи, за их готовность быть открытыми, несмотря на травмы прошлого. У всех случаются трагедии и боль. И вот чудесная новость. Иисус может все исцелить. То, что Он сделал в жизни Дэви и Кристи, может сделать и для вас. Когда я смотрела этот сюжет, мне на ум пришло чудесное местописание, которое наполнено надеждой. Надеюсь, оно и вам даст надежду. Если вы скорбите, испытываете трудности, проходите через темное время, эти слова вам. Это Исаии 61:3. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда». Держитесь за эту истину, друзья. Эта истина освободит вас. Да, в этом мире мы будем иметь скорби. Я помню и об этих словах. Иисус сказал ученикам, «В этом мире вы будете иметь скорби, но мужайтесь, ибо Я победил мир». Мы побеждаем, потому что Он победил. Он живет внутри вас, и выполняет то доброе дело, которое начал. Друзья, Он верен. Стойте твердо на обетованиях о том, что Он даст вам славную одежду вместо отчаяния.
1: Сюзанна и ее три сына жили в хижине из ржавых листов металла. Это было лучше, чем их предыдущая палатка. Младший сын плакал по ночам, потому что был голоден. Но их отчаянная ситуация не мешала Сюзанне мечтать. И однажды вы исполнили ее мечту. Сюзанна – мать-одиночка, которая воспитывает троих сыновей. Муж их бросил, и целый год семья жила в палатке из веток и ткани возле Китоса, Перу.
0: Когда мы жили в палатке, ее постоянно ломал ветер, и мы намокали. Мы просыпались от влаги и от холода.
1: В итоге Сюзанна переехала на участок, который ей дал брат. Там она построила хижину из досок и старых листов металла.
0: Я многое пережила с моими мальчиками. Когда начинался дождь и сильный ветер, мы ощущали, как дом шатался, крыша скрипела, дети плакали.
1: Это 7-летний Эзекииль.
2: Иногда идет сильный дождь. И дует ветер, и мы мокнем.
1: Сюзанна делала все, что могла, чтобы улучшить дом и крышу. Она искала листы металла или доски.
0: В доме не было хорошей крыши. Есть приходилось на полу. Уборной тоже не было.
1: Кроме того, Сюзанна не могла найти работу. Она продавала закуски, но получала за это очень мало. Денег хватало лишь на то, чтобы поесть один раз в день.
2: Мне было больно видеть, как мой младший брат плакал. Он хотел кушать, потому что мама приходила домой поздно вечером.
0: Я каждый день волнуюсь. Ничего не могу поделать с этим. Мне больно смотреть на то, как страдают мои дети.
1: И тогда операция благословения предложила помощь. Для начала мы построили Сюзанне и мальчикам новый крепкий дом.
0: Моя главная мечта — иметь безопасный дом для детей. С комнатами, кроватями и столом, чтобы не кушать на полу.
1: В этом доме есть кухня, уборная, кровать и стол и стулья, как и мечтала Сюзанна.
0: Слава богу! Теперь у меня есть не просто новый дом, но и холодильник, кастрюли, ложки, тарелки и другие вещи, которые помогают мне заботиться о детях.
1: Чтобы помочь и обеспечить ежедневные потребности детей, мы дали ей все необходимое для открытия своего бизнеса по продаже еды из дома. Сюзанна говорит, что теперь зарабатывает втрое больше, чем раньше.
2: Мы с братьями рады, потому что вы дали нам дом. И едим мы теперь 3 раза в день.
0: Теперь мои дети спят комфортно в своих кроватях. Они в безопасности, и я очень-очень рада. Спасибо. Я очень благодарна вам.
1: Сначала прозвучал вопрос, где Нора, затем послышался крик. Девочка лежала головой вниз в бассейне. Ее родители никогда не забудут тот ужас, который испытали, когда увидели свою бездыханную дочь. Нора тоже помнит тот день. Она говорит, что тогда ее спас Иисус.
0: Вечеринка у бассейна в честь Дня Отца была чудесной. Но когда гости стали расходиться, Кэти Тротман заметила, что ее 2-летней дочери Норы нет. Я оглянулась по сторонам и услышала, как голос сказал мне: «А где Нора?» Я посмотрела по сторонам и поняла, что что-то не так. Паника охватила Кэти, и она побежала к своему мужу Рону.
1: Мы посмотрели на улице, я позвал ее, но ответа не было. Кэти сказала: «Проверь бассейн».
0: Я услышала, как мой муж вскрикнул.
1: Я увидел, что она лежала на воде. Она не дышала. Это было безжизненное тело. Ее глаза закатились, она была без сознания.
0: Я помню ее лицо. Ее больше не было там. Тогда я встала на колени и сказала: «Нора, вернись сейчас же в свое тело во имя Иисуса». А потом я сказала: «Иисус, помоги».
1: Я молил: «Пожалуйста, верни ее обратно».
0: Кэти позвонила в службу спасения, а медсестры, которые были на вечеринке, начали реанимировать Нору. Одной из них была Алиша Мозли. Я видела, что малышка не дышит, но понимала, что если нам удастся заставить кровь двигаться, у нее будет шанс. Все плакали, дети плакали. Оливия спросила: «Моя сестра умрет?» Через несколько минут прибыли медики.
1: Мы определили сразу, что у девочки не было пульса и дыхания.
0: После пары минут работы
1: на приборе появилось сердцебиение. Мы поняли, что она жива. Медики заметили что-то, по-моему, пульс. Я знал, что Нора жива, а значит, был шанс.
0: К тому времени сердце Норы не билось почти 12 минут. Она находилась на грани жизни и смерти. Карета скорой помощи увезла ее в госпиталь. У меня был шок.

0: очень тяжелом состоянии, и может быть все что угодно. Чтобы пережить эти сложные 48 часов, семья обратилась за поддержкой к семье и глобальной молитвенной сети. Бог приготовил людей, которые молились с нами, а потом Он дал мне видение. Я увидела, как молитвы поднимаются со всей земли и попадают в тронный зал Божий. Он вдыхал жизнь в молитвы. Нора выжила, но врачи переживали, что те 12 минут, которые она провела без кислорода, привели к неисправимому повреждению мозга. Чуть позже они сняли дыхательную трубку и вывели ее из комы. Дочь не дышала так, как нужно. Не могла сидеть, держать голову. Она теряла равновесие и не могла брать вещи. Пришел невролог со своей командой и сказал, это происходит с ней, потому что у нее повреждение мозга.
1: Доктор сказал, что Рона не сможет ходить и разговаривать.
0: Это были одни из самых ужасных слов, которые я только слышала.
1: Я старался быть сильным. Я сказал, Иисус, теперь все в твоих руках.
0: Из-за ограничений во время пандемии родители дежурили по очереди у кровати Норы. Когда Рон приходил, Кэти уходила домой. Они находились в постоянном ожидании новостей. Я была подавлена и разбита. Очень скучала за Норой. Я легла в ее постели и заплакала. Во мне поднялось что-то, и я включила песню поклонения. Я прославляла Иисуса, а потом повелела Норе выйти из могилы. Врачи решили понаблюдать за Норой ночью на случай приступов.
1: Когда пришел невролог, то сказал, у нее не было приступов. А на следующий день наша дочь проснулась, открыла глаза и сказала, мама.
0: Чуть позже Кейти пришла в палату Норы. Малышка поднималась в кроватке и даже пыталась вылезти из нее. Она смеялась и очень обрадовалась, когда увидела меня. Я была очень удивлена. Я не ожидала и спросила, она ведет себя так все утро? Рон с радостью сказал «да». Он решил, что Кейти будет лучше увидеть все самой. Она ползала, путалась в трубках. В тот вечер она начала бегать по палате. Я была очень рада и благодарна.
1: Мы взяли ее на руки. Она махала всем медсестрам, и те улыбались ей. Моя девочка вернулась. Это было благословение. Это было настоящее благословение.
0: Через 17 дней после того, как Нора утонула в бассейне, ее выписали из больницы. На самом деле, ее дела шли так хорошо, что ей даже не нужна была терапия, которую назначили доктора. Вскоре она начала говорить, не умолкая. Она полностью здорова и без капли сомнения рассказывает людям о том, что случилось в тот день.
2: Я утонула. Утонула в бассейне. А Иисус спас меня.
0: После этого люди начали писать мне и просить молиться о них. Я не нужна вам. У вас есть власть. Мы можем молиться с вами, но власть есть у всех. Просто используйте эту власть, которую Христос дал вам.
1: Посмотрите на мою дочь. Все это сделал Бог. Это чудо.
0: Иисус творит чудеса каждый день. Я действительно видела силу воскресения Иисуса.
3: Используйте силу, данную вам. У вас она есть, как у наследников Божьих. Вы, как Его дети и сонаследники Иисуса Христа, имеете и власть. Почему? Потому что Иисус в вас, вы наполнены Духом Святым, дыхание Бога окружает вас. В нем вы живете, движетесь и существуете. Он может вдохновить вас, чтобы сделать так, как и в этой истории. Вы можете повелевать. Это путь. Многие останавливаются уже на первом этапе. Вы видели Кэти, чудесную маму, которая молилась. Она получила видение о том, как молитвы поднимаются с земли, а Бог всемогущий вдыхает в эти молитвы жизнь. Это ободрило ее. А потом Кэти вернулась к реальности в больнице. Она говорит, я была разбита, я не увидела чуда, я не знала, что делать. И у нее появилась идея. Это была одна из тех чудесных идей от Бога. Давайте славить Господа. она решила включить песни хвалы.

0: А потом к ней пришла еще одна идея. Приказать Нори выйти из могилы. И что произошло? Когда Кейти так сказала, то даже не была в больнице. Нора вышла из могилы. Девочка вернулась к жизни, и жизни с избытком, потому что именно этого хочет Иисус. Он хочет, чтобы мы использовали ту силу, которую Он дал нам. Да, нам нужна молитва и Божье вдохновение. Я вижу, как Отец работает, и делаю, как Он. Вот о чем говорил Иисус. Когда вы находитесь в таких отношениях, вы знаете, что действуете не по своей воле, а под Его руководством. А потом нужно переходить к действиям. Вера — это действие. Вера — это повеление. Это когда вы делаете то, что не могли сделать раньше. Бог приходит к вам, и сила Божья начинает течь через вас. Когда вы начинаете поступать так, то видите чудеса. То, что вы только что видели, может произойти и с вами. Мы будем молиться, а перед молитвой мы хотим ободрить вас. Вот еще несколько чудес. Одно из них просто феноменальное. Дори из Эль-Пасо, 48 лет, и у нее от рождения была болезнь таза, из-за которой было трудно и больно ходить. Однажды, когда боль была непривычно острой, женщина смотрела «Клуб 700». Эшли в молитве сказала: «У кого-то проблемы с тазом, вы ощущаете острую боль в пояснице. Будьте исцелены». Дора поняла, что это было для нее, и сразу после молитвы в ее дверь позвонили. Она подумала: «Мне так больно, я буду долго идти к двери». Но когда начала идти, то поняла, что боль ушла. Она славит Бога за свое исцеление. Представьте, 48 лет боли остались в прошлом. Это просто удивительно. Слава Богу за исцеление.
1: Это удивительно. Вот еще одно чудо. Филлис написала нам: «20 июля 2023 года я посмотрела «Клуб 700». Во время молитвы в конце программы я молилась о своем исцелении от звона в ушах. А еще у меня были проблемы в челюсти. Она щелкала, и было тяжело жевать. Когда я услышала, как Гордон сказал, что у кого-то проблемы в челюсти, и этот человек получает исцеление, я приняла эти слова, ощутила тепло в правой части лица и сказала: «Спасибо, Иисус. Теперь я жую нормально. Я больше не чувствую боли. Благодарю Бога за исцеление, а Гордона за молитву».
0: Вы такие же, как и мы. Мы верим Богу, Его словам. Мы пользуемся властью, которая дана нам. Мы верим, что Бог сделал нас своими детьми. И когда мы верим, мы действуем. И вы поступаете так же. Проявляйте свою веру. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Эшли будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Давайте молиться. Господь, люди кладут руки на те части тела, которые нуждаются в исцелении. Мы молимся в согласии с ними сейчас. Мы говорим вслух: «Исцелитесь сейчас же во имя Иисуса». Эту власть дал нам воскресший Спаситель, Сын Божий. Он сделал нас детьми Божьими. Он слушает наши молитвы. Он с нами. Во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы. Примите это. Поднимите свои руки, чтобы поблагодарить Его за исцеление. Благодарите, славьте. А теперь сделайте то, что не могли сделать ранее, и примите исцеление. Эшли, Бог сказал тебе что-то?
1: Я слышу в духе: «Поднимитесь, поднимитесь. Если вы не могли встать нормально из-за боли в суставах, в мышцах, в ногах, поднимитесь сейчас во имя Иисуса». Я верю, что всякая боль, всякая немощь, которая была в вашем теле, уходит сейчас во имя Иисуса. Нас смотрит человек, у которого шпоры на левой ноге. Вы не можете стоять или ходить. Бог исцеляет вас сейчас. Будьте исцелены и здоровы от макушки и до пяток. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
0: Филлис, Бог хочет довести ваше исцеление до конца. Он хочет убрать всякий звон из ваших ушей. Если вы страдаете от этого, то во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь с нами своими хорошими новостями. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране, и расскажите о том, что Бог сделал для вас. Мы хотим помочь вам помолиться за вас. А закончим мы словами: «Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает».

Добро пожаловать на программу «Путь в Царство Божие». Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Меня зовут Джентезен Франклин. Я очень рад, что могу прийти в ваши дома, туда, где вы смотрите эту программу. Я верю, что Бог будет говорить с вами. Одна из основных нужд в нашей жизни — это обеспечение. Если у вас нет необходимого, то уже не важно, какое у вас видение. Если у вас нет обеспечения, которое Бог дает для вашей жизни, ваших целей и призвания, то вы не сможете исполнить видение. Сегодня я хочу поговорить о четырех путях, которыми Бог хочет вас обеспечить. Это послание утвердит вашу веру. Нам надо обращаться к Божьему Слову, чтобы услышать обетование о наших финансах. Иногда мы не движемся в вере, потому что не соединены с Божьими обетованиями для восполнения наших нужд. Я хочу сказать сегодня, что для каждой вашей нужды у Бога есть обетование. Для каждой проблемы, с которой вы в жизни сталкиваетесь, у Бога есть ответ в Его Слове. Мы не просто стараемся попасть в обетованную землю под названием «Небеса». У Бога есть целая книга обетований, которая называется Библия. Одна из основных истин Писания учит, что Бог обеспечивает нас. Он наш Спаситель, наш Искупитель, но Он также и обеспечивает нас. Вот вопрос. Как Бог, которого я не вижу, обеспечивает меня? Я говорю о доме, одежде, еде, финансах, которые нужны для успеха и получения всего необходимого для себя, для своей семьи, для Царства Божьего, для вашего бизнеса. Как Бог обеспечивает? В Библии народ Израиля показан нам как прообраз духовного Израиля. Так же, как Бог обеспечивал Израиля, так же Он обеспечит и вас. Мы видим в Ветхом Завете, как Бог сверхъестественным и удивительным образом обеспечивал свой народ. Я хочу подчеркнуть, что есть четыре пути, как Бог обеспечивал Израиль. Точно так же Он хочет обеспечить и вас. Послушайте внимательно, это важно. Первый путь, как Бог обеспечивает вас, это рука человека. В книге «Бытие» в 45 главе сказано, что во времена голода Иосифу были даны ключи от всех хранилищ зерна. Фараон, на которого он работал, дал пищу Иосифу, и через его руки пища пришла к Израилю, к его семье, и это сохранило им жизнь. Итак, первый из путей, как Бог обеспечивает вас, это руки человека. Бог использовал фараона, нечестивого человека. Что я хочу сказать? Не беспокойтесь о том, как Бог будет обеспечивать и кого Он будет использовать. Не говорите Богу, кого Он может использовать, а кого нет. Он использовал фараона, нечестивого человека. Он не верил в Бога и Иегову, но Бог использовал его, чтобы сохранить Израиля. Иаков, все его сыновья, вся его семья выжили во время самого страшного голода за все известное им время. Бог будет использовать человеческие руки, чтобы обеспечить вас. Поэтому в Евангелии от Луки, глава 6,

В стихе 38 сказано: «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, люди отсыплют вам в лоно ваше». Я верю, что когда вы слушаете меня, то в вас оживает вера, что Бог обеспечит вас в этом году руками человека. Скажите: «Господь, благодарю Тебя за людей, которые приходят в мою жизнь и которых Ты используешь, чтобы обеспечить меня через руки человека». Я хочу сказать что-то очень важное. Бог никогда не позволит вам зависеть от какого-то человека слишком долго. Когда вы начинаете зависеть от человека, от какого-то источника, который Бог использовал, чтобы благословить вас, то Он не позволит вам быть зависимым от человека слишком долго. Второй путь, как Бог вас обеспечивает. Библия говорит, что Бог обеспечивает своей рукой. Иосиф и фараон были тем источником, который Бог использовал, чтобы обеспечить Израиля. Но потом пришли перемены. У людей была вера в Иосифа и фараона. Библия говорит, что 70 лет они получали пропитание от фараона, но потом появился другой фараон. Послушай это. Который не знал Иосифа. Вдруг источник был отрезан. Рука человеческая, которая восполняла все нужды, была отсечена. И Бог сказал: «Не только руки человеческие, но теперь Я буду заботиться о вас». Бог сам сломал это и сказал: «Я позабочусь о вас». Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего. Я не хочу, чтобы ваша вера была направлена на руку человеческую. Возможно, вы проходите через сложное время. Бизнес-сделка не состоялась. Вы потеряли компанию, которая сотрудничала с вами и была большим благословением многие годы. Возможно, кто-то принимал активное участие в вашей жизни. Бог использовал чьи-то руки, чтобы обеспечить вас финансово, но что-то сломалось. Каждый раз, когда такое происходит, Бог возвращает вас к вашему источнику. Это насильственная зависимость, так же, как у Илии, когда высох его ручей. Помните, какое-то время этот ручей поил его, а вороны кормили его. Рядом была вода, еда, а потом птицы перестали прилетать. Можно сказать, что источник высох. Каждый раз, когда высыхает поток, то это происходит, чтобы вернуть вас к вашему источнику. Ручей — это не источник, это просто система. Я хочу сказать что-то очень важное. Ручей был системой, а Бог был источником. Не поддавайтесь мысли, что Бог не может восполнить ваши нужды из-за того, что высохла система. Бог — ваш источник. Система — это не ваш источник, но рука Божья. В книге Исход, 16 главе, говорится, что Бог кормил свой народ, когда они были в пустыне. Манна сходила, как роса. Бог приносил хлеб прямо к их порогу, как делает пицца домино. Каждое утро, свежеприготовленное из небесной пекарни. Они просто выходили и брали, что нужно. Сам Бог обеспечивал их. Иногда Бог обеспечивает через человеческие руки. В другие времена Бог может дать сверхъестественные чудеса, когда Он сам обеспечивает вас. «Я дам вам хлеб с небес». Бог сказал и восполнил все их нужды. Когда Бог дает вам преуспевание, Он делает это в соответствии с размером того, что вы имеете. Если в вашем шатре два человека, то Он даст вам небольшую часть. Если у вас шесть человек в шатре, тогда Он увеличит эту часть в три раза. Размер того, что вы имеете, определяет размер финансов, данных вам Богом. Когда мы начали это служение 25 лет назад, то наши десятины и пожертвования по воскресеньям были $1500. Такой была наша нужда. Это была нужда нашего служения. У нас не было сотрудников, у нас ничего не было. Но с годами, когда мы выросли, пришли тысячи людей. Теперь у нас много сотрудников. Мы служим по всему миру через служение «Путь в Царство Божие» и церкви, которые
который мы основали. У нас есть земли, помещения, здания. Нужда выросла, теперь она большая. Тогда было достаточно, чтобы восполнить наши нужды. А теперь мы должны доверять Богу, что Он даст нам миллионы долларов. И только Бог знает, как Он это делает.

это сделает. Я видел, как Он обеспечивал рукой человека. Но бывали времена, когда сам Бог приходил, и происходили чудеса, как это было с детьми Израиля. В послании к Филиппийцам 4:19 написано: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Подождите минутку. Вы должны понять, кому Павел это говорит. Если вы посмотрите на предыдущие стихи 15 и 16, там сказано: «Вы, филиппийцы, стали моими партнерами в даянии. Вы помогали мне нести Евангелие Иисуса Христа повсюду». Затем, в стихе 19, он дает обещание. «Вы, филиппийцы, были моими партнерами». Послушайте, что Павел говорит: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Прямо там, где вы сидите, скажите: «Бог мой да восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе». У меня есть Бог на небесах, который обеспечивает своей рукой и рукой человека. Он за меня. Он на вашей стороне. Его благословение и благоволение на вашей жизни. В-третьих, Бог восполнит ваши нужды не только через руку человека, не только через руку Божью, но и через ваши собственные руки. Иисус Навин, глава 5, стих 12. «А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли». Угадайте, что произошло. Они были зависимы от фараона, потом были зависимы от Бога 40 лет. И теперь Бог ведет их в новый период и говорит: «Я использовал фараона, я использовал свою руку, чтобы заботиться о вас, но теперь я использую ваши собственные руки». Библия говорит, что манна прекратилась, поэтому Бог сказал: «Я больше не буду посылать манну. Я хочу, чтобы вы взяли семена и сеяли их в землю, и своими руками пожинали урожай от земли. Я буду использовать ваши собственные руки, чтобы обеспечить вас». Во Второзаконии, глава 11, стих 10 говорится: «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою, и очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца года». Вы можете прочесть и не понять кое-что. Я хочу, чтобы вы услышали, как Бог будет обеспечивать вас. Он говорит об очень важных моментах. «Не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее». Понимаете? Ножной насос. Но Бог сказал: «Я выведу вас из этого ножного насоса в землю, текущую молоком и медом». Мне нравится то, что написано в стихах 11 и 12. Здесь говорится о двух моментах. Вы можете быть в горах или в долинах. Я обеспечу. Я сделаю так, что земля, которой вы овладеете, принесет плод от ваших рук, и вы будете пожинать урожай. Затем сказано: «Урожай не будет сезонным». В 12 стихе написано: «От начала года и до самого конца года вы увидите мое обеспечение. Я благословлю дело ваших рук». Слышите, что я говорю, ваш дух? Бог хочет дать вам преуспевание в вашем труде. Бог, как предприниматель, хочет благословить вас. Он хочет дать вам идеи, дать новые изобретения. Бог хочет благословить дело ваших рук, чтобы дать вам процветание. У вас есть дары, есть умения, есть таланты, способности. И Бог говорит: «Я не буду делать за вас то, что вы можете сделать сами. Я хочу благословить дело ваших рук. Действуйте сами, дайте мне то, что у вас есть. Дайте мне работу, бизнес, компанию. Дайте их мне. Вложите то, что есть в ваших руках, в мои руки». Бог говорит: «Я приведу это к благословению». Мне нравится этот стих. «От начала года и до конца года». Провозгласите это. Скажите: «Господь, я верю в Твое обеспечение на моем рабочем месте от начала года и до конца года, в долинах и на вершинах гор. Я не просто перебиваюсь, еле-еле карабкаюсь с молитвами 911, прося об экстренной помощи, чтобы как-то продержаться. Нет, это земля, которая преисполнена. Вы уходите от насоса в поток Божьего благословения». Он сказал: «Вам больше не

и надо будет карабкаться и кое-как держаться, но я хочу дать вам постоянный поток моего благословения. Аллилуйя! Я верю в то, что я сейчас проповедую. Бог обеспечивает. Номер один — через руку человека. Номер два — через руку Божию. И номер три — через наши собственные руки. Просто поднимите руки и скажите: «Господь, благослови дело моих рук, благослови мой бизнес, благослови мое служение, благослови то, к чему прикасаются мои руки». Сказано, то, чего коснется ваша рука, будет преуспевать. Аллилуйя. Я соглашаюсь с вами, что Бог благословит дела ваших рук. И последнее. Бог будет обеспечивать через руки вашего врага. Вы не готовы к этому. В Писании есть такие примеры. Бог много раз делал это для Израиля. А вы духовный Израиль. И Он обеспечит вас даже через атаки и руки ваших врагов. Кто-то слушает сейчас и не может поверить тому, что я говорю. Бог может сделать так, что налоговая служба пришлет вам чек. Бог может превратить ваш самый страшный сон или судебный процесс во что-то хорошее. Ситуации, когда враг выходит против вас, Бог может сделать так, что ваши враги станут источником обеспечения вашей жизни. Помните, 12 человек пошли в обетованную землю, и двое сказали: «Мы сможем». А 10 сказали: «У нас не получится. Там живут гиганты. Мы не сможем получить Божие обетование». Большинство людей видели Божие обетование, но посмотрели на гигантские проблемы и сказали: «Да, но... да, но...» Поэтому некоторые не входят в Божие обетование. Мы не идем в обетованную землю. У нас целая книга обетований. Если вы не ходите в Божьих обетованиях, это потому, что вы постоянно говорите: «Да, это правда, но...» «Да, я знаю Бога, но...» Бог хочет сказать сегодня: «Есть ли что-то слишком трудное для меня?» Книга чисел, глава 14, стих 9. Мне нравится, как сказал Халев. Он сказал: «Не бойтесь их, они хлеб для нас». Бог будет использовать их, чтобы восполнить наши нужды. Бог накормит вас рукой вашего врага. Он накормит вас через атаки вашего врага. То, что не убивает вас, делает вас сильнее. Вам надо понять, что иногда сатанинские атаки — это знак того, что вы — важная мишень. Вы — кто-то в Божьем Царстве, и у Бога есть замысел для вас. Поэтому вы и находитесь под атакой. Это означает, что у вас есть что-то большее, чем атака. И это приходит в вашу жизнь. Уровень атаки покажет, насколько вы ценны и насколько ценно то, что Бог приготовил для вашей жизни. Уровень благословения, который ожидает вас, связан с уровнем атаки врага. Когда вы пройдете ее, то на другой стороне вас будет ждать благословение, которое и было причиной этой атаки. Я верю, Бог может использовать кого угодно, чтобы принести благословение. Он сказал: «Я сделаю все так, что вы будете в изумлении. Я обеспечу вас, номер один, через руку человеческую». Я верю, что есть люди, которых Бог приведет в вашу жизнь, правильные и благословенные люди, которые помогут вам, поддержат вас и откроют для вас двери возможностей. Люди, которые помогут вам осуществить мечту, которую Бог приготовил для вас. Через руки человеческие, через руки Божьи. В этом служении происходили неожиданные вещи, когда в самый последний момент сам Бог посылал необходимое. Я знаю, Он использовал людей, Он делает так, но это пришло с небес. Я знаю, что это был прямой ответ на молитву. Он ваш Бог, и Он восполнит ваши нужды. Он также сделает это через ваши руки. Я верю, что Бог хочет дать вам свежие идеи, свежее видение. Он хочет благословить ваши руки. И последнее. Даже через руки врагов.
Бог может заставить ваших врагов благословить вас. Давид сказал: «Ты устроил мне трапезу ввиду врагов моих. Он будет кормить вас даже через руки ваших врагов». Я хочу завершить следующим. Послушайте внимательно. Во втором послании к Коринфянам, глава 9, стих 10, говорится, что Бог дает семя сеющему. Лучше бы Бог дал мне денег, но Он дает семя сеятелю. Вы сеятель? Он дает семена тем, кто сеет. Далее говорится: «Я умножу посеянное семя». Он не говорит: «Я умножу семя». Он говорит: «Я умножу только то, что посеяно». Если семя удерживается, то я не умножу его. Семя должно быть посеяно. Есть два сильных момента. Бог дает семя сеятелю. Вы сеятель? Вот кому Он дает семя. Во-вторых, Он умножает посеянное семя. Пришло время действовать. Сейчас надо сделать это. Сейчас пришло время. Все ваши нужды — это такая маленькая проблема для большого Бога. У вас такая маленькая нужда и такой большой Бог. Он заботится о вас и говорит: «Испытай меня». Малахия 3. «Испытайте меня. Принесите десятины и приношения в вашу церковь, в служение, которому вы доверяете, вашу поместную церковь, поддержите ее». И он говорит: «Посмотрите, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка». Я обращаюсь к вам и произношу благословение на вашу жизнь. Просто принимайте его. Верой я молюсь, чтобы эти четыре пути, как Бог обеспечивает вас, действовали в вашей жизни. Номер один. Он обеспечит вас через руку человека. Номер два. Он обеспечит вас через руку Божию. Номер три. Он обеспечит вас благословением ваших собственных рук и через ваше умение. И последнее. Он благословит вас даже руками ваших врагов. Поверьте Ему, возрадуйтесь и скажите: «Боже, благодарю Тебя, Ты обеспечиваешь меня». Может, вы не знаете Его как своего Спасителя и Господа. Знаете ли вы, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы вы могли быть спасены? Бог посеял Своего Сына как семя, и теперь церковь — это Его урожай. Он хочет, чтобы вы стали частью Его семьи. Когда вы будете в Его семье, то Он будет обеспечивать вас. Все, о чем я проповедую, будет вашим, когда вы станете частью Его семьи. Попросите Его войти в ваше сердце прямо там, где вы находитесь. У меня есть привилегия вести вас в самой главной молитве в вашей жизни. Прямо сейчас скажите: «Господь, я хочу изменить жизнь. Я не могу сам восполнить мои нужды. Я не могу жить достаточно свято, чтобы спастись. Мне нужен Спаситель. Я верю в крест и кровь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Сегодня я принимаю Тебя своим Спасителем. Я принимаю Тебя как своего Господа. Я принимаю Тебя как своего Царя. Я принимаю Тебя как своего Обеспечителя. Ты восполняешь все мои нужды. Даешь благодать, освобождение, свободу, радость, мир и обеспечение. Все это ваше во имя Иисуса».

Для современного человека соль – это в первую очередь продукт питания. Очень важный продукт питания. Но при всей своей важности никто не ест соль ложками. Мы ее используем совсем немного в качестве приправы к еде, чтобы усилить или придать вкус пищи. Несмотря на то, что каждый год в мире добывается более 200 миллионов тонн соли, в период эпидемий, войн и экономических кризисов в магазинах килограммами раскупают именно ее, хотя суточная норма соли для человека всего 2-3 грамма. И сегодня я поделюсь с вами очень интересной информацией о роли соли в культуре древних евреев. Так как соль в Библии наряду с хлебом, виноградом и водой является одним из самых сильных духовных символов. Но прежде чем я продолжу, обязательно подпишитесь на этот канал как в Ютубе, так и Телеграме. Если вы уже подписаны, то не забудьте поставить палец вверх. Ну а тот, кто хочет проявить особую благодарность за мои труды, может это сделать донатом по ссылке под видео. Действительно, соль ценилась во все времена, и не только на Востоке. Этот ценнейший продукт применяется во многих сферах жизни. Соль является важным питательным веществом для клеток и органов, а также универсальным усилителем вкуса. Уменьшает горечь и усиливает сладость и кислинку. Как сказал Иов, можно ли есть безвкусное без соли? В дополнение к улучшению вкуса, соль была основным консервантом для сохранения мяса и рыбы, важных источников белка, а также для сохранения оливок. Соль применялась при производстве сыра. Значительное количество соли использовалось в кожевенной промышленности. Мне самому однажды довелось поработать на кожевенной мануфактуре, посыпая свежие шкуры коров солью. Важные отрасли, такие как глазурирование керамики, отделение золота от серебра и крашение текстиля, также зависели от соли. Она широко использовалась в медицине для дезинфекции ран, например, и косметики, как и по сей день. Езекииль в 16 главе сообщает, что даже младенцев после рождения натирали солью. О деторождении в древней Иудее я уже как-то делал обзор, обязательно посмотрите. Соль была главным предметом внутренней торговли в Израиле, а маршруты, используемые для доставки соли из районов производства на рынки, были одними из главных дорог на протяжении всей истории. Основным источником соли в регионе был район Мертвого моря, особенно массивные соляные скалы Джебель-Уздум длиной около 7 миль. Кроме того, евреи добывали соль и на побережье Средиземного моря. Для производства соли из морской воды необходимо несколько природных особенностей. Наиболее важными являются широкое плоское прибрежное пространство с непроницаемым для воды дном, пригодное для выпаривания в жаркий климат с засушливым сезоном для добычи соли. Со стороны моря в прибрежном камне пробивали специальные каналы, которые под воздействием волн заполнялись морской водой. Вода поступала по этим каналам самотеком и перетекала в испарительные лотки. Для лотков требовалась большая низинная площадка с плоским глинистым дном. Кристаллизация соли осуществлялась поэтапно, чтобы исключить второстепенные компоненты. На последнем этапе соль собирали вручную и складывали в типичные пирамиды. Соль – это вещество, пользующееся постоянным спросом, которое можно безопасно хранить в течение длительного периода. Некоторые исследователи утверждают, что в древние времена, в период кризиса, соль использовалась в качестве примитивной валюты, в качестве средства выплаты жалования римской армии. Эти выплаты могли быть зарплатными, либо в качестве соляного пайка, который на латыни назывался «salarium». Английское слово «salary», переводимое как «зарплата», явно имеет античные корни. Кроме того, во многие периоды налог на соль был основным источником дохода государства и часто становился государственной монополией. Однако давайте вспомним главные события Ветхого Завета, которые так или иначе связаны с солью. Наверное, первым случаем своеобразного упоминания соли является уничтожение Богом городов Содома и Гоморры. Тогда жена Лота, спасавшаяся со всей семьей бегством, ослушалась повеления Бога не оборачиваться назад, обернулась и тут же превратилась в соляной столб. Пророк Елисей превратил нездоровую воду, которая, очевидно, была причиной бесплодия земли, в здоровую, добавив в нее соль. Соль использовалась на войне, разбрасывалась по земле, чтобы проклясть побежденные земли.
Без соли не обходилось ни одно жертвоприношение при скинии и храме. Она была частью фимиама. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Тем самым исполнялся завет соли, о котором многие, наверное, и не слышали. «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою уставом вечным. Это завет соли вечный перед Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою». На Востоке был обычай при утверждении торжественных договоров подавать сосуд с солью, из которого бывшие при этом лица ели и брали по несколько крупиц. Посему-то твердый и нерасторжимый союз называется заветом соли. Совместное употребление соли у арабов служило доказательством и гарантией постоянной дружбы. Даже в нашей культуре есть похожий фразеологизм «съесть пуд соли», то есть доверять или хорошо знать друг друга. В Библии отражено распространенное на Ближнем Востоке представление о том, что съеденная вместе с кем-либо соль обладает силой, объединяющей людей. Это относилось к гостю, а также к чиновнику царя, который ест соль в царском доме. Во второй книге Паралипоменон иудейский царь Авия, сын Раваама, напомнил своим братьям из северных колен, что истинное царство над Израилем принадлежит по воле Бога династии Давида, а не Иеровоаму, так как с Давидом заключил Господь завет соли, который никогда не может быть нарушен. Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его, по завету соли? А теперь главное. Образ соли в Новом Завете присутствует в Нагорной проповеди Христа. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Это обращение к верующим. А почему они соль? Скорее всего, потому что призвание христиан, помимо прочего, сдерживать мир от полного разложения. Быть может, именно ради христиан Бог до сих пор не уничтожил мир. Однако, вероятно, не я один чувствую зловоние от гниения. Так где же эта соль, которая должна быть соленой? Быть может, потому что она потеряла свою соленость, и процесс разложения продолжается? А может, ее слишком мало, чтобы сохранить плоды от порчи? Ведь качество соли определяет качество каждого христианина в отдельности. Христиане должны созидать, а не разъединять. Увы, но многими все это внезапно забыто. Уже Павел пишет Колосской церкви: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Я повторю, соль не только придает вкус, но и предохраняет от порчи. Так и речь христианина должна быть приправлена солью. От того, что и как мы скажем, зависит, приблизим мы человека ко Христу или оттолкнем. А что я сегодня вижу? Как христиане, члены церквей раздают проклятия и радуются чьей-то смерти. Даже некоторые священнослужители превратили кафедру в трибуну. Послушайте, не приносите учения Христа в жертву своим общественным, политическим или каким-то еще убеждениям, которые, на ваш взгляд, абсолютно обоснованы. Переключение евреев в 60-х годах первого века с Торы на общественно-политическую деятельность привело к кровавой иудейской войне, унесшей жизни более 1 миллиона человек. Вы знаете, период испытаний выявляет, кто есть кто на самом деле. Кто настоящий христианин, способный обуздать свой язык и пальцы, а кто дал им волю и распространяет зло по интернету, отбивая по клавиатуре смартфона, разжигая ненависть и вражду. А где же заповедь «благословляйте, а не проклинайте»? А где же заповедь «любите врагов ваших»? В ушах иудеев «любить римлян», наверное, звучало как богохульство. Но разве Христос был на стороне римлян? Именно римляне и прибили его ко Христу, а он говорил: «Прости им, ибо не ведают, что творят». А мы за маленькую мелочь уже готовы прибить своего обидчика ко Христу. По-моему, многие верующие не то чтобы отпали от Христа, но пошли точно не по тому пути, который Он определил для них. В период общественно-социальных катаклизмов и бедствий мы гоняемся за материальной солью, раскупая ее килограммами, но при этом почему-то совершенно не заботимся о соли духовной. А ведь ее нужно совсем немного – 2-3 грамма в день.
а потому не теряйте свою соленость. Иначе, если соль перестанет быть соленой, ее выбросят вон, на попрание людям».

Мы научились на опыте, что нет более эффективного способа высвободить Божью силу в определенную ситуацию, чем провозглашение Божьего Слова в вере. На самом деле, я много раз говорил это людям и никогда не устану повторять. Я сомневаюсь, что я или Руфь были бы живы до сегодняшнего дня, если бы мы не научились использовать это оружие провозглашения. Мы оба прошли через различные времена, через период тяжелой болезни. Фактически, я был болен болезнью, которая обычно кончается смертельным исходом. Но вот я здесь сегодня, и спасибо докторам, и благодарение Богу, и силе Его Писания. Я жив и здоров, и служу Господу. Итак, сегодня утром мы будем провозглашать отрывок из книги пророка Исаии, 55 глава, стихи 10 и 11, которые очень подходят к этой особенной серии, с которой мы имеем дело. «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Аминь. Название этого первого послания «Основан на скале». Это то, с чего мы начнем и с чем будем иметь дело. Библия — это образец доброго учения, и она следует различным принципам учения. Один из них — это тот, что вы начинаете с известного, для того, чтобы дальше вести людей к неизвестному. Вы никогда не начинаете с неизвестного. Вы начинаете с того, что уже известно, и оттуда вы направляетесь к неизвестному. И один из способов, как Библия делает это, она берет очень простые, знакомые, ежедневные переживания и различные занятия и дает им духовное применение. И существуют различные примеры. Библия говорит о сеятеле, сеющем семя, о рыбаке, ловящем рыбу в сети. Она говорит о воине, облачающемся в свои доспехи. И затем она говорит совершенно в другом контексте о невесте, готовящей себя к браку. И это только некоторые иллюстрации этого принципа. Но один особенный, известный всем вид деятельности, на котором я хочу сфокусироваться, это деятельность, относящаяся к строительству здания. И я думаю, что это описание христианской жизни используется по меньшей мере столько же раз, сколько и любое другое в Библии. Итак, прежде всего я собираюсь обратиться к посланию Иуды, стихам 20 и 21, которые являются словами наставления нам, как верующим. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Итак, здесь Писание говорит нам, что мы должны назидать или строить самих себя на святейшей вере нашей. Это один из способов, как применяется эта метафора строительства. И мы ответственны.

за то, чтобы назидать или строить самих себя. И затем в послании к Ефесянам, главе 2, в стихах 21-22, говорится о святом храме в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Итак, здесь говорится о коллективном христианском сообществе, в котором мы должны быть построены вместе в Духе Святом, как место пребывания Господа. И затем в первом послании Петра, 2 главе, стихах 4 и 5, говоря об Иисусе как о живом камне, Петр говорит следующее: «Приступая к Нему, Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». В этих стихах мы, каждый из нас, сравнивается с живыми камнями, из которых слагается святой храм, который будет занят Господом. И теперь последний пример из книги Деяний, главы 20. Прощальное слово Павла пресвитерам в Эфесе, которых он любил особенной любовью, потому что именно в Эфесе его служение, возможно, имело наибольшее влияние, чем где-либо в другом месте. И в этой речи, в 20 главе книги Деяний, в этом прощании он говорит им, что они больше уже не увидят его в этой жизни. И это была очень трогательная ситуация для них всех. И вот последнее, что он хотел оставить им. В стихе 32, 20 главы Деяний. «И ныне предаю вас, братья, Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Итак, здесь Павел говорит, что основное средство для назидания или строительства нас — это Слово Божьей благодати, Библия. И он говорит, что оно способно назидать нас и дать нам наследие со всеми, кто отделен для Иисуса Христа, верой в Него. Я не строитель, но я знаю одну вещь. В любом постоянном здании, неважно, построено оно из кирпича или камня, или бетона, или даже дерева, жизненно необходимой частью его является фундамент. И Библия особенно касается этого момента. И это вопрос великой важности для каждого из нас — иметь правильное основание. Потому что основание устанавливает ограничение зданию, которое может быть на нем построено, как в размерах, так и в весе. Основание устанавливает ограничения. И это истина и для христианской жизни. Вы не сможете построить более успешную христианскую жизнь, чем ваше основание позволит вам. Это жизненно важный вопрос. Что является вашим основанием? Положили ли вы правильный фундамент? Теперь, существует только одно основание, которое является соответствующим и достаточным, и оно является вседостаточным, и это Личность. И Личность — это Иисус Христос. И Павел пишет христианам в Коринфе, в первом послании к Коринфянам, главе 3, и он использует две метафоры. Он использует сельскохозяйственную метафору, и затем переходит к строительной метафоре. И он говорит в стихе 9, «Ибо мы соработники у Бога, а вы — Божья нива». Это сельскохозяйственная метафора. Божье строение. Это строительная метафора. И затем он продолжает с этой строительной метафорой. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель», и по-гречески это слово «архитект», «положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Итак, Павел говорит, что есть только одно основание для христианской

к жизни. И это сам Иисус. И все, что построено не на этом основании, не выдержит испытания временем и трудностями. Поэтому очень важно для каждого из нас оценить то, на чем построена наша жизнь. Истинно ли мы построены на Господе Иисусе Христе? Имеем ли мы личные взаимоотношения и личное познание Иисуса, которое дает нам способность лично общаться с Ним? Вопрос положения этого основания в Иисусе является чрезвычайно важным. И поэтому я хочу уделить некоторое время для того, чтобы рассмотреть этот вопрос. Как мы можем иметь это основание? Это основание Иисуса в нашей жизни. И я хочу призвать каждого из вас исследовать свою собственную жизнь, свое собственное духовное состояние и духовные переживания, и проверить, действительно ли вы находитесь в правильных взаимоотношениях с основанием. Я хочу обратиться к Евангелию от Матфея, главе 16, за основами учения. В стихах 13 и далее Иисус разговаривает со своими учениками. И там говорится: «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». И затем Он делает это очень личным. Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого». Это был решительный момент в жизни Петра и во всей истории христианства. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Итак, Иисус использует этот разговор с Петром для того, чтобы установить путь, которым мы можем положить основание в самом Иисусе Христе. Прежде всего, мне нужно сделать комментарий на некоторые слова, которые были использованы. В стихе 18 Иисус говорит: «Ты Петр». И по-гречески это слово будет «петрос». «И на сём камне», по-гречески «петра», «я создам церковь Мою». Очень часто предполагалось, что Петр — основание для церкви. Я хочу сказать, что если бы это было так, тогда это было бы очень шаткое здание. Потому что немного позднее Иисус упрекнул его, сказав: «Отойди от Меня, сатана». Еще позднее он отрекся от Господа 3 раза. И даже после воскресения Павел вынужден был выговорить ему за компромисс с истиной Евангелия из-за страха перед сородичами иудеями. И я просто благодарен за то, что церковь не построена на Петре или на мне. Что на самом деле выясняется из этого стиха, что очень ясно в греческом Новом Завете, который является оригинальной версией, которую мы имеем. «Ты Петр, Петрос, и на сём камне, Петра, я создам церковь Мою». Теперь Петрос по-гречески означает камень, или в большинстве случаев валун или галька, или ничто крупнее. Обычно это такого размера камень, который взяли бы люди, чтобы побить кого-нибудь. С другой стороны, Петра означает камень, который берет начало в скале. Это слово часто используется в применении к утесу или чему-то подобному. Но нужно помнить одну важную вещь. Это часть всей скалы. А что такое скала? Это то, через что только что прошел Петр. Признание Иисуса тем, кем Он является. Единственно через откровение Святого Духа. Никто не сможет знать Иисуса, кто Он на самом деле, пока Бог Отец с Духом Святым не откроет Его нам. Итак, это Петра. Это скала.

на которой должна основываться христианская вера. Это личная встреча и личное откровение об Иисусе. Не как о сыне плотника, не как об исторической фигуре,

Если вы по-настоящему встретили Иисуса, вы изменитесь. Никто, встретившись с Иисусом, не остается прежним. Поэтому каждый из нас должен спросить себя, была ли у меня когда-нибудь эта изменяющая жизнь, личная встреча с Господом Иисусом Христом? Я хотел бы предложить вам 4 последовательных этапа, через которые прошел Петр в этом разговоре. Прежде всего, личная встреча. Иисус и Петр стояли лицом к лицу. Не было никакого посредника, ни священника, никого между ними. Это был прямой личный диалог с Иисусом. И это то, куда нам нужно прийти. Иисус в другом месте говорит, «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Есть только один путь в Царство Божие. Это через дверь. И дверь — это не церковь. Это не доктрина. Это Иисус. Я есть дверь. Во-вторых, встреча сопровождалась откровением. Откровением, данным Богом Отцом через Духа Святого. Иисус сказал, «Не плоть и кровь открыли тебе это». Вы не можете постигнуть это своими естественными чувствами. Требуется откровение. И снова, и это неотъемлемо, никто не может познать Иисуса, кем Он поистине является в Его вечном сыновстве Божьем, без личного откровения. Вы можете изучать теологию, вы можете ходить в библейскую школу, вы даже можете стать служителем. Но без этого личного откровения об Иисусе вы не можете знать Его. И это откровение приходит от Бога Отца через Сына Иисуса Христа. Позвольте мне спросить, вы можете не отвечать, но была ли у вас эта личная встреча с Иисусом? У меня была. Более 50 лет тому назад, посреди ночи, в армейской казарме, во время Второй мировой войны, я встретил Иисуса. У меня не было никаких доктринальных познаний. Я не обладал евангельским языком. Я не мог сказать, что я был спасен или рожден свыше. Всему этому я научился позже. Но я хочу вам сказать, я изменился. Полностью и навсегда изменился. Я не стал совершенным. На самом деле, позвольте вам признаться, я по-прежнему несовершенен. Но я изменился к лучшему. Затем должно быть признание того, что Дух Святой показывает нам. Мы должны сказать, «Да, я верую, я принимаю». Мы должны каким-то образом ответить. Это не должно быть автоматически. Это требует чего-то, что происходит внутри нас. И в-четвертых, должно быть публичное исповедание нашей веры в Иисуса. Это то, к чему Иисус привел Петра. «Ты Христос, Мессия». Он сделал это публично. Люди говорят о тайных верующих. И я признаю, что есть тайные верующие. Особенно в странах, где назвать себя верующим, значит обречь себя на смерть. Но я не верю, что кто-нибудь постоянно сможет оставаться тайным верующим. Позвольте мне прочитать, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея, главе 10. Стихи 32 и 33. Матфея, 10 глава, 32 и 33 стихи. «Итак, всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Итак, Иисус Своим особенным образом не оставляет вам 3 выбора, только 2. Вы или исповедаете, или отрекаетесь. Если вы не исповедуете в соответствующей ситуации, фактически вы отрекаетесь. Поэтому каждый из нас в какой-то момент должен прийти к месту, где мы открыто признаем нашу веру в Иисуса Христа. И это критический момент для многих.

Я обнаружил в армии, после того, как стал верующим, что самое лучшее, что можно сделать, это дать знать всем с первых минут встречи, на чем вы стоите. Тогда вам никогда не нужно будет возвращаться назад и говорить: «Ну, я не сказал тебе этого сразу, но...» Поэтому я делал нечто, что не являлось религиозным актом. Но каждый вечер в казарме, где бы я ни был, я преклонял колени и молился. Это просто говорило им о том, с какого рода человеком они имеют дело. И это было гораздо легче. Я видел других христиан, которые смущались и не выходили с тем, чтобы сказать, во что они веруют. И было гораздо труднее для них возвратиться после этого и сделать правильное исповедание. Поэтому я хочу порекомендовать вам это. Вам не нужно стоять на углу улицы и проповедовать. Вам не нужно быть проповедником. Вы можете быть домохозяйкой или студентом. Но где бы вы ни были, дайте людям знать, что вы верите в Иисуса, что Он есть Сын Божий. Итак, позвольте мне просто повторить эти четыре последовательных стадии этого разговора, которые так необходимы, потому что это то, как мы закладываем основание Иисуса лично в нашей жизни. Прежде всего, была встреча. Во-вторых, было откровение, данное Богом Отцом через Духа Святого. В-третьих, Петр ответил признанием. И в-четвертых, он сделал публичное исповедание. Теперь, возможно, вы спросите, или кто-нибудь может спросить, возможно ли такое откровение в наши дни? Возможно ли для людей, подобных вам и мне, знать Иисуса так же реально и так же лично, как Петр и другие ученики? И нам нужно видеть две важные вещи. Во-первых, Иисус не был открыт Петру как сын плотника. Он знал его таким уже достаточное время. Он был открыт ему как вечный Сын Божий. И Писание говорит в послании к евреям, 13 главе 8 стихе, «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, и никаких изменений в нем не было и никогда не будет». Поэтому это не вопрос языка или культуры, или одежды, но это вопрос вечной личности Иисуса. Вот с чем встретился Петр в первый раз в своей жизни. У него по-настоящему было откровение о том, кто такой Иисус. Во-вторых, откровение было дано через Духа Святого. И Библия называет Святой Дух вечным Духом. Время, мода, история, обычаи, язык — они не изменяют Дух Святой. Поэтому по этим двум причинам одинаково возможно для вас и меня иметь это прямое личное откровение Иисуса, так же, как это было возможно для Петра. Прежде всего, потому что это вечный Сын Божий, кто открывается. И во-вторых, потому что это вечный Дух, который открывает его. Теперь мы подходим к следующему важному практическому вопросу. Если вы положили основание, то как вам нужно продолжать строить на нем дальше? Вы помните метафоры, которые мы использовали в начале? Они все говорят о строительстве. Итак, вот следующий насущно важный практический вопрос. Как вы строите на основании? И я хочу обратиться к притче Иисуса, которую он рассказывает в конце 7 главы Евангелия от Матфея. Хорошо известная притча о благоразумном и безрассудном строителях, каждый из которых строил дом, но по-разному. Начиная с 24 стиха 7 главы Евангелия от Матфея. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, то есть скале Петра. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое». Прежде всего, необходимо видеть, что каждый дом подвергся одинаковым испытаниям.
Не было дома, который остался бы неиспытанным. Тот же шторм, обрушившийся на один дом, обрушился и на второй. И разрешите мне сказать, что христианская жизнь — это не сплошной штиль. Вы пройдете через бури. Бог никогда не гарантировал вам обратного. На самом деле, Павел и Варнава сказали о ранней церкви: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Если вы на пути, на котором нет скорбей, то это вопрос, ведет ли он Царство Божие. Потому что это то, что сказал Павел. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». В намерение этой беседы не входит объяснять, почему мы проходим через тяжелые времена. Но поверьте мне, у Бога есть свои намерения в этом. И если вы проходите через них сейчас, не сдавайтесь. Бог проведет вас через них, и в конце вы обнаружите, что Он имел с вами дело и научил вас чему-то, чему бы вы никогда не научились другим образом. Вы знаете, откуда я это узнал? Из своего личного опыта. Я очень редко проповедую теории. Итак, как строит благоразумный человек? Очень просто. Двумя способами. Слушая и исполняя слова Иисуса, слова Библии. Так как вы можете строить на этом основании? Точно таким же образом. Слушая, что говорит Библия, и исполняя это. Не будьте только слушателями, потому что в Библии нет обетований для них. Но слушатель и исполнитель. Это практично. Это применение учения Библии и учение Иисуса к вашей собственной жизни. И вы обнаружите, по мере того, как вы будете продолжать в этом, что Бог постоянно будет открывать вам новые области, в которых вам нужно будет применять истину. Я хочу сказать, что я христианин уже больше 50 лет. Но Бог постоянно показывает мне новые пути, как применять Его Слово. Новые области моей жизни, в которых мне нужно применять его. Мое здание еще не закончено. Оно строится. Но благодарение Богу оно выдержало большое количество бурь успешно. Теперь есть еще одна притча Иисуса в Евангелии от Луки 6 главе, которая очень похожа. Но там есть одно важное добавление. Поэтому я открою 6 главу Луки на минуту. Стихи 46 по 49. Снова говорит Иисус, и Он говорит: «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Это очень важный вопрос. Бесполезно называть Иисуса Господом, если вы не повинуетесь Ему, потому что сам титул «Господь» подразумевает того, кому нужно повиноваться. Иисус говорит: «Опасайтесь просто словесного исповедания, которое не влияет на ваш образ жизни». Затем Он продолжает эту притчу. «Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Посему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне, скале, Петра. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Теперь, есть одна важная деталь, добавленная в Луке, который нет в Евангелии от Матфея. Хотел бы я знать, как многие из вас заметили это. Там сказано, что человеку, который хотел достичь скалы, пришлось копать и углубиться. Ему пришлось много убрать с пути, прежде чем он смог построить на скале. И это справедливо по отношению ко многим из нас. Может быть, не ко всем, но большинству из нас, которые выросли в номинальной христианской культуре. Нужно очень многое убрать с пути, прежде чем мы сможем достичь камня. Другим тоже, которые выросли в абсолютно не в христианской культуре, им тоже надо будет убрать что-то, но это будет другое. Но я хочу предложить вам 5 препятствий, которые мы должны убрать с пути. Первое — это традиции. Теперь, не все традиции плохие, некоторые хорошие. Мы не хотим выбрасывать все традиции.
Но Иисус сказал людям своего времени, «Своими традициями вы упразднили Слово Божие. Вы верите и исполняете традиции, которые не находятся в соответствии с Писанием». И я могу сказать, что в соответствии с моими наблюдениями, Иисус мог сказать точно то же самое тем же самым евреям сегодня. «Вашими традициями вы упразднили Слово Божие». Но давайте посмотрим не только на евреев, потому что это справедливо ко многим, имеющим христианское прошлое. Мы унаследовали традиции и манеры поведения, то, что мы делаем, то, что мы говорим, которые не обязательно находятся в соответствии с Писанием. Поэтому мы должны быть очень внимательны, чтобы проверять. Я думаю, что я удержусь от того, чтобы делать какие-то особенные предположения, но я много бы мог их сделать. Затем второе, что нам необходимо убрать, это предубеждения или предрассудки. Нет никого здесь, у кого бы не было каких-нибудь предубеждений в какие-то моменты жизни. Возможно, вы избавились от них, я не знаю, но существует множество различных предубеждений. Есть расовые предубеждения. К сожалению, мир сегодня наполнен ими. И мы знаем, что в странах, подобных Южной Африке, например, где, позвольте мне добавить, произошли чудесные перемены, где расовые предрассудки отпугнули определенных людей, чтобы быть частью церкви. Ужасная мысль. Но это не единственная страна, где существуют расовые предрассудки. Соединенные Штаты Америки были наполнены такого рода вещами. И во многих местах это происходит по-прежнему. И у меня британские корни. И позвольте сказать, что у британцев есть свои предубеждения тоже. Я рос со многими. И мне нужно было копать глубоко, чтобы избавиться от них. Моя собственная семья жила в прошлом в Индии. Все мои предки служили в британской армии в Индии. И я помню себя 12-летним мальчиком, говорящим наивно за обедом. Я не вижу, почему бы вы не могли пригласить индийца на обед. И реакцией моей семьи был ужас. И я думал внутри, почему? Но позднее я осознал, это предрассудок. И поверьте, я смотрю на множество разных людей с различными расовыми корнями. Но очень немногие из вас свободны от всех расовых предрассудков. Затем существуют деноминационные предубеждения. Большинство из нас реагирует в некоторой степени негативно на определенные деноминации. Моя первая жена, которая сейчас с Господом, была датчанкой. И она росла в датской лютеранской церкви. И затем она сделала нечто, что выглядело ужасно в их глазах. Она была крещена как верующая, что по-датски они называют «крещенная второй раз». И ее случай, потому что она была учительницей в датской системе государственных школ, фактически прошел через парламент. Может ли она и дальше оставаться учительницей? И я должен сказать, что моя жена осталась воевать с лютеранской церковью до конца ее жизни. Я не оправдываю это. Я думаю, что это было ее слабостью. Но я научился сам, что когда я слышу о людях, принадлежащих к определенной деноминации, я развиваю отношения против них, даже до того, как я увидел их. Я думаю, что они должны вести себя так-то, а вот в чем они неправы, и так далее. Опыт научил меня, если возможно, не суди о человеке, пока ты не встретился с ним, потому что я встречался с людьми с неправильным деноминационным прошлым, которые оказывались одними из самых правых людей, которых я когда-либо встречал. А некоторые люди из правильных деноминаций были неправы. Поэтому, пожалуйста, не давайте место деноминационным предрассудкам. Затем есть социальные предрассудки. И снова я могу быть примером того, кто воспитывался в социальных предрассудках. Я даже и не подозревал, что они у меня есть. Но я учился в Британии, в Итоне, и затем в Кембридже. И я просто не знал, как живет остальной мир. Затем меня призвали в армию, и я там находился с людьми всевозможного рода, с которыми раньше я никогда не встречался. И я начал осознавать, каким ограниченными было мое знание моих соотечественников англичан. Я благодарен Богу за этот опыт. 5,5 лет британской армии. Но это очистило меня от множества социальных предрассудков. Происходя из офицерской семьи, я привык быть на этом уровне.
А когда я не был на этом уровне, я чему-то научился. Когда ты смотришь на людей того же уровня, они все выглядят одинаково. Но когда ты смотришь на них снизу, они выглядят по-другому. Я всегда пытался спросить с тех пор: «Боже, как я выглядел в глазах людей, которые могли видеть меня снизу?» Итак, существует множество различных предрассудков. Есть личные предрассудки. Некоторые люди не любят людей с громким голосом. Некоторым людям не нравятся рыжие. Есть множество разных глупых личных предрассудков, которые есть у большинства из нас. У меня было предубеждение против людей, которые едят яблоки. Я сражаюсь с этим, но это по-прежнему где-то в глубине меня, потому что мне просто не нравится этот звук. Идя дальше, еще существует предвзятое мнение. Люди, у которых полностью лживое представление о том, кто такой Иисус. Мягкий Иисус, кроткий и приятный, украшающий рождественскую вечеринку. Это не настоящий Иисус. Он был совсем другого рода личностью. Очень шокирующим. Очень склонным разрушать наши предрассудки и предвзятые мнения. И есть очень много областей, в которых у нас могут быть предвзятые мнения. Предвзятое мнение о том, что значит быть христианином. Взрослея, на фоне всего моего прошлого, о котором я рассказывал, я думал внутри: если мне суждено стать христианином, это будет означать несчастье до конца моей жизни. И как Пэт Бун, я думал: небеса не стоят 70 лет страданий на земле. Поэтому я полностью устранил вероятность быть христианином до тех пор, пока я не встретил Иисуса. Затем есть еще что-то, что является очень и очень опасным. Это неверие. Иногда, когда я собираюсь учить, я начинаю с того, что я собираю всех людей для того, чтобы отречься от неверия. Потому что многие из нас по-прежнему осаждаются неверием в различных сферах. Наш разум не открыт по-настоящему вере. И последнее, и я думаю, самое важное, это непокорность или бунтарство. Вы можете сказать: «Ну, брат Принц, я не бунтарь». Нет, именно вы им и являетесь. И если вы не обнаружили этого, вы будете продолжать им быть. Видите ли, я не хочу вдаваться в теологию, но каждый потомок Адама рожден с бунтарем внутри. И нам нужно опознать этого преступника и разобраться с ним. И у Бога есть только одно средство для преступника. И знаете, что это такое? Смертная казнь. Правильно. Он не посылает его в церковь. Он не учит его золотому правилу, не заставляет учить Писание наизусть. Он приговаривает его к смерти. Но милосердие Божие состоит в том, что эта смертная казнь произошла около 2000 лет тому назад, когда Иисус умер на кресте. Наш ветхий человек был распят с ним. И нам нужно прийти к месту, где мы опознаем этого преступника внутри нас, и мы добровольно соглашаемся на казнь. Теперь я перехожу к Библии, потому что это так важно, как ничто другое в христианской жизни. Ваше отношение к Библии. Является ли ваше отношение таким же, каким к нему было отношение Иисуса? Я просто хочу сейчас взять один отрывок из Евангелия от Иоанна. Глава 10, стих 35. И я не буду вдаваться в контекст, потому что это заняло бы достаточно долгое время. Но Иисус сказал: «Если Он, то есть Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание». Это очень важный стих, потому что здесь Иисус использует два основных названия для Библии — Слово Божие и Писание. Когда Библия называется Словом Божьим, это означает, что оно пришло от Бога. Оно не пришло от человека. Оно могло прийти по человеческим каналам, но это слово, которое пришло от Бога. Слово «Писание» является ограничивающим. Оно означает, что что-то было написано. Бог сказал много такого, что не было записано. Но божественным повелением Библия содержит те вещи, которые сказал Бог, которые Он посчитал необходимым записать. И это Писание. Это означает то, что написано. И касательно этого Иисус сделал одно простое исчерпывающее заявление: не может нарушиться Писание. И вы можете спорить, сколько вы хотите, о вдохновенности Библии или авторитете Библии, но Иисус уже все сказал. Оно не может нарушиться.
Оно абсолютно непогрешимо. Оно будет полностью исполнено. Все в нем точно совершится. Вы можете выступить против этого. Вы можете отрицать это, но вы не можете сломить это. На самом деле, если вы отвергаете его, в конце концов, оно сломит вас. Не может нарушиться Писание. Я думаю, что я хотел бы попросить вас всех произнести это. Не может нарушиться Писание. И теперь повернитесь и взгляните на кого-нибудь рядом с вами и скажите это этому человеку, глядя ему прямо в глаза. Теперь это что-то утвержденное. Видите, есть такая вещь, которая называется высшим критицизмом, который приписывает Писанию всевозможные глупые фантазии и заканчивает, называя его полностью ненужной книгой. Если есть одна вещь, которую хочет дьявол сделать в вашей или моей жизни, это подорвать нашу веру в авторитет и точность Библии. Но если мы подобны Иисусу, мы просто говорим, не может нарушиться Писание. Слышишь меня, сатана? Не может нарушиться Писание. Хорошо. Теперь следующее, что я хочу сказать. Это не только Библия является Словом Божьим, но Иисус сам есть Слово Божие. Это берет начало из Евангелия от Иоанна, из двух отрывков. Иоанна, глава 1, стих 1. Очень знакомый стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это относится к Иисусу. Он был Словом, и Он есть Слово. И в Иоанна 1 главе 14 стихе говорится, «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Итак, когда Иисус был рожден, время, которое мы празднуем как Рождество, Слово стало плотью, но Он всегда был Словом. В вечности Он был Словом Бога. И когда Он возвратится, вы знаете, как Он возвратится? Вы знаете, какое у Него будет имя? Позвольте мне сказать вам. Откровение, глава 19. Это по-настоящему замечательно, что когда Он первый раз пришел, Он был Словом. И когда Он вернется, Он будет Словом. И вот картина Иисуса, спускающегося с неба в славе, чтобы установить свое царство на земле. Откровение, 19 глава, стихи 11, 12 и 13. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие». Итак, он всегда был Словом, по-прежнему является Словом и будет Словом. И это выводит что-то по-настоящему важное. Между Иисусом и Библией существует полное согласие. Ваше отношение к одному — является вашим отношением к другому. Вы не можете верить в Иисуса и не верить Библии. Вы задумывались над этим вопросом? Потому что Иисус есть Слово Божие. Он — Слово, ставшее плотью. Библия есть Слово, написанное. Ваше отношение к одному должно быть таким же, как и к другому. Между ними существует полное согласие. И теперь, приближаясь к завершению, я хочу затронуть 5 насущных фактов о Слове Божьем и вашем отношении к Нему, которые находятся в Евангелии от Иоанна, главе 14. Только 3 стиха. Иисус в каком-то смысле прощается с учениками. Он предупреждает, что Он скоро покинет их, и они будут оставлены одни на время. И это очень болезненный момент для учеников. Они сокрушены этим откровением. Но посреди этого Иисус дает чудесное откровение о том, что должна значить Библия для нас, как верующих. И он говорит в Иоанна 14 главе стихе 19,
Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Иисус сделал различие здесь между миром. Это те, которые не признают Иисуса, и Его собственными учениками.

Он сказал, что мир не увидит его, а ученики увидят. Затем Иуда, не Искариот, но другой Иуда, задал ему очень уместный вопрос в стихе 22. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Он спросил это, потому что Иисус сказал: «Мир не увидит его, а они увидят». Его вопрос был: «Как ты явишь себя нам, не миру?» Теперь ответ, который дал ему Иисус, просто полон важных истин. Иисус ответил ему и сказал в стихе 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Я хочу подчеркнуть 5 насущных фактов в ответе Иисуса. Прежде всего, Иисус сказал, что Он откроет Себя Своим ученикам, а не миру. В чем состоит это отличие между учениками и миром? Ответ будет — соблюдение Слова Божьего. Истинные ученики соблюдают Слово Иисуса. Они не отличаются деноминационным ярлыком. Они отличаются тем, как они относятся к Слову. Вот что делает вас истинным учеником, или наоборот препятствует вам быть им. Это ваше отношение к Слову Божьему. Соблюдение Божьего Слова отличает учеников от мира. И в этом собрании, сегодня утром, каждый из нас находится в одной из этих двух категорий. Если мы ученики, мы соблюдаем Слово Божие. Если мы не соблюдаем Слово, мы принадлежим миру. Мир, который не находится под господством Иисуса. И затем вторая истина. Иисус сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Итак, соблюдение Слова — это высшее испытание любви ученика к Богу. Любовь является мотивацией для послушания. Очень важно понимать это. Как верующие, мы не мотивируемся страхом, мы мотивируемся любовью. В определенном смысле закон использует мотивацию страха. Сделаешь это — будешь наказан. Но это не работает. Я помогал воспитывать большое количество детей. Многие из вас не поверят, сколько, и я не буду углубляться в это. Но я обнаружил, что пока они под твоим контролем, как родителя, ты можешь использовать страх. Но когда они покидают тебя, если они были мотивированы страхом, они изменятся. Единственная мотивация, которая будет хранить их преданными и верными, — это любовь. И Бог и Иисус достаточно мудр, чтобы не строить на страхе, но строить на любви. Поэтому соблюдение Божьего Слова является высшим испытанием любви ученика к Богу. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». И любовь — это мотивация для послушания. И затем он говорит: «А кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и возлюблен будет Отцом Моим». Это следующий чудесный факт. Соблюдение Божьего Слова — это то, что вызывает особенную любовь Бога Отца по отношению к нам. Бог возлюбил весь мир определенным образом. Но у Бога есть очень отличающаяся степень и тип любви для истинных учеников Иисуса, для тех, кто соблюдает Его Слово. И затем у нас есть вопрос, который задал Иуда: «Как ты явишь себя нам, а не миру?» И ответ Иисуса был: «Если кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Итак, как Христос являет Себя нам? Через Слово. Через соблюдение Слова мы больше узнаем Иисуса. У нас может быть какое-то чудесное духовное переживание. Мы можем быть восхищены до третьего неба или еще куда-то. Но это не случается с большинством людей. И это не основной путь, как Бог открывает Себя. И Иисус открывает Себя. Это через соблюдение Слова Божьего. И, наконец, это изумительное утверждение. «Кто любит Меня, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим».
Есть очень немного мест Библии, где

Слово «Бог» употребляется во множественном числе, и это одно из них. Иисус говорит «мы», «мой Отец и я». Придем к Нему и обитель у Него сотворим. Это дух-захватывающее заявление. Изумительное откровение, что Бог Отец и Бог Сын хотят прийти и поселиться в нас. Они хотят сделать нас своим личным домом. Но как это происходит? Через Слово. Если мы не любим Слово, если мы не послушны Ему, Бог не придет и не поселится в нас. И поэтому разрешите мне в заключение сказать следующее. И это очень серьезная мысль. Вы любите Бога не больше, чем вы любите Его Слово. И поэтому, если вы хотите узнать, насколько по-настоящему вы любите Бога, сколько места занимает Бог в вашей жизни, вы можете сделать это. Это не тот случай, над которым вам нужно долго размышлять. Вы просто спросите себя, насколько я люблю Библию? Какое место Библия занимает в моей жизни? Потому что ровно настолько я люблю Бога, и столько места занимает Бог в моей жизни. Позвольте мне просто суммировать эти пять утверждений о Библии, потому что они решающие. Видите ли, так много христиан находятся в неких сумерках. Они не знают по-настоящему, что есть свет и что есть тьма. Они хотят и надеются, но они по-настоящему не уверены. И причина этому — они не дали законного места в своей жизни Слову Божьему. Итак, позвольте мне повторить эти пять утверждений и закончить. Во-первых, соблюдение Божьего Слова отличает истинного ученика от мира. Во-вторых, соблюдение Божьего Слова является высшим испытанием любви ученика к Богу. Любовь — наша мотивация послушания, не страх. В-третьих, соблюдение Божьего Слова — это первостепенная причина, вызывающая любовь Бога к ученику. Бог любит учеников особенным образом. Он любит весь мир, но у Него особенная любовь к ученикам, но не к тем, кто называется учеником, а к тем, кто соблюдает Его Слово. Если вы хотите по-особенному быть дорогим Богу, тогда вам нужно соблюдать Его Слово. В-четвертых, через Божье Слово, сохраненное и соблюденное, Христос являет Себя нам. Вопрос был в том, как ты явишь Себя нам, а не миру? Иисус ответил, «Если любишь Меня, тогда соблюдешь Слово Мое». Вот как я явлю Себя. И, наконец, через Божье Слово, Отец и Сын вместе придут, чтобы поселиться в нас. Не чудесная ли эта мысль? Это просто захватывает мой дух. Бог Отец, Бог Сын хотят поселиться в нас. Но они сделают это только, если мы будем соблюдать Слово Божие. Позвольте мне завершить, помолясь за всех нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Слово Божье, Библию. Это твердое, авторитетное и незыблемое Слово, которое является светильником ногам нашим и светом нашим путям. Я хочу молиться, Господь, за всех людей, собранных здесь, за всех, кто сегодня, в конце концов, столкнулся лицом к лицу с этим посланием, чтобы Ты сделал нас любящими Твое Слово, чтобы Ты своей благодатью дал нам силы дать Твоему Слову, Библии, надлежащее место в нашей жизни, чтобы мы поистине были учениками Господа Иисуса. Во имя Его я прошу. Аминь.

Леон и друзья, сегодня мы действительно отколем номера. У нас сегодня Фрэнкен, Бенни Уилсон, Джеймс Дебарш, так что смотрите. Из DBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. На этой потрясающей программе у нас в гостях Фрэнкен Бенни Уилсон и Джеймс Дебарш. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы проготовили да, фантастическую программу у Леона и друзей. Все время бывают разные гости. Сегодня у нас Фрэнк и Бенни Уилсон. И также парень, которого зовут Джеймс Дебарш. Помните, Дебарш? Новая жизнь, новое направление. Так что смотрите, церковь сегодня на марше. И сколько раз бы мы ни сбивались с пути, мы всегда возвращаемся обратно, и мы идем в правильном направлении. Soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save the human race. Pray for the

Церковь сегодня на марше, я говорю это со всей серьезностью. Меня не волнует то, что сатана пытается предпринять против нас, но мы всегда избавимся от него, потому что ворота ада закрыты для вас и для меня и не преодолеют церковь. И чтобы развить эту мысль, сегодня со мной двое хороших друзей. Это Фрэнк и Бенни Уилсон. Я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали их на программу «Леон с друзьями». Я очень рад видеть вас, ребята. Говорю для тех, кто еще не знает об этом. Фрэнк — это известный продюсер. В 70-е годы он выпустил целую кучу альбомов. И однажды я посетил его офис и вынужден был надеть темные очки, потому что меня просто ослепил блеск золота от золотых дисков. И в его жизни произошли изменения. Но я хотел бы вернуться назад и поговорить немного о тех днях, чтобы просто рассказать нам о некоторых артистках, которыми ты работал, Фрэнк. Было бы очень интересно и узнать. Это были очень интересные дни для меня, и, конечно же, я был продюсером альбомов Смоки Робинсона, Стиви Вандера, Four Tops, Diana Ross, Supremes, Эдди Хендрикс. Я даже не могу всех вспомнить, потому что я работал над тремя или четырьмя альбомами одновременно. И это все было здесь сделано, в Лос-Анджелесе, или ты ездил в Детройт? Я фактически жил в Детройте 5 лет, я начал в Лос-Анджелесе, но решил, что я большего достигну в Детройте, где происходило действие. Я переехал туда на 5 или 6 лет, но оставил за собой свой дом на Голливудских холмах, и через 5 или 6 лет я вернулся обратно. И в то время, ты знаешь эту песню, имени которой настраивает, я мог назвать любую цену, потому что, как говорится, я получил признание, так что было безопасно возвращаться домой. Но у тебя произошли перемены, не так ли? Часто, когда мы слышим о тех, у которых было много денег и много успеха, мы стараемся понять, как люди с такими деньгами, с таким положением могут прийти к Господу, к Христу, к Евангелию. И я знаю, что всем будет интересно узнать, как это случилось с тобой. Расскажи нам об этом переходном периоде в твоей жизни. Как ты к этому вообще пришел? Леон, я считаю, что сначала нужно объяснить, что многие люди в подобном положении, как слепые, ведущие за собой слепых. Они просто ходят по кругу, делая то, что представляет какой-то смысл, или, как говорится, делает то, что естественно. Но оказывается, что многое из того, что это все приводит к пустоте, многое приводит к одиночеству. Можно сидеть в комнате, где полно людей, и чувствовать себя в одиночестве. Таким образом, я считаю, что мы находим Бога не сами по себе. Бог находит нас и притягивает к себе. И затем мы говорим, мы нашли Бога. Но это не так. Он находит нас. И когда мы действительно открываем Бога, я имею в виду простор, в котором мы находились, и наш потенциал в нем, это просто заставляет вас изменить всю жизнь, потому что это предлагает вам намного больше, чем то, что у вас есть.

Ты, возможно, алкоголик или еще что-то, или даже когда ты возвращаешься к бутылке, ты не хочешь возвращаться. Ты совершенно прав, потому что я помню, когда я употреблял всякую требуху. Да, но теперь я бы не прикоснулся бы к этому. Но ты совершенно прав, это та же самая аналогия. Если ты попробовал что-то реальное, другое просто теряет всю привлекательность и весь вкус для тебя. И именно все, знаешь, все остальное просто теряет это. И ты находишь что-то богатое, стоящее, удовлетворяющее, ты находишь что-то интересное и настоящее, и ты хочешь вернуться обратно и рассказать об этом своим близким. И после того, как ты рассказал об этом своим близким, тебе хочется рассказать просто знакомым. И когда им рассказал уже о своей новой радости, о своем новом богатстве, ты хочешь пойти и всем рассказать об этом, потому что у тебя этого так много, этого хватит для всех. Это просто удивительно. Ты знаешь, когда я прихожу на занятия по Библии, я чувствую себя очень хорошо. Я вам говорю, этот человек просто мастер служения, если можно так выразиться. Он проповедует всем тем, кто находится на музыкальном уровне. Он проповедует всем, кто находится в музыкальной индустрии. И знаешь, мы все очень странные. Большинство музыкантов очень странные такие. Нужно, чтобы кто-то был с нами, нас стабилизировал, так сказать. Мы разговаривали об этом с Дебаржем перед началом программы. Мы немного поговорили об этом с Джеймсом. И в то же время у нас есть место, куда мы что-то вкладываем. Знаешь, когда мы с Господом можем вложить всю свою странность в Него, и Он помогает нам. Но, как сказано в Библии, знаешь, группе приходится выслушивать людей, и нам приходится... И тебе приходится тяжело, правда? Ты, потому что ты встаешь и говоришь, ну что ж, я знаю, что он плохо себя чувствует, и... Но дело в том, что нужно его отшлепать, так сказать, и направить его, правильно? Фактически, мы только молимся. Мы молимся за каждого артиста, с которым мы работаем, и даже за тех, с которыми никогда и не работали. Некоторых я даже никогда и не встречал, но мы просто молимся за них. С другой стороны, Леон, мы просто вовлечены в саму концепцию этого. Когда мы осознаем, что Дух Святой пришел и спас нас, в какой бы ситуации мы ни находились, Он не посмотрел на нас презрительно и не сказал, «Нет, вы очень грязные, вы противные, вы занимаетесь не тем, я подожду, пока вы очиститесь». Нет, Он так не сказал, Он просто полюбил меня, Он просто любил нас, когда пришел на помощь. Таким образом, когда я смотрю на любого артиста, меня не волнует, в каком он положении, и насколько он большой или маленький. Я просто смотрю на него как на человека, которого любит Бог, из-за которого умер Иисус Христос. А тогда я просто позволяю Святому Духу делать все остальное. Между прочим, во время путешествия по стране я встречался с пасторами, которые говорили, «Фрэнк, просто объясни мне, как же эти артисты могут быть спасены?» И я отвечал, это очень просто. К Римлянам 10:9 сказано, «Если ты исповедуешь Господа Иисуса своими устами и всем сердцем поверишь в то, что Бог воскресил Его из мертвых, ты будешь спасен». Иисус не вынуждает тебя проходить через цепь препятствий для того, чтобы стать спасенным, потому что Он хочет, чтобы люди спасались. Я не смотрю на этого человека, как будто ему нужно многое сделать, чтобы понравиться мне. Я смотрю на них так, как на людей, которых любит Бог. И Бог пошел на большую жертву, чтобы их спасти. И моим единственным желанием становится то, чтобы научить этого человека, как жить в Духе Бога. И как учитель я наставляю их, как жить в Духе, потому что именно Он, Дух Бога, и Бог Сам освящает нас и ведет. Я могу сказать, что самым прекрасным является то, что ты помог объединить тело Христа. Ты помог объединить музыкантов и актеров, и актрис. Ты помог всех нас объединить. Об этом и молился Иисус, когда Он готовился оставить нас, чтобы мы стали одним целым. У этого так много разных аспектов. Я так рад, что и твоя жена Бонни пришла к нам, потому что она как автор раскрывает целую другую секцию. Я никогда не знал, что у нее это здесь, у нее это. И когда я узнал, что она пишет книги и прочее, я просто воскликнул, надо же, потому что она всегда была рядом с тобой, и если тебя не было, она молилась за тебя, и вы, ребята, помогали друг другу. И я рад, что она принесла с собой эти две книги. «Освобожден покорностью» — это очень сильная книга. Это очень сильная книга.
Большинство женщин и слышать не хотят о подобном заголовке, но в действительности

0: В этом все и дело. И твоя последняя книга, которая называется «Ребенок предательства». Я помню, как однажды во время занятий по Библии ты рассказал нам немного о том, о чем эта книга. И, возможно, ты могла бы сейчас рассказать нам о том, какая тема поднята в книге «Ребенок предательства». Потому что во время наших занятий это действительно тронуло меня. Может, тронет наших зрителей. Когда я написала книгу «Ребенок предательства», я опиралась на реальность и на аллегорию. Реальность всегда была частью моей жизни. Аллегория — это то, что есть в жизни большинства из нас. В какое-то время нашей жизни мы все преданы или мы предаем того, кого мы любим и кому мы доверяли, и на кого рассчитывали. И когда мы были преданы, в результате этого рождался ребенок. И ребенок назывался горечь. Имя этого ребенка — горечь и обида. И когда горечь и обида рождаются, они рождаются с часами на руках. У них указано точное время предательства, и хотя часы и тикают, их стрелки застыли. И мужчины и женщины часто говорят: «Я никогда никого не полюблю, никогда не буду никому верить или доверять». И книга «Ребенок предательства» призывает к тому, чтобы позволить Иисусу Христу вынести эти часы из очагов наших сердца, чтобы мы опять доверяли. То есть ты считаешь, что это может послужить своего рода клеем, который слепит и склеит воедино разбитые осколки человеческих сердец? Конечно, потому что я обнаружил, что большинство предательств в вашей жизни, их так много, это может быть финансы, брак, развод, церковь. Большинство предательств происходит в семьях и связано с детьми, в которых они воспитывались. Например, вы могли вырасти в доме, где вас постоянно с кем-то сравнивали. И в сердце этого ребенка как будто было записано: «Я верю в то, что родители должны любить и поддерживать меня, они должны защищать меня». Таким образом, если вас с кем-то сравнивают, вы никогда не будете такими же хорошими, как ваш брат, сестра или сосед. Вас постоянно критиковали, бросали вам вызов. Родители относятся к этому ребенку как к безнадежному, и в сердце у него рождается обида и горечь. Бывают и ситуации, когда ребенок воспитывает родителей алкоголиков или наркоманов. И еще более серьезное предательство — кровосмешение или физическое оскорбление. В очагах наших сердцах от всего этого тикают часы горечи и обиды. Это великолепная книга. Я прочел ее, я знаю, что многим она очень-очень помогла. Я знаю, что это очень хорошая книга. Я считаю, что это одна из замечательнейших вещей в программе домов-интернатов. Эта программа помогает детям, которые были оскорблены и чувствуют себя преданными. И эти дети находят хорошие семьи. Эти семьи принимают этих детей и воспитывают их так, что их жизнь опять становится полноценной. И я рассматриваю это как огромную возможность. Некоторые смотрят на это как на ответственность. Бог сказал, что Он размещает отшельников по семьям. Если мы сможем помочь этим семьям овладеть видением и принять таких детей в свои дома, это принесет в их жизнь настоящее благословение и чистую радость. Поэтому мне и нравится работать с домами-интернатами, и кажется, что они одно из тех агентств, которые действительно заботятся о детях. Очень много детских домов и организаций, которые помогают усыновить или удочерить ребенка, но эти люди пытаются соединить их снаружи, а внутри человек умирает. Таким образом, они помогают наладить внутреннее состояние человека, вот эти дома-интернаты, с которыми мы работаем. Это прекрасно. Я благодарен вам, ребята, за то, что вы пришли на передачу «Леон с друзьями». Благодаря вам эта программа получилась в совершенно новом свете. Спасибо большое за вашу любовь, которую вы меня питали все эти годы, и всех остальных учеников занятий по Библии, которые вы проводите. Я хочу сказать, что вы был благословением и в нашей жизни. Мы с радостью приняли участие в этой программе, и я верю, что передача в дальнейшем будет оставаться невероятной, и это служение будет большим благословением для мира. А сейчас я спою для вас вместе со своим другом Дебаржем, хорошо? А мы здесь можем сидеть? Конечно. А знаете, что вам нужно сделать? Почему бы тебе не посмотреть ни в камеру, ни сказать? Мы с удовольствием представим вам самого нетщеславного человека, которого знаем, Леона Патило. Скажи. Мы хотим представить вам самого нетщеславного человека, которого когда-либо встречали, Леона Патилоу.
1: doing, man? Everything's good.

0: Чем ты занимался, старина? Хорошо, людям, наверное, любопытно узнать, где же была группа DeBarge и чем вы занимались, ребята. Но мы еще поговорим об этом. За кулисами мы с тобой уже поговорили кое о чем, и я не знал, ребята, что у вас такие корни. Возможно, вы могли бы рассказать немного об этом. Расскажи нам о том, как вы начинали и так далее. Я думал, что ты знал. Но я должен был знать, но я не знал. В основном мы воспитывались в церкви. Для нас это не было новым — петь Евангелие и говорить о Господе. Мы как-то отошли от Него, и хотя Он никогда нас и не покидал. Многие удивляются, но большинство артистов воспитывались в церквях. Многие из них. Мы когда-то выступали по церквям вместе с группами Winans и сестрами Кларк. Так что это все часть вашей биографии, когда вы выступали. Понятно, и группа Winans, и сестры Кларк и так далее. Да, многие из артистов, многие. Ширли Мурдок и так далее. И вся ваша семья поет и играет, или только братья? А, все абсолютно. Когда мама собирается у нас в церковь, это прекрасно, старина. А кто-нибудь играет? Музыканты? О, да, мы все также играем. Бас-гитара, соло-гитара, пианино, барабаны и так далее. А вы собираетесь ли выпустить какой-нибудь новый альбом или... Поверишь или нет, мы выпустили альбом сейчас. Он называется «Опять в колее DeBarge». С нами мама выступает сейчас. И сейчас мы занимаемся новым проектом, новым альбомом. И я в него буду вовлечен, в него и я. Я пообещал, потому что в последнем я не очень-то принимал участие. Да, это будет прекрасно. Твой голос просто прекрасно. Насколько ты можешь брать низкие и высокие ноты. Я работал немного с Филом Бейли где-то месяц назад, и вы, ребята, обладаете двойным голосом. Знаешь, из-за вас кто-то остался без голоса, потому что у вас два голоса. Просто удивительно слушать о том, как Бог влияет на твою жизнь и на вашу жизнь как группы. Вы, ребята, занялись мирскими вещами, и вы стали популярными, и прославились по всему миру. Но я знаю, что Христос жил в вашем сердце, это прекрасно. Мы разговаривали с Фрэнком и Банни, и как раз это касается того, как мы, люди с разным общественным положением, можем объединиться. Знаете, и все люди, которые занимаются всем чем угодно, и они христиане, им не нужно оставлять свою работу из-за того, что они получили спасение. Если мы все залезем в одну небольшую дыру, кто же будет спасать этот мир? Таким образом, на каждом уровне должен кто-то быть. И так приятно увидеться с тобой, и приятно видеть о том, чем занимается Фрэнк и Банни, и множество других артистов, которые были на нашей передаче. Многие христиане по-прежнему занимаются светскими вещами. И я просто призываю всех зрителей держаться за Господа. Пусть Он будет главным в вашей жизни. Чем бы вы ни занимались, поймите то, что Он может работать через вас. И меня не волнует то, в какой вы среде. Так, как говорится, церковь — движение, и вы есть церковь. Мы шпиль, мы группа преданных людей. Я хочу, чтобы вы и дальше продолжали крепко держаться за Господа. И те из вас, которые еще не знают Его, обретите спасение, примите Иисуса Христа как своего личного Господа и как своего Спасителя. Я хочу повести вас в небольшой молитве прямо сейчас. Просто скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь и обновил меня. Я отошел от Тебя, но я хочу вернуться домой, чтобы все исправить. Прости мне мои грехи. Исправь мою жизнь во имя Иисуса». Пишите нам на TBN. Бабушки, мамы, папы, дети, подростки, ребята. Все пишите по этому адресу, который вы видите. Напишите нам на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо, Джеймс. Спасибо, Фрэнк и Банни. Спасибо всей команде. Спасибо Полу и Джен. Благословит вас Бог. This
1: Этот человек перемещается из одного места в другое сверхъестественным образом. Не на самолете, не на машине и даже не на велосипеде. Все происходит в невидимом мире. Об этом вы узнаете в нашей следующей передаче «Это сверхъестественно».
2: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: С вами Сид Рот, ведущий этой передачи. Этот человек был страшно озлоблен. И у него были на то причины. Озлобленным был когда-то мой гость Майк Шварц. Его отец оставил его еще до рождения. Можно сказать, что вы выросли с этой злобой на весь мир.
3: Действительно, я даже не могу припомнить моменты, когда я не был злым. Это при том, что я не хотел этого, понимаете, это совсем не смешно, когда ты не хочешь злиться, но злость как будто сама приходит. Может, это из-за отверженности. Я не мог понять, откуда это берется. Просто казалось, что я в принципе не способен на что-то хорошее. И когда я был помоложе, все думали, что где-нибудь к 18 годам я умру ужасной смертью.
1: Они что, говорили об этом в

0: Вашем присутствии, просто так, ни за что не прошло,
1: да.
0: Говорили, что из вас ничего путного не получится.
1: В моей семье так говорили. Они меня просто проклинали, постоянно. У них для меня было прозвище, фактически это ругательное слово, я не буду его повторять. Но они меня так называли, это было тяжело переносить. И это имело свои последствия.
0: Вам было плохо, что вы росли без отца?
1: Теперь я понимаю, что мне было плохо. А тогда, когда я проходил через все это, я просто не понимал, что это ненормально.
0: Вы были вовлечены в криминал, наркотики?
1: Абсолютно во все. Я постоянно попадал в беду. У меня на счету примерно 50 арестов и пара лет за решеткой. Я употреблял все виды наркотиков, за исключением одного. Сам не знаю почему. Я никогда не прикасался к героину, потому что считал, что это наркотик смертников. А все остальное, пожалуйста.
0: Ну, в общем, вы правильно мыслили.
1: Да, я перепробовал все наркотики, какие только есть в природе. Я занимался всеми возможными извращениями и с мужчинами, и с женщинами, без разницы.
0: Я заметил огромное число людей, тех, у кого есть отцы, и у тех, кого их нет, попадает в ловушку гомосексуализма, как будто существует какая-то общая схема.
1: Наверное. Я не знаю, как это бывает у других, но со мной это было так. Когда что-то начинает происходить, ты просто видишь, что в этом нет ничего святого и уже никогда не будет. И нет никакой надежды. У меня не было никакой надежды, но внутри меня было нечто. С самого детства, помню, я лежал ночью и плакал, когда слышал о том, кого называли Иисусом. Я сам не понимал, почему я начинал плакать. Я был воспитан в католической традиции, но никто никогда не говорил мне о спасении. Представляете, долгие годы никто даже не попытался мне это объяснить. Я просто лежал и плакал. Я слышал паровозный гудок. Каждую ночь мимо проходил один и тот же поезд, и был слышен этот гудок. А я лежал и плакал, и говорил: «Бог, я хочу быть хорошим. Почему у меня не получается быть хорошим?» Это началось, когда мне было лет 8-9.
0: Почему вы пошли в армию?
1: Как вам сказать? У меня был выбор – либо в армию, либо в тюрьму.
0: Серьезно?
1: Совершенно серьезно. Во времена войны во Вьетнаме им нужен был каждый, кого только можно было забрать. А я в это время жил в Чикаго и в очередной раз влип в очень неприятную историю. Вот тогда-то они поставили меня перед выбором – или в армию, или за решетку. А тогда был популярен Джон Уэйн, и никто особенно не задумывался о том, что пули убивают.
0: Вьетнам не был развлекательной прогулкой.
1: Вьетнам – это ужас, кошмарный сон. Там не было ничего славного.
0: Вы ведь были совсем близко к гибели.
1: Нет ничего славного в том, что ты кого-то убьешь. Это от дьявола. 6 июня 1966 года мы попали в засаду. Я пытался найти другой бронетранспортер, который подорвался, и он горел. Поэтому кто-то должен был пойти туда. Я не герой, но иногда так получается, что ты совершаешь героические поступки. На пути я наткнулся на трех вьетконговцев. Ползу на четвереньках с 45-миллиметровкой на поясе и бац, утыкаюсь прямо им в колени головой. Поднимаю голову и только помню, что говорю про себя: «Господи, я уже мертвец». Пауза. Они смотрят на меня и вдруг начинают показывать на меня пальцами и хохотать. А я в это время почувствовал какое-то странное присутствие. Потом они просто ушли, выпустили автоматную очередь в воздух и ушли прочь.
0: Но это же совершенно бессмыслица, Майк. Как могло такое случиться?
1: Откуда я знаю? То есть сейчас-то я знаю, почему это произошло, но тогда не знал.
0: И что вы подумали, когда все это случилось? Что вы счастливчик?
1: Да, именно так. А потом я услышал голос, который впоследствии часто мучил меня. Он говорил: «Ты даже и в ад-то не можешь попасть по-человечески». И это было ужасно обидно, как будто внутри меня была построена твердыня отверженности и жалости к себе. Это меня просто пожирало изнутри.
0: Может быть, и вы думаете, что вы отвержены, что с вами обошлись несправедливо? Так вот, перед вами человек, который никогда и ничего другого не знал, кроме отверженности. И именно с ним случилось нечто сверхъестественное. А иначе что же это такое, когда трое уже готовы выстрелить, и вдруг уходят просто так.
1: Это правда. На земле уже лежало 100 раненых и 20 убитых. Мы попали в засаду. Нас было всего 120, а их, ну, 1500 или 2000. Они загнали нас в болото, и они убивали каждого. Почти все живые были ранены или как-то задеты. Нас прижали, и нам неоткуда было ожидать помощи. А я чудесным образом был спасен.
0: Итак, вы пережили Вьетнам.
1: Да.
0: Вы вернулись. Расскажите мне о том дне, когда вы появились в спортзале.
1: Ну, прошло уже несколько лет, и вот я прихожу в спортзал, а там этот парень начинает нарываться на неприятности. На нем была футболка с надписью «Я люблю Иисуса», и он все приставал и приставал ко мне.
0: Вам же нравился Иисус, почему вас это беспокоило?
1: Ну, наверное, потому что я был наполнен бесами. Когда ты сам не живешь для небесного царя, тогда ты готов отвергнуть всякого, кто ведет себя так, что понятно, что Иисус любит его. А этот человек говорил мне о том, что было реальным. Ну, то есть мне было уже 33 или 34 года, и еще никто и нигде в целой Америке не подходил ко мне с благой вестью. Мне никогда не говорили, что Иисус есть Господь, и что Он может забрать всякий грех и просто стереть его, каким бы тяжким он ни был.
0: И Он дал вам возможность столкнуться с этим лицом к лицу.
1: Он поставил меня перед этим фактом, а я попытался убежать. Но было нечто такое, что заставило это сработать, и в итоге оказалось, что он говорил такие слова, которые принесли мне жизнь.
0: Когда вы повредили себе спину.
1: Это случилось вскоре. Тот парень поднимал тяжести, и он был христианином. Поэтому я решил, что тоже буду чемпионом по поднятию тяжести, а в итоге я сорвал себе спину. Я сделал глубокие приседания со штангой, и однажды больше не смог подняться. Я присел и больше не встал. Просто сорвал себе спину.
0: О, Боже, только представьте себе это движение вверх, вниз. Так он сорвал себе спину, поднимая тяжести в спортзале. Мы продолжим рассказ с этого места. Оставайтесь с нами.

0: С вами снова Сид Рот и со мной Майк Шварц. И вот что я вам скажу. Мы с вами остановились на том моменте, когда Майк приходит в спортивный зал и собирается стать чемпионом по поднятию тяжести, потому что ему нравится, как выглядят эти ребята. И вдруг однажды он берет этот вес, и что-то случается с его спиной. Что это было?
1: Ну, в общем, у меня полетело 2 или 3 диска. Я не мог ходить, я вообще не мог ничего делать. И все время была нестерпимая боль. Я обращался к костоправам, к врачам, и все они в один голос заявляли, что я должен немедленно оставить работу, что я никогда уже больше не смогу работать. И все в этом роде. Одно мрачнее другого. А я в это время работал в строительном бизнесе и делал хорошие деньги, $1500 США в неделю. Это в то время. И я был такой крутой, имел спортивную машину и все такое, хорошо проводил время. В общем, я уже не был большим мистером отверженным. Я уже кое-чего стоил, потому что у меня были деньги.
0: У вас еще были ваши мускулы.
1: Да, через какое-то время я действительно стал лучше выглядеть. Я, наконец, сделал что-то, что у меня неплохо получалось. Всю жизнь я был неудачником, а теперь перестал. И вдруг такое. Я снова разозлился. А этот самый христианин однажды приводит меня к себе домой. У него тогда двоюродный брат приехал из Нового Орлеана, а я сижу у него и ною. Врачи говорят, что я не смогу больше работать и все такое прочее, и у меня все страшно болит. А этот парень подходит ко мне и говорит: «Хочешь, чтобы Иисус тебя исцелил?» Я посмотрел на него и говорю: «Кто угодно, лишь бы исцелил». Я говорю ему: «Если Иисус может меня исцелить, я не против». Видите, какая эгоистическая причина заставила меня обратиться к Иисусу?
0: И что было дальше?
1: Он говорит мне: «Ты должен вместе с нами преклонить колени, и мы будем за тебя молиться». А я говорю ему: «Я не могу преклонить колени». Они берут меня за руки с обеих сторон и помогают опуститься на колени. Он подходит, кладет мне руку на спину и говорит: «Иисус, исцели его». И в то же мгновение я почувствовал, как по позвоночнику стало разливаться тепло, и вся боль ушла. Я посмотрел на них обоих и сказал: «Все по правде». Я поднялся с колен и говорю: «Везите меня в спортзал». Я приехал в спортзал, добавил лишних 100 фунтов к самому большому весу, который я брал до тех пор, и начал его поднимать. Когда на тебя сходит Дух Святой, ты становишься другим человеком. Я начал чуть ли не бросать штангу туда-сюда по всему залу. Во мне горел огонь. Я стал истово благодарить Иисуса: «Спасибо тебе, Иисус! Спасибо тебе!» Я еще не был спасен, но стал рассказывать людям, что Иисус исцеляет.
0: Но Иисус действительно исцеляет.

0: О, да, я это знаю. Вы можете говорить ни о чем угодно, но то, что он исцеляет, это точно. Он исцелил меня лично, и это реальность моей жизни. Это уже навсегда со мной, а с тех пор прошло уже почти 20 лет.
1: Ну, хорошо. А расскажите теперь о том, когда вы услышали по-настоящему звучащий голос Божий.
0: Впервые я услышал, как Бог обратился ко мне, когда я принимал кокаин в одном притоне в Канзас-Сити. Там был один черный браток. И я нет-нет, да и похаживал туда. Кстати, я был единственным белым, который мог свободно появляться в той округе. Они ко мне никогда не приставали, и я мог спокойно заниматься всем этим. Но Бог позвал. «Майкл». Я посмотрел вверх, он продолжал. «Я больше не позволю тебе быть под кайфом». Я точно знал, что это Бог, но я подумал, ерунда. Я пошел и купил кокаина на 100 баксов, и сам все приготовил, я принял, и никакого кайфа. Я с разгону влетаю в комнату к самому главному и начинаю выплескивать всю свою ярость.
1: В самом деле?
0: Честное слово. А там стоят все эти дилеры и смотрят на меня, а я буквально брыжу слюной и задыхаюсь от ярости. Он спрашивает, в чем дело, парень? А я говорю, Бог не дает мне больше быть под кайфом. Я опять раздражаюсь руганью. Но что меня очень сильно поразило тогда, это то, что, хотя я и хотел стать христианином, но желал бы сделать это на своих собственных условиях.
1: До сих пор Бог был вам очень милостив.
0: О, конечно, более чем. Он избрал меня, и я так ему благодарен за то, что он не хотел успокаиваться на достигнутом. Он знал все, через что мне довелось пройти к тому моменту. И он знал, что я скажу «да». Он знал это.
1: Так что же произошло в этот день?
0: Я посещал церковь и изо всех сил старался быть христианином. Я видел очень много хорошего, и особенно в моей супруге. Моя жена – настоящая женщина Божья. Господи, да она просто бриллиант. Я тоже тогда хотел быть христианином, но я не доверял Богу. Я никому и ничему не доверял. Я боялся. Я все время думал, а вдруг это не настоящее? Поэтому я старался все делать сам. Я старался действовать через официальное предложение, но меня все время тянуло к другим женщинам. Тогда я еще не был женат. То меня тянуло в одну сторону, то в другую, но Бог продолжал разговаривать со мной, и можно было почувствовать, как Он тащит меня на буксире. А я просто не знал, что мне делать. А потом я как-то однажды ехал домой в час пик в Канзас-Сити, в разбитом пикапе «Пинто», двери наглухо приделаны, глушитель болтается, и тут Господь заговорил со мной. Я услышал Его голос. «Майкл, я хочу, чтобы сегодня ты отдал мне свое сердце». Я говорю, «Нет». Он говорит, «Ты сегодня отдашь мне свое сердце, а иначе я заберу от тебя моего духа, и ты пойдешь в ад».
1: Это очень сильное заявление. Давайте остановимся на нем. А теперь представьте, что Бог обращается к вам с такими словами. «Сегодня вы должны отдать мне свое сердце, а иначе я заберу своего духа, и вы пойдете в ад». Вы понимаете, что это сегодня могло быть последней минутой вашей жизни?

0: Майк, Бог обратился к вам, сказав, что вы должны принять Его, пока еще не поздно. А какие точно это были слова?
1: Вот его точные слова. Он сказал: «Майкл, я хочу, чтобы ты отдал мне свое сердце, а иначе я заберу от тебя моего духа, и ты пойдешь в ад». Это произошло в час пик в пятницу в Канзас-Сити посреди потока машин. Тогда я буквально выбивал приборную доску из своей машины. Бог повторил это 3 раза. На 4-й раз я уже был готов опять сказать ему «нет».
0: Минутку. Почему вы должны были говорить «нет» Богу, который спас вам жизнь, Богу, который один во всем мире любит вас? Почему же вы все-таки собирались сказать ему «нет»?
1: Ну, наверное, потому что, когда вся злоба, вся горечь и все обиды надо кому-то адресовать, то адресатом становится Бог, который держит все под своим контролем. Сегодня я точно знаю, что я был зол и обижен именно на Бога. И я не доверял Ему. А почему, собственно, я должен был Ему доверять? Ведь мне сдали негодные карты. Именно так я это ощущал, хотя на самом деле это было неправда.
0: А правда состояла в том, что у вас была тяжелая жизнь?
1: О да, у меня также было свидетельство. Иисус выручил меня.
0: Расскажите, а что произошло потом?
1: Так вот, в 4-й раз я ответил «да». Я сломался. Я плакал. Я стучал кулаками по приборному щитку в машине и сказал Иисусу «ладно». А он сказал «повторяй за мной».
0: Он так сказал?
1: Он сказал «повторяй за мной».
0: Как же так? Обычно я так говорю, а тут Бог говорит ему эти слова. А что он сказал вам повторять?
1: Он сказал: «Я хочу, чтобы ты отдал мне свое сердце, свой разум, свое тело, свою жизнь и свое будущее. Я сделаю с этим то, что считаю нужным». А я даже и не знал, что у меня есть это. Я и не знал, что это есть у каждого человека. Я просто искал очередную яму. Я сказал: «Да, Господи». А он сказал еще что-то, чего я сейчас уже не припомню. Но что-то насчет эгоизма. Я думал, что уже все. Но он добавил: «А теперь постскриптум». Я сказал: «Что такое?» Он сказал: «И запомни, Майкл, никаких твоих условий. Тебе придется оставить все твои оправдания». Тогда я сказал: «Иисус, я пойду, куда ты мне скажешь, сделаю все, что ты захочешь, что бы это ни было, и чего бы мне это ни стоило. Да будет воля твоя». И в эту самую минуту вся моя жизнь мгновенно изменилась. Прямо там, в машине. Ни наркотиков, ни алкоголя, ни женщин. Никаких постепенных переходов.
0: Но психологи говорят, что это невозможно.
1: Да, именно так. Я приехал домой, я вернулся, а моя жена, моя теперешняя жена, сразу спросила: «Что с тобой случилось?»
0: Она сразу заметила.
1: О, да. Я был уже совсем другой. Уже появились первые признаки душевного покоя. Определенно, я пережил обращение. Когда сам Царь Славы приходит в сердце, все изменяется. Ну, то есть ты просто не можешь делать то, что делал раньше. Должны прийти перемены.
0: Бог благ в том смысле, что Он не поставил на вас крест. Вы поставили крест на мире вокруг вас. Вы поставили крест на Боге, но Он не поставил на вас крест.
1: Нет, не поставил.
0: И Он не поставил крест ни на одном из нас. Как вы думаете, почему вы смотрите сейчас эту передачу? А теперь, Майк, зрители будут очень разочарованы, если вы им расскажете о ваших сверхъестественных перемещениях.
1: Вообще-то я узнал, что это нормальный библейский способ передвижения для христиан.
0: Вообще-то да.
1: Да, это так. Просто об этом не часто услышишь сегодня. И это не моя вина. Сразу хочу сказать, что я никогда ничего общего не имел с этим способом.
0: Просто опишите нам один такой случай.
1: Иисус как-то сказал нам отправиться в Англию. Я рассказал об этом другу, и Господь повелел ему тоже ехать. Мы прибыли в Англию, садимся в микроавтобус вместе с англичанами и едем по дороге. Как вдруг автобус наполняется дымом или чем-то вроде дыма. На какое-то время было ощущение, что мы перестали быть живыми. Мы слышали дивную музыку, поклонение, а потом время как будто остановилось. И уже в следующее мгновение мы как бы приходим в себя и оказываемся на расстоянии 100 километров от того места.
0: Мгновенно.
1: Ну, в общем, когда я очнулся...
0: Вы сами вели машину?
1: Нет, я смотрел на водителя. Кажется, он тоже не мог вести. С ним что-то было не так. Позже я спросил у него, что с ним случилось, и он ответил: «Понятия не имею, как я умудрился вести машину».
0: Наполнилось дымом.
1: Дымом или облаком, не знаю. Чем-то белым. И мы все просто поклонялись. А потом вдруг оказались на дороге, но на расстоянии более чем 100 километров от того места.
0: А что с вами случалось еще?
1: Подобное 3 или 4 раза. Например, это случилось со мной всего месяц назад на дороге из Техаса в Оклахому. Я посмотрел на дорожный знак, было 7 утра, а у меня была назначена встреча на 8 утра. Поэтому я просчитал, что если поеду с такой-то скоростью, то успею. На дорожном знаке значилось 62 мили. И было ровно 7 часов утра. Я уже хорошенько проснулся, со мной в машине была моя семья, и вдруг я почувствовал, как какой-то ветер стал дуть сквозь меня, и я услышал, будто кто-то смеется. И почему-то я знал, что это Иисус. Я ему говорю: «Что происходит?» Потом я опять посмотрел на дорожный знак. Там была надпись «20 миль до Вичиты». Я посмотрел на часы, прошло всего 16 минут. Такое просто невозможно естественным путем. И я чувствовал, что он смеется. Я спросил: «Зачем ты это сделал?» А он говорит: «Просто захотелось». А потом он рассказал мне, что в последнее время это будет обычный способ передвижения для церкви. Он сказал, что это мы думаем, что мы не можем поехать куда-то из-за того, что нас ожидают какие-то трудности. А он не нуждается ни в билетах на самолет, и ни в деньгах. Он говорит: «Я посылаю кого хочу и куда хочу». Он говорит: «Это мой прием транспортировки». А потом всего месяц назад я охотился в горах с двумя моими друзьями. И вот перед нами такая ухабистая дорога, как стиральная доска. Конец дня, и мы так и не подстрелили никакой дичи. Мы в самом начале этой противной дороги, и вдруг чувствую, что со мной опять начинает это происходить. Теперь я уже узнаю это ощущение и говорю своим друзьям: «Как же вы обойдетесь без этих кочек?» Они смотрят на меня и говорят: «Но ведь мы еще не проехали эти ухабы». Я говорю: «Нет, еще». А позже я спрашиваю: «Вы помните, чтобы мы ехали по этим кочкам?» Они говорят: «Нет, мы просто оказались у подножия холма за 5 километров от начала дороги».
0: Как вам это нравится? Просто оказался там.
1: Да, просто оказался там.
0: Это как раз ровным счетом ничего не значит. Значит же то, что когда ты знаешь Бога и знаешь, что Он любит тебя, то, может, и не добрался бы ты сюда, если бы Он не хранил тебя. Может быть, у тебя это происходит не столь очевидно, как у Майка, но Бог чудесным образом хранил тебя до сегодняшнего дня. Покайся в своих грехах, попроси Иисуса простить тебя, и во имя Иисуса проси Бога стать твоим отцом. Тебе нужен отец, тебе нужен любящий отец, который любит тебя не за то, что ты сделал, а за то, кто ты есть. Он любит тебя. Бог действительно любит тебя. Он твой отец.

0: Почему христиане не готовы делать того, чему учит Библия? Мы продолжаем серию встреч о том, почему мы не можем измениться, хотя знаем истину о Боге. На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рады вас видеть. Сегодня у нас тоже непростая тема. Мы все знаем разные слоганы «Живи и делай». И в частности, когда мы говорим о вере, о христианстве, мы тоже знаем, что Библия оставила нам и 10 заповедей, и Нагорную проповедь, и много-много таких установлений. И, казалось бы, когда мы читаем, одни из них простые, другие сложные, и вроде бы как иногда мы можем это исполнить и делать. Но почему-то, когда человек пытается попробовать это или делает, оно не всегда получается. Вот вопрос возникает, почему так происходит с нами, что мы хотим сделать, но иногда даже не можем это осуществить?
1: Да, спасибо за вопрос. Действительно, это одна из причин того, почему люди не могут переступить вот этот вот барьер формальности религии. Это происходит очень часто из-за того, что человек может знать о Боге, слышать о Боге, посещать церковь может, совсем может быть согласен, но при этом он не поступает так, как в Священном Писании написано. И это большая проблема. Почему? Потому что если мы не делаем то, чему учит Священное Писание, то мы не можем и понять и вкус христианства. Нам становится недоступно то, чем это христианство живет. Оно становится для нас чуждым, становится для нас далеким. И тогда получается, что вот эта вот формальность религии, она присутствует, и более того, она остается. Можно даже больше сказать. В Библии об этом очень много говорится. Иногда, если мы не воплощаем наши знания в жизнь, то и молитва, и пост могут оставаться формальными. И за этими молитвами, за постом мы не сможем иметь встречу с самим Христом.
0: Вы знаете, даже очень часто лично я встречал людей, которые выросли в христианской среде, как говорит, со вкусом, да, или с молоком матери впитали в себя все принципы, все идеи, все трактаты. Но, к сожалению, очень часто для них, для такой категории людей, это становится такой формальностью, да, и не исполняется, может быть, даже внешне исполняется в жизни, но внутренне не происходит каких-то изменений. Я думаю, что вы тоже, наверное, такое встречаете.
1: Да, совершенно верно. Я думаю, что в некоторой степени это этап духовного роста, который переживает каждый христианин. Вот я бы хотел прочитать один из стихов, который записан в Исаии 58 главе, с 6 по 8 стих. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодными хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пройдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». То есть как человек, который исповедует Христа, может увидеть славу Божью, может почувствовать его влияние, если он формально относится к своим, не обязанностям, а советам, которые оставляет Священное Писание. Если он не реализует те предписания, которые в свете Библии нам даны, да, то есть помочь другим людям, участвовать в служении и так далее, конечно же, это будет очень-очень трудно. Почему так происходит? Потому что, на самом деле, мы сближаемся с тем человеком, с которым мы, как правило, имеем общее дело. Вот если мы имеем, если мы делаем что-то вот вместе, то мы становимся единомышленниками, мы начинаем болеть за одно дело. И то же происходит и в христианской жизни, то есть мы становимся ближе ко Христу. Вот, как правило, нам очень трудно начинать делать в своей жизни что-то по-другому, не так, как мы привыкли, из-за того, что мы не доверяем вот этим вот советам, которые нам даны. То есть в своей жизни мы привыкли поступать по привычке, то есть исходя из того, какой опыт у нас жизненный есть. То есть мы столкнулись с проблемой, и для нас свойственно эту проблему решить, исходя из нашего понимания. Но Библия нам говорит, нужно поступать по-другому. Там, Христос учит, нужно молиться, нужно просить прощения, например, у кого-то, если есть какая-то проблема, а не давить на этого человека. Я просто вот пример привожу. Вот. И нам трудно это повеление или этот совет принять в жизни. Почему? Потому что мы можем не доверять тому, кто это советует. Если нам советуют что-то родители, мы говорим, да, они любят меня, надо их послушать, это мудрые советы, они мне во благо, они вот про любовь, я буду так поступать. Если нам что-то посоветовал какой-то посторонний человек, мы, знаете, не надо мне советовать, я сам знаю, я не знаю, какие у вас намерения при том, что вы хотите мне сказать и так далее. И поэтому очень часто наше нежелание или невозможность реализовывать в жизни библейские советы, библейские повеления связаны с тем, что мы не до конца доверяем Богу. Хотя при всем при этом Бог, Он именно тот, кому мы можем доверять полностью, даже больше, чем нашим родителям. Потому что Бог знает нас от рождения. Бог знает то, что нам действительно нужно. Родители могут не знать, что нам действительно нужно. Да? То есть они готовы нам дать все самое лучшее. Но Бог иногда отказывает нам, потому что Он знает, что на самом деле вот здесь тебе нужно ограничение. У Бога есть возможности и ресурсы дать нам все, что Он обещает. Согласитесь, это увеличивает доверие. Да? То есть одно дело, когда я пообещал какому-то человеку, но не могу это исполнить, а другое дело, когда человек знает, что то, что я пообещал, я могу это сделать. Мы можем доверять тому, кто нас любит, и доказательства этому, они описаны в Священном Писании, в том, что Христос умер за нас. Поэтому вот как раз-таки Богу мы можем доверять, и эти советы мы можем воплощать в свою жизнь. Ну, еще один пример, если позволите, приведу. В чем может выражаться наше доверие Богу? То есть одно дело, когда мы молимся о чем-то конкретном, мы говорим, там, Бог, ты должен помочь мне сделать таким образом, помочь мне сделать по-другому и так далее. Другое дело, если я молюсь о проблеме в целом, то есть я говорю, Господи, у меня есть такая проблема. Например, у меня ребенок не ходит в школу, давай решим эту проблему. Но не говорю, что сделай так, чтобы мой ребенок хотел ходить в школу, устрани препятствия такие-то. А может быть, Богу вообще не хочется, чтобы он в школу ходил, или не хочется, чтобы он ходил в эту конкретную школу. Поэтому вот в этом тоже проявляется доверие. Если мы доверяем Богу, то мы начинаем просить Бога о решении проблемы в целом.
0: Но здесь можно вставить, что когда вот такие вопросы возникают, скорее всего, как мы говорим, иногда это комплекс, да, потому что ответы-то могут разные приходить.
1: Да,
0: и
1: да.
0: От родных, и от близких, и людей, которые, ну, как мы иногда говорим, имеет какой-то достаточно большой опыт жизни, да, ну, вот в конкретной сфере, там, даже образования. Поэтому Бог, Он, я так понимаю, отвечает со всех сторон и, как и говорят иногда, под разным углом.
1: Да. Еще одна причина, почему мы не можем воплощать, ну, или нам трудно воплощать в жизни библейские принципы, она заключается в том, что мы должны... Когда мы идем за Богом, то мы должны, ну, как бы полностью доверять Богу и, живя по вот этим вот библейским принципам, полностью должны довериться им, несмотря на то, что они могут противоречить нашей логике и тем правилам, которые установлены в этом мире. То есть вот для людей свойственно, ну, что называется, разложить яйца по разным корзинам, как вот в американской поговорке, да, что она означает? То, что мы хотим сохранить свое счастье в разных сферах. То есть,
0: но это же неплохо.
1: Ну, с одной стороны, да. То есть это то, чему обучают, например, бизнес-коучера.
0: Это даже, знаете, к этому стремятся, в принципе, все люди. Любой здравомыслящий человек идет к этому.
1: Да, вот позвольте, я вам покажу одну схему. Я ее специально распечатал. Вот вы видите, вот такая вот схема. Что предлагается? Разделить свою жизнь на разные сферы и ставить цели в различных сферах и достигать их. Причем делать это нужно таким образом, чтобы в каждой сфере достичь успеха и таким образом гармонизировать свою жизнь. Казалось бы, ну да, действительно, а что плохого в этой схеме? Но на самом деле эта вещь достаточно опасная. Почему? Потому что когда, вот то, о чем мы с вами говорили на прежней нашей программе, потому что когда мы сами ставим перед собой цели, то мы ответственны перед ее исполнением, и груз ответственности лежит на нас. А человеку иногда очень тяжело нести всю ответственность за свою жизнь. То есть нужен кто-то, с кем бы он мог бы поделиться этим. Во-вторых, мы не знаем на самом деле, что для нас было бы благом. И в-третьем, в таком случае мы становимся, ну, в определенной степени зависимы от того, достигнем ли мы успеха в одной сфере или в другой, или нет. Поэтому очень важно все-таки не разделить жизнь по вот разным сегментам, а полностью сконцентрировать ее на духовной сфере, полностью подчинить все сферы Божьему водительству, тому, чему учит Священное Писание. Ну, я приведу пример. Например, в духовной сфере мы ставим перед собой цель, ну, ту цель, которую для нас определил Бог. Познавать Бога, быть праведниками. Вот это то, что в Священном Писании нам дано.
0: Мы на одной из программ говорили уже про этот вопрос, про духовную сферу. Это хорошо, но вы помните, мы рассуждали о том, что есть категория людей, которые полностью уходят в духовную сферу, забывая о обычной практической жизни, там, забывая, там, ну, и я встречал на самом деле таких людей, которые не заботились о своих семьях, о своих детях, не считали это достаточно нужным, но они занимались активно духовностью своей, каким-то просвещением даже других, и, как мы говорим, иногда служением, но при этом близкие оставались без, мягко говоря, достаточной заботы. Вот как здесь быть? Потому что вы говорите, что да, мы должны это починить, но тут же должно тоже быть разумное сочетание.
1: В том-то и дело. Это искаженное христианство, которое так говорит, которое приводит к тому, что человек отрывается от реальности. Но если мы с Богом, то мы никогда от реальности не оторвемся, если мы по-настоящему с Богом. Почему? Потому что, ставя перед собой духовные цели, мы приобретаем все остальное, да, как вот написано в Священном Писании, что мы должны заботиться о том, чтобы быть с Богом, все остальное нам приложится. Почему? Потому что если мы ставим перед собой, например, цель освободиться от какого-то греха или стать праведниками, то и все другие сферы, они подтянутся, понимаете? В сфере здоровья мы будем вынуждены или в контексте Священного Писания мы будем стремиться к тому, чтобы следить за своим здоровьем, чтобы использовать 8 принципов здоровья. В профессиональной сфере мы будем искать такую работу, где не нужно идти по головам, где возможно иметь наиболее, ну, скажем так, хорошие отношения с коллегами. В умственной сфере мы будем читать ту литературу, которая будет нас духовно развивать и которая сможет быть реализована на практике. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта вот духовная сфера, она позволит нам правильно выстроить все остальные сферы.
0: Вы знаете, я вспомнил, в том году я был на большой конференции предпринимателей, и там была одна семья из Малайзии. Они в прошлом мультимиллионеры. Вот. Они рассказывали о своей жизни, сделали такую презентацию, там несколько было фотографии их прошлой жизни, ну, очень богатые люди, у них был собственный автопарк, и, ну, и все, что к этому причитается в такой жизни. И вы знаете, что интересно, что они обратились в христианство, заключили завет с Богом, и свою жизнь, вот уже к когда я их встретил, да, когда видел их презентацию, они посвятили полностью служение людям, но не полностью служением людям там, а в плане слов, да, а именно дело. Они строят сегодня такие центры для людей, которые остаются без места жительства, которые нуждаются в медицинском лечении, и совершают такое большое служение. Причем, по сути, колоссальные свои финансы они вложили туда. То есть они уже не живут той жизнью. Вот, наверное, это такой пример, да, именно духовности. Что может сделать духовность с человеком? То есть духовность, она всегда проецируется на практическую деятельность, а не просто на такую, мягко говоря, да, философию или выражение слов.
1: Да, совершенно верно. Вот когда мы начинаем полностью доверять Богу и воплощать это в жизнь, тогда жизнь обретает целостность, тогда жизнь обретает основной смысл. И это приносит колоссальное облегчение человеку в моральном плане, в духовном плане. Почему? Потому что тогда мы понимаем, теперь, когда я следую за Богом, я верю или я знаю, что Бог несет ответственность за мою жизнь. Потому что вы не можете быть ответственны за ребенка, который вас постоянно не слушается. Да, то есть вы ему говорите одно, он раз из дома убежал, и попробуй за него быть ответственным. Но если ребенок вас слушается, если он делает то, что вы ему говорите, то вы можете за него нести ответственность. Правильно? И вот это вот то, что высвобождает колоссальное количество энергии. Почему? Ну, потому что я не один. Я поступаю так, как написано в Слове Божьем. И эти заповеди, которые на самом деле добры, они помогают мне в моей жизни, они охраняют меня от проблем, препятствий и так далее. Это вовсе не означает, что мы должны отвергнуть все те знания, все те наработки, которые имеются в гуманитарных науках, в сфере планирования и так далее и тому подобное. Абсолютно нет. Но мы можем их использовать для того, чтобы сконцентрировать свое внимание на Боге, на духовности и достигать в этом решительных успехов, которые в действительности смогут изменить нашу жизнь.
0: Дмитрий Александрович, спасибо вам большое за такую практичную сегодня тему. А вам, дорогие зрители, мы желаем всего доброго и до новых встреч на наших программах.

Сегодня я хотел бы начать передачу с Евангелия от Матфея, 9 глава, 35 стих. Без сомнения, это место Писания знают многие. Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Несколько лет назад я слышал, как один американский миссионер сказал одно интересное высказывание, которое на года осталось в моем сердце. Он сказал, «Главное, чтобы главное оставалось главным». Звучит как-то запутанно. Он сказал, чтобы главное оставалось главным. Что это значит? В жизни есть вещи, которые самые важные, и есть вещи, которые не такие важные, и есть такие, которыми мы вообще не должны заниматься. Например, Павел молился за церковь, чтобы они могли понять, что значит главное, то есть самое главное. Если мы этого не поймем, то будем заниматься всевозможными вещами, которые в действительности не имеют никакого значения для вечности. Для того, чтобы делать то, что является главным, мы прежде всего должны понимать, что значит это главное. Иисус ходил по селениям и городам, учил, проповедовал, исцелял. Он знал, что для Него это главное земное предназначение. Мы не видим, чтобы Иисус занимался посторонними вещами. Конечно же, вопросов и проблем в то время было больше, чем предостаточно. Нисколько не меньше, чем сейчас. Государство захвачено, народ страдает, кругом бедность, несправедливость, социальное неравенство. И Иисус знает и видит. Он не игнорирует всего этого. Он кормит голодных, исцеляет больных, говорит о взаимоотношениях в Божьем Царстве. Мы видим, что Он был сосредоточен на том, что главное. Он учил, проповедовал, исцелял. Когда Иисус сказал и сделал все, что Он должен был сделать, то здесь говорится, видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И Иисус говорит своим ученикам, что нужны делатели, которые смогут делать то же, что и я. Он говорит, молите Господина жатвы. Бог — это Тот, Которому принадлежит вся работа и Который является Господином жатвы. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. То есть, людей, которые смогут делать то же, что и я до сих пор делал. Иисус не находится сейчас на земле телесно. Он находится здесь через Духа Святого и работает через тело Христово, свою церковь. Сам Иисус находится по правую руку от своего Отца и однажды вернется обратно. Но когда Иисус вернется, то этому должно предшествовать что-то. Например, в Евангелии от Матфея 24, стих 14 говорится, что все народы услышат Евангелие и свидетельство всем народам, чтобы у каждого была возможность принять решение, сделать свой выбор, принимать или не принимать этого. Возможность дается каждому. Бог справедлив до конца. Он дает возможность каждому человеку сделать выбор в отношении Иисуса. В книге Откровений, 7 главе, стихе 9 говорится, что в один день все люди предстанут пред Божьим троном. Там говорится, что люди из всех племен, колен, народов и языков, все они слышали Слово Божье, и кто-то из них принял Иисуса. О чем это говорит? Так же, как Иисус проповедовал, Евангелие должно быть проповедано всем народам в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. А до этого времени это задание должно быть исполнено. В настоящее время оно еще не исполнено. И еще не все народы услышали Евангелие. Поэтому необходимо продолжать эту миссионерскую работу. Если бы Божий план и цели, о которых я здесь говорил, исполнились бы автоматически, то для этого не надо было бы молиться.
Некоторые думают, если Бог уже предопределил все это, то так и должно быть. Бог большой, Он все исполнит, Он распорядится, чтобы кто-то пошел и сделал эту работу. И если бы Божья воля исполнялась автоматически, тогда не надо было бы молиться, быть Божьими соработниками, как говорится в Библии. Тогда бы Он сделал свою работу за нас или независимо от нас. Основатель методистской церкви Джон Уэсли сказал об этом так. «Похоже, что Бог ограничен нашей молитвенной жизнью и ничего не может делать на земле, если его об этом не попросят». Это был муж, который не был просто теоретиком, теологом, который за конторским столом записывает свои мысли. Это был человек, который за время своего служения проскакал десятки тысяч километров, достигая разные места, чтобы проповедовать Евангелие. Одним словом, он был практиком, который за время своего служения проповедовал десятки тысяч проповедей. Он сказал, что ключ к этому — молитва. Кто-то молится за то, чтобы Бог начал отвечать, действовать и двигаться. Бог не желает, чтобы кто погиб. Библия говорит об этом очень четко. Он не желает смерти даже грешника. Он желает, чтобы все спаслись. Но это не значит, что все люди автоматически спасутся. Божья воля не гарантирует автоматического спасения для каждого человека. Библия говорит, что человек через грехопадение и через свою греховную природу закрыл двери перед Богом и убрал его из своей жизни. Для того, чтобы Бог смог вернуться в жизнь человека, мы можем говорить в более широком контексте, например, народы, государства, церкви, любые группы людей, чтобы Бог смог туда вернуться, для этого необходимо, чтобы кто-то эти двери открыл. Кто-то должен молиться, чтобы двери открылись. Молитва открывает двери в нашу жизнь для Бога, в нашу семью, в нашу церковь, наше государство. Наши нужды сами по себе Бога не затрагивают. Это может звучать как-то странно. Некоторые могут спросить, разве Бог не знает, в чем я нуждаюсь? Если бы Бога заставляли действовать наши нужды, тогда бы у нас не было бы их. Это очень просто и логично. Если Бога заставляют действовать наши нужды, то Он бы уже заранее их восполнил, и мы не должны были бы ни о чем просить. Бога не заставляют действовать наши нужды, но наша вера и молитва. Это и дает Божьему плану действовать. Сегодня я говорю именно к партнерам Life TV. Хочу говорить о том, каким образом вы можете поддерживать эту работу. Много говорилось о том, как поддерживать материально. Я думаю, что это несложно и также очень важно. Потому что сам Иисус сказал, «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». Во что мы инвестируем и на что мы тратим финансы, показывает в действительности, где находится наше сердце. И не важно, что мы говорим.

им своими устами. Мы можем говорить, что работа для Божьего Царства важна для нас, но если это не отражается в том, как я трачу свои деньги, то мы обманываем самих себя и других. Сегодня я хотел бы говорить, о чем молиться, и почему надо молиться за эту работу, которая здесь идет. Почему это настолько важно? Почему Иисус сказал: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою»? Я верю, что реальное духовное влияние может иметь любая Божья работа, служение, церковь, проповедник. Любой другой служитель лишь в том случае, если в его жизни есть молитва, и когда за его спиной стоит молитвенная поддержка. Я нахожусь на так называемых передовых позициях. Я служу капелланом в тюрьме, и все больше понимаю и вижу, насколько важно, чтобы за меня молились. Образно говоря, я не просто солдат, который находится на передовых позициях и все стреляет и стреляет. И вот боеприпасы заканчиваются, запасы пищи заканчиваются, питьевой воды больше нету. А ты воюй. Скоро нечем будет сражаться. Нужен кто-то, кто заботился бы об этом, чтобы линия поддержки, тылы и передовая функционировали. Материальная часть — это один аспект, но сегодня я хотел бы сосредоточиться на духовном аспекте, молитвенной поддержке, чтобы все, что здесь происходит, имело бы молитвенную поддержку. Зрители видят то, что идет с телеэкранов. То, что снимают камеры, позже транслируется на экранах. Будь эта программа записана здесь или в другом месте, или переведена здесь, зрители смотрят передачу. Я верю, получают благословение, получают духовную пищу. Но и нам надо что-то делать. Павел говорит, если мы получили духовное семя, которое было посеяно в нашу жизнь, то мы должны как-то ответить на это. Один из способов, как это сделать, — это молитва. Чтобы наши партнеры серьезно относились к тому, насколько важно молиться за тех людей, которые связаны с этой работой. Насколько важно, чтобы это служение росло и распространялось. Деяния апостолов, 13 глава, стихи с 1 по 4 говорят о том, как в Антиохии в церкви проходило молитвенное собрание. Говорится, что во время собрания Дух Святой проговорил к двум мужам, Варнаве и Савлу. Возможно, через кого-то, через пророческое слово или истолкование, сказано, «Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Это не было решение какого-то комитета или чья-то хорошая идея. Вот надо отправить этих братьев куда-то. Это было распоряжение, которое дал Дух Святой. «Отделите мне этих мужей». Стих 4 говорит, «Сии, быв посланы Духом Святым, пошли и проповедовали Евангелие». Мы видим из этой истории, что молитва родила миссионерскую работу. Люди молились, и родилась миссионерская работа, родился способ евангелизации. Когда я говорю о миссионерской работе, я также подразумеваю и ту работу, которая идет на Life TV. Это такая же самая миссионерская работа, которая питает верующих, а также, чтобы неверующие могли слышать Слово. Чтобы однажды люди из всех языков и всех народов были бы в Божьем Царстве. И чтобы многие из них смогли сказать, «Знаешь, причина, по которой я здесь, это потому, что я смотрел передачу, слушал проповедь. Я никогда не ходил в церковь и никогда бы не пошел туда. Но я увидел что-то. Это посеяло семя в мое сердце, заставило меня задуматься, и благодаря этому я теперь здесь». Молитва родила миссионерскую работу. Эти мужи пошли. Они как бы получили мандат от Бога. Они не пошли сами по себе. Есть очень хорошее выражение «самозванец». Это тот, кто сам себя призвал. На английском языке также есть подобное выражение. Это тот, кто был послан кем-то, или тот, кто просто пошел. Нам не нужны такие, кто просто идут. Просто решили, взяли и пошли. Нам нужны те, кто пойдет с Божьим мандатом.
В молитве наша проблема заключается в том, что мы сосредоточены на своих нуждах так, что у нас не хватает времени, энергии и желания сердца, чтобы молиться за что-то или кого-то другого. Мой призыв сегодня, чтобы вы помогли родить новые вещи в Божье Царство через работу Life TV, через то, что вы молитесь. Некоторые, возможно, знают, а некоторые нет, что существует такая молитва, которую называют молитвенные роды. Это когда Бог возлагает на человека такое молитвенное бремя, что он может стонать и мучиться, как женщина, родами, и родить это. В одной церкви была такая история. Одна пожилая женщина, которая часто после окончания служения выходила к алтарю и молилась такими молитвами, стонала, плакала, чтобы Бог привел в церковь неспасенных людей, чтобы церковь росла, и пришло пробуждение. Тогда в церковь пришел новый пастор, молодой, конкретный, мыслил по-новому, решительный, с трезвым мышлением. Он сказал, что такие молитвы перед алтарем должны прекратиться. Что эта женщина должна замолчать и больше не вопить. Она только пугает этим гостей, и вообще она очень странная. Одним словом, ей закрыли рот, и она больше не могла молиться. Проповедник, который рассказал эту историю, приехал в эту церковь несколько лет спустя. И первым шоком для него была холодная и леденящая атмосфера. Раньше там была дружная и теплая атмосфера. Люди приходили в церковь, спасались, но теперь атмосфера радикально изменилась. Такая холодная, безразличная и никакой открытости. И второе, что он увидел, церковь была намного меньше, чем раньше. Новые люди не приходили, царствовало безразличие, сухость, холодность, церковь угасала. Бог показал очень ясно, что эта пожилая женщина, которая молилась перед алтарем, она рождала людей в эту церковь через свою молитву. То, что пастор проповедовал перед церковью, призывал людей к покаянию, все это имело формальное значение. Это было также важным, но не главным. Пастор придавал форму тому, что женщина пропитала молитвами, выносила и родила. Конечно же, люди в основном смотрели на пастора и думали: «Здорово, какой классный проповедник! Пастор проповедовал, и столько людей уверовали». Многие люди даже не догадывались, что за этим стоят духовные роды. Когда в церковь пришел новый пастор и сказал, что такого нам больше не надо, то люди больше не рождались в церковь. Все это служение стало потихоньку разваливаться. Мой призыв, чтобы мы не концентрировались только на своих потребностях и проблемах, но концентрировались в молитвах на том, что делает Бог через этот телеканал. Чтобы мы сеяли свои молитвы. И если служению в любой его форме не предшествует молитва, Божий призыв и Божие направление, то это все обречено на провал. Если у этой работы не будет молитвенной поддержки или поддержки мало, то, образно говоря, запасы скоро закончатся, и нечем будет сражаться. Пункт номер один. Молитва рождает служение. Второе, что мы видим, молитва подготавливает миссионеров, то есть тех, кто делает работу. Миссионерами я называю также и тех, кто делает свою работу на этом телеканале. Это медиа-миссионеры. Наше представление о миссионерах, возможно, такое. Это тот, кто собирает свои вещи и уезжает в далекую страну, Африку, Индию, Китай. Но в действительности человек может быть медиа-миссионером, не выезжая из своего дома или кабинета. Он может быть таким миссионером. И это послание коснется всего мира, сотни тысяч людей, не выезжая из своего дома или страны. Но это предусматривает также то, что сами миссионеры уже измененные люди. Мы можем прочитать из Ветхого Завета о Моисее или Нового Завета о Павле, которые были в молитве настолько смиренными людьми. Они оба говорили: если бы мы могли помочь своему народу, чтобы тот не погиб, то готовы отдать свою жизнь ради этого. Моисей сказал Богу: если ты погубишь мой народ, то вычеркни и мое имя из книги жизни. Это невероятная молитва. Я готов погибнуть, если ты спасешь их. Павел говорит также, что готов умереть за своих братьев или быть проклятым, если этот только спасет их.
Если молиться подобной молитвой и с таким отношением, то это изменит сердце миссионера и принесет плоды. Бог даст любовь к тем, кому они служат, даст идеи, каким образом служить людям, потому что без этого нет смысла идти по этому пути. Если нет

видения, нет любви по отношению к людям, если не будет силы за этими словами, то вся остальная работа бессмысленна. Это трата времени и ресурсов. Итак, молитва подготавливает миссионеров. Когда вы молитесь за эту работу, то это изменит нас. Работа будет идти лучше. Передачи будут лучше, их будут лучше переводить и монтировать. Они достигнут большего количества людей. И это не зависит только от того, как работу делают, но также от того, каким образом молятся за это. Следующее — это подготавливает почву, то есть людей, которые услышат это слово. В Псалмах 2:8 Бог обращается к своему народу. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Одним словом, наследие есть. Я готов вам дать это, но ваше дело просить это. Проси у меня, и тогда я дам вам народы в наследие. Мы должны молиться за то, чтобы Бог подготовил почву. Это те люди, которые случайно вдруг увидят передачи, которые показывают на телеканале. Ну, например, кто-то у себя дома находится в наркотическом опьянении, может уже сидит с пистолетом в руке и хочет свести с жизнью счеты, и случайно нажмет пультом на канал Life TV и услышит для себя слово и в правильное время, отложит свой пистолет и посвятит жизнь Богу, и из него получится миссионер. Это не теория. Таких историй предостаточно. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог уже подготовил почву. Одно дело посеять семена на асфальт, другое — посеять их в подготовленную, влажную и плодородную почву. Куда сеются семена, которые транслируют Life TV? Это тоже семена. Некоторые попадают в хорошую почву, некоторые в худшую почву. Но сколько и какое количество попадет в хорошую почву, не зависит от того, как здесь идет работа, но зависит от партнеров, которые своей молитвой помогают поливать и подготавливать почву. Таким образом, слово достигнет именно тех, кого должно достигнуть. Послание Иакова 5:7. Это интересное место Писания, где говорится, что Бог как земледелец, который ждет драгоценного плода от земли. Интересно, что Он ждет. Некоторые скажут, что Он ждет? Он же Бог, пусть Он и делает. Но здесь говорится, что Бог ожидает драгоценного плода. Здесь говорится не о земледелии, но о жатве, о душах человеческих, чтобы неспасенные люди могли прийти к Богу. Чего Он ожидает? Пока получит дождь ранний и поздний. Кто-то скажет, но это также находится в Божьих руках. Здесь говорится не о дожде, а об излиянии Духа Святого. Бог желает, чтобы пришла жатва, чтобы излился дождь, а Бог ждет. Почему Он ждет? Почему дождь не идет, ведь жатву можно уже собирать? В книге Захария 10 главе 1 стихе говорится о том, чего Бог ожидает. «Просите у Господа дождя во время благопотребное, и тогда Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». Бог ожидает так долго, пока есть люди, которые в итоге начнут молиться. Когда они придут, то Бог начнет действовать. Дух Божий будет изливаться, дождь ранний и поздний, и придет жатва. И если не будет тех, кто просит, тогда не будет ни дождя, ни жатвы. И если мы молимся только за свои собственные нужды, тогда дождь Духа Святого не сможет излиться. Но я ободряю вас, чтобы вы молились, чтобы этот телеканал смог быть одним из способов, через который Бог сможет излить свой дождь, сделать сердца людей мягкими и привлечь их к Иисусу. Я верю, мы могли бы делать регулярные молитвенные путешествия в те места и в жизни тех людей, которые принимают в этом участие. Представьте, вы смотрите сейчас эту передачу. Возможно, эту же передачу смотрят тысячи людей по всему миру. Если вы будете молиться за этих людей, то их сердца начнут открываться, станут мягкими, семя начнет прорастать, приносить плод, и они придут к вере. В свою очередь, они будут это семя сеять дальше. Это как цепная реакция. Ваши молитвы могут дойти туда, куда вы сами, возможно, никогда не дойдете. Представьте, что вы можете путешествовать в молитве к кому-то в другие страны. Вы молитесь за тех людей, хотя сами там никогда не были.
В молитве я путешествовал по всему миру. Физически я, конечно же, путешествовал по разным местам, но не вокруг всей земли. Но в молитве я ходил по разным местам. Ваши молитвы могут достичь тех мест, которых вы никогда не достигнете. Сей молитвы заблаговременно, чтобы у них была возможность прорасти. О чем же мы можем молиться? Я не буду открывать местописание, но приведу из Библии некоторые примеры. Послание Колоссянам 4, со стиха 2 по 4. Павел сам молится и призывает церковь молиться, чтобы Бог отворил нам двери для слова. Что это означает? Двери для слова. В контексте Life TV это означает больше передач, чтобы появились новые возможности, спутники, кабельные сети и так далее. Новые двери, новые люди, которые заинтересуются этим и захотят помогать. Во 2 Фессалоникийцам 3:1 говорится: «Итак, молитесь, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось». Распространялось и прославлялось — это значит, люди, которые принимают в этом участие, могли бы с уважением относиться и принимать это. Во 2 Фессалоникийцам 3:2 говорится, чтобы Бог защищал тех, кто это Слово распространяет. Чтобы не было такого, что кто-то из служителей телеканала попадает под атаку, и у него не будет никакой защиты. Надо, чтобы это служение было защищено. Во-вторых, Деяния апостолов 4, стих 29 показывает, что в ранней церкви молились о смелости, чтобы распространять слово, чтобы была смелость проповедовать. И 30 стих говорит: чтобы Господь подтвердил это слово знамениями и чудесами. Дал смелость и подтвердил это знамениями освобождения, исцелениями и спасением людей через просмотр передач. И последнее, что бы я хотел сказать. Молитва делает миссионерскую работу действенной. Молитва рождает. Молитва приводит делателей, подготавливает почву и приводит в действие миссионерскую работу. Без молитвы, будь это любая работа для Божьего Царства, невозможно. Если этого нет, то нет и силы. Ефесянам 6 главе говорится о всеоружии Божьем. Об этом много проповедовалось. Я сам проповедовал об этом много раз. Нам надо одеть на себя все оружие Божие. Враг атакует, и мы должны противостоять этому. Но интересно то, что Павел в этом же контексте говорит о молитве. Он говорит, что при всем этом мы молились во всякое время о всех святых. Павел говорит также: «И за меня молитесь». Сильный муж веры говорит, чтобы из-за него молились. Я не такой уж сильный, чтобы справиться без молитвенной поддержки. Молитесь, чтобы и я мог распространять Божье Слово со смелостью, как должно. Мы находимся на войне. Я говорю о целом мире, о теле Христовом, церкви, о Божьей работе. Мы находимся в сражении, и нам нужна постоянная молитвенная поддержка, чтобы передовая и тылы могли делать общую работу. Поэтому нам нужна молитвенная поддержка. Цель врага заключается в том, чтобы перерезать линию обеспечения, чтобы не было материальной и молитвенной поддержки. Тогда линия обеспечения окажется заблокированной. И это уже вопрос времени, когда эта работа прекратится. Миссионеры нуждаются в этом. Будь они в другом государстве или медиамиссионеры в этой студии, они нуждаются в постоянной молитвенной поддержке. Мы видим, как Павел призывает церковь молиться за тех, кто находится на передовой и сражается. Мы должны молиться так, как сами бы хотели, чтобы за нас молились, если бы мы находились в подобной ситуации. Не просто проходя мимо: «Ах, Бог, благослови и сделай что-то», но молитесь так, как если бы сами нуждались в том же самом. Пробуждения начинались с молитвы, но зачастую прекращались потому, что угасала молитва. Любая Божья работа нуждается в молитвенной поддержке. Однажды все народы предстанут перед Божьим троном, и ты, и я также. Все мы будем стоять перед Божьим троном и дадим отчет за то, что делали здесь на земле. Наши молитвы могут быть ключевыми в том, какие люди будут стоять перед Божьим троном. Когда мы будем сеять свои молитвы в эту работу, то я верю, мы сможем собрать жатву не только тем, что другие люди будут благословлены,
Есть один интересный принцип, который мы видим в книге Иова. У Иова были большие трудности, он нуждался в молитве. Но он находит силы, чтобы молиться за своих так называемых друзей, которые критиковали его. Когда он молился за них, то Бог изменил его судьбу. Это интересно. Он не молился за себя, а за других. И в это время Бог поворачивает его судьбу. Представьте, вы молитесь за работу, которая идет здесь, и Бог изменяет в твоей жизни какие-то обстоятельства. Возможно, изменит жизнь ваших близких, которые не хотели ничего слышать о вере, и они вдруг спасаются. Не бойтесь, если вы будете сеять молитвы в чью-то жизнь или в какую-то миссионерскую работу, и что вы останетесь без чего-то. Это не так. Что вы сеете, то и пожнете. Когда вы сеете молитвы, то и пожнете молитвы. Когда за вас молятся, то Бог ответит и на ваши молитвы. Я верю, что это принесет благословение многим людям. В конце хочу сказать, дорогие партнеры, у вас очень важная роль в том, что Бог делает здесь на телеканале. Бог видит и ценит это. И я верю, что все вместе мы сможем успешно довести эту работу до конца. В один день, когда мы все предстанем пред Божьим троном, то будем переживать радость. Из-за того, что жили не только для себя, но, как я говорил в начале, поняли, что есть главное. Исполнили свою цель и свое призвание в этой жизни. Божьих благословений вам! Я молюсь, чтобы Бог хранил вас и окружил своим присутствием, чтобы Божьи ангелы хранили вас на ваших путях, чтобы все, чего вы касаетесь, было успешным. Это Божье обетование для нас всех.

0: Так, Кирюша, Кнопочка, вы все поняли? Если что-то вдруг не так, то...
1: Мы звоним тебе.
2: Или Робику. Не волнуйся, Лада. Я присмотрю за Кнопкой и за клубом.
3: Беги за своей шоколадкой. Она тебе ой как нужна. Стресс хорошо снимает.
0: Ладно, я быстро. Одна нога здесь, другая в магазине. Надеюсь, без меня здесь ничего не случится.
1: Пока!
3: Зря Лада надеялась. Уже случилось.
2: Больше всего на свете я люблю футбол. Могу тренироваться день и ночь. И вообще, готов приложить все силы, чтобы мастерски забивать голы. Но пока что я с легкостью только двойки

0: И вот, наконец, про двойки узнал папа. И от тренировок меня отстранил.
1: Спасатели? Выручайте! Куда двойки девать? Как от них избавиться?
2: Ой, а чем же мы ему поможем? Я про двойки ничего не знаю. Нам оценок пока не ставят. Только смайлики рисуют, вот такие. Так что вся надежда на тебя, Кирилл.
3: Понимаешь, Кнопка, как бы тебе сказать? Я отличник и двоек ни разу не получал. И что с ними делать, не в курсе.
2: Ну ты же умный, Кирилл. Придумай что-нибудь.
3: Надо спросить про двойки.

0: У тех, кто их получал.
1: Хорошо бы, только где их взять?
0: Спокойно. Наши разведчики что угодно и кого угодно найдут.

0: За что чаще всего тебе ставили двойки?
1: За английский.
2: Не выучил стих.
3: За математику.
4: За физкультуру.
5: За поведение.
6: Плохо учил уроки.
7: Забывал все. На алгебре сижу, слушаю музыку, а с рисования вовремя не сдаю рисунки.
0: Расскажи свой фирменный способ уничтожения двоек.
7: Вырезал полосочки, заклеил там, где плохие оценки. Чуть корректором замазывал.
8: Я скажу. Я прятала от мамы дневник.
9: Решила утопить свой дневник в унитазе, но ничего не получилось.

0: Что нужно делать, чтобы двоек не было?
1: Не лениться. Нужно выучить стих.
2: Купить другую такую же тетрадь и все написать.
3: Надо после уроков прийти домой и сесть за математику.
4: А с рисования сдавать вовремя рисунки.
5: Ой, ну, кто хочет учиться, так, пожалуйста, учите. А кому действительно лень, то даже не знаю.

0: можно считать, что с заданием мы справились.
1: Ура! Лада будет довольна! Давай, быстрее отправляй сообщение этому двоечнику. Еще одна задача.
0: Да нет, это все тот же двоечник. Похоже, у него еще что-то случилось.
2: Алло, спасатели? Все путем. Помощь уже пришла. Мне появился личный, отличный консультант.
3: С этим нужно что-то делать, Петров, пока не поздно.

0: тебя большое футбольное будущее. Я думаю, футбол по тебе плачет.
1: Это точно плачет. Отец сказал, пока я двойки не исправлю, никаких тренировок.
0: А ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тьфу, тоже мне проблема. Так это ж дело, сынок, поправимо. Главное, ловкость рук и никакой поганой оценочки. Смотри за моими руками, опа, опа, оп.

0: Да, Лада будет недовольна. Это очень плохо.
1: Ну так что же ты стоишь? Надо что-то делать. Звони Робику.
0: Спокойно, Кнопка, без паники. Мы же спасатели. А спасатели спрашивают у суперкниги.
2: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
0: Что делать с двойками?
2: Вопрос принят. Получите ответ. В усердии не ослабевайте. А делать что-либо с усердием – это означает делать от всего сердца, с радостью и тщательно. Только так можно добиться настоящего успеха.
3: Привет всем любителям суперкниги! Не расслабляйтесь, приготовьтесь слушать, впереди самое интересное. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, наш герой Иосиф, любимый сын у родителей, проданный в рабство. Стоп! Где-то это уже было, скажете вы? Было, подтверждаю. Но понимаете, Иосиф удивительный человек. В нем помещалось столько классных качеств, что успех буквально шел за ним по пятам. Итак, вы знаете, как Иосиф оказался в Египте, как усердно трудился и стал большим начальником. Вот, казалось бы, и оно счастье. Можно успокоиться, ничего не делать, лежать себе и плевать в потолок. Ну, или по-современному, зависать сутками в компьютере. Но наш герой не таков, нет. Все, что делал Иосиф, он делал от всего сердца, как для самого Господа. Однажды вызвал его к себе фараон истолковать сон, который ему приснился.
4: Иосиф уверяет, что может объяснить значение ваших снов.
5: Замечательно. Пожалуйста, объясни мне их. Начинай.
6: Да, Ваше Величество, но это идет не от меня, а от Бога.
5: От Бога?
6: 7 тучных коров и 7 тучных колосьев означают 7 лет великого изобилия, начинающегося сейчас в стране. Далее, тощие коровы и тощие колосья означают, что после 7 лет изобилия наступит 7 лет великого голода.
5: Что?
4: Голода? Продолжай.
6: Это сказано Богом. Он показывает вам, что он собирается сделать, дабы вы приготовились к тяжелым временам. Надо построить хранилище и складывать все излишки урожаев туда.
5: Понимаю.
6: И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над всей землей египетскую, чтобы он сделал все сие.
3: Испугался фараон! Что делать? И быстренько поручил Иосифу решить эту задачку. Как спасти народ от голода? О, поверьте мне, Иосиф не сплоховал.
7: Покупайте! Дорожки свежие,

0: какие счастливые люди.
1: По ним не скажешь, что в стране голод.
2: Да, не скажешь.
1: Да, да, да. Да, конечно.
3: Простите, господин управитель.
1: Да.
3: Ужасно жаль, что голод распространяется по земле.
1: Да.
3: Я принес список посланцев других земель, которые пришли купить зерно. Их все больше.
4: Именно благодаря Иосифу все последующие 7 лет засухи для египтян не были проблемой. Более того, в Египет за хлебом стали приезжать из других мест. Таким образом, кстати, Иосиф встретился со своими братьями. Но это уже другая история. А вы, друзья, мотайте на ус. Собирайте знания сегодня. Они для вас как хлеб в урожайный год. Придет время, и эти знания вам обязательно пригодятся. Главное, не ослабевайте. Будьте усердными.
5: Все готово. Совет суперкниги отправлен.
6: А он поможет этому Петрову?
7: Ну, если он с таким успехом может мяч гонять, то с таким же усердием можно и двойки исправлять.
6: Да уж, лучше хорошо учиться и с двойками вообще не связываться.

0: Ну, ой, как вы тут без меня? Целы?
1: Ой, Ладочка, а мы тут без тебя такое провернули.
0: Что?
2: Да ничего особенного, Лада. Всего лишь исправили пару двоек.
0: Да?
1: Ну, шоколадку мы точно заслужили.

0: заслужили. Молодцы. Двойки надо исправлять. А еще лучше хорошо учиться и с двойками вообще
1: не связываться.
2: Только это не так уж и просто.
0: Но с Богом возможно все.
2: Дорогой Господь, помоги нам быть усердными во всех наших делах. А если кому-то не хватает терпения, то ты поделись своим, пожалуйста. Аминь.

Дорогие друзья, если у вас случаются трудности в учебе, не сдавайтесь. Приложите все усилия, чтобы одолеть эти трудности. Будьте настоящими победителями!

Друзья, я сегодня хочу продолжить тему, которая называется «Что люди должны услышать?» О важности Слова Божьего. Что люди должны услышать? Слава Господу Иисусу! Кто из вас помнит, что Христос проповедовал благую весть? Благую весть. Это значит, то, что Он говорил, что люди слышали, это была добрая весть. Кто из вас верит, что мы также не должны говорить плохие вести, плохие новости, плохие слухи о ком-то, сплетни? Кто верит? Аминь. Кто верит? Молодцы. Потому что нам дано слово от Бога, которое спасает и благословляет и исцеляет. И мы с вами перешли от человеческого употребление наших уст, языка. От человеческого это значит разговоры, суждения, ропот, неверие. Мы перешли с вами, когда наши уста, наше сердце перешло в область веры, когда мы говорим по вере. Правда же? Да? Аминь. Слава Господу. И слава Господу. Потому что Библия говорит, я веровал, потому и говорил. И поэтому мы говорим из веры. И я хочу сегодня сказать о том, как Слово Божие, оно важно. Библия говорит, оно живо, оно действует. И именно людям нужно Слово Божие, потому что оно действует. Евреям 4:12. Им нужно Слово, которое имеет действие. А если мы говорим обычные разговоры, знаете, рассуждения, шутки, какие-то глупости и так далее, это не имеет никакой силы духовной к возрождению человека, к изменению, к святости. К сожалению, но это не имеет. То есть человеческие слова, они скорее разрушают, чем созидают. Вот. Но Божественное Слово, оно живое и оно действует. И Бог хочет, чтобы люди нашего города слышали Слово, которое действует. Что делает Слово? Оно делает так много. И я хочу прочитать сегодня из Евангелия. И Слово говорит, что от Слова приходит вера и спасение. Луки 8:12. Там такое очень серьезное слово, серьезный стих, который говорит, что приходит дьявол и уносит из Слова, из сердца. Смотрите, приходит дьявол, уносит Слово из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. В этом стихе есть грустная часть, и есть положительная часть. Положительное, что Слово приносит веру и спасение. Последние стихи, да? Скажите, Слово приносит веру и спасение. Слово говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния 16:31. Веруй в Господа и спасешься. И вот оставьте, пожалуйста, этот стих. Да, молодцы, что вы показали, молодцы. 16:31. Смотрите, что делает сатана?

Почему он это делает? Потому что слово настолько важно Божье. Оно спасает, оно исцеляет, оно дает свободу, оно дает нам веру. То есть мы получаем от Бога уверенность. И поэтому дьявол, один из способов, дьявол приходит и уносит. И теперь представьте себе, что каждому человеку, я не хочу вас напугать, но согласно слову Иисуса Христа, приходит дьявол, чтобы нести слово. Он не хочет это слово. Он боится этого слова. Он противится этому слову. Он приходит, чтобы унести это слово, украсть его. Деяния, вы знаете, Иоанна 10:10, многие знают наизусть. Иоанна 10:10. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь с избытком. Если бы мы знали, в какую часть дня, ночи придет вор, мы бы бодрствовали. То есть мы бы тогда не спали. Если бы мы знали, то есть стоим, тогда стоим на страже. И тогда вот один брат, он видел в окно, что идет человек, чтобы украсть у него что-то. И он просто в комнате включил свет. Он не хотел его ругать, просто включил свет. Тот человек испугался и побежал по улице. Он понял, что хозяин дома бодрствует, и он просто убежал. Потому что он бодрствовал. Смотрите, первое, что нам нужно, очень важно понимать. Сатана хочет украсть слово, в том числе то, которое мы сегодня услышим. Мы приходим домой, я думаю, мы с вами стараемся, я тоже прослушиваю, я анализирую свои проповеди, я стараюсь критически относиться к себе, то есть, что я сказал не так, где-то можно было лучше. Но слово важно закрепить. Учителя нас в школе учили. Важно закрепить пройденный материал. Да? Вот. Дают домашнее задание. Так вот, сатана настолько ненавидит Божье слово, что написано: за это слово схватили каменья, чтобы побить его. Помните, Иоанна 8 глава. Когда Иисус сказал: прежде чем был Авраам, я есть, то есть я есть прежде чем Авраам, они схватили камни. То есть дьявол, он ненавидит это слово, потому что этими словами Христос дал им понять: я Мессия, я Сын Божий, я был до Авраама. И вот Иоанна, да, здесь и, смотрите, Иоанна: много добрых дел показал я вам, за которые хотите побить меня камнями. Иоанна 10:32. Здесь много стихов есть. Иоанна 7:30. Иисус... Давайте откроем Иоанна 7 глава, 30 стих, пожалуйста. Спасибо. Как здорово, что у нас есть текст. Иоанна, смотрите. «Искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что не пришел час его». Иоанна 7:1. Иоанна 7 глава, 1 стих. Иисус не ходил в Иудею, потому что иудеи искали убить его. Есть много стихов, которые написаны дальше. Иоанна 11:57. Искали, решили убить Иисуса, когда он воскресил Лазаря. Иоанна 7:44. Иоанна 8:37. 7:44 можно посмотреть. 8:47. Иоанна 8:59. И много других стихов говорит о том, что на Иисуса было покушение. На самого доброго, на самого чудесного, на самого любящего, на совершенного Сына человеческого и Сына Божьего. Никто из нас в этом не сомневается. Потому что он говорил слова. Он говорит: вы хотите убить меня, потому что слово не вмещается в вас. То есть они не принимали эти слова. Итак, мы видим, что слово Божие, оно, у него есть противник, то есть первый дьявол. Это идет борьба. То есть слово, которое мы с вами слышим и порой не ценим, мы относимся привычно к нему. На самом деле мы должны его очень сильно беречь. Вы знаете, когда у вас есть личное откровение, допустим, вам сказал пророк, допустим, Наташа на балконе, или Маша, или кому-то, он сказал вам особенное слово, но сатана постарается это слово украсть. Он попытается, чтобы вы забыли это. Он постарается, чтобы вы не помнили, чтобы вы стали слабее, потому что вы забудете слово, значит, забудете обещание Бога. Забыли обетование, у вас не хватает веры, и встречаете ситуацию, и вы не готовы. Каждое слово на самом деле это сокровище. Почему существует запись? Да? Многие записывают
и на магнитофоны раньше, на магнитофоны.

газеты, ленты писали там и на видео, и теперь уже телефоны, и все эти электронные устройства, носители стараются записать. Потому что это имеет важное значение. Люди некоторые записывают по пунктам, они разбирают это. И я говорил, что мне тоже звучало пророческое слово 5 лет назад. И многие его знают, как это было особенное время для меня. 5 лет назад, и вдруг Бог говорит через незнакомого мне служителя в городе Кивиле, мне, сидящему на последнем ряду, я буду пророчествовать тому пастору. То есть он не знал меня, не знал совершенно. И он это подтвердил, он не знал. То есть Бог сказал ему, и Бог начал говорить. И я стал это слово, я спросил, Алан, кто записал? И они прислали мне запись, и я прослушивал десятки раз, чтобы это слово принять в сердце. Там было пророчество о России, что я буду служить в России. Там много другого было, про нашу команду, что в церкви вырастет команда, что Бог сделал, слава, давайте прославим Бога, команда молодых служителей. И так далее. Так вот, сатана, он хочет украсть слово. И вы не думайте, что он украсть слово хочет только у кого-то, а не лично у вас. Лично у вас. Будьте уверены. Павел говорит, противостаньте ему в день злой. Иаков пишет, Петр пишет. И Павел говорит, чтобы и все преодолевшее устоять. Он не говорит, некоторые из вас должны противостать сатане, потому что к некоторым из вас придет сатана, чтобы вас атаковать. Нет. Он атаковал даже самого Иисуса. Ему даже было, скажем, не постыдился, не смутился, пришел в пустыню, чтобы искушать Сына Божьего. И потом настраивал людей. Смотрите, какая реакция. Слово, которое ты будешь слышать, это слово, чтобы ты и я, мы не уверовали и не спаслись. Теперь мы с вами уверовали, и мы спаслись. Но сатана придет к тем людям, которые придут в палатку на площадь, чтобы украсть у них слово, чтобы они не уверовали и не спаслись. Итак, слово приносит веру, и оно приносит спасение. Оно имеет очень важное. Что еще делает слово? Марка, 4 глава, написано, оно приносит плод в 30 раз, в 60 раз, в 100 раз. Все зависит от сердца человека, от почвы, как мы принимаем это слово. Но слово приносит плод. Что делает еще слово? Оно располагает сердце Бога к нам так, что Он хочет дать нам еще. И Он хочет дать тебе еще откровение и еще откровение. И написано Луки 8:18, кто имеет, тому дано будет. Кто имеет слово, кто хранит его в сердце. Помните Марию? Она складывала слова где? В сердце своем. Мария, мать Иисуса, она складывала откровение в своем сердце. Она слышит, что-то сказал Симеон, что-то сказала Анна, что сказали пастухи. И она это все складывала в сердце. Как важно, чтобы у нас было слово. Возможно, где-то, что было записано даже. Но главное всего, прежде всего в сердце, главнее всего в сердце, на скрижалях сердца. Итак, слово приносит плод. Представьте, люди, которые услышат слово, неверующие или верят, что есть Бог, но они не служат Ему, они, если примут это слово, они начнут приносить плоды в 30 раз больше, чем раньше. Начнут делать добро, молиться во много раз больше. Там, любить людей, делать добро для людей. 30 раз, в 60 раз и в 100 крат. Они начнут действовать, может быть, в силе Духа Святого. Сатана это знает, и поэтому он хочет украсть слово. Если у него не получится украсть слово, у него есть другой метод, чтобы человека атаковать. Первое – похитить слово. Птицы клевали. Второе – атаковать его. Написано, наступает гонение за слово. Одно из стихов здесь говорится, наступает гонение за слово. Марка 4:17. Гонение за слово. Мы знаем, Иисус был гоним за слово, апостолы были гонимы за слово. Понимаете, но почему тогда, зачем тогда иметь дело со словом, если тебя ждут гонения? Друзья, если мы не будем говорить слово, люди не спасутся и не поверят, и не исцелятся. Поэтому мы понимаем, что слово – это слово спасения. И Бог говорит, братья, мужи, к вам послано слово спасения сего. Деяние 13:26. Слово спасения. Можем произнести, пожалуйста, вместе. Слово Божье – это слово спасения. Слово Божье – это слово спасения.
Вы знаете, если в нашей обычной жизни мы слушаемся совета, как поступить? Человеку там стало плохо. Некоторые говорят, возьмите нашатырь. То есть это слово спасения. Ну, скажем так, привести в чувство. Кто-то знает слово спасение, как там привести человека, там, искусственное дыхание. Это слово спасение, ну, на физическом уровне. Вот. И есть многие инструкции, как бы спасение. В самолете везде говорят, как применить средства спасения. Это слово, оно важно. И они говорят, не надувайте жилеты в проходах, потому что, ну, тогда пробка создастся. Не надувайте. То есть люди могут растеряться и там неправильно слово, неправильно использовать. Поэтому есть всякие инструкции. Так вот, вам послано слово спасения сего, то есть слово Иисуса Христа. Что делает слово? Написано, оно делает нас близкими Богу, как будто бы мы становимся братьями. Иисус говорит, кто слушает Слово Мое и соблюдает его, тот мне брат, сестра и матерь. Слово, которое ты хранишь, оно делает тебя близким Бог. Понимаете, Божьи слова внутри тебя, они вызывают его уважение, его почет. Он почтил Марию, он сказал, Мария выбрала лучшую часть. Он остановил Марфу, чтобы она не обижала свою сестру. Потому что Мария настолько, она не могла вот, просто в этот момент не могла ничего готовить. Она просто, не отрываясь, хотела слушать, что говорит Иисус. Слово делает тебя сестрой для Господа. Сестрам говорю, братьям говорю, оно делает братьями. Слово, которое ты слушаешь и которое исполняешь. Что еще делает слово? Оно делает так, что кто слушает слово и исполняет, он строит свою жизнь на серьезном камне, основании. И Библия говорит не то, что некоторым из вас поднимутся реки, некоторые из вас получат испытания. Нет. Каждый дом, поверьте, сатана об этом побеспокоится, чтобы каждый дом, то есть каждая душа, это ваш дом, мы дом Божий, скажите, мы дом Божий, аминь. Каждый дом был атакован болезнью, испытаниями, всякими злыми какими-то, не знаю, атаками. Но что с теми людьми, которые любят слово? Написано, поддули ветры, поднялись реки, налегли на этот дом, на твое служение, на тебя, на меня, но дом устоял, потому что основан был на камне. То есть слово – это твое такое крепкое основание. Это то, на чем ты можешь всегда держаться. Ты будешь прославлять Бога, когда тебе очень трудно, когда, извините, у вас обнаружили тяжелую болезнь, или у кого-то обнаружили опухоль, а вы начинаете прославлять Бога, вы продолжаете славить Бога. Это говорит о том, что ваш дом на камне. Скажите громко «Аминь». Аминь. Если человек там услышал всякие там анализы плохие, там прогнозы врачей, и тревогу, и целого консилиум, а он славит Бога, и он служит Богу, проповедует и поет, это говорит о том, что дом его устоял. Этот человек состоялся. Он устоял. У некоторых была повторная атака. Вы знаете, Давид Хасауэй, есть такой очень сильный евангелист, он до сих пор живой. Он в пожилом возрасте был атакован рак. Бог исцелил его без вмешательства врачей. Через какое-то время, сколько-то лет, еще был атакован рак. Опять Бог его исцелил. Я подумал, Господи, человек прошел по вере. Он говорит, Господь, если ты со мной закончил работу, все, я готов умирать. Но если я нужен тебе, ты исцелишь меня или как-то так. Вы знаете, разные, и Библия говорит, тот, кто слушает слово, его жизнь будет на камне. Те люди, которые услышат нас в палатке, за палаткой, на улице, если они примут слово, у них начнется формироваться стержень, как в мире говорят, то есть фундамент, корень. В мире говорят корень, Бог говорит камень. Слово Божие, которое сеется, оно настолько важно, что оно укоренит людей и построит их как крепкое, несокрушимое строение. Поэтому женщины держатся, мамочки многодетные держатся, пожилые все держатся в вере, потому что они питаются Словом Божьим. И поэтому вы здесь сегодня, потому что вы верите в Слово Божье. Слава Богу! Хвала Богу за вас и честь вам! Аллилуйя! Итак, тот, кто любит Слово, будет получать еще больше откровений, он будет приносить плод, он будет иметь веру и спасение, он становится братом Иисуса Христу, он будет как на камне, и он будет счастливым человеком. Потому что в Откровении 1:1

сказано. Стих 3. Блажен, кто слушает и соблюдает слова. Это счастливый человек, у которого в сердце Слово Божие, у него вместо ропота, вместо обиды,

пытается украсть слово у каждого человека, кто слышит. И поэтому Марка 4 главе, Матфея 13 главе, Луки 8 главе рассказывается, как вышел сеятель сеять. И дальше говорится, Иисус говорит, сеятель что сеет? Слово сеет. Сеятель слово сеет. Марка 4:14. То есть Бог сеет слово. Господь дает посев такой. И Он не только слово сеет. В Матфея сказано, что Господь посеял зерно. Нет, в Луки, по-моему. А потом Он посеял не плевелы, а Он посеял пшеницу. А сатана посеял что? Плевелы. Смотрите, что делает Бог. Он сеет людей в нашу жизнь. В вашу жизнь Он сеет людей. Церковь – это тоже посев в твою и мою жизнь. Он дает нам друзей, как вот Он как бы посадил их рядом с тобой. Они приехали с разных мест, даже с разных стран. Но они, это посев Божий. Это Божья жатва. Скажите аминь. Давайте на это посмотрим. И Бог позаботился о том, чтобы ты не только был в церкви, посеяно слово в тебя, но чтобы ты был посеян, где-то в домашней группе находился, чтобы рядом с тобой оказались те, которые поймут тебя. Сначала, может, не каждый поймет, не каждый тебя знает, но потом, чтобы были те, кто поймут тебя, кто будут рядом с тобой. Когда ваши корни, как бы духовные, переплетаются, вы в домашней группе, в общении. А сатана, он сеет нехороших людей рядом с нами. Он тоже это делает, представляете? И кажется, какое ему дело до нас? Ну, и нужно это ему. Поверьте, нужно. Он пришел, чтобы губить человечество. И пастор Эдик нам говорил в среду, что рай, Эдемский сад, это совершенная картина. Да, все там было. Вот все Бог сделал для человека. И туда кто пришел? Вы догадались, змей, сатана. Разве это был проигрыш Бога? Нет. Разве Бог что-то неправильно сделал? Нет, Он все сделал правильно. Но сатана пришел украсть слово у Евы. Он его подделал немножко. Он говорит, а правда ли Бог сказал, что вообще ничего моему нельзя есть? Конечно, Ева, может, даже немножко возмутилась, сказала, да нет, мы все можем есть, кроме одного. Он стал так подходить, чтобы украсть вот это слово. А он говорит, нет, вы не умрете. С вами ничего плохого не случится. Вы только попробуете. Алкоголь, наркотики, там, разврат. Ничего не случится. Ваши глаза откроются. Вы будете знать, понимать. Нет. И поэтому смотрите, там Бог все создал совершенно. Я думал сегодня, разве Бог проигравший? Нет. Проиграл человек. Но Богу мы доставили боль. Написано, раскаялся Господь, что создал человека через какое-то время. Он раскаялся. И он допустил потоп. Мы видим, что Господь, он сделал настолько все прекрасно. Это была самая лучшая церковь того времени, да? И вот два влюбленных человека здесь, и Господь, и все плоды, и все животные для них. И, пожалуйста, плодитесь, размножайтесь, вот растите, живите здесь. Но сатана пришел украсть слово. Он начал именно против слова действовать, подвергать сомнению истину, которую сказал Господь. Поэтому дьявол будет пытаться дать тебе сомнение. А может, тебе послышалось? Да может, это случайность? И так далее. Чтобы похитить слово и, соответственно, веру. Чтобы ты поколебалась, поколебался. Итак, рай – совершенная картина, но дьявол пришел туда. И поэтому в этом мире, где мы говорим, что я ничего не буду, никому ничего не буду говорить, я никого не буду трогать, ничего не буду делать, но ты все равно, люди будут некоторые думать, что ты плохой. Скажет, он там живет сам по себе, ему никто не нужен, вот какой человек, ему он безразличный. А если ты будешь что-то делать, тебя будут критиковать за то, что ты делаешь. Ну, все что угодно может быть. Нам нужно иметь веру, чтобы продолжать идти по Слову Божьему, делать то, что хочет Господь. Поэтому Иисус говорит, вас будут гнать. Помните, гнать за слово, гонение за слово. Павел говорит, после гонений, которые нас постигли в Листре и Дервии, мы пришли и рискнули благовествовать Слово. И я могу вам говорить стихи Деяния 13, Деяния 14 и другие, где говорится, как гонения воздвигли на Павла. Хороший человек, полный любви. Он говорит, люблю вас всех, любовью Иисуса Христа. Но иудеи неверующие устроили гонения. И поэтому Господь говорит, блаженны вы, когда будут гнать вас. Когда неправедно, то есть вы будете счастливыми, вы будете вознагражденными. Ваша награда велика на небесах. Поэтому, друзья, если вы еще здесь не получили награду, знайте,
Господь никогда в долгу не останется.

Аминь. У него никогда, его небесный банк никогда не обанкротится, никогда не нарушится документация, никогда не будет девальвации, никогда не будет удешевления божественной награды. Скажите аминь. Кто верит в это, скажите аминь. У него великая награда. У вас великая награда. У него для вас. А у вас есть у него. Для вас у него. Поэтому Слово Божие, оно подвергается, первое, воровству, второе, нападению. И написано, во время искушения отпадают. То есть, когда им вдруг плохо, их стали критиковать, смеяться в классе, может быть, в соцсетях, на работе. Те, которые не имеют корней, кто не укоренились, они могут отпасть. И это очень нелегко. Я не буду приводить примеры, это будет грустно. Но я скажу так, слово говорит об этом, и так говорится в жизни. Теперь третья попытка. Если человека, ну, почва сердца такая, что позволяет принять слово, сатана видит, что ага, украсть не удалось, гонения ничего не остановили. У него есть другая попытка, чтобы засыпать, завалить человека заботами житейскими, любовью к богатству, себялюбием, наслаждениями житейскими. И человек расслабляется. У него наступает такая релаксация. То есть все хорошо, природа, цветы, животный мир, прекрасные путешествия. Я сейчас не говорю даже о грехах, да? Если человек опускается в грехах, какие-то наслаждения, то написано, слово заглушается. Сатана работает на земле, давайте это увидим, работает повсюду в мире, чтобы засыпать, заглушить вот добрые семена Слова Божия в тебе, забросать другими сорняками. Вот почему фермеры и вскапывают, огородники вскапывают землю, удаляют сорняки, чтобы зерно пало на добрую почву. Вот почему, когда мы идем за Иисусом, нам неизменно с чем-то придется расставаться. Я не говорю сейчас уже о грехе. Грех – это 100%, скажите аминь. Но иногда заботы и дела, которые нам кажутся правильными, они вдруг становятся приоритетными, они становятся первостепенными. И тогда вдруг слово начинает заглушаться, и вдруг человек не получает пророческий дар, перестает действовать исцеление через него, перестает звучать радостное живое слово. Ему уже, может быть, не хочется делать добро, не хочется сделать уборку, допустим, в церкви, или там, ну, потрудиться где-то в лагере, потому что это заглушается. Вы хороший человек на самом деле, у вас замечательное сердце. Но вы или я, мы можем допустить что-нибудь в сердце, что будет заглушать. Вот почему нам нужно бодрствовать. Что Бог говорит нам сегодня? Что Дух Святой говорит нам с утра, когда мы молимся? Какое откровение? Если мне, допустим, вчера было слово, и я слышу, я понимаю, что так, я что-то делал сейчас, я работал так, а какое же слово у меня было в сердце? Я начал сразу молиться. У меня было несколько раз в жизни, что было четкое откровение, и вдруг я как будто бы не помню. Было несколько раз. И я начинаю, Господи, прости меня, пожалуйста, прости меня. Я начинаю его искать, и вдруг раз, оно прямо вспыхивает в сердце. То есть слово очень важно не заглушить. Оно твое, от Бога. Это слово веры, которое принесет тебе благословение. Оно в тебе как наследие, это как сила, это как исцеление, и как благословение, и так далее. Слава Богу. Так вот, сатана, он, написано, Луки 8:14, заботами житейскими, наслаждениями житейскими, подавляется. Поэтому сатана хочет чем-то подавить. Вы даже это не подозреваете. Потому что то, что он предлагает, это неплохое. Предположим, что сейчас он не грех предлагает, а предлагает, ну, такой легкий, быстрый заработок. Где-то, знаете, человек не утвержден. Человеку нужно вот даже малое сейчас окрепнуть в Боге, побыть в церкви. Ну, и некоторым дьявол дает идею просто уехать куда-то, за границу, там, заработать много денег. И вдруг человек там ослабевает. И некоторые падают. То есть все бывает. Или что-то другое. Я не критикую. Нужно. Иногда нужно поехать, иногда нужно где-то поработать. Бог это все знает, но нужно знать волю Божию. Но суть в том, что написано «заботы житейские». Наслаждения, они подавляют слово, чтобы оно не приносило плода. И, конечно же, есть хорошая почва, которую Бог желает всем нам, каждому из нас, и мы все желаем это друг другу.

это открытое, чистое, доброе сердце, которое говорит Богу «да», которое Богу говорит «аминь», которое говорит «хорошо, Господь», «ладно, Господь», «хорошо». Вы знаете, это слово очень важно. И написано «его хранят, хранят». Слово нужно беречь в добром и чистом сердце. Вам нужно иногда побыть одной, побыть одному, открыть свои записи, посмотреть, что Господь вам говорил, или и ободриться. Я вчера читал опять эту известную историю про брата Лестера Самрела, этого служителя, которому Бог сказал ехать в Манилу, Филиппины, 1950 год. Бог сказал, что там будет великое пробуждение, и я хочу, чтобы ты был там первый, он сказал ему. Ты должен быть там первым. Вот он приехал туда, Бог проговорил ему. Он сказал жене: дорогая, мы едем на Филиппины, а на Филиппинах крысы величиной с кошку, трущобы. Она уронила поварешку. На кухне уварила поварешку в суп. Он говорит: когда, дорогой? Завтра? Он говорит: нет, сегодня. И вот они приехали туда. И никого нет на собраниях. Они проповедуют. Только они и дети. И пожертвования не с кого собирать. Только они сами. Сколько-то времени. И вот такие собрания, казалось бы, нет никакого плода. Человек, посланный Богом, слышал голос Божий. Будем к этому готовы, друзья. Я настраиваю вас, потому что не все люди придут, конечно, потом, после палатки там или собрания. Но мы вот в этом и есть процесс, что идет атака, чтобы похитить слово. Второе, чтобы насмешками там, ну, какими-то злословиями остановить их. Ну, допустим, внутри семьи там или соседи. Третье, чтобы заглушить их заботами. Ой, я занята, я работаю, я занят. Но вот эта семья, они продолжали. И он говорит: Господи, что я сделал не так? Что не так я сделал, Господь? Ты сказал мне сюда приехать. И вдруг эта газета, это объявление, что девушка, одержимая бесами, в тюрьме сидит, в цепях, потому что она очень опасна. И Бог сказал ему: она настолько была опасна, что когда доктор над ней посмеялся, она, дьявол проклял ее, то есть она прокляла его, и он тут же умирает просто на месте. Охранник ударил ее в тюрьме. Она его прокляла, и он тут же умирает, падает мертвым. Газеты все перепугались, все газетчики пишут. Дьявол, дьявол там, ну. И Бог ему говорит: иди туда. И он берет пост и молитву, и он молится за эту девушку. Бог ее освобождает на глазах у репортеров, у газетчиков, которые, когда услышали, как она кричит, он сказал им: становитесь на колени и молитесь. Они рухнули все. И вот это началось. Газеты написали, что было. И люди хлынули. Я сегодня читал «Деяния». Каждую субботу Павел проповедовал, потом весь город собрался к дверям. Это пробуждение. Весь город собрался к дверям. Друзья, хвала Богу за апостола Павла. Давайте благодарим. У них обратилось 180 тысяч. 180 тысяч людей покаялись. Его ангар, который он строил, ангар от самолетов, ангар как церковь, на 2000 мест. Люди над ним смеялись. Они говорили, что смотри, что он делает. Он строил, продолжал строить ангар, потому что у него было слово. Так вот, друзья, когда Бог дает тебе слово, и Он будет давать слово, и мы с вами видите, с помощью таких служителей, как Библия говорит, Бог пророков, апостолов использует, да, мы, вот, дает нам пророческое слово. И если мы берем это слово, или мы ищем Бога, и Он дает нам личное слово, то слово, его нужно сохранить, это слово веры, это слово откровения. И в первую очередь, это слово спасения, написано спасение. Это важно сохранить. Поэтому что людям нужно сегодня в нашем городе? Им нужно слышать Слово Божие. Вы им нужны как говорящие Слово, как сеятели. Также Бог хочет, чтобы посеять нас в их жизнь, чтобы мы были рядом с ними. То есть были рядом с ними в буквальном смысле, познакомились, обменялись телефонами, позвали на группу, пришли к ним домой. Прямо буквально, если они не идут в церковь, будьте готовы к ним идти. Идите к ним в магазин, где они работают. В прошлом году одна женщина обратилась, и вот она была, может, пару раз только. Но мы хотим прийти. Владимир, простите, на двух работах.
Говорит, моя подруга тоже хочет прийти вот в палатку. Мы хотим прийти. Вы нас не забывайте, они говорят. Вы нас не забывайте, как бы зовите нас. Смотрите. И так далее. Когда мы берем там телефоны, мы обменялись там вот с этим мальчиком Дамир. Он сегодня проспал. Вчера играл в игры, извините, не обвиняю. Вчера долго, мама говорит, наверное, в игры долго играл, что-то уснул. Простите, говорит, я проспал. Но я говорю, ты в игры не играй. Я ему пишу, не играй. Но дело в том, что, говорю, потому что поздно тогда собрание. Я не осуждаю его, вы понимаете, это так легко для детей. Но это заглушается слово. Мы тогда устаем, мы тогда пропускаем собрание. Поэтому Бог хочет, чтобы мы... Я не хотел это публично говорить, извините, может, мальчик смотрит меня. Но суть в том, что это детские игры, но суть в том, что мы... Как важно сохранить слово. Как важно сохранить слово. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Эдик в среду проповедует, а я еду в другом направлении. Я слушаю проповедь, но еду на машине в другое место. И меня сердце щемит. Церковь здесь, а я должен ехать. Мне нужно было уехать. И мне душа болит. Так, хочу быть в церкви. То есть, смотрите, наше сердце, оно жаждет быть здесь. Скажите аминь, да, друзья? Потому что здесь Господь, здесь Его Слово. Я заканчиваю, друзья. Бог говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Луки 8, 18. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это Слово передали людям. Мы понимаем, что дьявол их хочет ограбить. Дьявол хочет их атаковать. Он хочет их засыпать заботами, чтобы заглушить Слово. И если у них будет чисто открытое сердце, они станут настоящими христианами, спасенными, приобретенными для вечной жизни. Слава Господу! Отец, я молюсь Тебя, я благодарю Тебя, Господь, что Ты с нами здесь. Благодарю Тебя. Слово о кресте. Для погибающих это юродство, безумие. Слово о кресте, что кто-то умер на кресте, им кажется, ну, умер человек. Но Библия говорит, для нас это сила Божия. Он умер же за нас. Мы понимаем, что если один умер за всех, то все умерли. Через неделю будет причастие. Мы так согласились. Через неделю будет причастие святое. Если один умер за всех, то все умерли. Если один за всех заплатил, то считай, что все заплатили. Нам уже не надо платить. Я пришел на днях, меня позвали в кафе, выпускной вечер, одного мальчика, он подросток, закончил 9 классов. Он зовет меня отцом. Ну, говорит, можно я буду звать тебя папой? Да. И вот выпускной. Я пошел к нему на выпускной. Отсидел там почти 2 часа. Большой концерт в ДК. Почти до конца. Мне нужно было ехать. Ну, обнял его, поздравил его. А потом они позвали меня в кафе. И вот я прихожу в кафе. Очень простая картина. Пиццерия. Вот. И мне как-то неудобно. Вот. Мама его вдова. Там вот друзья собрались. Я достал деньги, чтобы заплатить. Она говорит, уберите, Володя, уберите. Она обиделась. Нет, уберите. То есть, если она заплатила, то, значит, все заплатили, получается. Они спрашивают, а один платит за всех? Она, да, мама решила угостить несколько человек. И я смотрю, пицца, пицца, пицца. Думаю, ну как-то я не знаю, не особо уверен. И вдруг она говорит, ой, тут написано еще... Извините, сейчас вас рассмешу. Курица под ананасом, там еще что-нибудь. Я сейчас вам аппетит разогрею. Я такой, ладно, я возьму. И вот я хотел заплатить, но мне не дали. Почему? Потому что кто-то это сделал. Сегодня Иисус Христос, Он заплатил за нас цену, за наш город, Он заплатил за каждого человека. Представьте, в Нарве тысячи больных могут исцелиться, тысячи больных. Тысячи людей получат надежду, свободу, если мы будем им свидетельствовать. Мы будем раздавать им приглашения, работать над ними, понимая, что это не так легко, что даже Иисуса не послушались, Иисуса не послушались Капернаум, Вифсаида, и они будут до ада низвержены, потому что они видели такие чудеса и не покаялись. Вы скажете, Иисус неудачник? Нет, друзья, у Него не получилось. Нет, Он все сделал правильно. Это у людей не получилось, они не захотели. Бог создал со свободной волей, и в этом проблема человечества, в этом есть счастье, что человек не просто механизм, который выполняет задания робота, нет. Он личность, но вместе с тем он может принять неправильное решение. И Господь, зная это, прежде того, чем человек согрешил, прежде его творения, Бог уже приготовил план спасения, что Он пошлет на землю своего Сына и лично выкупит нас. Аллилуйя, на кресте. И людям нужно слово спасения, что Иисус за нас заплатил, что Он нас любит. И Павел говорит
знаете, что ради Него вам возвещается прощение грехов. Прощение грехов. Скажи сейчас кому-то на улице, человеку неверующему, ты грешен? Ну, большинство скажут, да, я грешный, плохой. И мы скажем, Иисус хочет простить твои грехи. Он за тебя заплатил. Представьте, это нужно донести человеку, что за тебя заплачено. Если только ты покаешься, поверишь, и произойдет новая жизнь, родится новая жизнь. Я не буду сейчас вам пересказывать Евангелие. Это то слово спасения, которое Бог хочет, чтобы мы говорили повсюду, повсюду всем. Скажите аминь. Аллилуйя. Давайте встанем, пожалуйста. Придите, прославляющие. Господь.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сколько раз по дороге домой или на работу мы видим протянутые руки стариков или, может быть, молодых людей с коробками для сбора денег? Кому и сколько давать? И давать ли нам вообще? И не будет ли грехом, если мы пройдем мимо таких людей? Узнаем сегодня. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Я вспоминаю, когда в молодые годы, когда я заканчивал учебу в техникуме, я пришел к Богу. Это было начало 90-х годов. Как раз очень бедное время, когда продукты продавались по карточкам, и вообще в общежитии у студентов практически ничего не было. Каждый студент был сам за себя и готовил кушать себе только исключительно в своей комнате. И вот мы пришли к Богу, и что-то поменялось внутри нас. Мы, молодые студенты, стали не тянуть к себе в комнату продукты, а стали ими делиться с другими студентами. И это было что-то необычное. Такого не наблюдалось в общежитии. И даже я помню такой момент, когда я уже покидал общежитие. У меня за годы учебы накопилась такая большая копилка монет. Я вышел в бытовку с молотком, пригласил своих перво- и второкурсников, сказал: «Друзья, это все ваше». Разбил эту копилку. Монеты рассыпались по полу, они бегали, собирали эти монеты, и мне было приятно, что я мог для этих бедных студентов что-то сделать хорошее. На прошлой нашей передаче мы говорили о том, что через верующих должен проявляться характер Божий. И один из способов, как он проявляется, это благотворительность. Мы хотим сегодня продолжить эту тему. Как этот характер Божий сегодня, в наше сложное время, может проявляться?
1: Но Писание очень четко говорит, чтобы мы делали дела добрые, подражая Иисусу Христу. А про Иисуса говорится, что Иисус ходил и благотворил всем. Больным, нуждающимся и так далее. То есть есть такое постановление, можно сказать, своего рода заповедь для верующих, подражать Иисусу Христу и делать Его дела. И также в Писании говорится, что есть определенная категория людей, которые у Бога под особым контролем. Это Бог говорит: я особенно смотрю на вдов, на сирот и на пришельцев. То есть, можно сказать, вот три категории людей, которые особенно нуждаются в защите и помощи. То есть,
0: да. Извиняюсь, пришельцы, это мы не говорим о инопланетных каких-то пришельцах. Кто
1: пришельцы
0: эти люди?
1: Это люди, допустим, беженцы, да, вот, или люди, которые оказались в этой стране, у них нет жилья, у них нет прописки, у них нет работы, у них нет крова над головой, и они полностью беззащитны. Поэтому Бог говорит, особенно вот за этими категориями людей им необходимо помогать и благотворить им.
0: Но если мы посмотрим сейчас на мир вокруг нас, мы видим, что объем нужды настолько велик,
1: да,
0: что
1: последние два года, да.
0: Просто теряешься перед вот этой вот огромной нуждой. Всегда ли нам благотворить? Когда нам это делать? Когда нам это не делать? Какие есть на этот счет библейские стихи?
1: Иисус говорит, что когда ты делаешь милостыню, то не труби перед собой. То есть делай это как бы в тайне, старайся делать. Почему? Потому что ты это делаешь как ту заповедь, которую Бог тебе дал, и чтобы через это не ты прославлялся, а прославлялся Бог. Иисус говорит также, что когда ты даешь как бы милостыню или ты благотворишь, чтобы, допустим, левая рука не знала то, что делает правая.
0: Да.
1: То есть надо стремиться к тому, чтобы это стало естественным таким образом жизни. Но и с другой стороны, также говорится, что тут необходима мудрость, как необходимо благотворить, чтобы, можно сказать, не расточить полностью свое имение, а там были необходимы средства жизни и для твоей семьи.
0: Вот когда, например, я даже сегодня шел к метро, я видел людей, которые регулярно сидят в переходе и просят милостыню. Давать им или не давать? Вот всегда этот вопрос мучает человека, который проходит мимо. Вот попрошайка. Дать ему или нет?
1: Да, конечно, есть такой момент, что необходимо развивать свое внутреннее чувство. То есть определенный момент, когда ты внутри чувствуешь, вот подойди к этому человеку и помоги ему. Вот я вспоминаю такой случай в нашей семье, когда мы вот откладывали определенную сумму денег, да, у нас был такой конверт от всех доходов, что это на благотворительность. И однажды моя жена пошла в супермаркет, и возле входа стояла пожилая женщина, вот, которая просила тоже милостыню. И жена говорит, у меня вдруг такое сердце, вот возникло огромное желание пойти и купить ей хороший продуктовый набор. Из тех денег, которые у нас уже отложены на эту. Она говорит, я пошла, купила там подсолнечное масло, сливочное масло, ну там хороший такой набор. И когда я подошла к этой пожилой женщине, я протянула этот пакет, эта женщина стала плакать, и она мне сказала, сегодня утром я молилась Богу. И Бог мне сказал, пойди в этот магазин, и сегодня у тебя будет еда на столе. То есть, как бы такой получился момент, что она молилась, и Бог ее направил в это место, и Бог дал внутреннее, как бы, побуждение моей жене помочь именно ей. И мы, когда я пришел с работы, рассказал свои, она мне рассказала этот случай, мы оба радовались, потому что это здорово быть в совершенной воле Божией, исполнить то, что Бог хотел исполнить для этой женщины по ее молитве.
0: Когда ты становишься очевидцем, да. Вот именно... Когда Бог проговорил и к тебе, да, и к другому человеку, да, и да, эта именно. Стыковка произошла между,
1: да,
0: двумя.
1: Да, вот это именно радость от того, что ты совершил Божье дело. То дело, которое Отец совершает и хочет совершить через тебя.
0: Это всегда очень приятно видеть, да, такие свидетельства, слышать такие свидетельства. Но, к сожалению, не всегда мы можем быть свидетелями именно такой радостной, может быть,

0: радостного момента благотворительности. Ну, например, несколько лет назад нашумели такие новости, что существуют целые такие как мафиозные организации практически, которые имеют в своих рядах бедных людей, которые согласны на них работать, попрошайничать. И потом крупные суммы денег собираются в конце дня и переходят в руки других более обеспеченных людей наверху. Встречаясь вот с таким бедным человеком на улице, возникает мысль, а не человек ли этот попрошайка один из тех, кто таким образом обеспечивает своих боссов, своих начальников. Ему уже как-то, ну, теряется вот это желание и дать те же самые несколько монет, чтобы этот человек потом обеспечил кого-то другого. Как вот в таком случае нам подходить?
1: Я же говорю, а если вы чувствуете такую чушь, что лишь бы что-то отдать, лишь бы он отвязался от меня, да, то тут вот этот человек, то лучше не надо. Если у вас есть такое побуждение разобраться, да, можно подойти и поговорить с ним, познакомиться, допустим, узнать его нужду. Конечно, может быть, у него какая-то там придуманная история и так далее, но опять же, если у вас есть побуждение дать ему, то в момент, когда вы даете, да, вы как бы отдали это как Богу. И уже тот, кто получил, несет пред Богом ответственность, как он этим воспользуется. А верующий человек, он слышит Бога. И в некоторых случаях Господь говорит, пройди мимо. А в других случаях, нет, сейчас остановись и помоги вот именно ему. Вот так, как я хочу, чтобы ты помог.
0: Получается, что благотворительность – это не просто даже деньги дать, а это какой-то имеет также элемент сверхъестественного.
1: Да.
0: Ты должен слышать Бога в этот момент,
1: да,
0: и конечно, реагировать так, как тебя Бог побуждает. Многие верующие на сегодняшний день, они желали бы услышать голос Божий. И часто бывает задают вопрос, как же голос Божий услышать? Я думаю, что начать с благотворительности,
1: конечно,
0: и прислушиваться,
1: да, да,
0: к тому, что Бог желает, это уже первый шаг.
1: Да, и что в твоем сердце, после того, как ты помог человеку. Потому что если ты находишься в совершенной воле Божией, исполняешь то, что Бог тебе говорит, взамен ты получаешь внутреннюю радость и такой, знаете, мир. Потому что ты действительно исполнил то, что Бог хотел.
0: Да. Более социально незащищенную категорию людей, чем цыгане, трудно вообще найти. Кто и каким образом решает их проблемы? Давайте посмотрим следующий сюжет.
2: Живописный пейзаж и щедрая земля Закарпатской области создают резкий контраст с бедностью и отчаянием людей, живущих там. Это цыгане, народ, существующий в изоляции в таборе. Им не доверяют и отказывают в образовании и работе. Ева – молодая цыганка, которую бросил муж с четырьмя малолетними детьми.
3: У нас в таборе нет нормальной воды. Мы не можем купать своих детей или готовить еду на чистой воде.
2: В таборе Евы проживает около 500 человек, и все вынуждены пить непригодную воду.
3: Вода в колодце мутная, и ее мало. У детей очень сильно болят животы, когда они ее пьют.
4: От воды у меня часто болит живот, но я ее пью, так как другой у нас нет.
2: Покупать чистую воду Ева просто не может себе позволить. Ей и на еду для детей не всегда хватает.
4: Я часто вижу, как мама переживает, потому что ей нечем нас кормить, и нет воды, чтобы дать нам.
3: Я верю в Бога и молюсь, чтобы Он дал нам еду и питьевую воду.
2: Отдел CBN «Обетование сироте» давно помогает ромским общинам в Закарпатье. Благодаря поддержке партнеров налажено обучение для детей. Регулярно проводятся медицинские акции, а также бурение скважин. И когда в команде узнали о проблеме с водой в таборе Евы, решение было принято быстро.
3: С тех пор, как у нас вырыли скважину и появилась чистая вода, наша жизнь сильно изменилась. Теперь мы можем стирать, купать детей и поить их нормальной водой.
4: Благодаря чистой воде мы все перестали болеть, и я этому очень рад.
2: Вода – это только часть помощи. Чтобы у Евы и ее детей была еда на каждый день, сотрудники CBN обучили Еву и другие семьи общины работать на земле и выращивать овощи.
4: Спасибо, что вы помогли нам.
3: Огород обеспечит нас овощами, а чистая вода – здоровьем. Мы очень рады. Спасибо вам.
0: Андрей, очень интересный сюжет, да, о жизни таких людей, про которых, в общем-то, всегда есть.

0: заведомо плохое мнение. Даже у меня лично, я могу так сказать, что когда я встречаюсь с цыганином на улице, у меня уже присутствует негативное отношение, что он меня обманет, что даже если я ему дам деньги, он их не туда потратит, ну и прочие такие негативные мысли. Но в этом сюжете мы видим, что пришли добрые люди в жизнь этих цыган, дали им воду, научили их заниматься земледелием, и жизнь этих людей стала формироваться что-то лучшее, что-то хорошее. То есть, получается, мы можем благотворить другим, невзирая на их статус, на предрассудки в сообществе. Конечно, да. Как мы это можем сделать?
1: И мало того, даже благодаря таким людям, да, мы можем поменять их мировоззрение и поменять их ценности. Как вот говорю, уже очень хорошо вот в этом сюжете показано, что дав им воду, да, пробурив эту скважину, обеспечили базовую нужду человека. То есть в чистой воде. Потому что чистая вода, она, как там свидетельствует, что и у них здоровье стало лучше, они перестали думать, где ее найти, где купить. Вот. И следующий момент, что помогли им заняться своим хозяйством. Потому что один из элементов такой благотворительности, чтобы человек, которому ты помогаешь, чтобы не чувствовать чувство стыда. Чтобы твоя помощь, она могла помочь ему восстановлению его, сказать, правильного ценности, восприятия, и чтобы в будущем он мог уже сам обеспечивать себя и помогать другим.
0: Вступаться за вдову и сироту. В этом случае в Библии говорится за права или все-таки за какие-то финансовые вопросы? И какой роль государства в этом?
1: Да, но я, прежде всего, конечно, государство должны быть законы на законодательном уровне, которые должны гарантировать защиту вот этих категорий. Сирота, вдова, пришелец. Эти законы должны помогать человеку иметь необходимые средства для нормального существования и развития. Вот. Но, к сожалению, во многих государствах этого нет. Допустим, если взять вот институт прописки, да, вот мы говорим, если пришелец, да, вот, который беженец, у него нет прописки, его могут не принять ни в больницу, он не может не устроиться и так далее. То есть видно, что государственные законы не обеспечивают такой защиты. И если этого нет, тогда, конечно, необходимо вот верующие вступаться в какие-то общественные фонды, которые могут это все делать. Сейчас вот в моей семье мы как раз переживаем такой период, потому что вот 6 лет назад мы взяли девочку из детского дома инвалидов, не получилось провести документы по усыновлению, и мы оформили жену опеку над ней. Я опекун. То есть я сейчас представляю ее интересы, ребенка-сироты, инвалида детства перед этим государством. И я хочу на каждом моменте мы видим, что законы противоречат один против другого. Вот уже моей дочери исполнилось 16 лет, и проблема получить паспорт. Да, вот, то есть вот такие вот моменты, вот мы сейчас отстаиваем. Слава богу, есть такие фонды, где можно получить бесплатное юридическое сопровождение. И сейчас вот юрист будет помогать мне, как получить паспорт. Такие вот
0: моменты. И мы видим, что государство во многих случаях, оно не успевает за нуждами таких людей. Но мы эти нужды видим, как люди, которые живут рядом с такими вот людьми. Я думаю, что с нашей стороны мы можем брать инициативу на себя, уже подразумевая, что государство, может быть, не во всем может помочь этому человеку. Поэтому какая же должна быть реакция с моей стороны? И быть первыми в том, чтобы протянуть помощь этому человеку.
1: Я думаю, что каждый верующий просто может себе поставить такую задачу. Помочь хотя бы одному человеку. То есть начать с малого. И Бог, видя верность в этом малом, потом что? Может помочь, чтобы уже помогать более другим. Однажды тоже я был в одной церкви, вот общался с верующими, и когда пастор и его жена, это небольшая такая община, они увидели этих беспризорных детей, они просто решили каждый день готовить 3 порции супа. То есть сколько вот они могли своего семейного бюджета. То есть они стали готовить 3 порции супа и просто выносить на улицу, и они кормили тех ребятишек, ну, 3 человека. Когда это узнали верующие в их церкви, они стали уже помогать приносить продукты, тогда спустя короткое время они могли уже там где-то 10 порций делать, 20 порций. Когда я уже общался с ними, то они уже готовили порядка около 50-70 обедов каждый день. То есть начав с такого малого, да, то есть мы можем помочь потом многим.
0: Такая известная фраза есть. Лучше дать человеку не рыбу, а дать ему удочку,
1: да,
0: чтобы он мог потом впоследствии себя обеспечивать. Согласен ли ты вот с таким утверждением?
1: Да,
0: и
1: конечно.
0: Как мы вообще можем начать такое делать?
1: Ну, как вот в этой истории, да, вот помимо того, что там пробурили скважину и дали вот там, необходимое хозяйство, научили. Да. То есть вот важный момент не просто дать удочку, а научить, как правильно пользоваться. И вот мне нравится вот эта работа двух фондов благотворительных, которые обеспечивают

0: Гизи занимают горы. Именно там проводит все дни напролет пастух Эркин. За свою непростую работу он получает меньше установленного в стране прожиточного минимума. И чтобы обеспечить свою жену и шестерых детей, ему приходится тяжело.
1: Мне всегда очень больно от того, что я мало зарабатываю и не могу обеспечить свою семью всем необходимым. Это меня угнетает.
0: Несмотря на бедность, Эркин принял в свою семью еще одного ребенка. Несколько лет назад умер его брат, а жена брата стала сильно пить и плохо обращаться с дочерью, племянницей Эркина. Не задумываясь, добрый пастух забрал девочку к себе и стал заботиться как о родной.
2: Наш папа много работает, но ему мало платят, и нам не хватает на еду. Часто мы все едим одну вермишель или хлеб.
0: Нурзада, жена Эркина, изо всех сил старается сэкономить и растянуть то малое, что у них есть, чтобы хватило на дольше.
2: Я стараюсь быть очень экономной, покупаю только самое необходимое и самое дешевое – продукты, мыло. И мне так больно, когда я вижу, что кто-то унижает моих детей за то, что они плохо одеты. Разве они в этом виноваты?
0: У Нурзады и Эркина есть мечта – чтобы их дети жили в достатке. И об этом они молятся к Богу, доверяя Ему свою нужду.
2: Я верю, что Бог любит нас всех одинаково. И если бы по своей милости Он послал бы нам какой-то домашний скот, мы всей семьей вместе заботились бы о нем, и у моих детей была бы еда.
1: Я хотел бы разводить кур, я мог бы продавать яйца, разводить цыплят.
2: Мы все очень сильно хотим жить, как другие люди. Иметь нормальную еду и одежду.
0: Отдел CBN «Обетование сироте» уже несколько лет оказывает помощь малоимущим семьям в Киргизии в рамках программы «Сохраняя семьи». Когда команда узнала о многодетной семье пастуха, то сразу решили помочь. Им подарили 3 молочных коз и 30 кур несушек.
1: Сегодня потрясающий день. Вы принесли нам куры, коз. Дети сразу поделили, кто будет ухаживать за курами, кто о какой козе будет заботиться. И все рады.
2: Вы не представляете, какое для нас это счастье и радость.
0: Теперь в этой семье каждый день есть источник еды. И даже появилась возможность продавать излишек молока и яиц своим соседям.
2: Теперь мне смогут покупать хорошую одежду. И никто не будет надо мной смеяться. За все, что вы сделали для нас, я благодарю вас и желаю большой удачи.
1: Из-за волнения я не нахожу слов, но мое сердце благодарит вас. Спасибо.
3: Андрей, интересный сюжет.
4: Да.
3: Какие твои впечатления?
4: Ну, прежде всего, что я заметил, что это действительно этот пастух, он такой богобоязненный человек, что он действительно, несмотря на все трудности, он несет ответственность за своих детей, за свою семью. И даже несмотря на то, что не хватало финансов и материальных имуществ, чтобы прокормить своих 6 детей, он решил забрать себе в дом свою племянницу, которая, можно сказать, оказалась как сирота, потому что мама не заботилась о ней и так далее.
3: Настоящий
4: и он смог поделиться, да, и со своей приемной племянницей вот этой отцовской заботой, любовью и так далее. Также очень интересно, что они не искали просто легких путей. То есть они просили у Бога возможности работать, чтобы у них было там свои животные. И Бог услышал эту молитву его и его детей. И когда им просто помогли, подарили этих козочек, этих кур, вся семья пришла в движение. То есть они уже стали распределять, кто будет работать, кто будет отвечать за коз, кто будет отвечать за кур.
3: И то
4: они готовы работать. Они готовы работать и трудиться, и зарабатывать своими руками. Вот это очень здорово, что благодаря такой вот проверенной организации, которая уже имеет многолетний опыт работы, что они не просто тоже подарили это, но они обучили, как этим правильно пользоваться, чтобы получить больше надои, больше яиц.
3: В общем-то, посмотрев на вот эти сюжеты, можно сказать, что любой человек может стать успешным благотворителем.
4: Конечно.
3: Но что нужно для того, чтобы им быть, чтобы им стать? Необходимы, может быть, деньги, положение, учение какое-то? Что необходимо для этого?
4: Ну, прежде всего, конечно, учение. Потому что, я говорю, в Библии более 3000 мест, которые говорят о финансах и о материальном имуществе. То есть, если столько много мест, то

0: Бог особенно концентрирует наше внимание на это. Почему? Потому что то, как мы относимся к материальному имуществу, может показать истинный критерий нашей веры. Потому что Иисус сказал, невозможно служить Богу и мамону. То есть мамон – это не просто финансы, это своего рода богатство. Иисус противопоставил эти моменты. Если я хочу служить Богу, то финансовое имущество, материальное имущество – это инструмент, которым я служу Богу и служу людям, которых Бог любит. Вот поэтому, прежде всего, необходимо обучение. Следующий момент – просто когда я могу сесть и в молитве пред Богом написать то, что у меня есть. Чем я могу поделиться? Или у меня есть, что я могу кого-то обучить определенному бизнесу, да, или кого-то я могу финансово благотворить, или кого-то я могу взять в часть своего бизнеса.
1: Андрей, какие мы можем подвести итоги по теме, о которой мы сегодня говорили?
0: Прежде всего, что нужно благотворить. То есть за своего рода это есть как бы заповедь Божия для нас. Этому необходимо учиться. И учиться, читая вот евангельские тексты, как Иисус поступал, потому что мы должны подражать Иисусу Христу. Нужно благотворить всем, чем мы можем. Особенно смотреть на те категории, которые Бог в Писании говорит. Сироты, вдовы, пришельцы, люди-инвалиды, люди, которые больны, вот, пенсионеры, то есть которые, люди обездоленные. И благотворить и помогать всем, чем мы можем. И не искать в этом своей корости, не искать в этом славы для себя, а искать, чтобы через это поменялась их жизнь, чтобы они уверовали в Бога, потому что благотворительность своего рода – это такой мостик, который помогает человеку прийти к Иисусу Христу. Потому что они видят в нас Христа, Бога, любящего их в делах. Вот. И вот радоваться этому.
1: Вчера я увидел фразу знаменитого баптистского проповедника и защитника прав человека Мартина Лютера Кинга, которая звучит таким образом, что на сегодняшний день самый животрепещущий и необходимый вопрос в сообществе – это «Что ты можешь сделать для других?».
0: Да.
1: Сейчас, дорогие друзья, мы хотим помолиться о вас, чтобы вы получили разрешение от Бога во всех ваших проблемах и ответы на все ваши вопросы. Андрей, давайте помолимся.
0: Да, вот в этих свидетельствах четко показано, что у людей, у которых были проблемы, они искали выход, и они молились. Бог, услышав их молитву, направил к ним сотрудников благотворительных организаций, христианских фондов. Поэтому давайте помолимся за наших телезрителей, которые сейчас могут находиться в очень серьезных проблемах.
1: Давай.
0: Отец наш Небесный, мы сейчас в молитве молимся за наших телезрителей, у которых очень серьезные проблемы. Это может быть связано с финансами, это может быть связано с тяжелыми болезнями. Они ищут выхода, они ищут средства на операции, Господь, ищут средства для того, чтобы прокормить своих детей. Господь, Ты есть Бог сирот, вдов и пришельцев. Господь, просим Тебя по нашим молитвам, помоги, приведи к ним, Господь, верующим, приведи к ним сотрудников благотворительных фондов, Господь. Расположи сердца чиновников, представителей государственной власти, чтобы они помогли, Господь, и чтобы через эту помощь эти люди, Господь, уверовали в Тебя. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа.
1: Отец Небесный, я также присоединяюсь к молитве Андрея. Я прошу Тебя, чтобы Ты использовал каждого из нас, кто сейчас смотрел эту передачу, чтобы стать Твоей рукой на земле и благотворить нуждающимся людям. Как Ты сказал в Писании, что дающий бедному, он дает взаймы Богу. Так мы хотим, Господь, на этой земле давать людям и понимать, что то, что мы даем им, мы даем фактически Тебе в Твои руки. Какая это честь и привилегия служить самому Богу. Боже, благослови сердца каждого из нас, чтобы мы могли делать благотворительность нашу с радостью, без горечи, без зависти. Пускай, Господь, Твой Дух Святой пребывает в сердцах наших. Помоги нам отображать Твою славу на земле, быть Твоими представителями Царства Божьего на земле среди темного мира во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь.
1: Андрей, спасибо большое, что сегодня был на нашей программе и помог нам разобраться глубже в вопросе благотворительности. Я надеюсь, что в последующих передачах мы сможем коснуться и других аспектов благотворительности. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Научитесь делать добро, ищите правды». Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, и я очень рад, что вы смотрите нас сегодня. Сегодня мы поговорим о сокровищах сотворения. В этой программе мы познакомим вас с информацией, которая, как мы надеемся, укрепит вашу жизнь как и в духовном, библейском, так и в научном смысле. Ведь время от времени я приглашаю к нам в программу гостей с безупречными научными степенями. Но не сегодня, потому что сегодня я собираюсь сам с вами поговорить. Позвоните своим друзьям, пусть они знают, что сегодня мы будем говорить о сокровищах сотворения. Но для того, чтобы их оценить, нам необходимо знать натуралистическую философию. Ведь теория сотворения — это философия. Это не академический, не научный, а умственный подход. Это не эмпирическая наука, которую можно доказать в лаборатории. Фактически, сами эволюционисты серьезно сомневаются в так называемом механизме возникновения жизни и дальнейшей ее прогрессии и развития в соответствии с их же теорией эволюции. Например, оживление неорганического вещества, которое якобы само по себе в результате физических процессов создало живую структурную клетку. Ничто подобное даже невозможно вообразить. Этого не только нельзя доказать, но даже сам механизм, предложенный ими, просто невообразим. Ведущие ученые-эволюционисты сами это признали. Они не только не могут доказать происхождение жизни из неживой смеси, но даже сами не могут представить себе, как это могло бы произойти. Таким образом, натуралистическая философия — это просто умственное решение не допускать вмешательства Творца во все живые процессы и в нашу жизнь вообще. И даже некоторые из тех, которые называют себя христианами и сторонниками сотворения, верят в то, что Бог использовал эволюцию в процессе сотворения живых систем. Если это так, тогда Бог нас просто обманул. Ведь в книге «Бытия» очень четко сказано о том, что Бог сотворил все живые системы за одну неделю. От Евангелия от Марка, глава 10, стих 6, сам Иисус Христос очень четко говорит: «Но при сотворении мира, а не 16 миллиардов лет спустя после Большого Взрыва, Бог сотворил мужчину и женщину и все необходимое для их жизни». Таким образом, если мы верим в богословскую эволюцию, мы серьезно сомневаемся в том, что говорит нам Иисус Христос. А если Иисус Христос сам не знает, о чем говорит, тогда, значит, мы серьезно сомневаемся в том, что Он может быть нашим Спасителем. Он не обладает соответствующими качествами, чтобы быть Спасителем. Он не знает процесса сотворения. Он вообще не мог нас сотворить. Но все-таки давайте рассмотрим эту натуралистическую философию. В соответствии с ней жизнь возникла в результате так называемой теории Большого Взрыва. По существу ее преподают на каждом академическом уровне, не потому, что это было доказано, а просто потому, что это и есть натуралистический подход. Ведь альтернатива привела бы нас прямо в объятия Творца. Таким образом, эта концепция говорит о том, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел Большой Взрыв. Примерно 4,8 миллиарда лет назад из осколков после него образовались и созвездия Ориона, и Млечный Путь, и все остальное во Вселенной. В соответствии с этой теорией, так и образовалась наша Солнечная система. И затем, примерно 3,5 миллиарда лет назад, начали развиваться и ранние формы жизни. Прогрессивно на протяжении очень длительного периода времени, примерно 3,5 миллиарда лет, начала складываться геологическая колонна. Но сама жизнь якобы начала развиваться
примерно 600 миллионов лет назад из ранних трех дольчатых существ, которых мы находим во время раскопок. Таким образом, прогрессивно за эти 600 миллионов лет и развились все удивительные живые системы. Ну что ж, не забывая об этом натуралистическом подходе, давайте рассмотрим сокровища сотворения. Их столько, что я даже и не знаю, с чего начать. Давайте начнем с записей, полученных в результате раскопок. Некоторые из них из города Гленроуз. Одно из огромных сокровищ — это полиископаемое. Их очень много. Мы их раскопали много в городе Гленроуз. Но это драматическое, очень интересное полиископаемое, полистратное ископаемое из штата Теннесси. Эта фотография была помещена во множестве работ. В частности, в 1975 году она была и в журнале National Geographic. Это окаменевшее дерево. Его основа вообще обуглена. И затем у нас есть разные уровни. Песчаник, известняк, несколько слоев угля. Потом опять песчаник, уже меньшие слои угля, известняк, песчаник другого цвета. Немного больше угля там и здесь. И затем уже следует толстый непрерывный слой угля. В соответствии с теорией эволюции для формирования этой системы, системы слоев потребовалось от 100 тысяч до 40 миллионов лет. Давайте начнем даже с меньшей цифры, которую они предлагают, 100 тысяч лет. Как же это дерево могло остаться в таком положении, несмотря на все ветры и бури, и разности в жизни, и превратной жизни, климатические трудности, и процедуры, и так далее? Как оно могло остаться в одном и том же месте на протяжении такого длительного времени, пока формировались все эти осадочные породы? 100 тысяч лет это дерево простояло вот так, не говоря уже о цифре 40 миллионов лет. Конечно же, и в первом, и во втором случае этого не могло бы произойти, дерево бы не осталось таким. Таким образом, полистратное ископаемое — это одно из сокровищ сотворения. А теперь перейдем к следам. Итак, у нас есть окаменелость живой системы, которая осталась на своем месте. Теперь следы. Ученые, слушающие нашу программу, знают о целой системе ископаемых следов. Вот это удостоверенная репродукция следа, оригинал которого находится в сейфе. Фактически мы вырезали его прямо из скалы, которая была частной собственностью. Это окаменелый след динозавра. И таких следов у нас целые серии. У нас также есть и дополнительные следы, которые пересекают следы динозавра. Вот, например, можно различить человеческий след, и можно различить большой палец, второй, третий, четвертый, мизинец, выпуклость боковой части продольной дуги, пятка, подъем и мякоть ноги. Нет никаких сомнений в том, что это след человека, который является изумительным, совершенно бесценным сокровищем. Мы говорим о сокровищах сотворения, указывающих на то, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Давайте рассмотрим вот эти сокровища. Мы уже объяснили натуралистический сценарий эволюционистов. Итак, первое сокровище — это полистратное ископаемое, которая совершенно четко указывает на то, что все эти слои откладывались не на протяжении миллионов и миллионов лет, а отложились очень быстро. Фактически, они отложились за несколько дней, за несколько недель или месяцев. Таким образом, это сокровище подчеркивает, что отложение произошло очень быстро, а не на протяжении миллионов лет, как говорят эволюционисты. Это сокровище показывает нам, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Ведь никак невозможно, чтобы кто-нибудь оставил следы под осадочным слоем, когда он застыл. Это не позволит сделать. Даже сама физическая природа скалы не позволит это сделать. Таким образом, это сокровище показывает нам, что человек и динозавр жили одновременно. Между прочим, как раз это и соответствует тому, о чем говорится в Библии.
Например, в книге Иова, глава 40, мы встречаемся с существом, которое в то время называлось бегемотом. Там написано: «Взгляни, Иов, на бегемота, он ест траву, как бык». Здесь не сказано, что это бык, он ест траву, как бык. И в следующем стихе мы читаем: «Он — самое необыкновенное творение Божье, самое высокое творение Бога». И здесь говорится, что хвост его как кедр. Он действительно необыкновенное создание Божье, самое высокое создание, творение Бога с хвостом как кедр и с костями крепче бронзы. Эта специфическая плотность костей очень характерна динозавру. Фактически, вся эта анатомическая структура указывает на динозавра. Итак, в этом отрывке говорится: «Взгляни, Иов, на бегемота, и я сотворил его, как и тебя». Описание прямо подчеркивает, что человек и динозавр жили одновременно. И это совершенно противоречит теории эволюции, ведь в соответствии с ней последний динозавр умер 64 миллиона лет назад, а человек появился только 2,5 миллиона лет назад. Но у нас с вами есть научное доказательство того, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Вот почему это и является сокровищем сотворения. Давайте перейдем к следующему сокровищу. Проводя исследования как всей физической вселенной, так и разных живых систем, внутри этих систем мы обнаружили равновесие. Фактически, ничего здесь не зависит от человека, но то, как человек получает либо питание, либо кислород для дыхания, либо воду во всех ее формах, и от этого зависит все абсолютно. Вся человеческая жизнь, его живая система, зависит от того, чем обеспечивает нас сотворение. Но ничто не зависит от самого человека. Фактически, мы настолько разрушительны, что во многих отношениях что-то бы могло быть лучше без нас. А сейчас давайте вернемся к сокровищам сотворения. Некоторые из этих чудесных сокровищ найдены на огромном расстоянии от нас. Они найдены в звездах и галактиках. И я имею в виду не только наш Млечный Путь, но и другие галактики. Фактически, в соответствии с данными астрофизиков, во всей Вселенной примерно 225 миллиардов галактик, и в каждой из которых более полумиллиарда звезд. Как утверждают астрофизики, галактики этих звезд расположены в виде своеобразных стен и оболочек, между которыми очень мало звезд. Во всей совокупности их 7, что само по себе просто изумительно. А почему же не 8, не 6, не 5, не 4, а именно 7? Но нужно понимать, что Земля находится близко или в самом центре Вселенной, а огромное большинство всех этих звезд и галактик расположены на так называемой окраине Вселенной. Каждая концентрическая оболочка шире и массивнее тех, которые перед ней. Как раз эти звездные оболочки и являются сокровищами. И дело не только в том, что мы можем наслаждаться красотой этих звезд в их полном свете. Они бывают и белыми, и золотыми, и красными, и голубыми, и черными, и желтыми. Все эти цвета прекрасны. Но дело не только в них. О следующем сокровище вы, наверное, даже никогда не задумывались. Оно называется инерцией. Общая масса всей Вселенной в движении оказывает влияние на каждый атом или на каждую податомную частицу. Самая большая масса как раз на самых дальних окраинах Вселенной, в этих концентрических оболочках. А движение этих огромных масс, их инерция, влияет на нас больше всего. Фактически, физиологи и физики утверждают, что с нашими мышцами мы бы не смогли пошевелиться,

шевелить даже пальцем, если бы не инерционное движение всех этих тел на самых отдаленных окраинах Вселенной. И это абсолютное сокровище. Ведь иначе нам необходимы были бы лошадиные силы трактора Ford или John Deere, чтобы пошевелить даже мизинцем. Они также потребовались бы для того, чтобы остановить движение мизинца. Таким образом, это абсолютное сокровище. Но я хочу привлечь ваше внимание и к другим сокровищам творения. И одно из этих сокровищ — мой старый друг, динозавр. Динозавры — это изумительные сокровища. Как четко сказано в 40 главе Иова, они были сотворены Богом для того, чтобы есть траву, так и остальную растительность. И для этого была причина. Перед потопом диаметр нашего земного шара был немного меньше. Над ним, примерно на высоте в 16 километров, был кристаллический свод. Он был довольно тонкий, всего лишь несколько сантиметров толщиной. На иврите в Библии этот слой называется ракия. Он впитывал в себя все ультрафиолетовые лучи, поэтому у него и был преимущественно красно-розовый светящийся цвет. В то время земное притяжение было большим, и коэффициент кислорода и углекислоты в отношении с азотом был выше. Комбинация всех этих элементов и ингредиентов создавала для всех живых систем очень благоприятные условия для процветания. Раскопки также подтверждают, все было намного больше. Мох, например, который сегодня дорастает до высоты полметра, в то время вырастал почти до 37 метров. Перед потопом все было намного большим. Папоротник был огромным по сравнению с тем, который растет сейчас на планете Земля. Принимая все это во внимание, динозавры действительно были настоящим сокровищем. Мне нравятся стегозавры. Мне выпала привилегия раскопать одного очень большого стегозавра, такого же, как 9 его друзей в Колорадо. Недалеко от города Глен-Роуз я также раскопал и очень большого акрокантозавра. Но стегозавр — это настоящее сокровище. Позвольте мне объяснить, почему. По своей форме его голова была похожа на голову лошади. Его зубы были похожи по форме на листья, только они были очень твердыми. Коренных зубов у него вообще не было. Он как будто бы срубал всю растительность, но он не мог ее тщательно переживать. Он просто проглачивал эту растительность. Знаете, как дети иногда едят быстро, они глотают еду вместо того, чтобы жевать. Ну, он, конечно, был вегетарианцем, но это еще не все. Обратите внимание на его огромный обонятельный лимфатический узел и на носовые отверстия. У него была одна из самых больших обонятельных систем во всей биологической природе. Это значит, что его внимание привлекала уже созревшая растительность. Он по запаху находил зрелые плоды, и это чрезвычайно важно. Таким образом, он просто проглатывал плоды в огромный бак своего тела. И так как это все не было тщательно пережевано, смешавшись со слюной, это начинало бродить. От этого поднималась температура его тела. И мы думаем, что вот эти прекрасные пластинки на его спине играют такую же роль, как и уши у слона. Когда я впервые раскопал пластину стегозавра, я был совершенно поражен, потому что обнаружил в ней небольшие желобки с тысячами кровяных сосудов. Они были почти на поверхности. Этим стегозавр очень похож на слона, ведь слону также приходится контролировать температуру своего тела, потому что он также проглатывает свою пищу, не пережевывая ее. И она начинает бродить и разогревает его тело. Он охлаждает себя своими ушами, почти на поверхности которых также множество небольших вен. Сжимая свои уши, он сокращает прилив крови к ушам. Это значит, что он хочет немного согреться. Несколько секунд спустя он расширяет свои уши

и охлаждается. Понаблюдайте за ним. И уши двигаются назад и вперед. И после того, как приток крови к его ушам увеличился, им опять нужно охладиться и нагреться и так далее. И как бы там ни было, он в состоянии контролировать температуру своего тела при помощи ушей. Ну что ж, это очень изощренный механизм, но не более изощренный, чем был у динозавров. Я просто пытаюсь показать вам, что динозавры были и остаются сокровищами сотворения, а не какими-то грубыми животными, как иногда их представляют. Они были настолько же сложными, как и все остальное на планете Земля. Их также нужно было сотворить. И таким образом, во время брожения в его огромном теле температура поднималась настолько, что ему необходимо было охладиться. Иначе его мозг сварился бы просто в этой температуре. Но при помощи вот этих пластинок на его спине он мог подогнать довольно много крови прямо к поверхности, чтобы избавиться от лишнего тепла, излучая его в атмосферу. Теперь обратите внимание вот на что. Как мы знаем, зрелые плоды он глотал целиком, не пережевывая. И они содержали в себе семена, уже подготовленные для посадки. Таким образом, освобождаясь от всего этого, бродящего в его теле, он как бы целенаправленно рассаживал эти растения в уже удобренную почву. Эти семена прекрасно сохранялись, потому что он ничего не мог пережевывать. К тому же в такой удобренной почве они росли очень быстро. Таким образом, перед потопом он не только собирал урожай и ел его, но он также был и сеятелем царства динозавров. Он срывал зрелые плоды в одном месте, потом уходил на несколько километров или сотен метров и рассаживал их в удобренную самим же почву. Итак, мы говорим о настоящих сокровищах, как прошлого, так и настоящего, о сокровищах сотворения. А сейчас давайте перейдем к сокровищу, которое находится в музее сотворения в городе Гленроуз, штат Техас. Это совершенно бесценное. Этим изделием мы владеем вот уже несколько десятилетий. Это было найдено в 1936 году Фрэнком и Эммой Хон. И это было найдено в известняковой скале. Слушайте меня внимательно. Это относится якобы к периоду динозавров в мезозойской эре, Триасский, Юрский и так далее. Предположительно, между ними от 65 до 140 миллионов лет. Но не забывайте о том, что все эти века просто предположительны. Ведь все свидетельствует о том, что сотворение произошло всего лишь несколько тысяч лет назад. В Исходе глава 20 говорится, «Ибо Господь трудился шесть дней и сотворил небеса, землю и море, и все, что на них». Давайте вернемся к этому бесценному сокровищу. Итак, оно было найдено в скале. Кости динозавра были найдены в той же скале, в том же слое. И когда верх этой скалы был расколот, все просто пришли в изумление, когда обнаружили внутри этой скалы изделие человеческих рук, молоток. Сохранилась даже часть рукоятки. Остальная часть обуглилась. Это абсолютное сокровище. Ведь это значит, что и человек жил в то время, в то же самое время, что и динозавры. И он не был примитивен, а обладал изобретательным разумом. Ведь это прекрасное изобретение. Между прочим, состав элементов очень сложный. В нем 96,6% железа, 0,74% серы и 2,6% хлора. Это просто невозможно, ведь сегодня нигде в мире, ни в одной лаборатории физиков не могли бы соединить хлор с железом. В результате подобных попыток получается порошок, а здесь кристаллическое железо, полученное в результате очень изощренной процедуры. Тогда жили очень умные люди. Давайте перейдем к еще одному бесценному сокровищу. Сокровищу сотворения. Вот эта чаша, который также владеет музей сотворения в городе Гленроуз. Оригинал этой чаши был найден в 1928 году
Фрэнком Кеннардом.

Когда он работал в штате Оклахома, раскопав и отбив кусок угля, внутри него он обнаружил вот эту прекрасную чашу. Ну что ж, он оставил чашу в небольшом куске угля, а остальной уголь он сжег, бросил его в печь. И немного угля, как вы видите, осталось на этой чаше. И, как оказалось, из рудников города Уилбертон в штате Оклахома эволюционисты приписывают этому углю возраст 295 миллионов лет из каменно-угольного периода. 295 миллионов лет. Тогда как же насчет вот этой чаши, которая сделана человеком? Это совершенно опровергает все эти 295 миллионов лет. Это и другие сокровища, о которых я рассказывал, четко указывают на то, что Земля не только молода, но и вся система молода. Не было никаких длинных эволюционных развитий, просто все эти живые системы были затоплены во время Всемирного потопа, и этот потоп стал их водной могилой. Все эти сокровища четко иллюстрируют правду сотворения, описанную в Библии, которая сама является самым главным сокровищем, записанным Словом Божьим. Да и сам наш Творец просто необыкновенное сокровище.

Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Чтобы понять, кто такие нищие духом, а для нас это, наверное, важно, если мы хотим понимать значение того, чему учил Иисус, предлагаю ответить на другой вопрос. А кто такие богатые духом люди? В действительности, такими людьми, богатыми духом, можно назвать тех, кто идет наперекор своих желаний, наперекор даже порой своим чувствам ради достижения какой-то цели. Богатым духом можно назвать человека, который умеет себя ограничивать и который умеет чем-то жертвовать. И таких примеров можно было бы привести достаточно много. Возьмите, например, спортсменов. Издревле мы знаем, что спортсмены для достижения цели себя ограничивают едой, отдыхом. Они способны пожертвовать порой даже личной жизнью ради венца победителя или золотой медали, лишь бы достичь победы. Да, это проявление богатства и силы человеческого духа. Бизнесмены порой идут на большие риски ради достижения прибыли. Они не боятся рисковать, они не боятся предпринимать что-то новое, что-то необычное, и их очень часто в конце этого может ожидать успех. Это люди богатые и сильные духом, безусловно. Во всех этих людях, вот в том, о чем мы сказали, мы видим прекрасные примеры качеств характера, помогающих достижению цели. Вот, к примеру, давайте вспомним Алексея Григорьевича Стаханова. Немногие молодые люди знают, кто это такой, но думаю, что предыдущее поколение было хорошо знакомо со стахановским движением. И вот некоторые факты, взятые мною из Википедии. Алексей Григорьевич Стаханов, он родился 21 декабря 1905 года, прожил длинную жизнь, 5 ноября 1977 года он скончался, был советским шахтером, новатором угольной промышленности и основоположником стахановского движения, герой социалистического труда. Вот как он к этому пришел. В ночь с 30 на 31 августа 1935 года за одну смену рабочую, а это 5 часов 45 минут, вместе с двумя помощниками, которые выполняли роль крепильщиков, он добыл 102 тонны угля. Причем норма для шахтера, забойщика – 7 тонн угля. Он за одну смену добыл в 14 раз больше угля, чем соответствовало норме, и установил, безусловно, рекорд. Весь уголь, добытый, был записан на него, хотя он, безусловно, работал не в одиночку, однако даже с учетом того, что он работал с двумя помощниками, это была действительно рекордная добыча. До этого дня в забое одновременно работали несколько человек, которые вместе вырубали уголь, а потом забойщик должен был самостоятельно доставать бревна и укреплять шахту. За несколько дней до своего рекорда Алексей Григорьевич Стаханов в кругу своих друзей высказал предположение, что если подойти к работе, используя принцип разделения труда, можно достичь большего. Если забойщика освободить от обязанности крепить,

могильщиков, то можно вырубить, произнес он, за смену не 9 тонн, а 70-80 тонн угля нарубить. И вот 30 августа 1935 года в 10 часов вечера он спустился в шахту вместе с двумя помощниками, Гаврилой Щеголевым и Тихоном Борисенко. Также вместе с ними в шахту спустился начальник шахты, другие люди, которые должны были зафиксировать время начала смены и время окончания смены. Стаханов уверенно работал, рубил пласты угля, крепившие за ним далеко от него отставали, они не успевали укреплять стенки шахты. Так мастерски он вырубал уголь. За 5 часов 45 минут работа была вся выполнена, и когда подсчитали результат, оказалось 102 тонны, 14 норм. Ну, при этом он заработал 220 рублей. Этот рекорд доказал эффективность такого метода, и он способствовал изменению технологии труда шахтеров. Ну, большое влияние оказал этот человек на всю промышленность огромной страны. И стал основоположником даже стахановского так называемого движения. Вот такой человек удивительный. Ну, можно ли сказать, что этот человек был беден духом? Нет, он придумал новый метод, он рискнул заявить о том, что это будет эффективно, и он его применил на практике и оказался прав. Да, есть сила духа, проявление силы духа в этой истории, в истории этого человека. Но давайте задумаемся. Все примеры, которые я привел выше, и пример Стаханова, и пример бизнесменов, и пример спортсменов, которые многим жертвуют ради достижения цели. Да, эти люди богаты духом, но богаты ли они духом в библейском смысле этого слова? Давайте попробуем изменить цели, ради которых люди совершают чудеса самопожертвования. Давайте поставим целью, например, достижение безукоризненной честности или морально-нравственной чистоты мыслей, слов и поступков. Уже сложнее, не так ли? Есть удивительные примеры того, как люди проявляют такие качества, духовные, моральные, нравственные качества в самых удивительных обстоятельствах, но это столь необычно. Это происходит настолько редко, что подобные люди остаются в памяти на десятилетия, если не на столетия. И вот я хочу рассказать вам историю о честном капитане. Капитане не круизного лайнера и не корабля, а капитане команды по футболу Советского Союза Игорь Нетта. В 1962 году на чемпионате мира по футболу оспорил гол своей собственной команды. Он поступил как честный человек. И то, что он сделал, люди помнят до сих пор, хотя сколько десятилетий уже минуло. Так вот, что произошло, как это было? Играли матч против уругвайцев, и этот матч складывался довольно тяжело. На 54-й минуте сборная Советского Союза пропустила гол, счет стал 1-1. Сборная Уругвая перехватила инициативу, советским футболистам было тяжело справиться с давлением соперников, ну, шла обычная игра. Но вот на 79-й минуте один из игроков советской сборной посылает мяч в ворота и попадает. Вдруг все видят, что мяч находится в воротах. Но попал туда этот мяч сбоку, через сетку, в которой была дыра. И она, сетка лежала таким образом, что эта дыра была незаметна, это не такая зияющая была дыра, но мяч смог протиснуться туда, посланный сильной ногой футболиста и оказался в воротах. Но это было нечестно, и само собой уругвайцы, они протестовали, но судья-то не видел, каким образом мяч прокатился в ворота. И тогда Игорь Нетта, сам капитан сборной, сам подошел

к воротам и показал судье ту дырку, через которую мяч попал в ворота. В результате за 11 минут до окончания встречи итальянский судья отменил свое решение о назначении гола и сделал счет 1-1 вместо 2-1. Но мы с вами понимаем, далеко не каждый человек на месте капитана Нетто решился бы на такой поступок. В наше время так поступить способен далеко не каждый. Но я предлагаю поставить цель еще выше. Любовь к ближнему. Умение прощать даже своих врагов. И, наконец, самая высокая планка – совершенное послушание воле Божьей. Сможет ли человек, хорошо управляющий собой, для достижения, например, прибыли, также хорошо управлять собой, чтобы достичь чистого, непорочного характера в соответствии с законом Божьим? Я думаю, ответ очевиден. Это вызывает сомнение. Нет, не способен. И дело в том, что пока целью человека является нечто, что соответствует его собственным интересам, пока целью человека является нечто, что соответствует его природе, человек в состоянии взять себя в руки и подчинить второстепенное главному. Сильный человек в этом случае способен пойти на определенные жертвы. Но когда цели ставятся выше и дальше тех, которые гармонируют с естественными наклонностями человека, мы теряем способность их достичь. Знаете почему? Потому что это выше нас. Потому что человек не способен прыгать выше собственной головы. Поэтому, когда перед очень сильным человеком, у которого выдающийся мощный характер, да равно как и перед слабым человеком открывается эталон человеческого характера, открывается закон Божий. Оказывается, все мы равны. Оказывается, никто не способен достичь этого эталона. Однажды Иисус Христос, общаясь со своими учениками, спросил их: «За кого меня почитают люди?» И ученики ему начали отвечать: «Кто-то считает тебя великим пророком, кто-то считает тебя великим учителем, а вы... Вы за кого меня принимаете? Кем вы меня считаете?» Немножечко ученики смутились, повисла тишина, и тогда вперед выступил Петр, человек, который не боялся брать на себя ответственность. Вот воистину человек, сильный духом. И он сказал: «Мы считаем, что ты Мессия, Сын Бога Живого. Блажен ты, Симон, Петр, сын Ионин, потому что не человеческой мудростью ты это понял, не человеческой мудростью ты это осознал, Бог тебе это открыл». И вот в этих словах Иисуса сквозит некоторое предостережение Петру: «Петр, сила, которую ты имеешь, мудрость, которую ты имеешь, природная, твоя собственная, ее на самом деле недостаточно, Петр, для того, чтобы следовать путем исполнения воли Божьей до конца и во всем». Но вместо того, чтобы услышать этот подтекст, Петр наполняется гордостью. Действительно, все со стороны ученики должны были бы заметить, какой он смелый, какой он мужественный, не побоялся выйти вперед и высказать Иисусу Христу общее мнение. Но буквально несколькими минутами позже произошло следующее. Иисус Христос начал объяснять

ученикам, в чем состояла его миссия, в чем состояла цель его прихода на землю. Он должен был стать жертвой за грехи человеческого рода. И он стал рассказывать, что придя в Иерусалим, он будет предан. Придя в Иерусалим, начальники отдадут его в руки язычников, и он будет унижен, и он будет распят. Он отдает себя в жертву за грехи человеческого рода. Такова воля Божья. И в этот момент Петр, я себе представляю вообще, как это происходило, как он приобнимает Иисуса с таким видом, как равные общаются, быть может, друг с другом, изображая на лице какую-то озабоченность. Ведь минутой назад Иисус сам подтвердил, что Бог говорит через Петра. И вот он начинает перечить Иисуса, и вот он начинает его отговаривать. «Господи, да не будет этого с тобою, для чего тебе идти этой дорогой?» И Иисус поворачивается к нему и произносит слова, которые и мы не забываем, и Петр никогда не забыл. «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божие». Дорогие друзья, Божие выше человеческого, настолько выше и превосходнее, что человек сам по себе не в состоянии исполнить волю Божью. Если Бог его не укрепит, если Бог не изменит сердце человека, сам по себе человек не может прыгнуть выше собственной головы. Но прежде чем это понять, что должно произойти? Прежде чем ты это примешь и прежде чем ты это поймешь, тебе предстоит разочароваться в силе собственного духа. Это и есть нищета человеческого духа, нищета человеческого духа. Это осознание своей неспособности жить в гармонии с требованиями неба. Еще раз, Иисус говорит: блаженны нищие духом. Почему же тогда он называет нищих духом блаженными, то есть счастливыми? Потому что им принадлежит Царство Небесное. Царство Небесное – это власть и сила Божия, которые помогают, опять же, образно говоря, совершить человеку прыжок выше собственной головы, которые помогают человеку достичь целей, которых, по идее, человек никогда бы не мог достичь. Это делает сила и власть Царства Божия в человеческом сердце. Так проявляет себя сила и власть Божьего Царства через человека, чье сердце открыто для Бога. Обретается сила и власть Божьего Царства через веру и молитву. Вот почему, дорогие друзья, на самом деле мы с вами не должны бояться разочарований. Только человек, который разочаровался в своих силах, человек, который разочаровался в своей способности сделать свое собственное сердце лучше, он может претендовать на силу Божьего Царства. Разочарование в себе таким образом – это, безусловно, первый этап духовного роста. Итак, почему же Бог разочаровывает людей в самих себе, прежде чем дать им силу расти? Чтобы мы усвоили, что спасение от греха, который владеет всеми нами, не может быть достигнуто самостоятельно. Спасти нас может только Бог, благодаря тому, что за наши грехи понес наказание Иисус Христос. Самоуверенный человек, я пытаюсь себе представить, что произойдет с самоуверенным человеком, если он будет использовать Божью силу и достигнет победы над самим собой или над какими-то трудными жизненными обстоятельствами. Кому припишет это достижение самоуверенный человек? Богу или себе? Конечно же, он припишет это себе.
Но именно поэтому Бог желает, чтобы человек вначале понял и осознал, где источник подлинной силы и подлинной богатства, где источник подлинного богатства духа.

сильную веру и сделать все, чтобы поддержать в человеке веру. Но даже ее обретение не дается без определенного разочарования в самом себе. Допустим, какой-то человек молится днями, месяцами или порой больше и не получает никакого ответа. Тогда чаще всего возникает вопрос: неужели у меня такая слабая вера? Я молюсь и не вижу результата. Вы знаете, очень часто, я это заметил в своем жизненном духовном опыте, очень часто человек разочаровывается, опускает руки, перестает молиться, и через некоторое время происходит то, о чем он просил. Исполняется его просьба к Богу, исполняется его молитва, его желание, нужды его восполняются. Почему так? Есть два ответа на этот вопрос. Первый, самый очевидный, просто человеку, может быть, не хватило терпения, Бог делает все в свое время, но есть и другой ответ на этот вопрос. На протяжении всего времени, пока человек взывал к Богу, он неправильно понимал значение веры. Почему мои молитвы без ответа? Ведь я так сильно верю. Задавался вопрос. Вдумайтесь. Иными словами, почему моя вера никак не может заставить Бога сделать то, о чем я прошу? В этом сомнении, в таком подходе к доверию Богу читается та самая нищета человеческого духа, о которой человек порой не подозревает даже. Бог представляется при таком подходе чем? Орудием с безграничными какими-то возможностями, а человек силой своей веры, богатством своего духа пытается заставить Бога работать в нужном направлении. И это не вера. Это не вера. И пока человек рассуждал именно так, Бог не отвечал на его молитву, чтобы тот не утвердился в своем неверном понимании отношений с Богом. Но как только человек испытал разочарование, как только он разуверился в своей способности заставить Бога что-то сделать, как только он признал свою нищету, сразу после этого следует ответ. Обрести даже настоящую веру мы можем только полностью разочаровавшись в своей способности заставить Бога что-либо сделать. Вот так, дорогие друзья, разочарование – этап нашего духовного роста. Есть много историй в Священном Писании, которые это подтверждают. Возьмите, например, ту же самую историю об отце, который привел своего сына, бесноватого юношу, для того, чтобы ученики его исцелили. В это время Иисус был где-то в другом месте, его не было со своими учениками. А вот этот мужчина, приведя к ученикам Господа своего больного ребенка, попросил их о помощи. Он знал, что там могут ему помочь. Он слышал о том, что и ученики это делали. Они исцеляли, изгоняли бесов. И сам их учитель это делал. И поэтому его не смутило, когда он пришел, увидел только учеников, он не переживал. Ученики же тоже могут совершить чудо, но они не смогли. И вот когда пришел учитель, когда Иисус показался, его увидели приближающимся, то отец, подойдя к нему, сказал: «Если ты хоть что-то можешь, сделай». А Иисус ответил ему: «Могу, а ты хоть сколько-нибудь веришь?» И при этом он ничего не делал. И вы знаете, вот этот момент, это разочарование,
в своих собственных силах окончательное разрушение.

Разочарование, которое испытал отец. Он привел своего сына в надежде, что вот он сейчас попросит, и его просьба исполнится. Он считал, что он предпринял что-то правильное, что-то эффективное для своего сына. Но вдруг он видит, что помощь ниоткуда не приходит. И он испытывает разочарование. Разочарование в этих людях, которые вокруг него. И разочарование в самом себе. И, наконец, когда Иисус спрашивает его, а ты хоть сколько-нибудь веришь, что Бог тебе может помочь? Хоть какая-нибудь вера есть в тебе, на которую Бог может ответить? Он испытывает окончательное разочарование. И это разочарование сквозит в его словах, когда он, обращаясь к Иисусу, восклицает «Верю», а потом добавляет «Помоги моему неверию». И когда это происходит, Бог начинает действовать. Принцип, о котором мы рассуждаем в этой проповеди, он лежит в основании всей нашей духовной жизни. Друзья, не будем бояться разочароваться в самих себе. Разочарование – это важный этап нашей духовной жизни, это первый этап нашей духовной жизни. Но есть и второй. Разочарованный никогда не будет радоваться, веселиться. Скорее всего, что с ним будет происходить? Скорее всего, он будет плакать. И поэтому Иисус добавляет, Он говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие. А потом говорит, блаженны плачущие. Почему? Потому что они утешатся. Какие драгоценные слова, если мы скорбим и сожалеем о своей духовной слабости, о своей неспособности изменить собственное сердце к лучшему, мы можем плакать, но мы имеем обещание, что Бог не оставит нас в плачевном положении.

0: Здравствуйте. Дженнифер потеряла доверие к людям всего за ночь. Один из ее друзей накачал ее наркотиками и изнасиловал вместе со своими друзьями. А потом были годы проблем. До того дня, пока Дженнифер не встретила Иисуса в радиационном туннеле. Я чувствовала стыд и вину. Как я могла допустить такое? Как я оказалась в такой ситуации? Сама виновата. Наверное, я их спровоцировала как-то.
1: В октябре 1988-го Дженнифер Зиммерман была на первом курсе. Ее ожидало яркое будущее. Но однажды она пошла домой к другу, и все изменилось.
0: Это был обычный вечер. Я просто пошла к нему на квартиру. Никакой вечеринки, ничего подобного. Помню, что там были еще несколько девочек и соседи по квартире. И вдруг я очнулась в постели. Я понимала, что что-то не так. Мне нужна помощь. Я не видела лиц. Я видела лишь силуэты тел. Мне понадобилось немного времени, чтобы понять, что происходит.
1: События этого вечера преследовали ее десятилетиями.
0: После этого я перестала доверять людям. Он был моим другом. Это событие долгое время не давало мне покоя.
1: Мужчина начал угрожать Дженнифер. Она бросила учебу и вернулась домой. Позже девушка узнала, что беременна.
0: Я пошла в женскую клинику. Помню, как стояла там, смотрела на двери и думала, я не могу оставить этого ребенка. Но что-то как будто мешало мне зайти туда.
1: Дженнифер оставила ребенка. В 1998-м, после нескольких лет свиданий, она вышла замуж, и у них с мужем родилось трое детей. Она хотела начать посещать церковь, чтобы обрести исцеление, но эмоциональный абьюзивный муж запрещал.
0: Я умоляла его, прошу, позволь мне пойти в церковь. Мне нужна помощь. Мне нужно что-то, я страдаю. Но он не разрешил.
1: А в 2015-м у Дженнифер диагностировали рак шейки матки.
0: Мне сразу же сказали, что я проживу всего год. Но я была достаточно зла для того, чтобы остаться в живых и сказать «нет». Не вам устанавливать сроки, я пойду в церковь. Вот увидите.
1: Лечась от рака, Дженнифер продолжала искать Бога. Она говорит, что именно в это время встретилась с Иисусом в необычном месте.
0: Я встретилась с Иисусом в радиационном туннеле. Радиация там настолько сильная, что если бы попала на другой орган, уничтожила бы его. Мне нужно было оставаться неподвижной. И там я по-настоящему встретилась с Иисусом.
1: Дженнифер попросила Бога исцелить и спасти ее.
0: Я чувствовала его присутствие, его руки вокруг меня. До этого момента я не знала, что можно воззвать к Богу, и он ответит. Я не знаю, как описать то, что я ощутила. Я поняла, что это он. Я освободилась, обрела смелость. Я решила, что время, которое осталось у меня, год или больше, я буду использовать для того, чтобы прославлять его имя. Я поняла, что не могу отрицать его существование. Это настолько большая сила.
1: Позже она попросила Бога изменить ее отношение к мужчине, который изнасиловал ее.
0: Бог работает во мне. Мне понадобится время и терпение, но я хочу освободиться от этого. И не потому, что тот парень ранил меня. Все дело в сопутствующем ущербе для моего сына. Мой ребенок большую часть своей жизни не знал, кто его отец. Это недопустимо. Это неправильно.
1: Со временем Дженнифер развелась с мужем, она продолжила лечение от рака, и сейчас у нее полная ремиссия.
0: Рак спас мою жизнь. Он дал мне разрешение смело идти за Иисусом. Ведь в нем скрыта красота, обетование, любовь и мир. Все изменилось. Мой мир стал ярче.
1: Дженнифер открыла служение RISE, которое помогает женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия.
0: Все началось с того, что я рассказала свою историю. Было время, когда мне нужен был приют, безопасное место. Но я не искала его, потому что это могло принести еще больше боли. Сейчас же я посещаю приюты, разрабатываю дизайн для них, помогаю людям переехать оттуда в свои дома.
1: Возрастая в отношениях с Христом, Дженнифер освободилась от чувства вины и стыда. Она хочет рассказать всем о физической, эмоциональной и духовной силе исцеления Иисуса.
0: Я не могу молчать. Я говорю, что готова кричать об этом во все горло. Я так сильно люблю Его. Я знаю, что совершенный Бог любит меня. Я недостойна и знаю это, но Он все равно любит меня. Весь мир должен пережить это. Люди должны освободиться от своих оков, своих тюрем, от сроков за преступления, которые они совершали. И в этом я вижу свою цель. Бог совершил чудо в жизни Дженнифер, и Он хочет и может совершить чудо в вашей жизни. Возможно, посмотрев это свидетельство, вы в шоке. Как можно пройти через такое? Сначала Дженнифер изнасиловали, она забеременела и страдала от чувства вины и непрощения. Благодаря Божьей благодати и милости сохранила и воспитала сына. Но потом у нее диагностировали рак. Она прошла и через это. Дальше развод, одно за другим. Иногда жизнь бывает такой, потому что она трудна. Это так. Но вот что я не забуду никогда. Это то место Писания, к которому я сама обращаюсь. Надеюсь, что вы тоже будете обращаться к нему. Иисус обращался в Евангелиях к ученикам. Он сказал, «В этом мире вы будете иметь скорби и проблемы, но мужайтесь, потому что я победил мир». Мы можем держаться за Иисуса. Он — наша надежда и наше спасение. Он тот, кому мы можем доверять и говорить, «Нет, для меня есть нечто большее. Я верю, что одержу победу, потому что Он победил. Иисус умер на кресте за наши грехи. Он умер, чтобы исцелить нас, сделать нас здоровыми духовно, физически, эмоционально. Дженнифер говорит, что именно это он сделал в ее жизни, и она хотела кричать об этом во все горло. Но он может сделать это чудо и в вашей жизни, если вы только позволите ему. Если вы никогда не принимали Иисуса в свое сердце, потому что боитесь, что зашли слишком далеко, пережили слишком много травм, эмоциональных проблем, что вас уже нельзя исцелить, это ложь дьявола. Он не хочет, чтобы вы освободились, исцелились, построили отношения со своим Творцом, чтобы свет Христа сиял внутри вас. Поверьте сегодня в благую весть Евангелия. Измените свое мышление и скажите, «Да, Иисус желает мне этого. Он может сделать в моей жизни то же, что сделал в жизни Дженнифер. Просто откройте двери вашего сердца Иисусу, друзья. Он хочет войти и очистить вас. Он хочет освободить вас. Христос подарил нам свободу. Друзья, откройте сегодня Ему свои двери. Повторите со мной простую молитву и отдайте свое сердце и жизнь Иисусу. И поверьте, Он изменит вас. Я прошу вас, поверьте в это. Молитесь сейчас со мной. Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты обличил мое сердце. Ава, Отче, я взываю к Тебе и отдаю Тебе мою жизнь. Я отдаю мое прошлое, настоящее и будущее. Они принадлежат Тебе. Я меняю свое мышление, верю в благой вести Евангелия. Ты послал своего Сына Иисуса, чтобы Он умер на кресте за меня и мои грехи, а через три дня Он воскрес. Я верю в это в своем сердце и провозглашаю устами. Иисус — Господь. Иисус — мой Господь. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты не отказался от меня. Я благодарна Тебе за прощение. Я славлю Тебя и прошу дальше обновлять меня. Измени меня. Господи, спасибо, что дал мне свободу, мир и исцеление. Физическое, духовное и эмоциональное. Я люблю тебя, Господи. Я даю все тебе. Я твоя, а ты мой. С этого момента и навсегда. Аминь. Господь, я молюсь и возношу своих братьев и сестер, которые отдали тебе свои сердца и жизни. Писание говорит, что небеса радуются. Мы радуемся с ними. Я благодарю тебя, Отец. Пусть твой Дух Святой утешит их и зальет на них твою бесконечную любовь во имя Иисуса. Аминь и аминь.
1: Зараженная насекомыми, полная грязи и следов мертвых животных. Это была единственная вода, которую мог пить мальчик по имени Энтони. Но вы принесли хорошую питьевую воду в его село. И теперь он хочет поблагодарить вас. Энтони живет со своей семьей в деревне возле гор в удаленном районе Гондураса. Больше всего местная община нуждалась в чистой питьевой воде. Это отец Энтони. Антонио, вода, которую мы пили, никогда не была чистой. У нас не было фильтров. В воде были насекомые и грязь. Вода попадает в деревню через несколько шлангов, которые связаны с источниками и небольшими озерами. Источники воды открыты. В них живут бактерии, которые особенно опасны для детей.
2: Я помню, как выпил воду, и у меня резко заболел живот. Мне стало плохо. На следующий день боль в животе стала такой ужасной, что я не мог сдержать слез.
1: Антонио рассказал нам, что его сына было так плохо, что пришлось везти его в больницу, которая находилась в часе езды от их дома. Расходы на эту поездку, осмотр и лекарства стоили Антонио половины его месячной зарплаты. Доктор сказал, что у сына в желудке появились паразиты из-за воды, которую он пил. И тогда на помощь общине пришла операция благословения. Для начала мы нашли новый источник воды, который был выше в горах. Мы построили подпорную стену и с помощью общины заложили трубы, установили бак на 5000 галлонов и систему очистки воды. После этого провели трубы каждому дому.
2: Вода, которую нам провела операция благословения, очень вкусная. Она холодная, словно в ней лед.
1: Я хочу поблагодарить Бога и партнеров операции благословения. Вы очень помогли нам.
2: Я и вся наша семья радуемся воде, которую нам дал Бог.
1: У Морган Питерсон в теле была опухоль, которая росла, и ребенок, который не рос. Врачи были уверены, что она потеряет ребенка. Морган не могла подняться с постели и чувствовала себя бессильной, но она нашла силу в молитве.
0: Я пошла в уборную, посмотрела вниз и увидела кровь. Это не то, что хочется видеть, когда ты беременна.
1: Морган и Люк Питерсон очень обрадовались, когда узнали, что ждут ребенка. Но уже неделю спустя у них возник страх за его жизнь. Когда у Морган открылось кровотечение, я подумал, что мы теряем малыша. Это сбило меня с ног. Я был подавлен. Морган и Люк молились. Они позвонили друзьям и родным, чтобы они тоже молились о них. Я положил руку на ее живот и начал молиться. Я благодарил Господа за исцеление и за то, что с ребенком все будет в порядке. Люк отвез Морган в больницу, но ему пришлось остаться в машине из-за ограничений, связанных с ковидом. Оставшись сама в зале ожидания, Морган начала читать 90-й псалом, молитву с просьбой избавить от проблем.
0: Эти стихи поднимали мне настроение. Там говорилось: «Я буду защищать тебя, я с тобой». Я знала, что эти слова касались и моего ребенка. Я ощутила мир. Я понимала, что все будет хорошо.
1: УЗИ показало, что у Морган тромб в утробе и киста в левом яичнике. Для 5 недель сердцебиение ребенка было слишком слабым для диагностики.
0: Помню, я увидела маленький кружок. Я не понимала, что это. Доктор сказал, это ваш ребенок. Но я не видела движений и очень испугалась этого.
1: Врачи не смогли понять, жив ли ребенок, и отправили Морган домой. Ей нужно было соблюдать постельный режим и ждать. Через две недели амниотический мешок был окружен кровью, и врачи увидели опухоль.
0: Доктор сказал, а вопрос не в если, а когда ребенок погибнет. Мало кто переживал подобное.
1: Люди из церкви и друзья молились в согласии с этой молодой парой и их семьей. Я постоянно молился, несмотря на плохие новости, которые сыпались на нас. Я благодарил Бога за исцеление, что бы мне ни говорили. Я верил, что все в его руках. Морган признает, что часто и было непросто.
0: Я должна была полностью положиться на Господа в этом. Ведь сама я была бессильна.
1: На следующем УЗИ, неделю спустя, вокруг амниотического мешка не было следов крови или опухоли.
0: Люк сказал, я знал, что он сделает это, знал. Помню, как я обрадовалась, что все прошло. Мы прошли через это.
1: Врачи спрашивали, это точно тот же пациент и та же утроба? Это было чудо. Но они все так же нуждались в молитве и чуде. На 33-й неделе Морган попала в больницу из-за преждевременных родов. Через несколько часов у нее и у малыша сильно упало давление. Морган перестала реагировать. Врачи сказали, что если ее состояние не улучшится, им придется делать кесарево сечение, чтобы спасти ее и ребенка. Люк был рядом и молился. Он написал всем знакомым с просьбой снова молиться. Мысль о том, что я могу потерять Морган и ребенка, была просто ужасной. Но я ничего не мог сделать. Я мог быть просто рядом и молиться. После нескольких часов молитвы состояние Морган и ребенка стабилизировалось. Три дня спустя, 18 мая 2022, у Морган отошли воды, и она родила здорового мальчика, которого они назвали Саймон. Он весил 2 килограмма 125 грамм.
0: Помню, как увидела его и подумала, что знаю его целую вечность, а он знал меня. Это было чудесно. Это был тот ответ на молитву, о котором я так просила.
1: Когда я увидел, как Морган взяла его на руки, очень обрадовался. Она была так прекрасна. Помню, как стоял и смотрел на сына. Я взял его и повторял «Спасибо, Господь, спасибо». Хотя Саймон родился раньше времени, у него не было никаких осложнений, и через неделю его выписали из больницы. Сегодня он абсолютно здоровый малыш. Семья Питерсонов знает, что их ребенок здоров благодаря молитве и вере в исцеляющую силу Божью. Сегодня у меня чудесная семья, жена и сын. Это все потому, что я доверяю Богу. Он добрый отец, который заботится о своих детях.
0: Это все произошло, чтобы мы могли нести надежду и веру. Бог заботится о ваших детях. Вы можете проходить через трудности, но Господь избавит вас и совершит то, о чем вы даже не мечтали.
1: Пусть Бог благословит малыша Саймона, он такой милый. Мы радуемся тому, что Бог сделал в жизни этой семьи. Морган говорила, что она чувствовала себя беспомощной, что у нее не было сил. Часто мы ощущаем подобное. Нам нужно прикосновение от Господа. В Новом Завете говорится о женщине, которая 12 лет страдала от кровотечения, мучилась и была изгоем. Она просто хотела прийти к Иисусу и прикоснуться к Его одеждам. Помните эту историю? Врачи не могли ей помочь, она истратила все свои сбережения. Женщина пробралась через толпу и прикоснулась к одежде Христа. Он сказал, «Я почувствовал, как из меня вышла сила». А потом сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя. Мы с Эшли будем молиться о вас, чтобы сила Божья действовала в вашей жизни. Мы также хотим ободрить вас свидетельствами друг...» У Терри долгое время болело колено, и было тяжело вставать, ходить и спать по ночам. Однажды в клубе 700 Эшли получила слово «знание» и объяснила причину этой боли. Она сказала, что там была припухлость и тендонит. Потом ногу начала трясти... вплоть до лодыжки. Терри услышала щелчок, и боль ушла. Спасибо, Боже.
0: Это настоящее чудо, спасибо, Иисус. Сью из Уотертауна, Теннесси, едва могла терпеть боль в правой руке из-за туннельного синдрома и артрита. Целый год она не могла нагружать руку. Однажды Сью в слезах смотрела «Клуб 700». Во время сегмента с молитвой Эндрю сказал, «У кого-то туннельный синдром и артрит в правой руке. Вы чувствуете острую боль. Бог исцеляет вас». Сью приняла это слово, и боль сразу же ушла. Спасибо, Господи. Спасибо, Иисус.
1: Сью, спасибо, что написали нам. И Терри тоже. Мы радуемся тому, что Бог делает. Это смиряет нас, и сейчас мы будем молиться о вас. Какой бы ни была ваша нужда, отдайте ее Господу. Он слышит нас. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Спасибо за то, что управляешь землей и нашими обстоятельствами. Господь, Ты знаешь желание сердец Твоего народа. Ты знаешь, что они ищут Твоего прикосновения. Бог, Отец, мы молимся, чтобы Твой Дух Святой двигался во имя Иисуса.
0: Я вижу, как огонь Божий сходит на людей, которые смотрят и молятся. Вы смотрели и молились, а программа шла на фоне. Я верю, что Дух Святой сходит на вас сейчас. Он говорит вам, что вы не просто набор клеток. Вы — личность, которая была сотворена еще до основания мира. Еще до того, как вы сформировались в утробе матери. Бог знал вас, а вы — Его. Он называет вас по имени. У Бога есть цель для вас. Если вы сомневались в этом и даже думали о самоубийстве, знайте, что Бог хочет явить свою любовь и милость вам прямо сейчас. Ваш Творец видит вас. У вас есть цель и судьба. Просто примите их от своего Небесного Отца, который так вас любит. Спасибо, Господи, за все исцеления. Спасибо, Иисус.
1: В придачу к тому, что сказала Эшли, Дух Святой делает сейчас удивительную работу в сердцах людей. Вы молитесь и говорите, «Господь, я хочу больше знать Тебя». Дух Святой отвечает на это. Вы ощутите прилив сил Духа Святого в своем теле. Некоторые люди думают, «Почему я хочу знать Бога больше?» Бог приходит к вам лично. Что-то происходит в духе. Бог принимает вас, привлекает вас к себе. Не бойтесь. Откройте свое сердце и скажите, «Господь, что Ты приготовил для меня? Говори ко мне, я слушаю. У Него есть нечто чудесное для вас во имя Иисуса».
0: Нас смотрит человек, у которого проблемы с правым коленом. Это похоже на ситуацию у женщины и свидетельство. Вы просите Бога исцелить вас, потому что услышали, как Он сделал это в жизни другого. Он не лицеприятен, и то, что Он сделал для другого, хочет сделать и для вас. Примите свое исцеление сейчас. Положите руку на колено. Исцелитесь от всякой боли. Вы исцелены во имя Иисуса.
1: Господь, мы благодарим Тебя, что Ты будешь делать даже после завершения этой программы. Мы благодарим Тебя за исцеляющее прикосновение во имя Иисуса. Аминь. Если вы нуждаетесь в молитве или хотите рассказать о чуде, напишите нам на сайте, который указан на экране. Закончим мы стихом из Луки. Но он сказал, невозможное человеком, возможно, Богу. Это Луки 18. Будьте благословенны.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о человеке, который прогуливался по пляжу. Бог сказал ему: «Сын, ты был верен, поэтому я исполню одно твое желание». Человек так обрадовался и сказал: «Бог, я всегда хотел побывать на Гавайях, но я боюсь летать. Мое желание, чтобы ты построил для меня мост через океан». Бог сказал: «Сын, это невозможно. Подумай о сложности этого проекта. Подумай и загадай новое желание». Он сказал: «Что ж, я был женат 4 раза. Последняя жена сказала, что я бесчувственный. Я хочу понимать женщин. Я хочу знать, почему они чувствуют то, что чувствуют, и почему думают так, как думают». Наступила длительная пауза. Бог спросил: «Ты хочешь мост с 2 полосами или 4?» Сегодня я хочу поговорить о том, как ваши слова становятся вашей реальностью. Вы находитесь там, где находитесь, потому, что вы говорили о себе в прошлом. Слова как семена. Когда вы говорите что-то, вы даете этому жизнь. Если вы будете продолжать говорить это, то в итоге это станет реальностью. Осознаете вы это или нет, вы пророчествуете в свое будущее. Хорошо, когда мы говорим: «Я силен, я благословлен, я осуществлю свои мечты, я выберусь из долгов».

Говоря позитивное, вы пророчествуете победу, успех и новый уровень. Ваша жизнь будет двигаться в направлении ваших слов. Но многие пророчествуют обратное. «У меня не будет прорыва. Я не смогу выглядеть как раньше. Бизнес в упадке. Наверное, меня уволят. Когда приходит сезон гриппа, то я всегда болею». Люди не понимают, что пророчествуют поражение. Они призывают неудачи, посредственность и нужду. В Писании сказано, что мы будем питаться от плода своих уст. Когда вы говорите, вы насаждаете семя. В определенный момент вы будете вкушать плод. Я призываю вас насаждать правильные семена. Если вы хотите пожать яблоко, то вам нужны семена яблока. Если вы хотите апельсин, то вы не будете сеять кактус, ядовитый плющ или грибы. Вы получите именно такой плод, какой вы посадили. Другими словами, невозможно говорить негатив и ожидать в жизни позитива. Нельзя провозглашать поражение и ожидать победу. Невозможно говорить о нужде, нехватке, неумении и ожидать изобилия. Если вы провозглашаете бедность, то и жизнь ваша будет бедной. Если вам не нравится то, что вы видите, начните сеять другие семена. Вы говорите, «Я не могу выздороветь. Три поколения моей семьи болели этим». Правильное семя будет таким. «Бог восстанавливает мое здоровье». Эта болезнь не устоит, она останется в прошлом. «С каждым днем мне становится лучше». Сейте такие семена, и в итоге вы будете вкушать плод здоровья, целостности и победы. Вы говорите, «Я не выберусь из долгов и не поднимусь выше». Скажите, «Я буду давать, а не брать взаймы. Все, чего я коснусь, будет процветать и преуспевать. Я вхожу в изобилие». Начните сеять семена умножения и изобилия. Не говорите, «Я не смогу осуществить свою мечту». Но скажите, «Я обрел благодать у Бога». Благословение преследует меня. Правильные люди ищут меня. Новые возможности и новые уровни в моем будущем. Если вы будете так говорить, то пожнете добрый урожай. Писание Иаков говорит, «Своим языком мы можем благословлять свою жизнь или проклинать ее». Многие не понимают, что своими словами они проклинают свое будущее. Каждый раз, когда вы говорите, «У меня не будет прорыва», вы проклинаете свою жизнь. «Я никогда не смогу купить красивый дом. Я никогда не преодолею зависимость. Я никогда не встречу нужного человека». Перестаньте проклинать свое будущее. Иногда врагу не надо поражать нас. Мы делаем это сами. Обращайте внимание на то, что вы говорите. Вы благословляете свою жизнь или проклинаете ее? У меня в школе был одноклассник, который был негативно настроен против меня. Каждый раз, когда я спрашивал его, как дела, то он всегда отвечал, «Ничего особенного, становлюсь старым, толстым и лысым». Я слышал это от него много раз. Он шутил, но я бы не шутил так. Он играл в нашей футбольной команде. Он всегда был в хорошей форме, красивые вьющиеся волосы. Несколько лет спустя я встретил его в магазине. Я чуть не упал в обморок. Он напророчил себе. Он был старым, толстым и лысым. Друзья, не провозглашайте в свою жизнь поражение. Говорите так, «Я становлюсь моложе. Бог обновляет мою юность, как у орла». Я становлюсь сильней, я полон здоровья, я лучше выгляжу, я сохраню свои волосы и свой рассудок, я буду жить долгой и насыщенной жизнью, я исполнен веры. Не проклинайте свое будущее, благословляйте свою жизнь. Пророчествуйте добрые вещи. У нас работает одна девушка. Каждый раз, выходя из дома, она смотрит в зеркало и говорит, «Ты отлично выглядишь сегодня». Как-то я увидел ее и спросил, по-прежнему ли она говорит это. Она ответила, «Сегодня я посмотрела в зеркало и сказала, обычно ты выглядишь хорошо, но сегодня просто отлично». Прекратите себя критиковать и говорить о том, что вам не нравится, что вы постарели, сморщились и так далее. Перестаньте проклинать свою жизнь, начните ее благословлять. Называйте себя сильным, здоровым, талантливым, красивым и молодым. Каждое утро, перед тем, как выйти из дома, посмотрите в зеркало и скажите «Доброе утро, красавчик!».
Братец Пол, тебе нужно делать это каждое утро. Если мы много путешествуем и бываем заняты, то Виктория может подойти ко мне и сказать: «Я так устала. Посмотри, у меня красные глаза». Я говорю ей: «Виктория, ты выглядишь прекрасно, как всегда». Она говорит: «Джоэл, я знаю, что ты бы не сказал мне правду». Я не хочу провозглашать поражение. Я хочу провозглашать победу в ее жизни. Не знаю, что бы она сделала, если бы я ей сказал: «Ты права, ты ужасно выглядишь». Я достаточно умен. Я знаю человека, который думал, что заболеет болезнью Альцгеймера. Несколько человек в его семье болели этой болезнью. Она была у дедушки и у брата его дедушки. Ему было чуть больше 50. Он постоянно говорил, что это может произойти. Он рассказал, что уже распланировал, кто будет ухаживать за ним. Он все организовал. Это хорошо, использовать здравый смысл. Но если вы будете постоянно думать, когда это случится, будете планировать это, то вас постигнет разочарование. Вы призовете это в свою жизнь. Вы практически рассылаете болезни приглашения. Я сказал ему то, что говорю вам. Не говори, что у тебя будет болезнь Альцгеймера. Провозглашай, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Я проживу свои дни в добром здравии, с ясным разумом и хорошей памятью. Мой разум бодр, мои чувства остры, моя юность обновляется. Пророчествуйте здоровье, пророчествуйте долгую и насыщенную жизнь, и ваши слова станут реальностью. Когда нашей дочери Александре было 4 года, она услышала, как мы с Викторией говорили о мальчике, у которого были сильные головные боли. Он вынужден был оставить школу, что доставило ему много других неприятностей. Александра сказала: «Папа, у меня нет головных болей и никогда не будет». Я подумал: «Это правильно. Ты пророчествуешь правильные вещи». Однажды я чинил дверь гаража. У меня не получалось ее открыть, и меня это очень расстроило. Я не знал, что Александра была там. Я сказал тихо: «Эта штука никогда не заработает». Вдруг я услышал голосок: «Папа, у тебя будет то, что ты провозглашаешь». Это ужасно, когда твои дети верят твоей проповеди. Притчи, глава 6. «Ты уловлен словами уст твоих». Это означает попасть в капкан. Ваши слова могут стать капканом. То, что вы говорите, может вас остановить и удержать ваш потенциал. Вы не уловлены тем, что думаете. Негативные мысли приходят ко всем. Но когда вы провозглашаете их, то вы даете им жизнь. Тогда они становятся реальностью. Когда вы говорите, что не сможете быть в форме, то вам будет тяжелее добиться этого. Вы сами все усложнили. Если вы говорите, что у вас не будет прорывов, то вы отделяете себя от уготованной вам благодати. Когда вы говорите, что у вас нет таланта, что у вас не тот характер, то это налагает ограничения на вашу жизнь. Вы призываете посредственность. В прошлом вы могли быть уловлены своими словами, но сегодня новый день. Я провозглашаю, что вы выбираетесь из этого капкана. Цепи рвутся, и всякая твердыня рушится. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешным. Делайте свою часть, провозглашайте победу в свою жизнь, провозглашайте рост, провозглашайте Божие расположение, чтобы быть смелым, призывайте то, о чем вы мечтаете и во что верите. Не используйте свои слова, чтобы описать ситуацию, используйте их, чтобы изменить ее. Евангелие от Матфея, 6 глава. Здесь Иисус говорит о беспокойстве. Он говорит: «Не говорите в мыслях своих, что нам есть, что пить или во что одеться». Обратите внимание, не говорите в своих мыслях. Негативные мысли будут приходить. Ключ в том, чтобы не говорить их. Мысль умрет, не родившись, если вы ее не провозгласите. Иисус сказал: «Вы можете чувствовать беспокойство. Вам может казаться, что это никогда не произойдет. Но пусть ваши мысли не становятся словами.
Не произносите их вслух. Вы будете уловлены своими словами. Когда мы приобрели это здание, бывший компакт-центр, то наша мечта осуществилась. Мы были так рады. Строители разработали план, как переделать стадион в церковь. Они собрали нас и сказали, что ремонт обойдется в сотни миллионов долларов. Когда они подняли меня с пола, то моей первой мыслью было, это невозможно, нет никаких шансов. Я был

пастором всего 4 года. Они не ожидали, что мы сможем собрать такие средства. Эти мысли снова и снова приходили ко мне, но я был достаточно умен, чтобы держать рот на замке. Я улыбался, как будто это были мелочи. Я знал, если я не провозглашу негативные мысли, то они умрут так и не родившись. Одно дело думать, что это невозможно, но другое — говорить, что это невозможно. Вы можете думать, я никогда не выздоровею, я никогда не повстречаю правильного человека. Такие мысли приходят ко всем. Я призываю вас не оживлять их своим провозглашением. Не звоните друзьям, чтобы рассказать, что у вас ничего не получится. Я говорил нашей команде, я не вижу пути, но знаю, что у Бога Он есть. Он не завел бы нас так далеко для того, чтобы бросить. Я говорил, Бог обеспечит все наши нужды. Средства придут. Это может казаться невозможным, но с Богом все возможно. Я знал, что нельзя проклинать свое будущее. Я не хотел быть уловлен своими словами. Если я буду пророчествовать правильные вещи, умножение, благодать, избыток, то мы начнем двигаться к ним. В трудные времена надо особенно бодрствовать. Есть искушение выплеснуть свое разочарование наружу. Рассказать людям, что у вас не получается, что у вас плохие результаты обследования, что к вам плохо относятся. Но постоянные разговоры о проблеме будут больше вас расстраивать. Этим вы оживите проблему и сделаете ее еще больше. Поступите наоборот. Не говорите о ней, говорите об обетовании. Вместо слов о больших трудностях говорите «Я служу большому Богу». Он словом сотворил миры. Для него нет ничего трудного. Вместо слов «меня не повысили, меня обошли, какое разочарование», говорите я знаю, если одна дверь закрывается, то это означает, что у Бога есть что-то лучшее. Он направляет мои шаги, я радуюсь своему будущему». Вместо слов «я никогда не встречу правильного человека, я слишком стара, это тянется так долго, скажите, хорошее вот-вот случится, Богом данные связи откроются, я слышал, у тебя плохой диагноз, есть и другой диагноз». Бог восстанавливает мое здоровье. Я слышал, что с тобой плохо поступили. Я не переживаю. Бог оправдывает меня. Он сражается за меня. Он обещал мне дать украшение вместо пепла. Всегда будут звучать два голоса, соревнуясь за ваше внимание. Голос веры и голос поражения. Как и я, вы будете слышать голос. Проблема слишком велика. Ничего не получится. Просто прими это. У вас будет искушение волноваться, расстраиваться и жаловаться. Если вы будете внимательно слушать, то услышите другой голос. Это голос веры. У Бога есть выход. Благодать приближается, исцеление грядет, прорыв близко. Один голос будет говорить, вы достигли своих пределов, вы зашли максимально далеко, у вас нет нужных качеств. Другой голос, ты очень способный, ты все можешь во Христе, твои лучшие дни еще впереди. Это вы выбираете, какой голос оживить. Вы делаете это своими словами. Озвучивая эту мысль, вы даете ей право осуществиться. Если вы будете говорить, «Эта проблема такая большая, я никогда не выздоровею», то вы соглашаетесь с неправильным голосом. Согласитесь с Богом. Второй голос может звучать громче, но вы можете победить его. Вы лишите его силы, выбрав голос веры. Возможно, вам предстоит собеседование. Один голос скажет, «Ничего не получится, ты просто теряешь свое время. Ты не понравишься этим людям». Другой голос скажет, «У тебя есть благодать Божия, ты благословлен, ты уверен, у тебя есть то, что нужно». Если вы проснетесь утром и скажете супругу, «Не думаю, что я получу эту работу, я не понравлюсь им, у меня нет опыта», то нет даже смысла идти. Вы будете уловлены своими словами. Вам надо твердо сказать, «Я больше не соглашаюсь с поражением». Я не буду провозглашать недостаток, болезнь, посредственность и нехватку. Я избираю голос веры, который говорит, что я силен, здоров, благословлен. Я обрел благодать. Я победитель, а не жертва. Так сделал Давид. Когда он столкнулся с Голиафом, то это казалось невозможным, все было против него. Если бы он озвучил свои негативные мысли, то это удержало бы его от его судьбы. Он был помазан на царство.

этого. Но эти негативные слова оставили бы его пастухом. Он мог бы сказать: «Я знаю, что должен сразиться с Голиафом, но он вдвое больше меня. У него больше опыта, он лучше вооружен, он талантливее меня. Не знаю, как это может произойти». Словами вы можете разубедить себя в своей судьбе. Негативные слова удержат вас от того, кем вы должны стать. Не попадайтесь в этот капкан. Прекратите призывать поражение и говорить, что этого не произойдет. Вы можете молиться с верой и просить, чтобы Бог все изменил и сделал невозможное, но потом говорить, что вы не выздоровеете, что ваш ребенок никогда не исправится. Негативные слова отменяют силу молитвы. «Джоэл, у меня финансовый кризис. Я молился, чтобы Бог помог мне, но я не вижу, как это может произойти. Прекратите это. Отче, Ты и Иегова Иры, Господь мой обеспечитель, Господь, Ты делал это для меня в прошлом и сделаешь это в будущем. Не позволяйте вашим словам уловить вас. Негативные слова приносят негативные результаты. Но когда вы провозглашаете слова веры, благодати и победы, то это дает Богу совершить невозможное. Давид встал перед Голиафом, посмотрел ему в глаза и сказал: «Ты идешь против меня с мечом и щитом, а я иду против тебя во имя Бога Израилева. В этот день я поражу тебя и скормлю твою голову птицам небесным». Он пророчествовал победу. Он мог чувствовать страх, но он говорил слова веры. Я слышу, как Давид говорит, направляясь к Голиафу: «У меня все получится, я помазан, я оснащен. Если Бог за меня, кто посмеет быть против?» Он поднял камень, положил его в пращу и бросил. Камень сразил Голиафа. Когда вы сталкиваетесь с великанами, то вам надо поступить как Давид. Пророчествуйте в свое будущее. Скажите болезни: «Рак, тебе нет места во мне. Я поражу тебя. Зависимость была в моей семье годами, но сегодня новый день. Это прекратится на мне. Я все изменю. Я свободен. Ребенок сбился с пути, но я знаю, это временно. Я и дом мой будет служить Господу». Пророчествуйте победу над своей жизнью. В Писании говорится о человеке по имени Зарававель. Он столкнулся с горой, с большим препятствием, как Давид. Но он не стал говорить, что с этим невозможно справиться, и что у него не получится. Он сказал: «Кто ты, великая гора, что стоит предо мной? Ты станешь пологим холмом». Он пророчествовал свое будущее. Гора была большой, но он провозглашал, что она понизится и станет холмиком. Есть один принцип: не говорите о горе, говорите с горой. Скажите: «Гора долго, ты не победишь меня, ты понизишься. Я буду давать, а не брать взаймы. Моя чаша переполнится». С какой бы горой вы ни столкнулись, какой бы большой она ни казалась, не бойтесь. Поднимитесь в вере и скажите горе: «Ты понижаешься». Скажите немощи: «Ты временно». Скажите одиночеству, зависимости, юридической проблеме: «Кто ты, большая гора, предо мной? Разве ты не знаешь, кто я? Я дитя всемогущего Бога. Ты не читала мое свидетельство о рождении? Мой Отец создал вселенную, Он дал мне жизнь, увенчал своей благодатью и назвал меня больше, чем победителем. Это означает, что ты не сможешь поразить и удержать меня. Ты должна понизиться. Я преодолею болезнь. Я вырвусь из зависимости. Я выплачу долг. Я увижу восстановление своей семьи. Я осуществлю свои мечты». Что я хочу сказать? Пророчествуйте победу, прорывы, пророчествуйте то, во что вы верите. В Ветхом Завете у Иезекииля было видение. Это была долина, полная сухих костей. Куда бы он ни посмотрел, это было огромное кладбище, горы костей умерших людей. Это представляет те сферы нашей жизни, которые кажутся мертвыми. Это ситуация, которая, кажется, никогда не изменится. Бог сказал ему что-то делать. Он сказал: «Иезекииль, изреки пророчество этим мертвым костям. Скажи им: сухие кости, слушайте слово Господне». Иезекииль начал говорить костям и призывать их возвратиться к жизни. Он провозгласил кожу, мышцы, связки.
Пока он говорил, кости начали сближаться, как в фильме. Из мертвых костей восстали люди. Бог сказал ему пророчествовать и призывать на них дух жизни. В Писании сказано, когда он пророчествовал, дыхание

вы сражаетесь с зависимостью, то не только молитесь о ней, пророчествуйте. Я свободен. Эти цепи рвутся. Это новый день победы. Возьмите чековую книжку и пророчествуйте ей. Она выглядит как мертвые кости, смерть и нужда. Я пророчествую этим сухим костям. Я буду давать, а не брать взаймы. Я голова, а не хвост. Я вхожу в изобилие. Если вы, как Иезекииль, будете пророчествовать костям, то Бог воскресит мертвое. Он сделает то, что вы никогда не смогли бы сделать. В Псалме 2 сказано: «Возвещу определение». Определение — это записанный официальный документ. В Псалмах говорится, что было написано, то я и буду провозглашать. Мы можем сделать то же самое — провозгласить определение. Запишите свои цели, то, что вы хотите осуществить в жизни. Все трудные сферы, где вы хотите улучшений, запишите так, как если бы это уже совершилось. Затем каждый день провозглашайте это. Прочитывайте это пару раз вслух. Недостаточно просто думать об этом. Что-то происходит, когда мы говорим. Вы должны пророчествовать в свое будущее. Вы можете использовать свой метод, но разрешите мне дать вам идею для вашего документа. Я силен. Я здоров. Я в хорошей форме. Мой вес в норме. Я полон энергии. Я талантлив. Спокоен. Я ценен, уверен, у меня хороший характер, я нравлюсь людям, со мной приятно находиться рядом, я счастлив, я наслаждаюсь жизнью, я нравлюсь людям, со мной приятно находиться рядом, я счастлив, я наслаждаюсь жизнью, я человек с высоким духом, я целостная личность, я успешен, я процветаю. Мое будущее ярко. Мои дети будут сильными на земле. Мое наследие вдохновит грядущие поколения. Я целеустремлен. Я благословлен. Я победитель. Я дитя Всевышнего Бога. Если вы будете провозглашать это над своей жизнью, то эти слова войдут в вас. Они не только изменят ваш вид, но и то, кто вы есть. Ваши слова станут вашей реальностью. Вы пророчествуете в свое будущее. Пусть эти слова станут вашим ежедневным провозглашением. И вам не будет сложно говорить: «Я благословлен, я здоров, я обрел благость Божью». Вместо того, чтобы быть уловленным словами, вы будете созидать себя своими словами. Иаков сказал: «Вот, и корабли, как невелики они, небольшим рулем направляются, так и язык направляет нашу жизнь». Вы движетесь в правильном направлении? Вы видите увеличение благодати и рост? Если нет, то проверьте, что вы говорите. Если ваши слова будут двигаться в правильном направлении, то и ваша жизнь будет двигаться в правильном направлении. Примите решение, больше никаких слов о поражении, посредственности и сомнении. Не проклинайте свое будущее, благословляйте его. Если вы будете пророчествовать победу и благодать, то я верю и провозглашаю. Вы подниметесь выше, преодолеете любое препятствие и станете тем, кем Бог сотворил вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

This is how I fight my battles. This is how I fight my battles.

0: Сенсационное археологическое открытие на западном берегу Галилейского моря, произошедшее совсем недавно, привлекло пристальное внимание нашей редакции. И мы устремились в Галилею. Нашим ориентиром служил древний город Тверия. От него необходимо было двигаться по 90-й трассе на север приблизительно 7 километров. И было очень важно не пропустить долгожданный поворот направо с указателем «Магдала». Большой торговый центр поначалу привел нас в замешательство, но мы настойчиво двигались дальше, и, объехав его, мы стали двигаться по грунтовой дороге, можно сказать, в обратном направлении, в сторону Тверии. Но буквально через 300 метров мы прибыли в искомую точку нашего путешествия. На берегу Галилейского моря есть интересное местечко, где родилась и выросла удивительная женщина, история о которой вошла в самую популярную, самую читаемую, самую тиражируемую книгу в мире. И по этому местечку нас проведет израильский гид Мария из Назарета. Мария, шалом!
1: Здравствуйте, шалом! Я приглашаю вас сегодня совершить замечательное путешествие в древнейший город Магдала, который находится на западном берегу всем известного Галилейского моря. И вместе с нами услышать и увидеть об удивительных открытиях, которые были найдены на этом месте. Добро пожаловать в Магдала!
0: Добро пожаловать!
1: Мы находимся с вами на месте древнего еврейского поселения первого столетия, называемого Мигдаль, или по-русски Магдала. За моей спиной вы можете видеть руины синагоги, которая была обнаружена буквально недавно в результате раскопок. Как именно все началось? В 2006 году было подано прошение о строительстве гостиницы на этом месте. И по закону Израиля есть такое понятие, когда изучают эту территорию, на то, насколько пригодна эта земля. И через ведомство древности в 2009 году здесь начались раскопки, в результате которых было обнаружено древнее поселение Мигдаль, а именно древнейшая синагога первого столетия. Время, в которое жили такие известные исторические личности, как Иосиф Флавий, да, философ и историк того периода, первого столетия, Иисус Христос, который служил в это время как раз на территории Галилеи, Галилейского моря. Очень много об этом написано в Новом Завете и в Евангелиях. И вот за моей спиной вы можете видеть руины этой синагоги, той самой синагоги первого столетия, где наверняка также был, служил и говорил Божье Слово Иисус Христос. Наверное, наиболее значимым артефактом этого места является камень, который нашли здесь, который напоминает форму стола. Вот вы видите его сейчас перед вами. Что мы можем видеть на этом артефакте? В первую очередь, конечно же, это минора и два сосуда, стоящие по обе стороны, которые обрамляются двумя колоннами. Ирод Великий, который обновил, укрепил весь комплекс второго храма, который мы сегодня называем Храмовая гора,

В принципе, вся эта постройка была разрушена в 70-м году. Представляла из себя огромные колонны, представляющие собой колонну на такую огромную, что даже трое человек, которые взрослых мужчин оставались, взявшись за руки, с трудом могли обхватить ее. Именно вот эти колонны, они представлены здесь, высечены в этом камне в уменьшенном размере, чтобы дать нам понять, что мы входим в храм, и мы приближаемся ко святому святых. И также мы можем видеть сверху шесть сердец, которые на самом деле, по предположению ученых, археологов, являются собой хлебы предложения. 12 хлебов предложения по количеству колен Израиля, 12 колен Израиля, которые просто как хлеб преломляются и образуют при этом собой форму сердца. Таким образом, шесть сердец – это 12 хлебов предложений, которые просто как преломляются. Это то, что мы видим на крышке этого так называемого каменного стола, который был найден здесь, датируемый 40-50 годом первого столетия.

0: мы сейчас с вами находимся в восточной части этой синагоги, и то, что вы видите перед вами, вот эта вот стена, частично сохранившаяся. Если вы обратите внимание, увидите вот здесь такую небольшую, как будто бы змейку. Это тот уровень, ниже которого оригинальное основание синагоги, и выше это частично восстановленное уже во время раскопок. Давайте посмотрим, что же находится внутри. Мозаичный пол первого столетия, который был частично сохранен. Если вы обратите свое внимание на сам уровень, то он не прямой, а с подъемами, да, что свидетельствует нам о том, что здесь произошли какие-то подземные толчки. Но более того, мы можем уверенно сказать, что здесь произошло землетрясение. По периметру синагоги вы можете видеть что-то наподобие таких скамеек, в основном сделанных, да, из базальта. Это такой черный вулканической породы камень, которого здесь при избытке. И в основном все постройки на этой территории выполнены именно из базальтового камня черного цвета. Мы можем представить себе, что люди, заходя в эту синагогу, они заходили с западной части, вот этот центральный вход в синагогу, проходили комнату, к которой мы с вами еще позже вернемся, и затем ходили сюда, в центральный зал, где они читали Писание и слушали Писание. На сегодняшний день то, что представляют из себя синагоги, иудеи, когда собираются в синагогах, они помимо того, что читают Писание и изучают, они также молятся. Это представлено как приношение в жертву, молитва как жертва перед Господом. Дело в том, что до 70-го года, до разрушения храма, в синагогах не молились, но читали Писание. То есть практика молитвы, она пришла уже позже, после разрушения храма. Итак, иудеи собираются сюда. Эта синагога может вместить в районе 150 человек, рассаживаются на скамейках и слушают того, кто читает Писание. И вот этот вот камень, который стоит посередине, где он как раз найден был во время раскопок, представляет собой, если вы обратите внимание, такую немножко поднаклонную плоскостью, да, с немного приподнятым верхом, то, что говорит нам, что, скорее всего, это все же служило столом, своего рода таким столиком, к которому подходил читающий, клад туда свитки и зачитывал Писание. Евангелист Матфей рассказывает о событиях первого столетия, о служении Иисуса Христа в Галилее. «Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Интересно, что когда распространялись о нем слухи, наверняка люди обсуждали это между собой. Иудеи собирались вместе и говорили: посмотрите, что это за человек, что ему покоряются силы природы, что он может воскрешать из мертвых, что он может исцелять всякую болезнь. Мы сейчас с вами находимся у центрального входа в ту синагогу, которая была раскопана здесь в 2009 году. И за моей спиной вы можете видеть центральный зал, где читались Писания, а также прямо здесь у входа небольшая комната, которую мы называем на иврите Бейт Мидраш. Что именно происходило здесь? Здесь собирались иудеи для того, чтобы изучать Писание. Не только читать их, но и изучать. И наверняка именно здесь они могли обсуждать те события, которые происходили здесь в 20-х годах первого столетия, когда служил Иисус Христос. Что именно? Что это за человек? Давайте попробуем найти. Наверняка говорили они, что о нем говорили пророки. На то время не существовало Нового Завета. Это было время, когда исполнялись Писания, которое мы на русском языке называем Ветхий Завет. Но это на сегодняшний день единственная Библия, которую имеют израильтяне. Местные евреи, которые живут здесь, называемые Танах. Они открывали эти Писания и говорили: посмотрите, пророки говорили о нем. То, что он сегодня делает, может делать только человек, чья жизнь посвящена Богу. Вот в этой комнате они собирались, изучая Писание и рассуждая о том, что видели. Послушайте, вы слышали, что произошло здесь, на севере, в Капернауме? Вы знаете тех ребят, тех людей, которые следуют за ним? Вы знаете, что им повинуются силы природы? Как это может быть? Является этот человек предателем? Может ли он открыть новое учение? что он себе представляет, кто он есть, является ли он сыном, действительно сыном Иосифа, плотника, или он тот самый Мессия, который ожидает наш народ. Наверняка все эти вопросы, которые горячо обсуждались и поднимались в то время, также обсуждались здесь, вот в этой комнате, в которой раскопки развалины, чьи мы видим сейчас здесь за моей спиной.
1: Хочу купить рыбки на обед, зажарить. Так, здесь рыбы нет, а вот и магазинчик. Здравствуйте, я Владимир из Финляндии. Шалом.
0: Здравствуйте, а я Мария.
1: Мария?
0: Очень приятно.
1: Мария, та самая из Магдалы?
0: Я та самая Мария из Назарета.
1: Из Назарета?
0: Ну, а мы в Магдале, а я здесь, знаете, подрабатываю. Так приезжаю подрабатывать.
1: Можно зайти в ваш магазинчик, только здесь как-то... высокий порог.
0: А вы как раз подъехали в самое подходящее время. Дело в том, что мы строим, если видите, баррикады.
1: Баррикады от кого?
0: Да. У нас тут восстание полным ходом идет. Ожидаем римлян.
1: Ну, я-то
0: из
1: Финляндии.
0: Не вы за рыбой, но вы из Финляндии.
1: Вы меня пропустите в свой магазинчик?
0: Хорошо, давайте для начала покажу, что у нас тут есть.
1: Давайте.
0: Вы знаете, поскольку это бассейны, как раз для того, чтобы хранить здесь рыбу и продавать ее, здесь должна быть вода.
1: Ее здесь нет, все пересохло, и рыбы нет.
0: Будем дожидаться грунтовых вод?
1: Не знаю.
0: Или лучше узнаем немного больше о той истории, которая произошла здесь 20 лет назад?
1: Давайте узнаем эту удивительную историю, почему здесь пересохли эти бассейны, и куда делась рыба.
0: Мы стоим с вами у дороги, древнейшей дороги, которая проходила с север на юг, рядом с этой частью раскопанного города Мигдаль, или как мы еще называем Магдала. Если вы обратите ваше внимание, то дорога чем-то завалена. Это не какая-то конструкция и не какое-то здание. Это было сделано намеренно. Если вы обратите внимание, то увидите, что это те самые секции колонн, о которых мы говорили, которые оставляются одна на другую и представляют из себя колонны. Также здесь хорошо просматривается верхняя часть колонн, капители. И они здесь очень плотно друг к другу выставлены, и видно, что это делалось в таком поспешном режиме. Эту дорогу перекрыли и использовали все сподручные материалы, а именно колонны, секции которых мы здесь с вами видим. Делалось это в 60-х годах. Об этом ясно повествует известный философ и историк первого столетия, которого звали Иосиф Флавий. Мы знаем, слышали о разрушении храма на территории Иерусалима, на Храмовой горе в 70-м году. Но наверняка немногие знают, что привело к такому результату, что храм был разрушен и сожжен, Иерусалим, и иудеи были уведены в плен, и имущество, и сокровищница храма опустошена. Дело в том, что в 60-х годах произошло восстание, иудейское восстание, в котором участвовал Иосиф Флавий, который, в частности, и описывает события того времени. Иудеи ожидали того, чтобы свергнуть римское правление и стать независимыми. Возможно, так как это происходило в период хасмонейского правления, до того, как сюда вошел в Рим. И для того, чтобы это произошло, ожидалось, что возглавит это восстание предводитель, которого видели в лице Мессии. Поэтому многие ожидали, что Мессия, который придет, иудей, который придет, потомок царя Давида, что он возьмет меч, и он наведет здесь порядок, он утвердит здесь мир, а именно избавит иудеев и всю эту территорию от римского владычества. За счет чего? За счет военного восстания, за счет войны. Но такой, это не тот посыл, который нес Иисус Христос. Он принес мир. И главное то, что, о чем он говорил, да, это о любви Божией, о царствии. То, что слышались именно здесь, эти слова его в этих поселениях, городах и синагогах. Итак, мы говорим с вами сейчас о 60-х годах первого столетия. Что происходит? Во время иудейского восстания римляне на подходе. Нужно как-то предотвратить их вторжение в город, их распространение и передвижение по этой местности. И вот эта главная дорога, которую вы здесь видите, которая перекрыта здесь для того, чтобы предотвратить вход римлян на эту территорию. Во время раскопок было обнаружено здесь более 20 магазинов, что говорит нам о том, что это своего рода большая рыночная площадь, которая состояла из этих магазинов, и вот эта вот стена этих магазинов, она являлась одной частью этой дороги, которая забаррикадирована вот здесь. церковь это называется «Дукинальтум» на латинском, католическая церковь, что обозначает «отплыви на глубину». Что говорит нам такой посыл из служения и учения Иисуса Христа, чтобы иметь более глубокие взаимоотношения с Иисусом Христом, чтобы познать глубину Его Слова. Давайте пройдем вместе с вами в эту недавно построившуюся церковь Дукинальтум и увидим то, что находится внутри.

Мы сейчас с вами находимся на территории той самой пристани, порта города Мигдаль или Магдала. И это та оригинальная дорога, то есть камни, которые вы видите, на которых я стою. По ним мне очень удобно ходить, даже несмотря на то, что подошва у меня плоская. Но это та самая дорога, которой пользовались люди того времени. За моей спиной вы можете видеть три колонны, три из шести колонн. Это современная капелла, и то, что здесь построено вокруг, так же, как и алтарь, нарисованная картина и поставлены скамейки, это напоминает нам, то есть это сделано в уже современное время, да, в наши дни, чтобы напомнить нам о том собрании синагоги, которая была раскопана здесь. Это место славилось именно этим ремеслом, которым занимались ученики Иисуса Христа, это рыболовлей. Поэтому также на иврите это называлось «башня рыбаков» или «Мигдаля Дейгим», или, как мы по-русски привыкли говорить, «Магдала». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было в нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, что, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. За моей спиной репродукция, картина той встречи, божественной встречи женщины, описываемой в Евангелии, с Иисусом Христом. То, что потрясает в этой картине, что мы можем посмотреть на все, что происходило тогда вокруг нее, через ее глаза. То есть, как она это видела, а именно посмотрите на уровне земли. Потому что эта женщина не имела права из-за того заболевания, в котором она находилась, появляться в обществе. Она считалась нечистой, она не имела права никого касаться так же, как и ее. Но она настолько уже претерпела от всех, кто пытался ей помочь, и она так желала этого исцеления и верила, что этот человек, о котором говорили, может быть, он мессия, может быть, он пророк, но она была уверена, что он намного больше может ей помочь, чем все те, которые пытались прежде хотя бы прикоснуться. Обратите внимание, ее рука, и видно, что художник пытается передать этот страх и трепет, буквально даже не полностью сама рука, а хотя бы пальцем, лишь только дотронуться. И делает это она на уровне земли, потому что она даже не смеет взглянуть на него, даже не смеет показаться людям на глаза. Мы должны понимать, что это был очень рискованный поступок с ее стороны, потому что если бы в ней узнали того человека, которому запрещено показаться в обществе, ей

0: мы перешли в восточную часть древнего города и сейчас находимся на территории древнего порта. То, что вы видите за мной, каменная стена, эта стена разделяла воды Галилейского моря и сам порт в первом столетии. Для сравнения, посмотрите, сейчас здесь суша. И за моей спиной, вы видите, вам открывается обзор на голландские высоты и Галилейское море. И видно, что воды за все эти столетия очень далеко отошли. Но на время первого столетия именно здесь проходила граница. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. Евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. Да? То есть это уже несколько тысяч человек. Происходили эти события вот именно в той стороне за моей спиной, там, где находятся такие известные города, как Капернаум и Вифсаида. И далее мы читаем, что «И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». Именно то место, где мы сейчас с вами находимся, на территории древнего города Магдала, или еще называемого Мигдаль, пределы Магдалинские, как они описываются у евангелиста Матфея. Я иду сейчас по берегу Галилейского моря, по суше. Это то, что мы видим в наши дни. На самом деле я сейчас иду по воде. В буквальном смысле, если бы я была перенесена 20-летия назад, то на этом месте я бы шла по воде, поскольку воды Галилейского моря доходили до стен порта древнего еврейского города Магдала, называемого Мигдаль. В завершение нашей сегодняшней программы я хочу также пригласить и вас, дорогие друзья, ходить здесь по воде Галилейского моря, так же, как это когда-то делал Иисус, так же, как и Петр, который последовал за ним, и видеть воочию те места, которые слышали и видели славу и чудеса Иисуса Христа, служившего здесь людям, как Мессии Израиля. Добро пожаловать в Галилею, добро пожаловать в Израиль.
1: Free entrance because you film it.
2: But do you have the paper?

Находимся с вами на месте древнего еврейского поселения, называемое Магдала или на иврите Мигдаль, того самого поселения, которое упоминается в... Так, стоп.

А мы с вами находимся в серии проповедей о браке и семье. Тут меня Денис так представил, что даже неловко. Потому что я бы сказал, это одна из наименее квалифицированных тем, которые я люблю проповедовать. Она вызывает у меня всегда страх, желание убежать, потому что вот, с одной стороны, в прошлые выходные мы отметили наш с Юлей маленький юбилей, 34 года совместной жизни. У нас 5 детей, 4 внуков, несколько внуков на подходе, вот буквально вот-вот-вот-вот. Поэтому, но я понял, что будь ты 34 года жена, 38 лет, это не делает тебя экспертом в браке. Это еще не обязательно делает тебя экспертом, потому что ты понимаешь, что иногда ты до конца жизни ходишь по тонкому льду, и ты еще не знаешь всего, и ты не знаешь, как это может быть. Поэтому я не чувствую, что я очень хорошо разбираюсь в этом вопросе большую часть времени. При этом я женат уже, может быть, больше, чем некоторые из вас живут. У нас 34 года, я прочитал, это такая восковая свадьба. То есть восковая, это типа научились подстраиваться друг под друга. Но за 34 года, да, научишься. Если учесть, что мы еще 4 года женились, дружили, тогда это получается 38 лет. А, кстати, я забыл поприветствовать наших зрителей, которые смотрят нас. Друзья, добро пожаловать в Церковь Слова Жизни. Мы вас любим тоже. Там в ваших домах мир вам и благословений в ваших семьях. Я просто продолжаю тот путь. Я женат, я люблю свою жену. Я знаю, что моя жена любит меня. И будем вместе разбираться, как это делать лучше и сильнее. Как кто-то сказал сегодня, Лера сказала, что там что-то он сказал, и потом это против него используется. То есть я тоже иногда боюсь проповедовать, потому что, наверное, единственный раз, когда Юля делает заметки, это когда я семье проповедую. И это, помните, как вот у американцев, когда они арестовывают, говорят, все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Поэтому вот я под таким давлением нахожусь. Ну, давление будет на втором собрании, когда Юля придет, а сейчас там это...

Еще маленькая преамбула, и начну проповедовать. Преамбула для всех одиноких, разведенных, неженатых и не замужем. Хочу провозгласить Божью волю для вас над твоими внешними обстоятельствами. Никто из вас не находится вне досягаемости планов Бога для вашей жизни. Бог любит вас, Бог может делать чудеса. У Него есть план для твоего холостяцкого состояния. У Него есть план для нашей супружеской жизни. Он знает, где ты находишься сейчас. Он знает состояние твоего сердца. Он знает, за что ты молишься, за что ты веришь. И Он тебя любит во имя Иисуса. Поэтому не хочу, чтобы кто-то сегодня чувствовал из нас, если ты пережил развод, ты чувствовал себя как какой-то человек второго сорта. Хочу, чтобы ты просто понял, что по благодати Божией ты можешь стать тем человеком, которым Писание говорит, ты можешь стать. И Бог даст тебе правильных людей в свое время. Время не твой враг, время твой друг. Время работает не против тебя, а на тебя, если ты веришь Богу и в Его обетование. И весь народ Божий да скажет аминь. А теперь перейдем к Божьему Слову. Первое послание Петра, 3 глава, потрясающий первый стих. Хотел бы сделать магнитик из этого первого стиха и повесить себе на холодильник. «Также и вы, жены, будьте послушны мужьям». Аллилуйя. Прям чувствую, как Дух Святой вот прям вот пришел. Даже хочется повторить эту фразу вместе. «Жены, будьте послушны мужьям». Ой, апостол Петр, спасибо тебе. «Чтобы, если идти и не повинуются Слову, были бы без Слова покорны Богу поведением своих жен». Аллилуйя. Интересно, то есть, интересно, что «также и вы, жены, будьте послушны мужьям, чтобы, если те не повинуются Слову, были бы без Слова покорены Богу поведением своих жен». То есть, иными словами, драгоценные сестры, у вас есть в духе что-то такое особенное, что не отталкивает, даже если муж не ходит в церковь, даже если муж еще не особо такой религиозный, верующий, такой вот, но в тебе есть что-то, что не отталкивает его, а что его как-то притягивает. Он вроде как противится, но одним глазом присматривает, говорит, слушай, что-то в тебе есть. И написано здесь, и один день это побудит его однажды проснуться и увидеть что-то. Ты ходишь в церковь, ты продолжаешь ходить, он, может, не ходит в церковь, он еще не занял свое лидирующее место, но если ты вот получишь этот правильный дух, не злиться, не манипулировать, не пытаться его там шантажировать им, выбить из него, а просто написано, он будет завоеван без слов чем-то, что есть в твоем духе. Дальше написано, видя вашу чистую и богобоязненную жизнь, пусть ваша красота будет не внешней, зависящей от пышных причесок, от золота или роскошной одежды, ведь Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувидаемую красоту кроткого и тихого духа. Так украшали себя в прошлом святые женщины, которые надеялись на Бога, повинуясь своим мужьям. Так Сара была послушна Аврааму и называла его господином, и вы стали ее детьми, делая добро и не поддаваясь никакому страху. Затем текст переходит к мужьям. Подобным образом мужья с пониманием относитесь к женам, как к более слабым. Уважайте их, чтобы они получили в наследие тот же дар, что и вы. Тогда ничто не будет препятствовать вам в ваших молитвах. Наконец, живите в согласии друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг друга. Будьте милосердны и скромны, не платите злом за зло и оскорблением за оскорблением. Напротив, благословляйте, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Кто хочет любить жизнь и видит добрые дела, тот должен удерживать свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Какие потрясающие наставления, правда? И для мужей он всем раздал, и мужьям, и женам, то есть такое мощное наставление. И сегодня я проповедую послание о браке и семье, о доме. И я назвал свою проповедь так: «Величайшее чудо брака». И величайшее чудо брака – это не любовь с первого взгляда, как некоторые из нас думают. Величайшее чудо брака – это любовь после долгого взгляда. Потому что просто вот влюбиться ума много не надо. Но влюбиться – это как подскользнуться. Влюбиться – это просто вот увидел, влюбился. И многие именно это возносят. Когда я увидел свою жену, когда она мне подбегнула, или я там, наши глаза встретились, небеса опустились на землю, аллилуйя. Но это лишь прелюдия. Скажи мне, что вы будете делать после 34 лет? Это прелюдия осталась или нет?
остался ли мед после того, как медовый месяц закончился. Многие влюбляются с первого взгляда, это, ну, а потом разводятся. Но как сохранить это вместе на протяжении долгого взгляда? Как не просто влюбиться, а оставаться влюбленным? И Петр здесь дает нам несколько ингредиентов. Причем, когда он дает эти ингредиенты, он приводит в пример одну очень интересную семью. Святую семью. Семья, которая стала семьей всех семей. Мы дети Авраама, по идее, по вере написано. Он приводит в пример Авраам и Сару. И я-то думал, ну вот это, наверное, самая святая семейка. Вот кто был специалистом по браку, это, наверное, Авраам и Сара. Я тебя умоляю. Это вообще не та семейка. Когда ты читаешь про Авраама и Сару, они не были идеальной парой от слова совсем. И это дает тебе и мне надежду. Потому что иногда, когда ты там, что-то у тебя не получается с детьми, что-то не получается с женой, что-то не получается, думаешь, все, Бог поставил на меня крест, Бог меня ненавидит, Бог меня не любит. Посмотри на Авраама и Сару и успокойся. Их жизнь, их семья не была идеальной. У них была семья полное давление. Ну, с детства у Авраама были детские травмы, у него папа изготавливал идолов и продавал их, то есть как бы... И представляете, папа у тебя, у него бизнес изготовления идолов, а ты потом приходишь и говоришь, я нашел единого Бога, я постучался с Богом. Я могу представить, что у них за диалоги были там в доме Авраама и Фары. Фара так звали его папу. Нормальное название, да? То есть, и интересно, что ты куда попал? Ты в какого единого Бога? Сынок, это наш бизнес, ты чего? Дальше интереснее. Он находит Сару. Они женятся вместе. Но ни одного дня не живут в доме. Всю жизнь в палатках. Всю жизнь в шатрах. Всю жизнь в переездах. Говорит, поехали куда? Не знаю куда. Я думаю, что это создает давление. Потом они долго не могут родить. Огромное давление. Потом Сара в отчаянии приводит к нему Агарь. Агарь беременеет от Авраама и начинает жить в одной семье. И там начинается вообще сущий ад. Как вам такая семья? В одном доме две жены, или одна наложница, одна жена. Начинаются раздоры, ссоры, может быть, даже драки. Ну, я не знаю, как там было, то есть, но одно точно было, когда Сара подходит, ему говорит, так, Аврамчик, ты должен выбрать. Либо я ухожу, либо они уходят. Либо я... Это вот... Так, тихо стало. Знакомая фраза, да? Так. Авраам, ты должен выбрать. Ты должен... Определись уже, мужик. Определись. Либо я, либо они. И он отсылает Агарь. То есть... И это была сложность. Добавьте туда сложности воспитания детей. Написано там старшенький что-то надсмехался над младшеньким. И добавьте еще... А еще вспомните историю, когда... Авраам солгал о своей жене. Ей было уже под 80, не знаю, как она так выглядела, что на нее позарился фараон там, и он увидел ее и говорит, о, хочу ее в свой гарем. И этот муж веры, Авраам, которого Петр приводит к нам в пример, когда фараон приходит, говорит, а что за женщина? Он говорит, сестра. Он говорит, ты не против, что я заберу в гарем? Да забирайте, не жалко. Представляете историю? То есть вот, и он забирает, если бы Бог не вмешался, сестры, слава Богу за Бога. Иногда муж вот такой, ну у тебя есть Бог. И Бог приходит ночью к фараону и говорит, я тебя сейчас буду убивать. Он говорит, за что? Говорит, за то, что ты Сару взял. Говорит, она жена Авраама. Говорит, да я не знал. Говорит, Богу тебе повезло, что не знал, так бы точно убил. И фараон со страхом отдает эту Сару, говорит, забери ее, не хочу ничего с ней общего иметь. Но мне было бы интересно посмотреть эту встречу Сары и Авраама. Потому что она бросилась, говорит, Авраамчик, я люблю тебя. Там был разговор вечером, я тебе говорю. Там были выяснения отношений. Понимаешь, то есть я думаю, что Сара это тяжело пережила. Но, друзья мои, несмотря на все это, Авраам был человеком веры. Несмотря на все это,
Хотя он не был идеальным. И мне нравится видеть эту семью. И Петр ее приводит в пример. Говорит, я понимаю, если бы они, Петр привел в пример там какую-то идеальную семью из какого-то там, знаешь, журнала семейного. Он говорит, а давайте учиться у Авраама и Сары, которые прошли огонь и воды и медные трубы. У них детей не было, потом в старости появился, потом там Агарь, потом там еще там. Эй, говорит, давайте учиться у них. И он дает нам вот, чему мы можем там учиться у них. Они прошли через разные времена. Молодость, зрелость, старость. Библия начинает и показывает их как молодую пару. Затем, как они средний возраст достигают. Потом, как они входят в свою историю в старости. Аврааму 100, ей 90, она забеременела. Господи! Это удивительная история. Молодость смотрит вперед, старость смотрит назад, а средний возраст выглядит обеспокоенным. Что происходит, да? У них не было идеального брака. У них не было идеальной семьи, у них были проблемы, у них было вмешательство третьих лиц, у них была смешанная семья, у них были ссоры, конфликты. Но знаете что? Они справились. И если они справились, у меня маленький намек, может быть и у нас получится сыграть 35-й юбилей и 50-й юбилей, если я буду учиться у них. Что же они такое знали? Что же Петр нам подсвечивает, что может помочь мне в моем браке? Знаете, никто не имеет идеального брака. Неидеальные люди не могут построить идеальные взаимоотношения. Ну, так бывает. И Саре было 127 лет, когда он умерла. Авраам был так, ему 137, он был так потрясен, он думал, что он первый умрет, обычно мужчины раньше умирают, то есть как бы, то есть, ну, и он был в шоке, что делать, где я могу похоронить мою драгоценную жену? И он находит там поле для сохранения драгоценной жены, он купил пещеру там, Бытие 23 глава, 17 по 19 стих. И стало поле Эфронова, которое при Макпеле против Мамри. Поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах вокруг, владением Авраамом, пред очами сынов Хета. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля, в Махпеле, против Мамре. Интересная вещь. Махпела. Махпела, Мах – это пещера, а Пела – это пары. Пещера влюбленных пар. Знаете, он нашел это место, назвал это «Пещера влюбленных пар». В иудаизме есть два, это второе по значимости святое место в Израиле, по сей день, пещера Махпела. Это место, где похоронены Авраам и Сара, это место, где похоронены Исаак и Ревека, это место, где похоронены Яков и Лия. Заметьте, маленькое отступление, ни у одной этой семьи не было идеального прошлого. Ох, там, Яков и Лия, там целая история. Можно турецкий сериал снять по этой истории. Тоже Исаак и Ревека тоже. Авраам и Сара тоже. Знаете, и первое святое место – это стена плача. А вторым святым местом является это пещера Махпела. Пещера влюбленных пар. Евреи ходят туда, они там учат своих детей. Они проводят там разные церемонии, разные посвящения, там празднуют юбилеи своей семьи и делают все возможные вещи, потому что это самое высшее место, которое можно достигнуть в отношении веры. Чему они пытаются научиться там в этой пещере влюбленных пар, когда приходят туда? Эй, да не важно, как мы начали, да не важно, что мы пережили, да не важно, что мы прошли, не важно те неприятности. Знаешь что? Мы не расстались. Мы дошли до пещеры влюбленных пар. Мы там будем вместе, в Махпеле. И евреи говорят, там только три семьи. На самом деле ученые, которые изучали эту пещеру, говорят, там могли быть все праотцы похоронены, но там только три, у трех получилось. Знаешь, но я не знаю, как ты, но я хочу, чтобы когда я умру, чтобы мы закончили вместе. Не, начали здорово, они любили друг друга первые 34 года, а потом в 35, что-то случилось там. Не, мы начали, да, у нас разные сезоны были, да, иногда мы обижали друг друга, иногда нечаянно, иногда специально, иногда больно,
Но я прошел свою жизнь до пещеры влюбленных пар. Ты готов слушать? Я хочу пару ингредиентов тебе сказать. Что же это Авраам и Сара знали, что у них получилось? И первое послание Петра, 3 глава, написано, что там 5 стих, что женщины, которые надеются на Бога, там 7 стих, мужчины и женщины, написано, что они, говорит, мужья и жены, они сонаследники благодатной жизни. Друзья мои, первое ингредиент, который там есть, и ты можешь видеть, это было в жизни Авраама и Сары, это вера. Удивительная вещь, что нам очень сложно верить за отношения. Нашему брату легче верить за бизнес. Аллилуйя, там, я верю, что у меня все получится. И ты можешь терпеть, связывать, развязывать, провозглашать, планировать, там, какие-то, знаешь, делать какие-то инициативы, там, потому что я вот начинаю, у меня тут бизнес-план. Я видел тоже, семья это тоже часто как бизнес-план. Когда там людей консультируешь перед браком, сочетаешь их, у них такое, вот мы будем то-то-то. Говоришь, ага. Очень часто в этом бизнес-плане все идет немножко не так, как планировалось, но как бы не было. И мы верим за наши бизнес-планы. Мы можем стоять верить за исцеление, за преуспевание, там, за прорыв, за какие-то поездки, за вещи, за машины. Но когда вопрос касается веры, за отношения, мы как будто бы выключаемся. Я не могу простить, не могу забыть, не могу. А вера? Ну, почему тут вера? Я не чувствую себя. Но ты тоже не чувствуешь, что ты исцелен, но ты молишься за исцеление. Ты тоже, если где-то нам нужна вера, друзья мои, это во взаимоотношениях. Верить за наши взаимоотношения, верить за деток, верить друг за друга, верить за любовь, верить за будущее. Ну, чего вы не аминь не говорите? Экклесиаста 4 глава, 12 стих. Нить втрое скрученная нелегко разорвется. Знаете, Бог говорит, включи меня туда. Ну, скрути меня, возьми веру в меня, что я Бог семейных пар, я Бог твоего брака, я его благословляю. Ухватись за это обетование. Муж одна нить, жена вторая нить, вера в Бога третья нить. Там, ну, Денис опять сказал, вот мы такие образцово-показательная семья. Ну, я вас умоляю, если бы не Бог, мы бы развелись в первый день. Ну, не в первый день, в первый месяц. Ну, не в первый месяц, в первый год точно. Я помню, мы поехали в библейскую школу. Слава Богу, что мы в Швеции учились, там ЗАГСа не было, чтобы развестись. Некуда было идти, чтобы разводиться, и билетов домой не было, чтобы разводиться. Но знаешь что, я скажу тебе одну вещь. Мы пережили это. Мы прошли это. Но как мы прошли это? И, о, я вот такой. Да Бог помог. Ты приходишь к Богу и говоришь, Бог, я не состоялся как муж. Бог, у нас не получается. Бог, она вообще не та. А он не тот. Я жадина, она транжирка. Я то-то, это то-то. Знаешь, как говорится, Бог, мы такие разные. Без веры, без Бога, без Иисуса. Ты не будешь... Очень трудно строить брак на твердой скале. Очень трудно строить свою семью на твердом основании. Поэтому ты научился верить за исцеление, ты научился верить за преуспевание. Научись верить за отношения. Верить за чудесные отношения. Когда ты говоришь, Господи, я посвящаю свой брак Тебе. Господи, Ты учи меня, Ты наставляй меня. И знаешь, всякий раз, когда ты приходишь к Богу за помощью, Он бежит, чтобы соединять ваши сердца вместе. Поэтому первое – это вера. Затем еще одна очень важная вещь. В 1 стихе мы уже так это подчеркнули. Мужья там, жены, повинуйтесь своим мужьям. Я назвал это принятие. Принятие. Что такое принятие? Есть Божий план для твоей семьи. И в этом Божьем плане, в 1 Коринфянам 11 глава, 3 стих, говорится, глава каждого мужа – Христос, глава женщины – муж, глава Христа – Бог. Поэтому мы должны принять Божий порядок в семье. Что это значит? Принять роли друг друга, не сражаться. Это не тот, кто победит. Это просто принять эту роль. Это не тот, кто более ценный, более важный. Мужчина – это глава. Что значит глава? Глава – это не значит там хозяин, господин, там босс, там, тиран или еще что-то. Глава – это кто-то, у кого ответственность. И глава – это ответственность, а не привилегия. Бог установил равенство в нашей ценности. Он,

И Петр это подчеркивает. Вы оба сонаследники благодати, в этом нет проблем. Но есть различия в функциях. Глава дома – это не босс, не хозяин, там, не тиран, а тот, кто несет большую ответственность.

все начинает вставать на свои места. Если ты начинаешь застегивать рубашку не с той пуговицы, потом, как бы ты ни застегивал остальные пуговицы, они не будут застегиваться правильно. И вместо того, чтобы бороться, проблема часто в чем? Что мужчины, их главная проблема, когда люди приходят ко мне на консультацию, знаете, как мужья оправдываются, и у них такая вот это, говорит, пастор, что ей надо? Или что надо меня докапывать? Что ей от меня надо? Она вот что-то надо, надо. Вот, я что я такого делаю, что это я не пью, не курю, ей не изменяю. Деньги домой приношу иногда. Там, как бы, то есть, ну, что ей надо? Вот другие, вот они вот такие, а ей-то что надо? Что я не то делаю? И проблема с мужчинами, это не то, что ты не то делаешь. Проблема с мужчинами, что ты не делаешь то. Ну, то есть... Это не в неделании, а делание того, что ты... сделай что-то еще, сделай другое. Проблема с женщинами другое. Они делают, что не надо. Мужчины, что надо, не делают, а женщины делают, что не надо. И у них это еще не отбежишь. Это с Адама повелось такое. Что должен был делать Адам? Он должен охранять сад, он должен был как-то наблюдать за всей этой ситуацией. То есть он стоял там, о, она что-то ест там. Говорит, еще и мне дала, говорит, я съем. Он должен был как-то, когда она со змеем разговаривает, он говорит, да, ерунда, интересно. Адам, ну тебе же Бог сказал, сделай что-то, эй, змей, проваливай отсюда, это мой брак, это моя семья, это мое благословение. А Ева, наоборот, о, говорит, давай, говорит, будем есть. Ева, зачем ты лезешь вперед, батьки, в пекло? И женщины берут эту инициативу, потом страдают этой инициативой. Он ничего не решает, все время, пастор, я решаю, куда мы едем отдыхать, все время я решаю, что мы делаем, где мы все время решаем. Ну дай ему решить. Я ему однажды дала. Он такое решил. Так ты хочешь отдать это или не хочешь отдать? Понимаешь? Да, он это не решает, зато и ты это решаешь. А когда он пытается это решать, ты ему не даешь. А потом ты не понимаешь, почему у вас все не так. А потому что надо читать 1 Петра, 3 глава. И просто принять свою роль. И уважать друг друга, и ценить друг друга. И когда есть принятие, ты понимаешь, окей, ты отвечаешь, тебе и флаг в руки. Да, поначалу он сделает, что попало. И второй раз, и третий раз, но на четвертый раз будет чуть лучше. А есть другой путь? Нет. 1 Петра, 3 глава говорит, нет. Прими свою роль. Хорошо. Третий путь. Пункт. Довольство. Довольство. Там тоже написано, что Авраам и Сара, у них... Интересно, что они не начинали как гиперолигархи. Они начинали как беженцы. Взяли свою палатку и просто перешли в чужую страну, неизвестную. Но ты... И, как я сказал, ни один день своей жизни они не жили в доме. Но ты там видишь довольство. Они начали с ничего. Позже Авраам стал чрезвычайно богатым, но секрет его благословения был не в богатстве, а в довольстве. Они знали, вау, у нас есть Бог, у меня есть Авраам, у меня есть муж, у меня есть жена, у нас есть что покушать, у нас есть одежда. И имея это, я доволен, я удовлетворен. Проблема сегодня, которая рушит многие семейные пары. Мы живем в материальном обществе под давлением потребления. И мы, многие даже не понимают, что такое благословение, довольство. Послушай, если ты не можешь быть счастливым с Богом, со своим мужем, со своим супругом, со своей супругой, ты не будешь счастлив даже в доме с 10 машинами и 10 домами. И поверьте мне, я видел такие семьи. А ты думаешь, Господи, мне бы пятую часть того, что у тебя. А потом думаешь, не надо, Господи, и сотой части. Потому что, может быть, ты научился зарабатывать деньги, но ты не научился... Довольство. Просто довольство. Иисус говорит, если у тебя есть муж, жена, дети, то есть еда, одежда, все, будь доволен. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Знаете, Библия продолжает говорить, почему там Петр и перечисляет, говорит, послушай, не основывай свое счастье на золоте, на украшениях, на модной одежде. Ты можешь иметь это все. Я не против золотых сережек и фирменных вещей. Если ты можешь себе это позволить, носи на здоровье, но не делай это целью своей жизни. Не делай это главное такое, потому что для некоторых это вот самое главное. О, мы вот, у нас того нету еще. Вот последний писк там, какой уже? 18-й айфон вышел.

Если я его не получу, я буду самым несчастным человеком. Я тебя утешаю, умоляю, то есть, и утешаю. Не основывай свое счастье на золоте, украшениях, одежде. Имей это, если можешь позволить, но не делай их смыслом твоей жизни. Если ты строишь и ценишь отношения только внешние, ты обрекаешь и настраиваешь себя на катастрофу. Потому что внешне увядает. Мы видим эти все, как олигархи, там вот они выбирают все это, потом они стареют, их жены находят других, и других, и других. Потому что так не строятся отношения. Бог говорит, ерунда это не отношения. Когда только за деньги, за машины, квартиры. Настоящие отношения, они строятся на довольстве. Вау, окей. Я разговаривал с многими состоятельными семьями сегодня, христианами. И говорит, и ты слушаешь, какой путь они прошли? Да мы начинали там, пастор, мы там... Ты бы видел, на каких квартирах мы жили. Ты бы видел, что мы прошли. Думаешь, и классно было. И сегодня, и наш уровень... И ты спрашиваешь, а когда вы были счастливы? Вот тогда вот на этой съемной квартире или в вашем особняке? Даже не знаю, честно. Потому что жизнь не зависит от этого. Жизнь зависит от каких-то других вещей. Потом, когда ты вот... А ты думаешь, вот еще вот машину улучшу и заживем. Это иллюзия. Это линия горизонта, которая будет убегать от тебя. Научись довольству. Дальше там написано, Петр продолжает, говорит, самое прекрасное в браке – это кроткий и молчаливый дух. Друзья мои, кротость – это не слабость. Кротость – это сила под контролем. Кротость и самообладание. Знаете, в римской культуре даже армию называли кроткой, потому что сначала находиться под контролем, который может себя контролировать. Кроткий дух у женщины – это не запуганная женщина. Знаешь, это женщина волевая, которая сильная внутри, но не выходит из-под контроля. Знаете, это как вот плотина, которую реку держит и электричество вырабатывает. Ну вот, какую еще картину принесите? Это как вот мощная, сильная, красивая, такая обузданная лошадь, но с уздой. Знаешь, которая не просто так вот брыкается, куда брыкнется. Знаешь, в ней такой потенциал, такая сила, такая мощь, такая скорость. Но и самообладание. Это так потрясающе. И мне нравится пословица. Знаете, пословица как звучит? Невозможно победить кроткого человека. А попробуй победить кроткого. Да бесполезно. Я слышал притчу про двух монахов, которые там 30 лет сидели в одной келье. И слушай, мы с тобой 30 лет сидим, ни разу не поссорились. Ну, давай хоть для разнообразия как-то поссоримся, уже что-то сделаем. Тот говорит, ну, давай. Тот говорит, это мой кирпич. Тот говорит, ну, ладно. Опять у них подраться не получилось. И увидел, знаете, иногда бывает такое. Вот эта крутость, это такая сила, ты даже не представляешь, какая... Когда я к этой у меня был такой случай. Я довольно грубо поговорил с одним человеком. Ну, бывает. Я знаю, что ты не веришь, что я могу говорить грубо, говорить, но... Ну, не грубо, а вот так вот, знаешь. Нехорошо. И я готовлюсь к эту проповедь. Открываю 1 Петра, 3 глава, читаю там про эту кротость. И Дух Святой говорит, Олег, а ведь ты не кроткий. Ты с таким сарказмом говорил, ты с таким... Я позвонил, набрал, говорю, прости меня. Не то, что то, что я говорил, неправда, но я не должен был в таком тоне говорить. Я не должен был так говорить. Это неправильно. Так христиане не должны говорить. Прости, пожалуйста, я был неправ в том, как я тебе это сказал. И знаешь, я бы мог наорать на него в 5 раз больше. И был бы, может быть, прав по-человечески. Но это такой эффект имело. Через час он набирает, говорит, а можем встретиться? А можем примириться? А можем все исправить? И я понял, крутость – это не... Слабость – это самообладание. Кротость – это сила. И если ты научился этой кротости, она сама по себе не дается. Нужно наступить на горло своему эго. Но если ты это умеешь, Бог говорит, такое поведение означает драгоценного в глазах. Значит, как Иисус написано был, кроткий, смиренный, мягкий, но не слабый. Но не... Ты можешь назвать Иисуса слабым? Нет. Но он был кроткий, смиренный, тихий дух не означает робкий, значит, спокойный, безмятежный, контролирующий себя. Бог говорит, когда ты этому научился,

Это драгоценно на моих глазах. Бог зовет ангел, говорит, смотрите, о, парень дает. Он научился быть кротким. Он научился контролировать. Библия говорит, что человек, который не владеет своим духом, что город без стен. И наоборот, если ты научился контролировать себя, ты лучше, чем завоеватель города. Как там с твоим духом? Четвертое прощение. Или пятое прощение. Пятое пусть будет. Прощение. Петр продолжает там, в третьей главе. Наконец, живите в согласии друг с другом. Сострадайте друг другу, любите друг друга. Как братья, будьте милосердны, скромны. Не платите злом за злом, за оскорбление. Напротив, благословляйте, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Кто хочет любить жизнь. Есть здесь люди, которые хотят любить жизнь? Аллилуйя, ты любишь. И хочет видеть добрые дни. Кто хочет видеть добрые дни в своем браке? Петр говорит, у меня есть совет для тебя. Держи свой язык от зла. Удерживай свои уста от коварных речей. Знаете, будьте единомысленны, сострадательны. Если ты в браке, ты должен научиться прощать. Не вызывать злом за зло. Не отвечать за словом за засловием. Хочешь видеть хорошие дни? Удерживай свой язык от зла, от лукавых речей. Все женатые и неженатые люди должны практиковать прощение. Не прощение, подобное термитам, который разъедает дом изнутри. Горечь, нежелание прощать становится разрушительной силой. Знаете, существует три уровня поведения. Первый уровень поведения называется адский. Это когда ты отвечаешь злом на добро. Тебе добром, а ты зло. Тебе добром, а ты зло. Чисто адский уровень. Второй уровень – человеческий уровень. Когда ты платишь добром за добром, а злом за зло. Ты ко мне нормально? Я к тебе нормально. Ты ко мне плохо? Получите, распишитесь. Так тебе и надо, курица помада. Сам виноват. Что посеял, то и пожал. Вот так она. Хорошо. Это понятно, по-человечески все понятно. Но есть небесный уровень, когда отвечаешь добром на зло. Не руганью на ругань, не нападением за нападение, а любовью и прощением. Именно так мы призваны жить. Прощение трудно, но оно необходимо. Знаете, горечь, она подобна занозе. Сначала кажется, что она не мешает, но со временем там все нарастает, нарастает, нарастает. Там начинается заражение, инфекция, гной. Библия говорит, не позволяйте солнцу зайти в гневе вашем. Перевожу на русский современный язык. Не ложитесь спать спиной к спине, злыми и надутыми. Иногда помириться сложно, но это так важно. Дьявол говорит тебе, отвечай обидой на обиду. А Бог говорит, эй, вытравливай термитов из своего дома. Давайте перестанем бороться с теми, кого мы любим. Давайте будем вместе. А если ты борешься, борись честно. Иногда бывает такое. Знаете, есть три вида борьбы. Первый – это стиль эскимосов. Что-то не так, и ты замерзаешь. Как эскимос, да? И игнорируешь, такое, морозишь обиду такую. И такой ходишь, как эскимос по дому. Что случилось? Ничего. Я вижу, что-то… Ничего. Стиль эскимосов. Есть стиль ковбоев. Стреляешь и уходишь, не беря пленных. Ты говоришь, что ранит громко, жестко, быстро, пам-пам-пам, из всех стволов. Все, пленных не оставил, пошел. Хозяин дома. Все с сестрам по серьгам выдал, и все, и пошел. Есть стиль Гудини. Знаете, был такой иллюзионист Гудини. Он исчезал все время. Его связывают, связывают, он раз и исчез куда-то. Где Гудини? Нету Гудини. Я видел, некоторые так решают конфликты, как они у них в стиле Гудини. Хопс, я спрятался, я в домике, меня нету. Бог говорит, решай, не уходи. Не бойся сталкиваться с проблемой. Разбирайтесь, прощайте, благословляйте. Шестое – это общение. Хочешь любить жизнь? Воздержи язык от зла, от уста. От лукавых речей, а уста от лукавых речей. Как я сказал, Авраам и Сара не были равными, они были разными, как многие из нас. Но Библия говорит нам, смерть и жизнь где?

во власти языка. И я раньше думал, что это просто про смерть, но это и жизнь. Как вы общаетесь? Это приносит жизнь в ваши отношения, приносит жизнь в ваш брак. Планируйте общение. Назначайте свидания друг другу. Общайтесь с вашими детьми, с внуками. Планируйте эти вещи. У нас в понедельник святой день. Мы всегда с Юлей ходим на свидания. Не трожь нас в понедельник. Мы дружим. Еще дети были маленькие, они заметили это. Они говорят, что это запланированный день для свиданий. Знаешь, иногда, то есть я понял, что какие-то вещи не запланировал. Вот внуки давно к нам не приезжали. Ева, когда привезете? Планирую с внуками. Проводи время вместе. Помню, когда я, там, дети жили с нами, я ездил в разные поездки, я брал каждого там ребенка в какую-то поездку. Это были незабываемые вещи. Это моменты, которые остаются на всю жизнь. Друзья мои, жизнь состоит из моментов. Когда я спрашиваю про твою жизнь, что такое жизнь-то? Ты не вспоминаешь там года, месяцы, недели. Ты вспоминаешь, вот моментик, вот моментик, вот моментик, вот моментик. Когда был ты ребенком, ты был счастливым ребенком, если взрослые тебя устраивали эти моменты. Вот мы сегодня собирали пожертвования на моменты для детей-инвалидов, чтобы отвести и устроить им момент, который навсегда останется в их памяти. Момент такой. Но жизнь, она из момента состоит. И да, кто-то для тебя делает эти моменты. Но когда ты вырос, о чудо, ты сам эти моменты можешь делать. Да, иногда так получилось, что ой, какой момент, мы встретились, так классно, что встретились. Так получилось, даже не ожидали, что так получится. Аллилуйя, это бонус. Но взрослый может тоже спланировать это. Сказать, эй, что бы ей купить такого? Куда бы ее позвать? Что бы ей сказать? Знаешь, планируй общение. Я видел, даже с Богом надо планировать общение. Не назначил встречу, не будет ее. То есть, ну, планируйте свидание с самим собою. Нужно немного уединения. Назначи себе свидание. Есть такое понятие, как романтика. Некоторые мужчины думают, что это магнитола так называлась. То есть, ну, там, ну. Библия говорит, живите со своими женами сознанием. Что такое жить? Жить означает делить не только пространство, но и жизнь. Это значит делить физическую близость, оказывать честь. Написано, оказывайте честь. Честь им отдавайте. Аллилуйя. Ничто так не разрушает отношения, когда человек унижает свою жену публично или наедине. Пусть твоя жена знает, что она является самым главным человеком в твоей жизни, в ваших отношениях. Дорогие братья и сестры, искренние комплименты имеют огромное значение. Никаких дешевых шуток. Я вырос в семье, где папа никогда не делал комплименты маме. Никогда. Все, что он делал, он потрунивал над ней. И это я видел с детства. И для меня, то есть такое, давал какие-то клички. Это было ее выражение как-то. Ну, я не виню его. Ну, он из своего прошлого, он из своего. Хороший отец. До сих пор хорошие отношения с ним. Ну, вот я, этого не было примера. Поэтому, когда я женился на Юле 34 года назад, у меня был как песок во рту. Я не знал, что ей говорить. Она красивая, она классная, она умная. Но вы говорите это. Я это знал, я в это верил. Я ее выбрал. Но сказать это так сложно. Мне было легче шутить над ней, подкалываться над ней. Так что это такое? Но послушайте, все нуждаются в похвале. Женщины, даже мужчины. Когда Юля говорит мне, что я хорошо выгляжу, мне становится так хорошо. Даже если я понимаю, что это не совсем так. Если ты думаешь, что твой муж и твоя жена потрясающие. Скажите это. Говорите об этом. Если ты увидел, она сделала что-то хорошее, он хочет, да скажи это, не молчи. Жизнь и смерть во власти языка. Мы такие мужчины бываем, такие благодарные про себя. Так классно сготовила, и ты говоришь, я благодарен и про себя. Да выскажи это. Скажи, я люблю тебя. И пусть дети слушают, как ты любишь свою жену. Знаете, хвалите друг друга. Учитесь навыкам общения. Сохраняйте радость, волнение, романтику. Едешь домой, позвони. А я уже еду домой. Скоро буду. Не могу дождаться, когда тебя увижу. Скоро буду дома. Давайте знать друг другу, что вы желанны и любимы.
Дорогие женщины, мужчины тоже хотят чувствовать, что их хотят. Ладно. Пятое, последнее. Седьмое, точнее. Знаешь, и когда Петр все это перечисляет, делайте то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, и потом он делает завершение, говорит, чтобы у вас не было препятствий в молитвах. Интересная вещь, что все это мы делаем, чтобы молиться хорошо. Интересно, так, куда он подводит-то? Чтобы у тебя с Богом было все нормально. Он говорит, молитесь друг за друга. Молитесь друг с другом. Молитесь за деток. Благословляйте друг друга. Друзья мои, молитва – это сила. Это не просто религиозная какая-то штучка. Это то, что будет соединять вас вместе. Давайте поднимемся вместе. Я знаю, что сегодняшняя проповедь может показаться не самой мощной. Но если мы хотя бы наполовину начнем практиковать то, о чем мы сегодня говорили, наши дома наполнятся добром. Мы увидим хорошие дни. Испытаем удовольствие, мир, радость. Потому что это все действительно важно в нашей жизни. Кто из вас хочет быть таким, каким Бог призвал тебя быть? Аллилуйя! Ты говоришь, и скажи, я хочу быть таким супругом. Я хочу быть такой супругой. Может, ты скажешь мне сегодня, пастор Олег, слишком поздно. Моя семья разрушена, мой брак окончен. Может, кто-то скажет, я живу с мужем, но чувствую себя одиноко. Хорошая новость для тебя и меня, Авраам и Сара. Они не были идеальными. И тебе не обязательно быть идеальным. Ты можешь начать заново. Бог умеет склеивать осколки. Он возьмет то, что осталось, и благословит это. Просто реши, я и мой дом будем служить Господу. Может, ты сегодня еще не в браке, и ты думаешь, пастор Олег, да все нормальные парни куда-то подевались. Где они? У меня хорошая новость. Бог – самая лучшая сваха. Он может привести людей. Ну, ты же веришь за другие вещи. Верь. Не опускай руки. Некоторые люди, знаешь, годами в бизнесе прорываются, и ничего. Прорывайся в отношениях. Дорогой Господь, Отец, во имя Иисуса, я провозглашаю благословение на каждый день, на каждый дом, на каждый брак. Молюсь, Господь, чтобы наша вера была уверенной и сильной. Молюсь о прощении, чтобы термиты не разъедали наши дома и семьи. Господь, молюсь во имя Иисуса Христа за силу прощения, благодати, кротости и милости. Дай мне узнать это силу довольства. Благослови наши дома. Благослови всех, кто ищет сегодня спутников жизни. Молюсь, восполни их желания сердца. Господь, мы на Тебя уповаем, мы Тебя прославляем, Тебе воздаем славу, хвалу и честь. Примите Божье благословение. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя, на Твою семью, на Твою жену, на Твоих детей, на Твоих внуков и даст Тебе мир во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Будьте благословены.

0: Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из нас, из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, как вы считаете, быть здоровым – это классно? Это модно? Это замечательно, но это не просто. Это целая наука, и одно из ее направлений – это формирование культуры здоровья. Что это такое? Это установка на жизнь и здоровье, совершенство физическое, духовное, социальное, установка на постижение смысла жизни и достижение жизненных ценностей. Здоровье – это ключевая ценность для любого человека. Во все времена ценились гармония, гармония духа и тела. На Руси говорили: здоров будешь, все добудешь. Как не перестараться быть здоровым? Как правильно организовать свою активность? Как преодолеть лень? Какое питание называется правильным? Зачем все вокруг говорят, что нужно пить постоянно много воды? Нужно ли голодать, чтобы похудеть? И так далее. Давайте мы эти вопросы сегодня адресуем и попытаемся ответить с помощью нашего гостя, инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта и серебряного призера России по баскетболу с Павлом Межениным. Павел.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день. Все вопросы, которые вы задали, они актуальны. И с этими вопросами мы сталкиваемся каждый день. Поэтому, я думаю, у нас будет интересная беседа. Я рад быть с вами.
0: Действительно, сегодня говорят, модно быть здоровым, правильно? Давайте мы эту тему с вами разберем. Итак, ребята, будьте активными. Не стесняйтесь, поднимайте руки, задавайте вопросы. Можете делать это по ходу программы, только обязательно в микрофоны, либо позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить и по телефону передать все вопросы через нашего оператора. А после программы в рубрике «Вопрос-ответ» мы все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Отправимся в путь. Когда была задана тема, да, и сказали, что это модно, здоровый образ жизни – это модно. Ну, может быть, но мода – это не самый лучший мотиватор, наверное, потому что сегодня, а завтра, если будет, это не модно. Вот, то что мы будем делать с этим? Поэтому очень хотелось бы, чтобы здоровый образ жизни это было принципом. Неважно, модно оно сегодня или не модно, моим принципом, и чтобы мой фундамент, моя мотивация и причина, почему я этим занимаюсь, была мне понятна и была очень глубока, и не зависела бы ни от обстоятельств, а обстоятельства бы подчинялись моей мотивации и моему фундаменту. Это хорошая позиция на самом деле, когда твои убеждения имеют глубокий фундамент и обстоятельства подчиняются твоим убеждениям, твоему фундаменту, чем мода или что-либо иное. Поэтому как бы сегодня это модно и хорошо, да, но завтра, когда это будет не модно, дай Бог, чтобы у вас все это оставалось. Я бы хотел задать вам сначала вопрос. Скажите, пожалуйста, поднимите руку, кто считает себя культурным человеком? Большинство, да, считает себя культурными людьми. Почему я это спрашиваю? Потому что слово физкультура состоит из двух частей. Физическая культура. А поднимите, пожалуйста, руки, кто считает себя физически культурным человеком. Ну, то есть знает какие-то механизмы, как оно там все циркулирует, какую-то физиологию, где бицепс, где трицепс, там, я не знаю, как это там все происходит, когда ты там скушал. Поднимите руку, кто считает себя физкультурным человеком. Немножко меньше, да, людей, вот, но все равно они есть, потому что слово физкультура — это не только там пробежка по стадиону, это вообще понимание механизмов, которые происходят, и мы говорили как-то, и здоровый образ жизни — это не только физическая активность, это включает 8 принципов здоровья, да, я хочу их повторить, о том, что это солнечный свет, солнце, воздух, вода, питание, труд, отдых, воздержание, доверие, доверительные отношения, все это в совокупности составляет здоровый образ жизни. И поэтому подходить к здоровью нужно комплексно, нужно широко подходить. И мы как раз на этой площадке «Территории реальности» пытаемся посмотреть не только на банальные вещи, очевидные, но и увидеть то, что может лежит как бы за гранью телевизоров или чего-то, каких-то рекомендаций, которые сегодня даются для того, чтобы зачастую лишь просто кто-то заработал деньги. Нам нужно узнать истинные мотивы, истинные причины, и тогда мы можем свободно вращаться и выбирать, отличать правильное от неправильного. Можно ли перестараться быть здоровым? Как вы считаете, можно ли перестараться быть здоровыми? И что это такое? Перестарались немножечко быть здоровыми? А? Да, скажите, пожалуйста.
2: Когда ты занимаешься физическими нагрузками, то есть занимаешься физкультурой, и потом приходишь, и тебе все просто отваливается, ноги отваливаются, и ты перестарался.
3: Не готовишь, при том, что у тебя дома ссоры, и ты поздно ложишься спать.
1: Да, то есть вы делаете приоритетом что-то одно, да, пренебрегая чем-то другим, вот вы сказали, да. Вы знаете, опять же, у каждого свои мерки, у каждого свои грани. И очень часто, говоря о здоровом образе жизни, мы говорим о разных аспектах, очень редко о духовных аспектах. А можно ли в духовном смысле перестараться? Ну, столько начитаться Библии, что прямо это вот уже слишком много было, да. Редко задают такие вопросы. Вы знаете, спортсменов, когда они тренируются, очень часто болят мышцы. Я не знаю, отличаете ли вы, умеете или вы отличать мышечную боль от другой боли. Но наш тренер говорил, когда мышцы болят, значит растут. Это хорошо. И вы знаете, встречаешь иногда, когда команды там, после особенно отпуска собираются и ведет серьезная физическая нагрузка, УФП, да, то потом, когда мышцы сильно, ног особенно загружаются, человек не может спускаться по ступенькам. Он спускается по ступенькам, и они вот так вот проваливаются у него. Да? Вот, и дают такой хороший совет. Если вы перетренировались, спускайтесь задом. Задом легче спускаться. Да? Ну да, то есть мы говорим о том, что можно где-то можно переусердствовать, да, и во всем так. Однажды знаменитый боксер Майк Тайсон, он сказал такую фразу: когда в 4 часа утра я бегу утром на пробежке, то я понимаю, что мои враги, мои соперники, которыми завтра я встречусь, они спят еще. И это дает мне некоторое преимущество. То есть это осознание, поэтому я заставляю себя бежать. Хорошая мотивация? Ну, хорошая как бы мотивация. Есть такая поговорка: кто рано встает, тому Бог дает. Да? А еще есть такая поговорка о том, что настоящая цель — это не та, которая не дает тебя вечером поздно уснуть, а та, которая поднимает тебя рано утром. Вот ваши цели, они вас заставляют рано вставать или поздно ложиться? Да, в контексте или в аспекте здорового образа жизни. Настоящие цели, они не идут вразрез здоровому образу жизни, если они от Бога. Понимаете, да? Поэтому сегодня, вот, наверное, нужно понимать о том, что если человек рано встает, то ему нужно и рано лечь. Вот тогда этот будет баланс. Если он делает что-то одно усердно, а другое, другим пренебрегает, то вот это и есть, наверное, перестараться в одном аспекте, в пренебрежении в другом. Потому что здоровье — это комплекс, это гармоничное развитие человека и физического, и духовное, и эмоциональное состояние. Если человек занимается с каким-то физкультурной деятельностью, у него не остается времени для того, чтобы взять и книжку почитать, он перестарался. Если человек в своем духовном труде только и делает, что занимается духовным трудом, но абсолютно не заботится о своем теле, он перестарался. Поэтому Бог создал человека свободным, у человека есть не только право, но и ответственность и обязанность это исполнять. Причем информация, это люди, когда мы говорим о том, что о физкультуре культурный человек или нет, человек должен понимать, а что вот там все происходит. Очень часто людям, которые приезжают к нам в гости, в наш оздоровительный центр небольшой, мы задаем разные вопросы. Да? Ну, допустим, откуда желчь берется? Где желчь вырабатывается? Вот. И люди в 95% они отвечают, дают неправильный ответ. Скажите, пожалуйста, где желчь вырабатывается? Молодцы. Вот. 95% отвечают, что в желчном. Ну, желчь, желчный очень похожи, да. И даже одна женщина, которая 2 года назад удалили желчный, она все равно говорит, в желчном. Я говорю, вы последние 2 года не задумывались, где она у вас вырабатывается? Она говорит, нет, не задумывалась. Люди не задумываются о том, что происходит, да. И поэтому сегодня я бы хотел, чтобы мы коснулись этих тем. Понятно, что за это время мы не сможем в полноте это все пройти. Опять же, мы дадим только направление, коснемся что-то глубже, что-то что-то поменьше. Но нам нужно знать самих себя. Почему? Потому что это дает нам определенные возможности правильно поступать, зная, что происходит. Потому что часто я задаю людям вопрос: если в мою машину залить хорошего 95-го бензина, как вы думаете, она лучше поедет или нет? Люди говорят: конечно, если хороший бензин на хорошей заправке, 95-й еще, да. Я говорю: нет, она абсолютно очень не поедет, или скоро она заглохнет, потому что она ездит на солярке. Хотя машина, она хорошая, но ездит на солярке. Но если ты не знаешь, что ты туда загружаешь, то это будет проблема. Согласны с этим? Так и во всем. Если мы сегодня знаем, когда фильтры нужно менять, масляные, там еще топливные, попробуйте водителю сказать, что не надо заменять фильтр там, масляный, да, после пробега там, определенного количества километров, то он будет переживать. Он знает, у него все написано. Написано, когда он поменял ремень, когда он поменял масло, залил. Почему? Потому что он знает, что это важно. А у вас записано по вашей жизни, когда вы меняли там у себя что-то, да, когда вы принимали то или иное, насколько мы знаем свой организм, как там все происходит. Это важные вопросы, которым нужно уделять время и место для того, чтобы, имея эту информацию, правильно оперировать своей жизнью. Вы знаете, я с детства искал способы быть здоровым, потому что с детства мое здоровье было, ну, проблемным. У меня была больная спина. Потом, когда я занимался спортом, я здоровым не стал, точно вас уверяю. То есть спорт принес мне определенные проблемы. У меня есть в коленном суставе определенные проблемы. И когда я выходил на площадку, и у меня было обострение, а нужно было играть, а никого не интересовало, по большому счету, то что приходилось сделать? Я постоянно бегал в наколеннике, и мне делали блокаду новокаиновую, несколько уколов, и ты бежишь, все хрустит, вот, ты ничего не чувствуешь, ты достигаешь результата, потом это все отходит, и так каждый раз. И сегодня это слава.

слабое место в моем организме. И таких моментов было достаточно много. Потом когда-то кто-то прыгнул мне, и здесь у меня две связки разорвало, разорвались две связки, и у меня их нету здесь. Я хотел лечь на операцию, должны были поставить лавсановые связки, но там так оно и заросло. Внутрисуставные переломы, надрывы, подрывы, всякие такие возможные вещи. И когда я ушел из спорта, я начал еще более интенсивно искать методы здорового образа жизни, и информация, которую я получал, я ее фильтровал, и это позволило сегодня для себя мне найти программу, которая помогает мне быть здоровым. Это очень важный момент о том, что здоровый образ жизни должен быть индивидуален. Каждый человек должен под себя найти программу, потому что мы все разные по возрасту, по способностям, по принятию или непринятию каких-то элементов здорового образа жизни в свою личную жизнь. И поэтому, когда у меня в результате какого-то действия в спине происходит скованность, то есть спазмирование, я знаю управление, которые нужно сделать для того, чтобы это все прошло достаточно быстро, очень быстро. И как во время инсульта есть золотой час, когда нужно сделать определенные действия, так и в моем случае, во многих случаях, есть короткое время, когда нужно сделать определенные действия для того, чтобы минимизировать последствия этой травмы или какой-то предрасположенности. И это нужно знать, для этого нужно вникать в это. Почему? Потому что это продлит качество твоей жизни. Еще раз говорю о том, что для молодежи порой бывает это не актуально, потому что у них все зарастает, как на собаке, да, все вот, зарастает. И все переваривает, и все. Но это до поры до времени. Поэтому чем раньше мы начнем уделять этому внимание, тем дольше мы сможем качественно жить. И здесь очень-очень много информации, которая есть, которую нужно как-то измерить, чем-то измерить. И здесь измерения разные, потому что сегодня люди на этом деньги делают. Подойдите по любой улице, самое часто встречаемое заведение – это аптека, больницы, клиники и все остальное. Поэтому сегодня люди даже из этого святого и здоровья сделали бизнес. И здесь нужно иметь информацию. И я благодарен тому, что когда я открыл первый раз Библию, и в первый раз я открывал Библию, когда мне было 20, наверное, может быть, 20 с небольшим лет. И знаете, что меня поразило? Меня поразило то, что там есть принципы, касаемые здорового образа жизни. Их достаточно много. Если мы будем вдумчиво читать, мы увидим почти все принципы, не почти все, а все принципы здорового образа жизни, описанные в Священном Писании. И это меня тогда поразило. Я пытался вникать в это все, и я понял, что эта книга не только для духовного здоровья, но и для физического здоровья тоже. И для меня тогда эта книга стала авторитетом, и сегодня многие вещи я измеряю, да и почти все, наверное, новые методики измеряю вот именно принципами Священного Писания. Это очень важно, знать Библию для того, чтобы уметь разделять хорошее от плохого. Почему? Потому что многие люди используют библейские даже тексты для того, чтобы укрепить свою неправильную позицию. Однажды я читал книжку по уринотерапии. И там предлагались разные методики, там, как это употреблять, пить и все остальное. Но написано, что даже сам Иисус это делал, и был указан текст в Священном Писании: «Пей воду из своего источника». Я думаю, как глубоко, как фундаментально человек говорит. Да? Когда же я открыл Библию через некоторое время и почитал, в каком контексте написан этот текст о верности в супружеских отношениях, это никакое отношение не имеет к уринотерапии. Я понял, что делают люди? Люди просто используют, выдергивают для того, чтобы людям идею свою как бы навязать. Поэтому очень важно, очень важно. Я хотел бы сказать вам, это очень важно с молодого возраста интересоваться этим и измерять это Священным Писанием, все эти принципы. Хочу сказать еще один момент о том, что соблюдение принципов здорового образа жизни дает человеку успех в его и производственной, предпринимательской или духовной деятельности. Почему? Потому что люди бизнеса, они очень ответственно относятся к своему здоровью. Почему? Потому что они видят прямую зависимость между соблюдением здорового образа жизни и успехом в бизнесе. Однажды один миллионер, Оскар Хартман, его спросили: если бы вы имеете много денег, и у вас есть возможность сделать методики, использовать для восстановления своего организма после тяжелых нагрузок, криосауны, там, отдых и все остальное, если бы у вас была возможность выбрать только одно из всего спектра возможностей, что бы вы выбрали? Он говорит: если бы было одно, я бы выбрал сон.

0: Я такой, оп, я остановился на этом и думаю, вот этот человек мудрый, да, почему? Потому что он говорит по-библейски, библейский принцип, да, отдыха, и он выбирает сон из множества возможностей. Я думаю, я выбираю сон, всегда ли я выбираю сон для того, чтобы восстановить свои силы? И я как-то для себя отметил этот момент. Прошло некоторое время, я слушаю его другую передачу, вот, и некоторое время назад он стал там чемпионом мира в гребле в сухих помещениях. И он в этом триумфе своем, он говорит, я сегодня нарушу свой распорядок дня, я сегодня буду гулять, я буду сегодня праздновать победу. Ему говорят, а как вы будете это делать? Расскажите, нам очень интересно. Он говорит, я сегодня спать лягу не в 10, а в 11. Вы представляете, я думаю, вот этот человек, да, который... Я не возвеличиваю этого человека, но я просто увидел, что человек очень организован в своем образе жизни. Да, он делает это вынужденно, потому что у него есть определенные проблемы со здоровьем, но как дисциплинированно он это делает? Я сегодня лягу спать не в 10, а в 11. Это он будет так отмечать праздник. А если мы отмечаем свой праздник, выпускной, то что? Гуляли до утра, да? И так каждый день в течение, пока сил хватило. Поэтому еще раз и еще раз говорю о том, что здоровый образ жизни — это путь к какому-то, к тому, чтобы реализовать себя в полной мере в этом мире. Еще раз, не перестараться — это не сделать приоритетом один или два принципа. Потому что многие люди начинают, или в наш мир, допустим, в нашей культуре, да, ну, допустим, питание является порой, ну, чем-то таким, это есть здоровый образ жизни, лишь только питание. Или, допустим, там, не есть мясо, вот если ты не ешь мясо, ты ведешь здоровый образ жизни, да. И это неправда, это неверно, если мы только одним пользуемся. Или там мы записались в фитнес-клуб какой-то, и поэтому я веду здоровый образ жизни, а все остальные принципы попираю. Ничего не получается. Поэтому сегодня нам нужно понять, что Бог дал эти принципы, по сути, это лекарство. И когда тебе плохо, и мы говорим, да как бы нам что-то сегодня полечиться, то нужно посмотреть, вот лекарства, употребляешь ты их или нет. Если ты их не употребляешь, то Богу очень тяжело помочь тебе, и твое состояние будет, ну, не будет лучше, если ты будешь пользоваться лишь только одним каким-то принципом или пойдешь в первую очередь в больницу. Вот. Много аспектов. Возьмем, допустим, воду. Это то самое простое, что мы пьем каждый день. Вы пьете воду? Вы достаточно пьете воду? А сколько пить воды нужно достаточно? Кто знает? Да?
1: 3 литра в день.
0: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот мне нужно 3 литра выпить и вам 3 литра выпить, да? Зависит это от роста, от веса, от возраста. Вот какими, да, то есть чем вы измеряете? Когда я прихожу в столовую, и мне кладут порцию, такую же, как моему сыну. Я говорю, почему вы мне такую порцию положили? Я немножко побольше, да, чем 13-летний ребенок. Сколько нужно пить воды? Кто может ответить?
2: Вообще, я встречала разные виды расчетов, но говорят, что где-то 40 миллилитров на килограмм.
0: Да, спасибо большое. Врачи считают 30 миллилитров на килограмм веса. То есть, если я вешу там 90 килограмм, то мне нужно пить там 2700, 3 литра, да, чистой воды. Если вы весите 50 килограмм, то вам нужно выпить сколько? 1,5 литра чистой воды. Что происходит с организмом, если человек не допивает воды? Давайте мы, допустим, один маленький моментик разберем. Организм — машина умная, она себя не даст в обиду. Там есть много систем, и организм сразу распределяет, когда у него есть проблема, распределяет системы на жизневажные и жизни, ну, не первой необходимости, и первой необходимости. Есть две системы, которые организм говорит, это самое-самое важное для меня, это вопросы жизни и смерти. Какие две системы являются самыми важными в организме в момент стресса, в момент каких-то таких переживаний организма? Какие две системы? Кто может... Подумайте, пожалуйста.
3: Ну, нервная система.
0: Да, центральная нервная система — это мозг, это центральный процессор. Если процессор откажет, то уже все остальное, мышцы могут работать, но это будет бесполезно. Спасибо еще.
1: Сердечно-сосудистые, наверное.
0: Да, и кровеносная система, потому что питание идет. То есть организм что делает? Когда у него недостаток воды, он перераспределяет воду и снабжает водой эти две системы за счет жертвы других систем. И в первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат. То есть человек, не допивая воды, если вы не допиваете воды, то ежедневно у вас страдают ваши кости. И к 40 вы начинаете хрустеть. И говорите, что же такое случилось? Вы понимаете, то есть сегодня вы создаете фундамент для вашей будущей, для жизни, для вашего

дышал, эта жидкость выходила. И организм просыпается с дефицитом воды. И человек встал и начал что-то делать. Кровь густая, крови на крови надо двигаться, а она густая. Что нужно сделать? Утром выпить пару стаканчиков воды. Это трудно? Восстановить баланс. Если этого мы не делаем каждый день, годами, то организм что делает? Ну, ему приходится искать ресурсы, и в конечном счете он не выдерживает, и происходит кризис, срыв, болезнь какая-то. И человек думает, почему все так. Поэтому поймите, что все эти принципы, они очень простые, доступны и бесплатны. Здоровый образ жизни прост, доступен и бесплатен. Но нам некогда, лень, холодно, чего там еще? Ну, еще чего-нибудь, да? Вот такие факторы, которые нам мешают быть здоровыми. Мы понимаем о том, что когда человек, допустим, спит, да, то в его организме вырабатывается мелатонин. Это гормон, который очень-очень благотворно влияет на организм. Но он вырабатывается до полуночи, он вырабатывается в темноте, и так далее, и тому подобное. Зная эти небольшие моменты, мы начнем что делать? Свет выключать. Шторы задергивать. Для чего? Для того, чтобы организм мог это получить. Мы начнем раньше ложиться. Все очень просто. Быть здоровым очень просто. Конечно, вам скажут, что вы фанаты. Конечно, вам скажут, что вдаряться так уж не надо. Но, как говорят, знаете, цыплят по осени считают. Поэтому нужно, невзирая ни на что, просто продолжать быть аккуратным. И, конечно, не обвинять других, не делать это ожесточенно, а все-таки делать это с любовью и предлагая свой опыт, результат своего опыта другим. И люди будут смотреть и сказать, слушай, он действительно нормально. Действительно, человек не ходит по больницам, у него нету там медицинской карточки и так далее, и тому подобное. Или вы знаете, очень часто люди сидят в аудиториях, и тут есть окошки, да, и вот открыли окошко, и говорит, ой, закройте окошко, поясницу продуло. Слышали такое? Там или шею продуло. Вот посмотрите, вы все сидите сейчас, да, и самое защищенное у вас место, по сути, это поясница. Почему? Я никогда не слышал. Закройте окошко, говорит, коленку продуло. Вы слышали такое? Я не слышал. А что происходит в организме, когда пришел холодный воздух? Знаете ли вы об этом или нет? Да почему поясницу продувает? Почему не продувает вот локоть, ни у кого не продуло, коленку не продуло, вот, а поясницу? Когда мы начнем получать ответы на эти вопросы, то мы будем знать, что с этим делать и как этого избежать. И тогда мы сможем ехать зимой с открытым окошком, и нам ничего не будет. Тогда мы не будем укатываться в шарфы и бояться сквозняков. Когда мы начнем понимать, что происходит в организме в момент, когда пришла атака холода. Это интересные вопросы. Мы должны понимать о том, что сегодня, когда в болезней все больше и больше, мы должны понимать, что обычное обливание холодной водой в организме что делает? В организме иммунная система запускает процесс, большой процесс фагоцитоза, когда вырабатываются клетки-фагоциты, которые пожирают все болезнетворные клетки. То есть это естественным образом что делается? Организм очищает сам себя. И не нужно никакие эндорфины, интерфероны, эргофероны покупать и так далее, и так далее. Нужно просто что? Заниматься контрастный душ принимать. Но когда надо этим начинать заниматься? Осенью или весной? Весной, как только потеплело, детей своих самим босичком ходить, ручки, потом все дальше и дальше и дальше, да, а потом и полностью облиться, из бани выйти. Это все просто, это все понятно, но нет времени для этого. И потом, когда мы вдруг ударяемся и говорим, слушайте, я слышал, пошел воды себе налил сразу, да, холодной, да, 3 ведра, что произойдет? Все ваши болячки вылезут наружу, и вам такой здоровый образ жизни не понравится. И понимаете, поэтому сегодня вот это понимание, да, этого позволяет нам постепенно и постоянно увеличивать качество своей жизни в таких маленьких моментах. И я так стараюсь так жить, не во всем я идеален, стараюсь жить, и я не боюсь ходить босиком по улице там в снегу, я не боюсь там, у меня я каждый год теряю кучу там каких-то перчаток и шарфов, которые жена покупает, и шапок, потому что я где-то их оставляю, потому что мне что с шапкой пройти, что без шапки, и так далее. И я рад этому. Что хочу еще сказать, да? Если говорить о физических упражнениях, во время физических упражнений вырабатываются эндорфины.
Эндорфин — это гормон радости. Гормон радости, который дает человеку некоторые обезболивающие.

эффект имеет и дает такую бодрость. Если вы посмотрите в Википедии, то эндорфин имеет состав опиатов. То есть это наркотик, который вырабатывает организм, который дает человеку то же самое, что дают наркотики, но без побочных эффектов. Это классно? Это круто. Так лучше заниматься физической нагрузкой, да, и получать наркотик от Бога, чем колоть наркотики и чувствовать себя очень грустно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы этим, мы этому уделили большое внимание. Питание — это огромный пласт, который мы не сможем в этом формате разобрать достаточно глубоко. И здесь тоже есть площадка для крайностей. Быть ли вегетарианцем, быть ли мясоедом, быть ли веганом или оволактовегетарианцем. То есть оволактовегетарианцы — это люди, которые отказались от продуктов мясной пищи, но употребляют продукты молочные, там, сыр и так далее, да, яйца. Вот. А веганы — это люди, которые отказались от всего. Но хочу что сказать? О том, что падение человека, Библия говорит, началось именно с питания. Да? То есть они вкусили что-то там вожделенное. И восстановление человека тоже началось с поста Иисуса, когда он преодолел в себе это желание и жажду. Поэтому сегодня порой грех заходит через рот наш. И когда человек не воздержан в еде, он бывает не воздержан во всем остальном. Как Навал был невоздержан в еде, в чревоугодии, он был невоздержан и в словах, и в своих мыслях, и во всем остальном. Это важный фактор. Большинство сегодня прогрессивных диетологов говорят о том, что на сегодняшний день истина для настоящего времени заключается в том, что сегодня предпочтительнее вегетарианская пища. То есть пища без употребления продуктов животного происхождения. Один мой знакомый, он директор института или лаборатории пищевой промышленности, он говорит, что если вам во время болезни выписали какие-то антибиотики, тетрациклиновые группы, то вы смело можете купить курочку, разделить ее на 4 части, потому что четверть курицы — это суточная доза тетрациклина. Потому что курицы на фабриках колят гормонами и антибиотиками для того, чтобы они не болели. И поэтому человек, покупая мясо какое-то, он употребляет какие-то антибиотики, какие-то гормоны, и потом, когда он заболевает, ему уже не помогают антибиотики, которые ему выписывают, потому что организм к ним привык, и гормональная система дает сбой. Вот это же... и такой информации очень много. Что рыбу кормят, когда ее разводят, таким образом, что она переживает, чтобы она ее вовремя надо выловить, потому что гормон ее распирает, она просто разрывается. Вот, то есть не выдерживает. Этот же человек говорит о том, что однажды его друг на одной из пиццефабрик составлял программу, алгоритм для производства мясоперерабатывающей промышленности и заметил, что в алгоритме, в этой программе он не нашел процесса утилизации. Куры умирают, а утилизации нету. И когда он обратился к заказчикам, он говорит, почему нету утилизации? Они говорят, а у нас нету утилизации, у нас все опять в переработку, и умершие больные курицы их перерабатывают и дают в корм здоровым курицам и так далее. Многие люди, которые работают на колбасных заводах, на мясоперерабатывающих фабриках, не едят это, вы знаете, да? Почему? Потому что они видят, мы же это все не видим. И поэтому сегодня у нас создается иллюзия: вкусно, приятно, значит полезно. Не факт. Не факт, что это так. Это реклама, которую сегодня люди делают. Поэтому сегодня, когда люди говорят, я люблю рыбу, даже вопрос неправильно ставят. Ты не рыбу любишь. Если бы ты любил рыбу, ты за ней бы ухаживал, в аквариуме держал, правильно? Ты любишь вкус рыбы более правильно. Поэтому для здоровья человека сегодня предпочтительнее отказываться от продуктов мясного происхождения. И здесь есть здоровая замена. Она есть здоровая замена, об этом можно много говорить, но прежде нужно научиться вкусно готовить, научиться заменять, потому что если мы уберем одно и не дадим другое, то мы вот как раз и перейдем в эту крайность, понимаете, да? Вот. Поэтому сегодня те предприятия, там, Coca-Cola, да, Coca-Cola Zero сейчас есть, ноль сахара. Причем тут ноль сахара? Там такой химический состав, который очищает всякие бамперы от ржавчины и всего остального. Посмотрите это на видео, да, для того, чтобы человек пил и отравлялся, и при этом у него еще появлялся чувство голода, дают холодную Coca-Cola, и появляется чувство голода, человек ненасытим, он еще покупает какую-то булочку для того, чтобы еще съесть. То есть люди делают бизнес, давая продукты ненормальные. Если говорить о голодании, можно ли голодать для того, чтобы похудеть? Важный воп-

0: Вопрос, нужно ли голодать, чтобы похудеть? Для того, чтобы похудеть, нужно ввести в здоровый образ жизни как принцип. Есть голодание, но оно лечебное голодание. Нельзя организм свой вгонять в такие состояния, кризисные состояния, критичные состояния, потому что для организма это большая нагрузка. И делать этого нельзя. И большие голодания, такие долгие голодания, они не полезны для человека. И многие врачи об этом говорят. И поэтому сегодня вот наша позиция. Я не хочу ничего делать, но потом я куплю пояс, вот, и даже во сне я буду худеть. То есть вот Божий принцип – это сотрудничество, когда человек, преодолевая себя, заставляет себя трудиться, исходить на зарядочку, что-то еще делать. И поэтому мир сегодня, он такой непростой. И он предлагает человеку свои какие-то ценности, которые ведут человека на самом деле не к счастью и вытаскивает все деньги из человека. Есть такой фильм, да, недавно он вышел, вот, который говорит о том, что «Переломный момент» он называется. Может, кто-то из вас смотрел этот фильм «Переломный момент». Его продюсерами являются Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. И там есть определенная такая идея, когда человек едет по всем олимпийским чемпионам, по людям успешным, и спрашивает их питание. И Арнольд Шварценеггер говорит, что да, раньше я ел много мяса, но сегодня я понимаю, что просто это был бизнес, за который мне платили деньги, я давно уже не ем мясо. И так далее, и тому подобное. Поэтому сегодня я хотел бы что пожелать вам всем, что, да, людям молодым, кто смотрит эту передачу, кто находится здесь. Здоровый образ жизни – это круто. Здоровый образ жизни – это угодно Богу, что немаловажно, и, может быть, самое первое. Это повышает качество вашей жизни. Это дает статус определенный человеку, гармоничное развитие. Это лучше любого спорта – здоровый образ жизни. Этим нужно заниматься. Не нужно переусердствовать, не нужно одну сферу внимания уделять. Нужно всем сферам равномерно уделять внимание. Мне хотелось бы пожелать, чтобы молодежь была флагманом, чтобы вы были лидерами и побуждали людей заниматься и физической активностью, и правильно вести свой образ жизни. Мне очень хочется, чтобы здесь, в этом центре, где мы сегодня находимся, по утрам та площадка была заполнена. Кем? Вами, нами. Чтобы люди, ваши соседи, знали, что вы ведете здоровый образ жизни. Вот. Это будет и вам хорошо, и Богу угодно, и для людей это будет полезно. Пусть Господь благословит вас всех.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые у нас пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Какое питание и как правильно выбрать для здорового образа жизни?
0: Спасибо. Это большой вопрос. Нужно пробовать. Опять же, каждый человек индивидуален. То, что организм одного принимает, организм другого не принимает. Поэтому есть определенные базовые принципы по поводу количества еды, по поводу качества еды, вот, и по поводу состава еды. Они известны. И поэтому предпочтительнее выделять, кушать 2 раза в день. Если человек здесь трудится, если человек молодой, да, если человек ведет активный образ жизни, то можно кушать 3 раза в день. И третий прием пищи должен быть не сильно плотный. Вот. Я уже говорил о том, что предпочтительнее отдавать внимание вегетарианской пище. Может быть, это нужно делать последовательно, то есть не сразу. То есть если человек ел красное мясо, лучше есть белое мясо. Если человек ел белое мясо, лучше есть рыбу. Ну и так далее. То есть как по какой-то снисходящий. Если человек солил сильно, соленая пища у него была, то тогда нужно ему меньше подсаливать, потому что должны восстановиться рецепторы. Если вы покушаете несоленую пищу, вас это отвратит, даже самая полезная пища. Поэтому здесь принцип постепенности имеет такое важное, а может быть даже решающее значение для того, чтобы не свернуть с этого пути. Поэтому этим надо заниматься, эти принципы, они известны, и поэтому надо отправляться в путь.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, мне 42. Хакексия, заболевание ЖКТ. Поднимать брюшное давление мне нельзя, упражнения на пресс не подходят и тому подобное. Еще остеопороз. Как укреплять суставы и мышцы без напряжения живота?
0: Вы знаете, я не врач, поэтому некоторые слова для меня, они непонятные, неизвестные, поэтому в такие моменты я всегда пользуюсь советом врача, которому доверяю, что нужно делать, какие упражнения. Когда врач уже советует, тогда я выбираю и рекомендую. Поэтому я бы хотел что тоже вам посоветовать. Если вы узнали какую-то сферу, и вам это нравится, и вы готовы ответить на любой вопрос, это неправильно. Я не готов ответить на этот вопрос. Да, я не знаю, какие упражнения нужно делать, поэтому нужна консультация врача, и после консультации можно уже что-то назначать.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Как развить себе эту силу воли, чтобы вести свой образ жизни, здоровый образ жизни?
0: Сила есть, а силы воли нету, да? У меня есть мотивация, вот, и я хочу угодить Богу. Вот, и в моей жизни происходили эти моменты, когда мне было очень тяжело делать что-то, вот, но я понимал, что Богу это угодно в этот момент, и я это преодолевал. Есть другие моменты, да, допустим, это дети. Вот сегодня утром я не хотел на зарядку идти. Вот, не хотел, потому что мне нужно было готовиться, я как-то там еще домой и так далее. Но сын говорит: папа, пойдем на зарядку, мне стало стыдно. Да, и мы утром вышли на зарядку. Не всегда так бывает, и чаще я его поднимаю, и говорю: сын, пойдем на зарядку. Но вот сегодня было по-другому. Поэтому я уже говорил о том, что найдите себе где-то вот таких вот людей, которые будут вас мотивировать, если вам не хватает, собственно, если вы сами не можете, вам нужна посторонняя помощь. Да, и пусть это будет правильная мотивация. Ради Бога вы это делаете, ради друзей делаете, ради детей делаете. Это приносит пользу обществу. И делайте шаги, не сдавайтесь. Даже если вы упали, не зачеркивайте, не выкидывайте тетрадку. Потому что это ожидаемо, что у нас не получится с первого раза все сразу. Вот. Но не выкидывайте тетрадку, будьте смелы в этом.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Я начал бегать с правильной обувью 3 раза в неделю по 5 километров. Есть такой вопрос. В каких случаях бег может навредить здоровью? И часто бег может повредить мой позвоночник и суставы? Мне 27 лет.
0: Если у вас нет дискомфорта, если вы не чувствуете проблем, то бегайте столько, сколько вы можете бегать. Я раньше бегал много, потому что это было связано с моим видом деятельности, со спортом. Я не любил бегать. Это не самый любимый мой вид деятельности. Вот. Но мы бегали по 5, 15, 20 километров. Вот. Поэтому если сегодня у вас нет в этом каких-то переживаний, то продолжайте бегать, если это вам приносит удовольствие. Если у вас есть дискомфорт, если у вас начали какие-то болезненные ощущения, то нужно снизить нагрузку, посмотреть, из-за этого ли у вас болезненные ощущения. То есть все это приходит опытным путем, потому что кто-то бегает там сотнями километров, лыжники наматывают на лыжероллерах там десятки и сотни километров. Это нормально, поэтому все это очень индивидуально. Если вам это приносит радость, радуйтесь.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста, еще.
3: Павел, вопрос вроде бы простой, но сложный в применении. Как заставить себя начать пить воду по утрам?
0: Вы знаете, когда вот другие фирмы разные, да, которые предлагают свои добавки, они вместе с добавками предлагают и другой образ принятия жидкости. Да, надо просто пить. Вот сегодня должны стать эти бутылочки. Да, нужно сделать какое-то упражнение, выпил стаканчик воды. Сделал упражнение, выпил стаканчик воды. Нужно где-то себя заставить, потому что люди говорят, что через 3 недели приходит привычка. Не всегда через 3 недели приходит привычка. Но вы поймите о том, что серьезные последствия из-за такой мелочи человек попадает в очень большие проблемы. И из-за такой мелочи человек может выйти из этих проблем. То есть это ничего не стоит, найти воду, которая сегодня у нас очень проста в нашей стране. Поэтому надо быть настолько неразумным человеком, чтобы отказаться от этого и потом ввести себя в очень грустное состояние своего здоровья. Вот. Будьте разумны, употребляйте воду.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел.
0: Извините, а что вот вам мешает? Вы забываете, или вам лень, или вам не хочется? Что это вот с вашей? Как вы оцениваете, почему вы не можете пить достаточно воды?
3: Утром заставить, то есть это начинается какой-то уже процесс такой, что нужно собираться, да, что есть куча неотложных дел, вот, и поэтому как-то забывается.
0: Вот для меня, знаете, что сложнее было? Для меня было сложнее не пить после еды. Потому что после еды, ну, чаю не попить, это как бы, я не знаю, в нашей культуре, да, обязательно чаю надо попить. И когда к гости приходят, то, а что чай не наливаешь, да, вот сегодня, да. Но в своей личной жизни я понял, что у меня проблема, она появилась, знаете почему? Потому что ты достаточно воды не пил до. Тогда, когда ты поел, то пить хочется, надо чем-то запить это все и смыть, да, там еще, чтобы все это разбавилось. Когда я начал принимать этот принцип и пить до еды, там за полчаса, там за 20 минут водички, да, то эта проблема сама по себе ушла. Поэтому с вечера наберите тепленькой водички, сделайте ее чуть-чуть там с какой-нибудь там с лимончиком, что-то еще, сделайте это приятным времяпровождением, и тогда, ну, как-то надо с этим бороться.
3: Спасибо большое.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Тоже касательно воды, можно ли воду чем-то заменить? Сегодня чаще всего это чай, газировка, сок и так далее.
0: Ну, отвечая на этот вопрос, конечно, можно, но это не будет полноценной заменой. Я предложил бы вам помыть посуду чем-то, но не водой. Ну, газировкой, чаем там или еще чем-то, да. То есть мы же так не думаем, поэтому в организме, организму нужна вода. И то, о чем мы говорим, это идет, мы говорим о чистой воде. Ну, или достаточно, а только о воде. Почему? Потому что, когда человек принимает какую-то пищу, почему нельзя перекусывать? Потому что человек, допустим, там начались процессы какие-то, да, вот. Или человек после еды взял и запил водой. Весь желчный сок, все там, все ферменты, все смылись, и организму приходится что? Снова вырабатывать, двойную работу делать, да. Когда человек перекусывает, запускаются новые опять механизмы переработки, то есть организм лишний раз что-то делает. Поэтому вопрос еще раз повторите, чтобы я мог...
1: Воду чем-то заменить, чаем, да. Газировкой и так далее.
0: Да, поэтому, когда человек принимает воду, в организм ее принимает, не запуская механизмов переработки. Когда человек принимает что-то другое, будь то чай или сок, в организме запускаются огромные механизмы, которые мы не замечаем, которые истощают организм. Это тоже плохо. Поэтому, чтобы наполнить себя водой, нужно пить только воду. Но это чисто, это хорошо, это нормально. К этому привыкаешь на самом деле. И вкуснее воды потом уже ничего не чувствуешь. У тебя потом есть какой-то чай с булочкой, что-то еще, сок какой-то, да, с чем-то. Но вода, это становится твоей нормой, да.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
4: У меня вопрос к вам как спортсмену. Очень часто, я тоже много занимаюсь спортом с самого детства, и после спорта всегда очень хочется есть, особенно если ты интенсивно занимался 2-3 часа. Обычно рекомендуется есть много белков. Неважно, какое утро, вечерний это рацион и так далее. И приходишь после занятия, очень хочется есть. Ты готов съесть слона, уже неважно, какой белок тебе в рот попал. Вот что вы рекомендуете в данный момент? Какие белки, протеины, что употреблять спортсменам? Есть вообще или не есть, если это вечернее время?
0: Ну, я бы не рекомендовал, это мое мнение, я бы не рекомендовал употреблять, особенно в вечернее время, вы сказали, да. Вообще нормой является 1 грамм на килограмм веса. То есть если у вас вес там 50 килограмм, то в день вы должны съесть 50 граммов, ну, белка или протеина, да, разных аминокислот. Вот. Мы часто едим очень много, а белок является причиной многих заболеваний. Вот. И поэтому сегодня многие диетологи, они говорят о том, что мы очень много переедаем белка. Вот. И поэтому понятно, многие говорят о том, что после занятий открывается белковое окно, углеводное окно, да, там все это быстрее там усваивается. Вот. Но вы знаете, многие штангисты являются вегетарианцами, и культуристы являются вегетарианцами. То есть это не единственный способ найти, как бы быть сильным. И одного человека очень сильного спросили, вы сильный как бык. А он говорит, извините, а где вы видели быка, который ест мясо? Да? Ну, быка вы видели, который мясо ест? Нет, не видели. Да? Поэтому тут надо менять стереотипы и, может быть, себя заставлять где-то подчинять, пропускать прием пищи или чем-то заменять его чем-то простым, легко усваиваемым, особенно после тренировок в вечернее время. Не кушайте белок, потому что это все тяжестью ложится на ЖКТ, на желудочно-кишечный тракт, даже если хорошее пищеварение.
4: А это не будет, что мышцы не будут наращиваться, не появляться?
0: Ну вот я еще раз говорю о том, что сегодня многие спортсмены, многие спортивные клубы, они серьезно рассматривают переход на растительную пищу, потому что они видят очень большую энергию, в том числе и физической силы, и объема можно достичь без большого употребления белков животного происхождения. И об этом вот я говорил, о том, что есть фильм «Переломный момент», где полтора часа это не просто показывается, но и доказывается. Когда к нам в центр приезжают люди, многие женщины расположены менять свой образ жизни, а мужчины нет. И с ними, как бы, что говори, что не говори, авторитетов для них нету. Для них авторитеты вот Шварценеггер и все остальные. И когда они смотрят этот фильм, они говорят: слушай, меня это впечатлило. Я, говорит, подумаю. Поэтому посмотрите, может быть, этот фильм. Не знаю, реклама это или не реклама, но он интересный. Меня он впечатлил. Спасибо вам.
1: Спасибо. Спасибо большое. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
5: В таком случае, как вообще, во-первых, это означает, что мы должны от молока и яиц тоже отказаться? И, во-вторых, чем тогда это все заменить? Потому что это привычная для нас пища, которая нас кормит с детства, бабушки, матери. То есть реально очень сложно будет подбирать рацион, отказавшись сразу от мяса, рыбы, молока и яиц. Что вы предложите?
0: Да, я бы предложил сразу от этого не отказываться, идти вопрос постепенности, да. Вот я говорил, от красного мяса к белому, от белого к рыбе, от рыбы каким-то другим альтернативам, потому что нужно научиться правильно готовить и белковую пищу тоже. Вот, это такой серьезный вопрос. Вы знаете, люди говорят, ну да, сегодня, по сути, глядите, молочное, мясоперерабатывающая промышленность, коров становится все меньше, а молока все больше. Какое молоко мы пьем? Вопрос. И молоко ли это? Вопрос сегодня, который в магазинах. Да, есть много фильмов по этому вопросу. А что мы пьем вообще? Вот. И не является ли употребление мяса это лишь просто похотью плоти нашей? Вот. Потому что, по сути, мы можем пить химию. Другой один человек, который работал в вот этой структуре, он говорит о том, что даже домашние, даже когда берут домашние все эти коровы и все остальное, сепарируют молоко и все в производственном, то куча гноя и слизи оттуда выходит. Поэтому домашнее молоко, оно тоже под вопросом, потому что на производство хотя бы это все отслеживают и сепарируют и там дезинфицируют, а дома нет. И поэтому я живу в селе, и когда у соседа заболевает скотина, он быстрее что делает? Забивает, чтобы успеть продать мясо, которое уже зараженное, но пока еще болезнь не вылезла в крайнюю форму. Поэтому это такие сложные вопросы в нашем непростом времени. Но все дальше и дальше мы будем понимать, что нам нужно отказываться, как-то смотреть на этот вопрос более прямо, потому что будет все хуже и хуже. Потому что экология становится все хуже и хуже. Поэтому нам надо этот вопрос рассматривать и искать альтернативу. Но делать это надо постепенно, да, но надо этим заниматься.
1: Хорошо, Павел, спасибо большое за эту тему. Спасибо за те ответы, которые мы получили. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех,

Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». У нас в гостях Пол Джексон-младший и Трой Джонс. У нас будет динамичная программа. Давайте оторвемся. Из ТБН, из студия, из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях совершенно классная компания. Программа будет потрясающей, потому что в ней участвуют Трой Джонсон и Пол Джексон-младший. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы приготовили для вас удивительную программу. У нас в гостях Пол Джексон-младший. Он играл на гитаре в альбомах почти всех. И Трой Джонсон, мой личный друг, прекрасный брат в Господе. Итак, сегодня программа «Леон с друзьями». Она будет отличаться от остальных передач TBN. Они будут классными. Итак, смотрите, Пол и Джен. Christian soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace, we're here to save the human race. Pray for the sick, to make them well, snatch the lost right out of hell, pulling down

0: Yes, yes. Church, church. Church is on the move.
1: Да, церковь в движении. Да, я знаю, что вы смотрите эту программу и спрашиваете, церковь, да, церковь в движении, эта церковь тронет все новое поколение, поколение, которое сейчас умирает и у которого нет дома отцов, поколение, у которого нет христианской морали. Эта программа как раз для этого поколения. Мы называем эту передачу «Леон и друзья», потому что в ней только я и вы, все мои друзья. Фактически, я хочу представить вам сейчас удивительную личность. Этот парень — один из самых праведных, благочестивых молодых людей, которых я только знаю. Он недавно подписал контракт со всемирной фирмой записи World Records. Его называют Трой Джонсон. Поприветствуйте его.

Кто из вас может сказать, что отдал жизнь Иисусу Христу для того, чтобы Он мог жить в вас? Я вот что вам скажу. Если вы приняли это решение, нет ничего, с чем бы вы не справились. Потому что теперь, когда вы проходите долиной тени смерти, это больше не вы, а Он. Он несет вас.

Спасибо, Трой, спасибо. Это просто замечательно. Эта программа посвящена Господу. И точка. Хотя у нас здесь и удивительная сцена, и все такое красивое, но это все только для Иисуса. Так что если вы смотрите сюда и говорите, «Ну, это очень мило, это здорово». Хорошо, но мы хотим воздавать всю славу только Господу Иисусу Христу. У меня есть друг, который занимается в музыкальной индустрии. Он гитарист, и он почти всем аккомпанирует. Он очень хороший. Он христианский брат, он рожден свыше и освящен. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Пол Джексон-младший. Я очень рад, что ты здесь. Это так прекрасно. Ты выглядишь хорошо, приятель. Я знаю, что мы все проводим и встречаемся вместе на занятиях по Библии под крылом Фрэнка Уилсона. Знаешь, так приятно встречаться в программе со своими знакомыми, и ты мне нравишься на протяжении многих лет. И прежде всего я считаю, что твое сердце и способность отдавать людям просто прекрасны. Ты играл почти во всех моих альбомах с 80-го года, и это всегда приносило искорку в любую музыку. И всегда в музыке переходило что-то от Пола и делало ее особенной. Ты всегда вносил что-то свое, и все происходит с той стороны. И все это из-за того, что ты прекрасный человек. И я действительно очень горжусь, что ты мой друг. Слава Господу! Слава Богу! Я рад, что я пришел сюда. Это хорошая передача. Я горжусь тобой. Я приятно наблюдать. Как говорится в Библии, он ведет нас от славы к славе. Прекрасно. У тебя есть передача. Я занимаюсь чем-то, занимаюсь, и Бог добр к нам. Многие не знают, для кого ты играл. Мог бы ты назвать нам несколько из тех, в чьих альбомах ты играл? Хорошо. Дай подумать. Я работал с Майклом Джексоном в таких альбомах, как Thrill, Dangerous, Bad. Я работал с Лютером Вандросом над его четырьмя проектами. Я работал с Chicago. Я работал с сестрами Pointer, с Берри Маниловым, Берри Уайт. Да, довольно уже несколько прекрасных имен там. Да, Боже, милостивый, ты играл для них, для всех. Я уверен, что есть много музыкантов, которые пытаются попасть в эту индустрию, и они смотрят сейчас и слышат, что ты играл для всех этих людей. А как ты сам начал? Ты проходил ли какое-нибудь прослушивание? Был ли у тебя друг в этих кругах, которому ты позвонил, и он тебе помог? Или как это все произошло? Знаешь, это довольно забавно. Произошло то, что Фрэнк Уилсон привел меня к Господу. И я показывал ему свои записи, когда мне еще было 16 лет. И он говорил мне, «Ну, а ты еще совсем не готов. Приходи где-то через год». И я что-то еще записал. Он говорит, «А ты не совсем готов, приходи через год». А я жил на одной улице с Патрицией Рашин, и она дала мне мою первую профессиональную работу. Я начал играть для нее, когда еще ходил в школу. Через 6 месяцев Фрэнк использовал меня в дубляжном выпуске альбома, который он делал в то время с Беном Верином. И он сказал мне, «Ну, я думаю, что теперь ты вроде как готов». И так он начал использовать меня в разных проектах. И кажется, когда он делал альбом Ленни Уильямса, так что я делал его вместе с ним. И потом Алта Маклейн и Destiny. И я, хотя начал работать с разными людьми, и я работал с Joy Sample, и он говорил, знаешь, я бы хотел попробовать тебя и на других аренах. И так я сделал несколько альбомов с Joy Sample, с группой Crusaders, и Господь благословил меня и начал проникать в другие круги. И потом я начал записывать, и я записывался с различными людьми, и Ал Маккей начал концентрировать свое внимание на земном ветре и огне, и Рэй Паркер-младший сконцентрировался на своей соло-карьерой. И Ли Ритнер, хороший известный гитарист, сделал несколько альбомов и начал работать над своей карьерой. Таким образом, не хватало музыкантов-гитаристов в это время, способных хорошо выдерживать ритм и играть с другими исполнителями. Мне и Ал Маккею находил работу, и Рэй Паркер, и Рэй бывало звонил продюсеру и спрашивал, как он справился. А он говорит, о, хорошо, тогда я позову его еще раз. И таким образом ты действительно славишь Бога за таких людей, которые верят в тебя. А была ли у тебя профессиональная подготовка, или, скажем, ты в 5 лет взял в руки гитару и просто начал играть, и ты играл по слуху и так далее? Нет, я брал уроки гитары, когда мне стало 10 лет. Я фактически не упражнялся, конечно, мне просто было весело и так далее, прекрасно, мне это нравилось. Я мог играть на гитаре, занимался каратэ и так далее, знаешь, всем подряд.
И я хотел быть инженером, астронавтом. И проучившись в школе где-то до середины, я сказал, а мне как будто бы это нравится, я попробую стать музыкантом. И так я забросил математику и стал больше внимания уделять музыке. И тогда я начал усердно упражняться. Грег Пюрей стал преподавать мне уроки по классической гитаре. И, как я уже говорил, я жил на одной улице с Патрицией. Она брала меня с собой, представляла разным людям и говорила, тебе нужно поработать над этим и этим. И вот так все началось. В Лос-Анджелесе часто можно прославиться во время занятий, и я знаю, что тебя используют для всего. Но когда ты, скажем, выезжаешь куда-то на гастроли, может ли кто-то, допустим, перехватить твою работу? Или, скажем, ты приезжаешь обратно, а то, что ты делал, делает кто-то другой, и так далее, тебе опять надо выходить, и так далее. Знаешь, забавно иногда получается. Я никогда не был на длинных гастролях. Возможно, из-за этого, частично из-за того, что мне нравилось делать то, что я делал. Но иногда работа может и не пойти тебе на пользу, знаешь. Скажем, гитарист Дэвид Уильямс, который тоже верующий, он гастролирует с Майклом, он ездит с ним повсюду. И когда он возвращается в город, он работает. А когда он с Майклом Джексоном, сам понимаешь, но все его знают и ценят то, что он делает. Таким образом, когда он возвращается в город, все, ну, мы рады, что ты здесь, ему дают работу и так далее. И то же самое с моим приятелем Нетаном Истом, который выезжал на длительные гастроли с Эриком Клэптоном. Когда он возвращается в город, он работает сумасшедший. А как ты принимаешь решение? Как ты принял решение вообще перейти, так сказать, на светлую сторону жизни? Знаешь... Знаешь, довольно все забавно тут. Я не воспитывался в так называемом христианском доме, не ходил в церковь. И когда я ходил в школу, то я на берегу встречал людей, которые рассказывали мне о Господе и так далее. Это для меня была новинка и так далее. Я помню, как некоторые из этих людей говорили, мы хотим помолиться с тобой и что-то еще в этом роде. И так уже получилось, что я осознал, что Бог реален. И когда я осознал это, я просто сказал, Бог реален, и я должен узнать о нем. И я стал христианином. Это был последний понедельник августа 1977 года в гостиной Фрэнка Уилсона. Слава Богу. Знаешь, это большое достижение, что ты являешься членом тела Христова. Очень часто христиане придерживаются какой-то, знаешь, странной философии о христианах, особенно о музыкантах и актерах, о шоу-бизнесе, потому что они занимаются мирскими вещами. И моя философия в том, что если мы не везде, как положено нам быть, люди же не смогут стать спасенными. Мы — соль земли. Так Господь сказал о нас. Мы не должны отделяться от всех и общаться только между собой. Нам нужно распространяться. Библия говорит, идите и научите народы. Я знаю, что у тебя есть определенный опыт в том, как проповедовать и свидетельствовать перед теми, кто окружает тебя. И можно ли вообще, выступая на мирской сцене, служить своей жизнью Господу? Знаешь, как сказано в книге Деяний, вы будете моими свидетелями в пределах иудейских и в Самарии, и во всех уголках мира. И буквально перевод звучит, где бы вы ни были, вы будете моими свидетелями. У тебя был опыт в этом? Да, конечно. При каждой же возможности я делюсь Иисусом Христом. Один пример. Я делал альбом с сестрами Пойнтер, и после окончания записи второй инженер остался убираться в студии. Я спросил его, думал ли он когда-нибудь о том, чтобы стать христианином. И мы разговаривали о Господе. Я это и раньше делал. Некоторые люди молятся, чтобы принять Христа. Некоторые просто поговорят.

Но этот случай действительно поразил меня, потому что на следующий день я пришел в студию и нашел в одном из своих ящиков для инструментов письмо. В нем говорилось: «Пол, я действительно очень благодарен тебе за то, что ты вчера поговорил со мной. Я почувствовал, что будто сам Господь обратился ко мне, потому что я спасен, но я отошел от Господа. И я чувствую, что Бог как будто бы послал тебя для того, чтобы ты направлял меня в верном направлении. Так что я собираюсь опять посвятить свою жизнь Христу». И этот случай поразил меня. О, это замечательно. Я очень горжусь тем, что ты посвятил свою жизнь Господу. И у тебя вышел недавно альбом, да? Да, он называется «Избавление от теней». И вскоре выйдет второй альбом, который называется «Река в пустыне». Это прекрасно. Это просто. Сыграй для нас какую-нибудь песню, сможешь? Конечно. Как она называется? Я сыграю вам песню «Прошедшие дни» из альбома «Избавление теней». Хорошо, прекрасно. Пол Джексон-младший. Yeah, going over here.

Пол Джексон. Пол Джексон. Просто потрясающий парень. Я не думаю, что кто-нибудь играет на гитаре лучше тебя на этой планете. Ты номер один. А многие лучше меня, я просто балуюсь. Я просто веселюсь. Ну что ж, это удивительно. Я как будто бы чувствую, что многие еще не знают, как это относится к миру. Я знаю, что Господь, Он словно основная лоза, а мы его ветви. Я знаю, что Он хочет, чтобы мы приносили плоды. И в книге, в Библии под номером 1 сказано, «Тот мудр, кто спасает свою душу». Он об этом говорит в Библии. И в этом самое главное. Когда ты становишься христианином, ты просто обязан приносить плоды. Если ты приносишь плоды, он иногда обрезает твои ветви, чтобы ты еще больше приносил плоды. Но если ты не приносишь никаких плодов, ты бесполезен, тебя отрезают. Таким образом, я призываю всех зрителей к тому, чтобы вы продолжали тянуться к окружающим вас людям, потому что к этому и призывает наш Христос. Знаете, я помню, когда я выступал с группой Сантана, передо мной возникла та же проблема, потому что я был христианином, а Карлос Сантана и большинство в группе не были. И я все время молился за то, чтобы Господь каким-то образом привел к себе и Карлоса, и остальных членов группы. И только 13 лет спустя Карлос со своей женой пришли в мою церковь в Санта-Крузе и посвятили своей жизни Иисусу Христу. Теперь он выпустил совершенно новый альбом. В первой песне говорится о Господе, а во второй — о крови Иисуса. Таким образом, мы можем иметь влияние, где бы мы ни были. Итак, я призываю вас заниматься этим. А тем из вас, которые еще не получили спасение, кто не христиане, я бы сказал вам, примите Иисуса сегодня, Он единственный путь, истина и жизнь. Произнесите эту молитву прямо со мной, прямо сейчас. Просто повторите за мной. Господь, я знаю, что моя жизнь неправильна, но я хочу, чтобы Ты исправил ее. Войди в мое сердце и сделай меня новым творением. Сделай меня похожим на этих парней и девушек, которых я видел на этой программе. Помоги мне, Бог, быть похожим на Тебя во имя Иисуса. Спасибо вам большое, что принимали участие в программе «Леон и друзья». Напишите нам на TBN, хорошо? Пока, до следующих встреч.

силовая связь с участием Джона Джейкобса.

0: This is 405 pounds. How many of you know that?
1: Это 185 килограммов. Крэг Линдли будет удерживать на груди почти 410 килограммов. Это тяжеловато. И Майк Хейген потом. Мы придем к фантастическому финишу. Насколько я знаю, этого номера никто, кроме силовой команды, не делает. Так что нам понадобится ваша помощь. Начнем. Сейчас Крэг ложится на 1200 острых гвоздей. А теперь еще 800 ему ложат на живот и грудь.

Hold on, everybody, hold on. Here we go. Mike Higgins.

7, 8, oh, he can't get it.

А сейчас принесите большой телефонный стол. Настала пора для Майка Хейгена. Этот столб весит 130 килограммов. После того, как он отжал эту штангу 9 раз, ему придется сделать эту работу, поднять над головой этот стол. Вот сюда принесите. А где бейсбольные биты? Принесите биты. Майк, ты сколько бит поломаешь? Три?

Хорошо, я хочу вам показать, это настоящие профессиональные биты. А потом он погнет 2-сантиметровый кусок стали в своих зубах. Вы, может, помните, как 5 лет тому назад на соревновании самых сильных людей мира они пытались погнуть 2 сантиметра стали на голове. Только 2 из 12 смогли это сделать, а Майк погнет их в своих зубах. А затем он порвет автомобильный номерной знак голыми руками, а после чего его закуют в наручники без ленты на запястьях. И это всего лишь разминка перед завтрашним выступлением. Это небольшой экзамен. Если ты не сделаешь этого сегодня, Майк, ты завтра вообще ничего не сможешь сделать. Но Майк Хейген с этим справится. О, чуть не забыл телефонный справочник. Хорошо, что вспомнил. Один справочник. Принесите сюда телефонный справочник. Да нет, не этот маленький. Даллас, да, из города Далласа, большой, толстый. Это 1500 страниц. Хорошо, готов, Майк? Полицейский готов с наручниками? С наручниками для Майка Хейгена. Хорошо. Майк, ты готов? Итак, небольшая подготовка к завтрашнему вечеру. Сэр, подойдите сюда. Вы хотите увидеть фантастический финиш? Когда мы все будем скованы наручниками. Сэр, идите сюда. Как вас зовут? Дон Дженсен. Дон? Очень приятно. Вы на службе у местного шерифа? Сколько лет вы служили? 6. Вы уже 6 лет он служил вашему городу. А вам приходилось кого-нибудь заковывать в наручники? Да, пару раз. А кто-нибудь рвал ваши наручники? Нет. У меня к вам просьба. Если он все остальное сделает, вы не возражаете в конце одеть его в наручники и посмотреть, порвет ли он их? Майк практиковался 4 года, прежде чем он смог порвать одну пару наручников. И сегодня он попытается это сделать. Вы не против его заковать в наручники? Хорошо? Хорошо. Тогда стойте вот здесь и будьте готовы. Итак, начнем. Майк Хейген, вот тебе номер. Знак, я тебе подам его. Итак, поехали. Мы засечем время, как быстро он сможет это сделать. И вот Майк Хейген. Давайте, поехали. Поехали, Майк Хейген.

0: first Rocket Man repair, real steel. I can't believe it. He's totally exhausted. Come on, he's going to need your help. He's totally exhausted. Come on, Mike, don't quit. Don't quit. Don't you quit on him. Come on, let's go. Let's help him out.
1: Майк Хэгген, сколько прошло? 4 минуты 20 секунд. Ну ты-то должен был сделать за полторы минуты. 4 минуты и 20 секунд. Ну тебе надо еще поработать. Хорошо, послушайте. Мы сейчас подошли к последним 10 минутам нашей встречи. Я позову полицейского назад. Все оставайтесь на своих местах. Мы подходим к фантастическому финишу. Пастор, я всегда говорю о стенах. За последние 13 лет я больше говорил о стенах, чем кто-либо другой. Но стены — это реальность. На пути каждого из нас встречаются стены. Даже на пути христианина встречаются стены. Быть может, ваш отец был алкоголиком. Когда-нибудь в вашей жизни вам приходится преодолеть стену вашего прошлого. Нам приходится преодолевать много стен в нашей жизни. И знаете, большинство людей так и не преодолевает эти стены. Но есть одно писание, в котором секрет преодоления стен. У меня тоже в жизни были стены. Мои родители развелись, когда мне было 9 лет. Я заикался. Кто из вас знает, что это не очень-то весело? Когда ты не можешь выговорить 5 слов, не заикнувшись. Люди смеются над тобой. У меня были стены неуверенности, и обид, и боли. Я не видел своего отца 10 лет. И это боль, и это реальная боль. Я хочу вам кое-что прочесть. Хотите знать, как преодолеть стены? Я хочу рассказать вам. Бытие, глава 49, стих 22. Там сказано, Иосиф, как плодоносное дерево. Плодоносное дерево над источником. Ветви его простираются над стеною. Иосиф был подобен могучему дереву, растущему у источника. И ветви его простирались над стеною. Знаете, как перерасти стену? Надо быть у источника. И знаете, что это за источник? Ваши отношения с вашим Богом, Господом Иисусом. Знаете, кем был Иосиф? Он был отвергнут и продан в рабство собственной семьей. Кто-нибудь из вас был отвергнут, предан и унижен собственной семьей? Послушайте, родные братья Иосифа продали его в рабство. Он этого не заслужил. Он был всего лишь юноша, получивший сон от Бога. Кто-нибудь из вас был унижен собственной семьей? Кто-нибудь был обижен собственной семьей? Знаете, к сожалению, это случается часто. Мы все люди, это реально. И это произошло с этим юношей. Он любил Бога всем сердцем и поступил праведно, но знаете, его оклеветали. Скажите, оклеветали. Он был продан в рабство и работал в доме одного человека. И знаете, что сделала жена этого человека? Она сказала Иосифу, «А почему бы нам с тобой не переспать? Моего мужа нет дома». Но он сказал, «Нет, я служу Богу». Но знаете, что она сделала? Она схватила его за одежду, порвала ее и закричала, «Он пытался меня изнасиловать». Он был невиновен, но его оклеветали, потому что он служил Богу. Он не пошел на компромисс. Рано или поздно вас всех оболгут. Рано или поздно вас оболгут. О, скажите мне, что вы это верите. Вас когда-нибудь оболгали в жизни? Знаете что? Он этого не заслужил. Он этого не заслужил. Кто-нибудь из вас был невиновным, а вас все равно оболгали, и вы не заслужили этого. Иосифа бросили в тюрьму. Кто-нибудь из вас когда-нибудь чувствовал, что вам помешали в жизни? Как вы думаете, что легко было упасть духом и сдаться этому невиновному молодому человеку? Было легко оказаться в таких обстоятельствах. Но у меня есть хорошая новость. В Библии сказано, что он был как дерево, растущее у источника и поднявшееся выше стен. Не рады ли вы, что независимо от того, какую стену вы встретили на пути, если вы посажены у источника Бога, вы перерастете эту стену, и ничто не помешает воле Божьей? Слушайте внимательно. Он сидел в тюрьме, а в это время царь Египта увидел сон. Он сказал, что если кто-нибудь истолкует мне этот сон, я поставлю его над всем Египтом. И Иосиф истолковал сон царя, и он стал вторым властелином над всем Египтом. Бог дал Иосифу исполнение его сна. Изо рва он попал в тюрьму, а оттуда во дворец. Бог перенес его через стену. Знаете почему? Потому что он рос у источника. Каждый из нас рано или поздно встретит стены в нашей жизни. Рано или поздно нас разочарует семья. Это реальность. Рано или поздно вы почувствуете себя так, как будто вы попали в тюрьму, или как будто вас оболгали. И это реальность. Вам что-то помешает в жизни? Послушайте, что же делать? Если вы посажены у источника, ничто не отделит вас от воли Божьей. А знаете, что это за источник? Это когда вы затворяете за собой дверь, уединяетесь и разговариваете с Иисусом. Когда вы призываете Его, Его победу в вашей жизни, ставите Его на первое место в вашей жизни. Когда у вас есть этот источник, и это настоящий колодец живой воды. И Библия говорит, он никогда не высохнет. Иосиф был как дерево, посаженное у источника, и ветви его простирались над стеною. Если вы посажены у источника, то тогда вы подниметесь выше стены, и ничто не помешает воле Божьей в вашей жизни. Это благая весть для этого города. Послушайте. Библия говорит в Псалме 90. 91. Вы можете жить под покровом Всевышнего. У вас будет покров Бога. И сказано, зло не прикоснется к вам. Ни стрела, летящая днем, ни ужас ночи, не могут даже коснуться вас. Знаете, Бог будет вашей защитой, Бог будет вашей силой. Он покроет вас своими крылами, и никакое зло не коснется вас. Если вы будете иметь тайное место встречи с Богом, знаете, что это? Это ваш источник. Вы можете туда прийти. Но никто не может с вами пойти туда. Это не молитва над едой. И это не посещение молодежной группы. Это когда вы затворяете за собой дверь и имеете личное общение с Богом. Когда вы разговариваете с Ним и позволяете Ему открыть вам Его Слово. Знаете ли вы, что это ваш источник? И если вы находитесь у этого источника, Бог перенесет вас через стены. Вы рады, что Бог перенесет вас через стены волею Своей? Когда я был вот такого роста, мне было 10 лет. Да, может быть, вот такого роста. Мне было 10 лет. Я познакомился с большим фермером. Он всегда ходил в голубых джинсах. Да, в Техасе.

И много хороших фермеров. Я люблю фермеров. И этот фермер в джинсах, он мне сочувствовал, потому что я рос без отца. Он дружил с моим дедушкой, и знаете, что он мне однажды сказал? Он сказал: «Парень, ты любишь рыбачить?» Он сказал: «У меня есть тайное озеро, которое я заполнил рыбой 20 лет тому назад. Оно за моей фермой и окружено двумя заборами и двумя воротами. И за 20 лет никто не ловил рыбу в этом озере». У меня закружилась голова. Знаете, что он сказал? «Я разрешу тебе ловить рыбу в моем тайном озере». Я был счастлив. Я пошел в магазин, я купил две новые удочки. И знаете, я прошел через его огромную ферму, через двое ворот, и передо мной было прекрасное секретное озеро. 20 лет никто не ловил там рыбу. 20 лет перед этим туда сбросили рыбу, окуней и сомов. И я забросил туда удочку, и за 2 часа я наловил 2 корзины 5-килограммовых рыбин и сомов и окуней. Но знаете, что было трудно? Я не мог туда никого отвезти. Я никому не мог сказать об этом, потому что это было секретное место. 20 лет я возвращался к тому месту, и каждый год, когда я ходил туда на рыбалку, я ловил, по крайней мере, 2 корзины рыбы. Но знаете, я никому этого места так и не показал. Я никому даже не сказал о нем. Почему? Потому что это было тайное место. Вы знаете, что Бог имеет для вас тайное место, где вы найдете ваши мечты. Бог имеет для вас тайное место, где вы найдете все, о чем вы когда-либо мечтали. Знаете, где это найти? На коленях, говоря с Иисусом и позволяя Ему открыть для вас Его Слово. Библия говорит, что Иосиф был подобен плодоносному дереву над источником. И ветви его простирались над стеною. И знаете, сегодня для вас это благая весть. Ничто не может помешать воле Божией в его жизни. И он подошел изо рва в тюрьму во дворец. Знаете, каждый из нас попадает в своего рода рвы. Каждый из нас иногда как бы попадает в тюрьму. Но если вы посажены у источника, вы всегда окажетесь во дворце. Когда у вас есть этот источник, Библия говорит, если вы утешаетесь Господом, Он даст вам желание вашего сердца. Знаете ли вы, что согласно Библии, если вы доверитесь Господу, то Он вознесет вас? Рады ли вы, что никто не может затворить двери, отворенные Господу? Кто из вас предпочитает, чтобы Бог продвинул вас в жизни, чем люди? Что нужно, чтобы подняться выше стен? Нужно быть у источника. И иметь общение с Богом. Не просто молиться перед едой, не просто говорить, что вы баптист или христианин. Знаете, что это такое? Это значит разговаривать, ходить с Иисусом, иметь с Ним личные отношения, дружбу. Именно в этом ваш источник. Именно тогда вы перерастете стены в вашей жизни и будете жить по воле Божьей. Это благая весть для вашего города. Вперед, ребята! Порвем эти цепи! В Библии сказано, в книге Иеремии, глава 23, стих 29, «Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Знаете, моя жизнь была полна камней. Я вырос в Лос-Анджелесе со всеми этими уличными бандами, наркотиками. Но знаете, Бог взял это каменное сердце, как говорит Библия. Он вынул его и дал мне мягкое сердце из плоти. Сердце мягкое к нему. Он разбил камни проблем в моей жизни и в жизни моей семьи и дал мне взамен свою радость, мир и любовь. Мир обманывает вас, говоря, что все нормально и все хорошо, но мир оставляет вам камни проблем, огорчает вас и разрушает ваше будущее. Сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить ваше будущее, семью, мечты и цели. Но Иисус пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Джон говорил, что когда Бог продвигает вас в жизни, никто не сможет удержать вас. И это доказывает моя жизнь. Все говорили мне, что я не могу сделать и кем
человеком я не могу стать. Но если вы ищете Господа и чтите Его, и ставите Его на первое место, и каетесь, и обращаетесь к Нему, и ходите с Ним, Бог возвышает вас. Иисус есть путь, истина и жизнь. И мы делаем все эти номера, чтобы побудить вас идти в правильном направлении. Бог не является неудачником, и вам незачем быть неудачником. Иисус может дать вам успех. Иисус живет в вас, и Дух живет в вас. Живите для Него. И теперь вы увидите, что мы будем скованы наручниками. Мы приложим все силы, чтобы наручники порвать. Нужно усилие более чем в 900 килограмм, чтобы порвать одну цепь наручников. И для меня это один из самых болезненных номеров, потому что я поломал себе запястье, играю в футбол, и это трудно, и мне понадобится ваша помощь. Вот сейчас Кит Дэвис, он сейчас одевает наручники, его защелкивают на два замка, и мы пытаемся разорвать эти цепи. Но в моей жизни тоже было много цепей. Когда мне был 21 год, я принял Иисуса в свое сердце. И у меня было много проблем. У каждого из нас своя жизненная история, свое свидетельство о том, как Бог изменил жизнь. Мою жизнь изменило то, о чем говорил Джон. Это произошло не потому, что я стал религиозным человеком или присоединился к определенной церкви, но потому, что я стал проводить время наедине с Иисусом, знакомиться с Ним лично. И именно поэтому я мог перерасти стену своей жизни. И я буду говорить об этом завтра вечером. А сейчас Его одевают наручники, мы расстанемся, но мы сначала попробуем порвать цепи. Я хочу сказать, что завтрашний вечер войдет в историю церкви. Бог хочет обновить вашу жизнь. Библия говорит, что Он желает обновить вашу жизнь каждое утро, и велика Его милость и верность. После этого номера мы закончим молитвой. Я видел, как Рика падает со сцены, Кит Дэвис. Самое плохое, что может сегодня случиться, если Кит ударит кого-нибудь из нас ногой в грудь. Согласно размеру обуви Кита, он должен быть ростом примерно в 2 метра 10 сантиметров. Какой у Кита размер? 17 размер. Это 45-й. Для него приходится шить обувь по спецзаказу. Да. Два ботинка вместе сшивают. Так что, Кит, пожалуйста, не пинай нас. И мы порвем эти цепи, по крайней мере, мы попытаемся. А потом мы закончим встречу молитвой. И после этого я хочу, чтобы мы склонили головы, закрыли глаза, и мы поблагодарим Иисуса за этот вечер. Вы были прекрасной аудиторией, самой лучшей. У Бога есть замечательный план для каждого из вас. Итак, порвем эти цепи. Вперед! Come on, Burleson.

Бог привел вас сюда, чтобы открыть вам свою красоту, и чтобы вы посвятили Ему всю свою жизнь до конца, целиком. Бог привел вас сюда, а также побудил зрителей смотреть эту передачу, чтобы вы увидели Его красоту. Одно мгновение в Его присутствии может так коснуться вашего сердца, что ваш мир перевернется вверх тормашками, и ваша жизнь больше не останется прежней. Я хочу подтвердить это утверждение свидетельством из моей жизни, потому что подобное произошло и со мной. Я сын пастора, и будучи сыном пастора, я знал все подробности церковной культуры. Я знал подробности, как правильно себя вести и одеваться перед родителями, перед бабушками и дедушками, а также церковью. Я знал, как себя вести и что делать, чтобы соответствовать требованиям окружающих. Но одновременно я был глубоким человеком. Я не только знал, как вести себя правильно. Бог коснулся моей жизни в раннем возрасте. Будучи сыном пастора, я уже не помню, сколько раз я получал спасение. Каждый раз, когда делали призыв к покаянию, я бежал вперед. Папа вел людей в молитве покаяния. Я бежал вперед. В детстве я посещал христианские лагеря. Там я получал крещение Святым Духом. В тайной комнате я рыдал в присутствии Господнем. Эти моменты были очень заманчивыми в моем детстве. Однако в возрасте 13 лет я начал знакомиться и дружить с людьми, которые плохо на меня воздействовали. До 13 лет у меня выработалась сильная зависимость от порнографии. До 13 лет со мной произошло то, что вы слышали со свидетельства Тайсона. Один просмотр фильма порнографии перерос в зависимость. Зависимость от порнографии в моем случае оказалась очень сильной. Я знал, что это неправильно. Я знал, что из-за греха я обязательно пойду в ад. В детстве я познал присутствие Божье, но до 13-летнего возраста у меня выработалась эта сильная зависимость, от которой я не мог избавиться. Дошло до того, что, найдя журнал на улице, я вырывал из него страницы и клал их себе в карманы. Я носил их с собой в школу. Однажды в нашем доме появился интернет. Когда мы подключились к интернету, моя зависимость возросла невероятным образом. И дошло уже до того, что на выходных я врал своей матери, что я болею, только бы остаться дома. Бабушка с дедушкой тоже уезжали за покупками, а я часами просматривал порно-сайты по интернету. Также после уроков я мчался домой, чтобы успеть до приезда других членов семьи. Когда я только начинал, я шел к себе в комнату и испытывал обличение Духа Святого, поскольку в детстве я познал присутствие Божье. Я знал присутствие Господа. Я помню, как, возвращаясь домой, я плакал. День за днем я возвращался в свою комнату и рыдал. Я просил Бога простить меня, потому что не хотел, чтобы этот грех имел место в моей жизни. Но через неделю, или через два дня, или через две недели, или даже через 30 минут, я возвращался к зависимости вновь. Дела были очень плохи. Все дошло до той меры, что я уже и не просил Бога меня простить. Я убедился, что через короткий промежуток времени опять возвращаюсь к своей привычке. Зависимость от порнографии открыла для меня дверь к тьме невероятным образом. Я теперь был не только извращен порнографией, но и начал переживать сильнейшую депрессию. Меня тяготили мысли о самоубийстве. Чувство стыда и вины из-за греха преследовали меня каждое мгновение жизни. Я шел в церковь и плакал во время исполнения песен поклонения, но вина и стыд из-за порно тяготило меня до той меры, что у меня появилась страшная депрессия и желание с собой покончить. Музгруппы и их участники стали для меня идолами. Я также начал поклоняться другим кумирам. Я начал увлекаться Нирваной, Куртом Кобейном, и я читал их биографии. Плакаты с их изображением висели в моей комнате. Я скупил все их альбомы и даже сам начал писать песни и стихи о том, что произойдет, если я совершу самоубийство. Теперь, насмотревшись порнографии, я шел к себе в комнату, ложился в кровати вместе

Вместо того, чтобы плача просить Бога о прощении, я тоже плакал, но потому что хотел осмелиться покончить с собой. Я не могу даже вспомнить, сколько все это длилось. Это был сезон тьмы. В последних классах школы я посещал урок изобразительного искусства, где рисовал абстрактные картины, символизм которых никто не мог понять. Но я знал, что они символизировали суицид. Я был поглощен этим демонизмом, от которого не мог никак избавиться. В середине моей зависимости моя мать молилась по поводу семейных неразберих, и Господь проговорил к ее сердцу: «Ты прилагаешь много усилий для того, чтобы твои дети были успешны в школе, но что ты делаешь для того, чтобы взрастить их духовно зрелыми? Что ты делаешь для того, чтобы они были сильными духовными молитвенными ходатаями?» И когда Бог проговорил это в сердце моей матери, она начала исследовать происходящее в жизни всех детей. Что-то в сердце ее подсказало ей, что у нас не все в порядке. Раньше мама всячески поддерживала участие сестры в группе поддержки, покупала ей костюмы в кредит, но наше духовное состояние только желало лучшего. Богу пришлось проговорить в сердце мамы: «Тебе надо что-то здесь исправить, ты должна постараться, чтобы они вернулись в присутствие Божье». Аллилуйя! Иисус! Аллилуйя! Я вижу сегодня родителей, быть может, это слово для вас. Никоим образом я не хочу быть к вам непочтительным. Но, может быть, это слово для вас. Господь проговорил к моей маме. Возможно, вы смотрите нас. Бог говорит: вы прилагаете много усилий для того, чтобы ваши дети были успешны в школе. Но что вы делаете для духовного возрастания ваших детей? И что же сделала моя мама? Что? Аллилуйя! Помните, финансовые вложения в детей ничего не стоят, если вы не заботитесь о душе вашего сына или дочери. Однако, к сожалению, мы охотно вкладываем в детей обильные финансы, чтобы удостовериться, что они получают все навязываемые американской культурой знаки почтения, но не оставляем в бюджете статью расходов на взращивание у детей плодов, требуемых в Царстве Божьем. А ведь для этого тоже иногда нужны деньги. Позвольте мне продолжить мою историю. Так вот, моя мама начала исследовать, что же не так с ее детьми. Мы жили в 30 минутах езды от Гамильтона, Алабама. Мама услышала о том, что Бог делает здесь, в Гамильтоне, и об этом служении. И она решила сделать все, чтобы необходимые изменения произошли в нашей жизни, чтобы мы вернулись в присутствие Божье. Против моей воли она заставила меня поехать на служение на церковном фургоне вместе с участниками молодежной группы. Мне было неловко туда ехать, потому что, в конце концов, я ведь был известным. Несмотря на то, что мой внутренний человек жил во тьме, внешне я выглядел хорошо. У меня были хорошие отметки. У меня были друзья, я был популярным. Так я выглядел снаружи, но внутри я испытывал тьму, депрессию и желание с собой покончить. Так вот, мама привезла меня на мероприятие этого служения. Мне было очень стыдно, ведь раньше служение проводило мероприятие в здании по ту сторону дороги, в видном месте, где проезжали все популярные ребята. Про себя я подумал: ну, я попал. Кто-нибудь из знакомых точно меня здесь заметит. Мне было очень стыдно, мама осталась с нами. Казалось, что прославление никогда не закончится. Как будто первые песни пели 45 минут. Кажется, пели что-то о восхождении на гору или что-то в этом роде. Я не помню уже. Я про себя думал: что все это значит? Они все поют, и пою я. Я встаю, то сажусь, то встаю. В течение всего служения мне было очень грустно. Хотя одновременно, аллилуйя, присутствие Божие начало касаться меня. Поймите, в детстве я ведь познал присутствие Божье. Иисус, я познал присутствие Божье. Будучи ребенком, я переживал присутствие Бога. Я знаю, что я отходил от курса в данном вопросе. Но хочу обратиться к родителям, которым кажется, что они потерпели фиаско в воспитании детей. Знаю, что здесь и среди зрителей есть родители, которые воспитывают детей так, как только могут. Но, быть может, они сбились с пути или бегут от Бога. Но когда они опять вкусят Его присутствие, оно напомнит им, ради какой цели они были отмечены, еще будучи детьми. Они так вернутся домой, понимаете? Это позовет тебя обратно домой. Ребенок, возможно, ты бежишь от Бога, но Его присутствие позовет тебя обратно домой. И это произойдет сегодня. Блудный сын знал, как это быть в доме отца, и даже в дни бунта дом отца звал его вернуться обратно. Подобно ему и я знал, как это находиться в доме отца, и даже в дни бунта, побега, тьмы, суицида и хаоса, я знал, что отчий дом все еще звал меня вернуться обратно, вернуться к своему отцу в дом. Так вот,

На служение присутствие Божие позвало меня домой. Я знаю, Он жив. У меня было видение, за спиной у меня крылья, и я нахожусь в клетке, расположенной посреди темницы. Вдруг я смотрю, дверь открыта. Вы знаете, я почувствовал, что Бог обращается ко мне. Что-то произойдет во время служения. Но одновременно я чувствовал себя несчастным от того, что находился на собрании. Потом кто-то взял микрофон и начал пророчествовать. На этом месте сегодня есть молодой человек. Вы переживаете депрессию. Вы хотите с собой покончить. Вы гневаетесь на родителей, и вас даже посещает мысль о самоубийстве. Вы проходите через все это, но сегодня вы выйдете вперед, потому что Бог вас освободит. У меня в груди сердце начало биться невероятным образом. Я находился там, но все же не желал отвечать на призыв, поскольку рядом стоит мама. Я не хотел, чтобы она узнала, через что мне пришлось проходить. Я хотел, чтобы она не догадывалась. Я не хотел, чтобы она узнала обо всем этом. И поэтому мое сердце отчаянно забилось. Однако обличение Духа Святого не покидало меня. Оно просто меня не покидало. Скажу вам честно, как-то не припомню, чтобы я решился на это, но вдруг я осознал, что пробираюсь между рядов вперед. И тут я уже даже бегу к алтарю. Казалось, что ноги не хотят идти, но Бог все равно тянет меня вперед. Я пробрался к алтарю. Когда я туда пробрался, страх пытался меня парализовать. Но у алтаря я понял, что я переборол его. Я понял, что у алтаря страх полностью ушел. Когда я поднял руки к небу, слезы ручьями потекли по моему лицу. В одно мгновение меня охватила любовь Божья. В одно мгновение любовь Иисуса объяла всю мою жизнь. Я почувствовал, как бремя греха, суицида, депрессии, стыда, вины, многих лет бунта упало с меня в один миг, когда меня постигла Божья любовь, и слезы начали течь по моим щекам. Слезы полились. Аллилуйя! Я заплакал. Аллилуйя! И в тот миг, аллилуйя, женщина, ведущая поклонение, посмотрела на меня и спросила, «Как тебя зовут?» Я ответил, «Меня зовут Мика». «Мика, ты пророк». Это было похоже на то, о чем раньше говорил Джейкоб. «Ты не подлец, а пророк. В одно мгновение Бог может пророчески подтолкнуть к исполнению призвания тех, кто днями и годами был погружен в зависимость». Она сказала, «Ты пророк». Она также высвободила и другое сильное пророчество. Очень сильное. И это было присутствие Божье. Честно говоря, я ничего больше не запомнил из этого служения. Я даже не помню, была ли тогда проповедь. Возможно, и была, но я ничего больше не помню. Я припоминаю только одно. Я возвращался домой в церковном фургоне. Я помню, как я смотрел в окно, я рыдал в присутствии Божьем и думал про себя, что, наконец, это свершилось. Сколько раз я раньше просил Бога простить меня, а потом возвращался к прежнему. Но теперь мой ключевой момент. Раньше я пел одну песню. Это старая песня поклонения. Когда я только начал увлекаться порно, я все время прибегал к Богу с мольбой о прощении. Я постоянно пел эту песню. «Я не останусь прежним. Я не останусь прежним. Я не вернусь». Я закрыл дверь. «Я буду совершать свое поприще, идя по узкому пути. Я не останусь прежним». И я помню, в тот вечер я осознал, что те слова стали реальностью. Приехав домой, я сел на кровать у себя в спальне, все еще плача в присутствии Божьем. Зашла мама и просто сказала, «Мика, сегодня Бог начал новый отчет твоей жизни. Сегодня Бог начал новый отчет твоей судьбе. Стоя на этой сцене, сегодня я хочу сказать вам, друзья, я хожу в свободе от порнозависимости уже 10 лет». Аллилуйя! 10 лет без хаоса и хлама мысли о самоубийстве, а также депрессии, и все это благодаря одному мгновению в присутствии Иисуса, которое все полностью меняет. Через несколько минут мы начнем исполнять танцевальную постановку под названием «Взгляните на Агнца». Это наша история. На самом деле, послание этого танца о том, что каждый пришел к Иисусу, ведь Он изменил нашу жизнь. Это и моя история, и история жизни других спикеров. Это история каждого танцора, а также это ваша история. Если сегодня вы просто придете к Богу, если вы просто будете смотреть на Его красоту, ваша жизнь изменится навсегда, потому что Бог дарует новое начало.
во имя Иисуса Христа.

«Повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Какая интересная заповедь. Жены повинуются мужьям. Ну, какой-нибудь муж скажет своей жене: «Так, дорогая, видишь, что написано в Библии? И если ты говоришь, что ты христианка, то с завтрашнего дня, что я скажу, чтоб скоренько так и со старанием, чтоб было выполнено, иначе сама понимаешь». Так может подумать только очень недалекий муж. И подобный взгляд на такие взаимоотношения реально приведет к кризису. О чем же речь? Давайте все-таки прочитаем, что написано в послании к Ефесянам в 5 главе. Да, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Видите, все не так просто. Жена и муж – это не просто жена и муж, а символ Господа Иисуса Христа и церкви. А Иисус для церкви сделал много. Он умер за нее, он заботится о ней. И Библия учит, что все, что Иисус сделал и делает для церкви, является образом для мужей, чтобы они для своих жен делали то же самое. Если муж от жены требует подчинения, то к себе самому надо бы тоже присмотреться и взять на заметку, что требуется мужьям. Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Апостол Павел ведь назидал не жен, но жен и мужей, как символ отношений церкви и Бога. Причем он написал об этом как о великой тайне. Жена – это люди, люди Божии. Сегодня это церковь. Но мы видим, что сегодня церквей много, и каждая претендует на какую-то особую исключительность. Есть ли в Библии какие-то ориентиры, ну, для сравнения, чтобы можно было как-то разобраться, что ли? Ну и чтобы можно было об этом сказать в двух словах. Да, кое-что есть, и причем очень определенное. Об этом сегодня поговорим. Во всем Священном Писании взаимоотношения Бога и его народа представлены в виде взаимоотношения мужа и жены. И так уж получилось, что у этих взаимоотношений с самого начала не обошлось без кризиса. Только проблемы, конечно, были связаны со стороны жены. Ведь жена – это люди, муж в данном случае безупречен, это сам Господь. Когда представители Божьего народа начинали поклоняться другим богам, идолам, такой народ Господь сравнивал с блудной женой, которая изменяет своему мужу. Вот цитата из Ветхого Завета о том, как описал идолопоклонство пророк Иезекииль. И в 16 главе его книги есть следующее. «И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась». Блудила с ними, но тем не удовольствовалась, и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась.
«Как истомлено должно быть сердце твое, — говорит Господь Бог, — когда ты все это делала, как необузданная блудница. Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади». Вот так написано. Конечно же, под возвышениями и блудилищами подразумевается капище, в которых происходило поклонение идолам. Если так происходило, что Божьи люди начинали проявлять неверность Богу, то народ становился блудной женой, которая описывается как блудница. Что же происходит в том случае, когда жена изменяет мужу? Конечно же, дело пахнет разводом, хотя Бог не торопится разводиться и реагировать подобным образом. Он обличал, посылал вестников, он ждал, может быть, жена опомнится и поменяет свои взгляды. Во всяком случае, не все люди были идолопоклонниками. И благодаря этому обстоятельству не все потеряно. Есть возможность поправить положение. Господь вновь желает соединиться со своим народом, со своей женой, говоря языком метафоры. И вот, что он предпринял. Об этом написано в книге Иеремии в 31 главе. «Вот наступают дни, когда, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Давайте попробуем все по порядку. Господь заключает новый завет, новый повторный брак со своим народом. Ну, для простоты понимания можно представить, что муж, то есть Господь, заключает брак, то есть завет, с невестой, то есть с народом, и невеста становится женой. И все бы хорошо, но вот эта жена оказывается неверна своему мужу. Она изменяет ему с другими мужчинами, то есть с богами. Истинный муж, Господь, не хочет расставаться со своей женой. Ну как же быть, если она упорствует в своей измене? И чтобы совсем не потерять свою жену, муж желает снова вступить в повторный брак, то есть в Новый Завет. Но что делать с грехами, за которые закон требует смерти? Нужна заместительная жертва, и ей становится родившийся Иисус Христос. Получается, что блудная жена получает возможность расстаться с грехами и вновь стать невестой. Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Для чего я выбрал из Библии вот эти все метафоричные высказывания о народе Божьем? Дело в том, что именно так представлена церковь. В книге Откровения мы видим ее как невесту, которая готовит себя для брака. Но не везде. В 12 главе это не невеста, а жена, которая при этом еще и беременна. И там она рождает младенца, без которого нет никакого смысла. Откровение Иоанна, 12 глава. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, и под ногами ее луна, и на голове венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд, поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали там ее 1260 дней.
Женщина облечена в солнце, она стоит на Луне. Что это значит? На этот счет есть только один ответ. Дело в том, что Луна своего света не излучает. Она отражает свет солнца, то есть погаснет солнце, и Луна станет темным пятном. Это, разумеется, символично. И вот так, как Луна отражает свет солнца, так люди Божии отражают свет Бога. Не свой, а Божий. И если жена – это люди, то в данном случае эти люди находятся в тесном общении с их Богом. Они учатся у Него, отражают Его свет. Да, в Нагорной проповеди Иисус так и назвал верующих людей светильником, который ставят на подсвечники для того, чтобы этот светильник светил всем. Конечно, если только люди Божии таковым светильником являются. Но продолжим разговор о жене из Откровения. Эта женщина из 12 главы Откровения – такой плавный переход от народа Божьего из Ветхого Завета к невесте Церкви Нового Завета. На эту женщину восстает дракон, названный древним змеем или сатаной. Этому дракону не по душе тот, кого жена держит на руках, там младенец у нее. Дракон хочет его пожрать, но у него это сделать не получается. Я думаю, что не стоит долго говорить о том, что дитя – это, разумеется, Иисус. Можно, конечно, подумать, что жена – это Дева Мария, которая родила Иисуса. Но тогда появится противоречие. Дело в том, что дракон преследует вот эту жену, которая убегает от него в пустыню. Ну, при чем тут Мария? И при этом говорится не о женщине, а о людях, причем о разных. Давайте прочитаем, где это сказано. 12 глава Откровения, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Женщина – это люди. Одни из них имеют свидетельство Иисуса Христа и заповеди. Но не все другие не имеют. Пожрать младенца Христа у дракона не получилось. И тогда он вступает в брань с теми представителями жены, которые имеют свидетельство Христа, того Христа, который вознесся к престолу Бога и которого пожрать не получилось. Интересно, что другие представители церкви его никак не расстраивают. Он спорит с определенным контингентом, с теми, кто сохраняет заповеди и имеет свидетельство Иисуса Христа. Почему это так его заботит? Да потому что эти люди победили его, и только они, и никто другой. Смотрите, как победили дракона, сатану. Откровение Иоанна, 12 глава, продолжим читать. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Агнец – это Христос, и, судя по всему, свидетельство связано с заместительной жертвой. Эти прочие от семени жены победили сатану, дракона. Но как при этом не вспомнить древнейшее пророчество, которое Бог сказал еще в Едемском саду? Бытие, 3 глава, помните? «И сказал Господь змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Семя жены – это сам Иисус и его последователи, которые победили дракона, приняв заместительную жертву Христа за них. Бог, получается, ковал победу над силой, управляющей древним змеем и драконом еще в самом начале. И тогда уже Иисус был предназначен для победы. Он победил, умерев на кресте, и дал победу нам, людям.
Как важно уповать на кровь Иисуса Христа, ведь благодаря ей люди очищены от грехов, а значит, стали чистыми, и вот этот-то дракон и излит. В этом-то победа и заключается. Он, как написано, пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Его не беспокоят те, у кого нет чего-то, либо закона, либо Христа. Смотрите-ка, без Христа и его жертвы нет спасения от грехов. Тут соблюдать закон без толку. А без закона же нет определения греха. И тогда от чего очищаться? Потом Христос – это тот, кто придал закону его истинный смысл. Свидетельство Христа и закон важны вместе. Плохо, если нет чего-то. Важно и то, и другое одновременно. Дракон, преследовавший жену, со временем с арены уходит. На его месте появляется некий зверь, причем не один. Все вот эти звери и дракон – это символично представленные силы, власти, через которые действует сатана. Не все, разумеется. В 14 главе книги Откровения есть характеристика тех, кто противостоит зверю, власти, переданной драконом. Ну, сегодня, конечно, спорят о том, кто они, эти звери, кто этот дракон. Я сейчас не берусь пытаться в подробностях определить в точности, кто они, боюсь ошибиться. Но есть нечто вполне ясное. Дело в том, что до IV века церковь была гонима властью языческого Рима. Дракон – это бесспорно язычество. Но этот дракон передает власть другим властям, выраженным в виде зверей. Сегодня нет на земле каких-то властей и идеологий, которые бы доминировали во всемирном масштабе, связанных при этом напрямую с верой языческой. Но в книге Откровения эти звери поклоняются дракону, который так или иначе с язычеством связан. Язычество представляется как-то завуалированным, спрятанным, но действующим. А теперь вообще интересная деталь. Вы только посмотрите Откровение Иоанна, 17 глава. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницею, сидящую на водах многих». С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами, и жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке, наполненную мерзостями и нечистотою, блудодейство ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Смотрите, жена убегает от дракона в пустыню. А теперь она в этой пустыне сидит и управляет зверем, к которому перешла власть от языческого дракона. Складывается такое впечатление, что когда не получилось дракону уничтожить жену, он поменял тактику. Он сделал ее чем-то вроде управляющей своими делами. Какой была жена, когда убегала в пустыню? Сама чистота и святость. И что с ней стало после? Что-то изменилось. Жена уже другая. Изгонимой жена стала гонителем. Она сидит на звере и управляет этим зверем, который получил власть от дракона. Того, кому не по душе те, кто противостоит, ему имеет две вещи – заповеди Божии и свидетельство Иисуса. И странно,
что теперь сама жена упоена кровью этих свидетелей Иисуса. Интересная картина. Бог, то есть муж, никак не может быть счастлив со своей женой. Ну вот, вроде бы, состоялся брак. Нет, жена заблудила с другими богами. Хорошо, муж организует повторный брак. И вроде бы вот, его жена чиста, непорочна, но снова что-то происходит, и он снова выглядит не лучшим образом. И всякий раз это связано с язычеством. И всякий раз, когда жена впадает в блуд язычества, есть представители народа Божьего, которые этому сопротивляются. Эти люди противостоят искушениям и побеждают. Чем побеждают? А вот характеристика тех, кто победили зверя из книги Откровения. В 14 главе есть свидетельство. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Смотрите-ка, опять заповеди и вера. Но неужели в истинной церкви возможно отступление? Именно в истинной церкви оно и возможно, потому что в ложной оно уже произошло. И эти люди сатану не беспокоят. У него проблемы с теми, кто может ему противостоять, с теми, у кого есть Христос и заповеди. Соблюдать заповеди. Соблюдать заповеди – это как? Мы поженились с моей женой, и спустя некоторое время я как-то перебирал старые вещи и нашел пачечку вкладышей от жевательной резинки. Она называлась «Love is». Вы, наверное, помните, была такая, наверное, и сейчас есть. Так вот, суть в том, что каждая жевательная резинка была упакована в такой вкладыш, на котором была нарисована смешная картинка, изображающие взаимоотношения мальчика и девочки. И каждая картинка содержала, ну, какое-то наблюдение из жизни влюбленных. Моя супруга, когда была девочкой, коллекционировала эти картинки. Ну, и вот теперь я перебирал их. Они все были разные. На каждой из них была какая-то мудрость о любви. Кстати, мало кто знает, но сюжеты этих картинок были составлены из взаимоотношений реальных людей, Ким и Роберто из Новой Зеландии. Каждая картинка – это что-то новое. Ну, например, любовь – это когда улыбаешься друг к другу. Или так, любовь – это вечное желание упрочить взаимоотношения. Или вот так, любовь – это когда это положить дольку лимона в его стакан с чаем. Или любовь – это когда ты отдаешь куртку ей, даже если тебе самому холодно. Ну а теперь представьте себе, если кто-то, начитавшись этих высказываний, реально попробует действовать так, как написано, не думая о том, к чему это все, ну а просто следуя указаниям, как какому-то списку, навязывая девушке куртку или букет цветов. Только станет непонятно, почему эта девушка шарахается от тебя, не зная, куда деться. А что, разве эти слова не верны? Верны. Может быть, нужно просто понять, к чему они написаны. Часто свойственно к соблюдению заповедей подходить так, не понимая, к чему они. Слепо так действовать, составив себе список самых разных запретов и требований. И не просто действовать, но требовать того же и от других. Только непонятно, от чего люди сторонятся и избегают взаимоотношений с подобным, да еще и сектантами называют. Ведь заповеди – это не просто заповеди, это отражение Божьего характера, его сущности. Но стоит пытаться понять, почему нужно помнить день субботний, зачем чтить отца и мать. Почему убивать не нужно? Это не просто соблюдение, а наука любить так, как Бог любит, а не так, как тот муж, который в стремлении соблюдать заповеди и не думая об истинном значении слов, и прочитав о том, что жены должны повиноваться мужьям, уже требует к себе повиновения.
Истинное соблюдение заповедей – это стремление невесты,

церкви, приготовить себя для встречи с женихом, со Христом. Эта встреча с Богом названа свадьбой. А это истинное счастье. И это обязательно будет. Я этого хочу. Откровение Иоанна, 19 глава. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук.

Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, и я очень рад, что вы смотрите нас сегодня. Сегодня мы поговорим о сокровищах сотворения. В этой программе мы познакомим вас с информацией, которая, как мы надеемся, укрепит вашу жизнь, как и в духовном, библейском, так и в научном смысле. Ведь время от времени я приглашаю к нам в программу гостей с безупречными научными степенями. Но не сегодня, потому что сегодня я собираюсь сам с вами поговорить. Позвоните своим друзьям, пусть они знают, что сегодня мы будем говорить о сокровищах сотворения. Но для того, чтобы их оценить, нам необходимо знать натуралистическую философию. Ведь теория сотворения — это философия. Это не академический, не научный, а умственный подход. Это не эмпирическая наука, которую можно доказать в лаборатории. Фактически, сами эволюционисты серьезно сомневаются в так называемом механизме возникновения жизни и дальнейшей ее прогрессии и развития в соответствии с их же теорией эволюции. Например, оживление неорганического вещества, которое якобы само по себе в результате физических процессов создало живую структурную клетку. Ничто подобное даже невозможно вообразить. Этого не только нельзя доказать, но даже сам механизм, предложенный ими, просто невообразим. Ведущие ученые-эволюционисты сами это признали. Они не только не могут доказать происхождение жизни из неживой смеси, но даже сами не могут представить себе, как это могло бы произойти. Таким образом, натуралистическая философия — это просто умственное решение не допускать вмешательства Творца во все живые процессы и в нашу жизнь вообще. И даже некоторые из тех, которые называют себя христианами и сторонниками сотворения, верят в то, что Бог использовал эволюцию в процессе сотворения живых систем. Если это так, тогда Бог нас просто обманул. Ведь в книге «Бытия» очень четко сказано о том, что Бог сотворил все живые системы за одну неделю. От Евангелия от Марка, глава 10, стих 6, сам Иисус Христос очень четко говорит: «Но при сотворении мира, а не 16 миллиардов лет спустя после Большого взрыва, Бог сотворил мужчину и женщину и все необходимое для их жизни». Таким образом, если мы верим в богословскую эволюцию, мы серьезно сомневаемся в том, что говорит нам Иисус Христос. А если Иисус Христос сам не знает, о чем говорит, тогда, значит, мы серьезно сомневаемся в том, что Он может быть нашим Спасителем. Он не обладает соответствующими качествами, чтобы быть Спасителем. Он не знает процесса сотворения. Он вообще не мог нас сотворить. Но все-таки давайте рассмотрим эту натуралистическую философию. В соответствии с ней, жизнь возникла в результате так называемой теории Большого взрыва. По существу, ее преподают на каждом академическом уровне, не потому, что это было доказано, а просто потому, что это и есть натуралистический подход. Ведь альтернатива привела бы нас прямо в объятия Творца. Таким образом, эта концепция говорит о том, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел Большой взрыв. Примерно 4,8 миллиарда лет назад из осколков после него образовались и созвездия Ориона, и Млечный Путь, и все остальное во Вселенной. В соответствии с этой теорией, так и образовалась наша Солнечная система. И затем, примерно 3,5 миллиарда лет назад, начали развиваться и ранние формы жизни. Прогрессивно на протяжении очень длительного периода времени, примерно 3,5 миллиарда лет, начала складываться геологическая колонна. Но сама жизнь якобы начала развиваться примерно 600 миллионов лет назад из ранних трех дольчатых существ, которых мы находим во время раскопок. Таким образом, прогрессивно за эти 600 миллионов лет и развились все удивительные живые системы. Ну что ж, не забывая об этом,

туристическом подходе, давайте рассмотрим сокровища сотворения. Их столько, что я даже и не знаю, с чего начать. Давайте начнем с записей, полученных в результате раскопок. Некоторые из них из города Гленроуз. Одно из огромных сокровищ — это полиископаемое. Их очень много. Мы их раскопали много в городе Гленроуз. Но это драматическое, очень интересное полиископаемое, полистратное ископаемое из штата Теннесси. Эта фотография была помещена во множестве работ. В частности, в 1975 году она была и в журнале National Geographic. Это окаменевшее дерево. Его основа вообще обуглена. И затем у нас есть разные уровни. Песчаник, известняк, несколько слоев угля. Потом опять песчаник, уже меньшие слои угля, известняк, песчаник другого цвета. Немного больше угля там и здесь. И затем уже следует толстый непрерывный слой угля. В соответствии с теорией эволюции для формирования этой системы, системы слоев, потребовалось от 100 тысяч до 40 миллионов лет. Давайте начнем даже с меньшей цифры, которую они предлагают, 100 тысяч лет. Как же это дерево могло остаться в таком положении, несмотря на все ветры и бури, и разности в жизни, и превратной жизни, климатические трудности, и процедуры, и так далее. Как оно могло остаться в одном и том же месте на протяжении такого длительного времени, пока формировались все эти осадочные породы? 100 тысяч лет это дерево простояло вот так, не говоря уже о цифре 40 миллионов лет. Конечно же, и в первом, и во втором случае этого не могло бы произойти, дерево бы не осталось таким. Таким образом, полистратное ископаемое — это одно из сокровищ сотворения. А теперь перейдем к следам. Итак, у нас есть окаменелость живой системы, которая осталась на своем месте. Теперь следы. Ученые, слушающие нашу программу, знают о целой системе ископаемых следов. Вот это удостоверенная репродукция следа, оригинал которого находится в сейфе. Фактически мы вырезали его прямо из скалы, которая была частной собственностью. Это окаменелый след динозавра. И таких следов у нас целые серии. У нас также есть и дополнительные следы, которые пересекают следы динозавра. Вот, например, можно различить человеческий след, и можно различить большой палец, второй, третий, четвертый, мизинец, выпуклость боковой части продольной дуги, пятка, подъем и мякоть ноги. Нет никаких сомнений в том, что это след человека, который является изумительным, совершенно бесценным сокровищем. Мы говорим о сокровищах сотворения, указывающих на то, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Давайте рассмотрим вот эти сокровища. Мы уже объяснили натуралистический сценарий эволюционистов. Итак, первое сокровище — это полистратное ископаемое, которая совершенно четко указывает на то, что все эти слои откладывались не на протяжении миллионов и миллионов лет, а отложились очень быстро. Фактически, они отложились за несколько дней, за несколько недель или месяцев. Таким образом, это сокровище подчеркивает, что отложение произошло очень быстро, а не на протяжении миллионов лет, как говорят эволюционисты. Это сокровище показывает нам, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Ведь никак невозможно, чтобы кто-нибудь оставил следы под осадочным слоем, когда он застыл. Это не позволит сделать. Даже сама физическая природа скалы не позволит это сделать. Таким образом, это сокровище показывает нам, что человек и динозавр жили одновременно. Между прочим, как раз это и соответствует тому, о чем говорится в Библии. Например, в книге Иова, глава 40, мы встречаемся с существом, которое в то время называлось бегемотом. Там написано: «Взгляни, Иов, на бегемота, он ест траву, как бык». Здесь не сказано, что это бык, он ест траву, как бык.

И в следующем стихе мы читаем: «Он — самое необыкновенное творение Божье, самое высокое творение Бога». И здесь говорится, что хвост его как кедр. Он действительно необыкновенное создание Божье, самое высокое создание, творение Бога с хвостом как кедр и с костями крепче бронзы. Эта специфическая плотность костей очень характерна динозавру. Фактически, вся эта анатомическая структура указывает на динозавра. Итак, в этом отрывке говорится: «Взгляни, Иов, на бегемота, я сотворил его, как и тебя». Описание прямо подчеркивает, что человек и динозавр жили одновременно. И это совершенно противоречит теории эволюции, ведь в соответствии с ней последний динозавр умер 64 миллиона лет назад, а человек появился только 2,5 миллиона лет назад. Но у нас с вами есть научное доказательство того, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Вот почему это и является сокровищем сотворения. Давайте перейдем к следующему сокровищу. Проводя исследования как всей физической вселенной, так и разных живых систем, внутри этих систем мы обнаружили равновесие. Фактически, ничего здесь не зависит от человека, но то, как человек получает либо питание, либо кислород для дыхания, либо воду во всех ее формах, и от этого зависит все абсолютно. Вся человеческая жизнь, его живая система, зависит от того, чем обеспечивает нас сотворение. Но ничто не зависит от самого человека. Фактически, мы настолько разрушительны, что во многих отношениях что-то бы могло быть лучше без нас. А сейчас давайте вернемся к сокровищам сотворения. Некоторые из этих чудесных сокровищ найдены на огромном расстоянии от нас. Они найдены в звездах и галактиках. И я имею в виду не только наш Млечный Путь, но и другие галактики. Фактически, в соответствии с данными астрофизиков, во всей Вселенной примерно 225 миллиардов галактик, и в каждой из которых более полумиллиарда звезд. Как утверждают астрофизики, галактики этих звезд расположены в виде своеобразных стен и оболочек, между которыми очень мало звезд. Во всей совокупности их 7, что само по себе просто изумительно. А почему же не 8, не 6, не 5, не 4, а именно 7? Но нужно понимать, что Земля находится близко или в самом центре Вселенной, а огромное большинство всех этих звезд и галактик расположены на так называемой окраине Вселенной. Каждая концентрическая оболочка шире и массивнее тех, которые перед ней. Как раз эти звездные оболочки и являются сокровищами. И дело не только в том, что мы можем наслаждаться красотой этих звезд в их полном свете. Они бывают и белыми, и золотыми, и красными, и голубыми, и черными, и желтыми. Все эти цвета прекрасны. Но дело не только в них. О следующем сокровище вы, наверное, даже никогда не задумывались. Оно называется инерцией. Общая масса всей Вселенной в движении оказывает влияние на каждый атом или на каждую податомную частицу. Самая большая масса как раз на самых дальних окраинах Вселенной, в этих концентрических оболочках. А движение этих огромных масс, их инерция, влияет на нас больше всего. Фактически, физиологи и физики утверждают, что с нашими мышцами мы бы не смогли пошевелить даже пальцем, если бы не инерционное движение всех этих тел на самых отдаленных окраинах Вселенной. И это абсолютное сокровище. Ведь иначе нам необходимы были бы лошадиные силы трактора Ford или John Deere, чтобы пошевелить даже мизинцем. Они также потребовались бы для того, чтобы остановить движение мизинца.
Таким образом, это абсолютное сокровище. Но я хочу привлечь ваше внимание и к другим сокровищам творения. И одно из этих сокровищ — мой старый друг, динозавр. Динозавры — это изумительные сокровища. Как четко сказано в 40 главе Иова, они были сотворены Богом для того, чтобы есть траву, так и остальную растительность. И для этого была причина. Перед потопом диаметр нашего земного шара был немного меньше. Над ним, примерно на высоте в 16 километров, был кристаллический свод. Он был довольно тонкий, всего лишь несколько сантиметров толщиной. На иврите в Библии этот слой называется ракия. Он впитывал в себя все ультрафиолетовые лучи, поэтому у него и был преимущественно красно-розовый светящийся цвет. В то время земное притяжение было большим, и коэффициент кислорода и углекислоты в отношении с азотом был выше. Комбинация всех этих элементов и ингредиентов создавала для всех живых систем очень благоприятные условия для процветания. Раскопки также подтверждают, все было намного больше. Мох, например, который сегодня дорастает до высоты полметра, в то время вырастал почти до 37 метров. Перед потопом все было намного большим. Папоротник был огромным по сравнению с тем, который растет сейчас на планете Земля. Принимая все это во внимание, динозавры действительно были настоящим сокровищем. Мне нравятся стегозавры. Мне выпала привилегия раскопать одного очень большого стегозавра, такого же, как 9 его друзей в Колорадо. Недалеко от города Гленроуз я также раскопал и очень большого акрокантозавра. Но стегозавр — это настоящее сокровище. Позвольте мне объяснить, почему. По своей форме его голова была похожа на голову лошади. Его зубы были похожи по форме на листья, только они были очень твердыми. Коренных зубов у него вообще не было. Он как будто бы срубал всю растительность, но он не мог ее тщательно переживать. Он просто проглачивал эту растительность. Знаете, как дети иногда едят быстро, они глотают еду вместо того, чтобы жевать. Ну, он, конечно, был вегетарианцем, но это еще не все. Обратите внимание на его огромный обонятельный лимфатический узел и на носовые отверстия. У него была одна из самых больших обонятельных систем во всей биологической природе. Это значит, что его внимание привлекала уже созревшая растительность. Он по запаху находил зрелые плоды, и это чрезвычайно важно. Таким образом, он просто проглатывал плоды в огромный бак своего тела. И так как это все не было тщательно пережевано, смешавшись со слюной, это начинало бродить. От этого поднималась температура его тела. И мы думаем, что вот эти прекрасные пластинки на его спине играют такую же роль, как и уши у слона. Когда я впервые раскопал пластину стегозавра, я был совершенно поражен, потому что обнаружил в ней небольшие желобки с тысячами кровяных сосудов. Они были почти на поверхности. Этим стегозавр очень похож на слона. Ведь слону также приходится контролировать температуру своего тела, потому что он также проглатывает свою пищу, не пережевывая ее. И она начинает бродить и разогревает его тело. Он охлаждает себя своими ушами, почти на поверхности которых также множество небольших вен. Сжимая свои уши, он сокращает прилив крови к ушам. Это значит, что он хочет немного согреться. Несколько секунд спустя он расширяет свои уши и охлаждается. Понаблюдайте за ним. И уши двигаются назад и вперед. И после того, как приток крови к его ушам увеличился, ему опять нужно охладиться и нагреться, и так далее. И как бы там ни было, он в состоянии контролировать температуру своего тела при помощи ушей. Ну что ж, это очень изощренный механизм. Но не более изощренный, чем был у динозавров.
Я просто пытаюсь показать вам, что динозавры были и остаются сокровищами сотворения, а не какими-то грубыми животными, как иногда их представляют. Они были настолько же сложными, как и все остальное на планете Земля. Их также нужно было сотворить. И таким образом, во время брожения в его огромном теле температура поднималась настолько, что ему необходимо было охладиться. Иначе его мозг сварился бы просто в этой температуре. Но при помощи вот этих пластинок на его спине он мог подогнать довольно много крови прямо к поверхности, чтобы избавиться от лишнего тепла, излучая его в атмосферу. Теперь обратите внимание вот на что. Как мы знаем, зрелые плоды он глотал целиком, не пережевывая. И они содержали в себе семена, уже подготовленные для посадки. Таким образом, освобождаясь от всего этого, бродящего в его теле, он как бы целенаправленно рассаживал эти растения в уже удобренную почву. Эти семена прекрасно сохранялись, потому что он ничего не мог пережевывать. К тому же в такой удобренной почве они росли очень быстро. Таким образом, перед потопом он не только собирал урожай и ел его, но он также был и сеятелем царства динозавров. Он срывал зрелые плоды в одном месте, потом уходил на несколько километров или сотен метров и рассаживал их в удобренную самим же почву. Итак, мы говорим о настоящих сокровищах, как прошлого, так и настоящего, о сокровищах сотворения. А сейчас давайте перейдем к сокровищу, которое находится в музее сотворения в городе Гленроуз, штат Техас. Это совершенно бесценное. Этим изделием мы владеем вот уже несколько десятилетий. Это было найдено в 1936 году Фрэнком и Эммой Хон. И это было найдено в известняковой скале. Слушайте меня внимательно. Это относится якобы к периоду динозавров в мезозойской эре, Триасский, Юрский и так далее. Предположительно, между ними от 65 до 140 миллионов лет. Но не забывайте о том, что все эти века просто предположительны. Ведь все свидетельствует о том, что сотворение произошло всего лишь несколько тысяч лет назад. В Исходе глава 20 говорится, «Ибо Господь трудился шесть дней и сотворил небеса, землю и море, и все, что на них». Давайте вернемся к этому бесценному сокровищу. Итак, оно было найдено в скале. Кости динозавра были найдены в той же скале, в том же слое. И когда верх этой скалы был расколот, все просто пришли в изумление, когда обнаружили внутри этой скалы изделие человеческих рук, молоток. Сохранилась даже часть рукоятки. Остальная часть обуглилась. Это абсолютное сокровище. Ведь это значит, что и человек жил в то время, в то же самое время, что и динозавры. И он не был примитивен, а обладал изобретательным разумом. Ведь это прекрасное изобретение. Между прочим, состав элементов очень сложный. В нем 96,6% железа, 0,74% серы и 2,6% хлора. Это просто невозможно, ведь сегодня нигде в мире, ни в одной лаборатории физиков не могли бы соединить хлор с железом. В результате подобных попыток получается порошок, а здесь кристаллическое железо, полученное в результате очень изощренной процедуры. Тогда жили очень умные люди. Давайте перейдем к еще одному бесценному сокровищу. Сокровищу сотворения. Вот эта чаша, который также владеет музей сотворения в городе Гленроуз. Оригинал этой чаши был найден в 1928 году Фрэнком Кеннардом. Тогда он работал в штате Оклахома. Раскопав и отбив кусок угля, внутри него он обнаружил вот эту прекрасную чашу. Ну что ж, он оставил чашу в небольшом куске угля, а остальной уголь он сжег, бросил его в печь. И немного угля, как вы видите, осталось на этой чаше.
И, как оказалось, из рудников города Уилбертон, в штате Оклахома, эволюционисты

приписывают этому углю возраст 295 миллионов лет из каменно-угольного периода. 295 миллионов лет.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях группа LED.

0: Привет, ребята, я Бен.
1: А я Сурай.
0: И мы LED. Что означает LED? Это с английского «свет прекращает тьму». И что это за тьма? И что мы освещаем?
1: Это означает приносить свет, любовь, надежду в мир, во тьму. Приносить радость туда, где ее нет.
0: Песня, которую вы слышали о вас, и все, что мы делаем, направлено к Нему. Мы хотим сказать, что все, что мы делаем благодаря Ему. Мы встаем утром, мы можем дышать, мы можем радоваться жизни. И все это благодаря Ему.
1: Наша следующая песня «Я хочу знать». Эта песня очень особенна для нас. Надеюсь, она коснется вас так же, как она касается и нас.

0: Вы только что слышали песню «Бунт». Это на самом деле агрессивная песня, но ее смысл совсем не такой. Мы хотим сказать, что уверены в том, во что мы верим. Мы будем стоять на этом, несмотря ни на что. Мы не позволим миру разрушить наши убеждения. Мы будем бунтовать, мы не будем вести себя необузданно, но мы восстанем против наших страхов, нашей неуверенности и нашего врага. Мы не отступим от нашей веры.
1: Следующая песня, которую мы исполним, называется «Для них». Не знаю, как вы, но в моей жизни были времена, когда я ощущал себя подавленным, иногда без надежды или не знал, как мне поступить. Эта песня обращается ко мне, надеюсь, она обращается и к вам. Она просто передает послание, что все будет хорошо. Слово говорит, что все содействует ко благу любящим Его. Я призываю вас любить Его, чтобы и у вас все сложилось хорошо. Оставайтесь с нами. Надеюсь, вам понравится эта песня. Благословений вам!

0: Привет, ребята. Спасибо, что смотрите нас. Было так здорово. Мы бы хотели связаться с вами. Пожалуйста, заходите к нам на сайт. Там вы найдете фотографии, расписание туров. Там вы найдете наш Твиттер. Сообщите нам, что вы думаете. Какое влияние оказала на вас наша сегодняшняя музыка и эта программа?
1: Наша следующая песня называется «Живой». Так что прибавьте звук и пойте с нами.

Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Чтобы понять, кто такие нищие духом, а для нас это, наверное, важно, если мы хотим понимать значение того, чему учил Иисус, предлагаю ответить на другой вопрос. А кто такие богатые духом люди? В действительности, такими людьми, богатыми духом, можно назвать тех, кто идет наперекор своих желаний, наперекор даже порой своим чувствам ради достижения какой-то цели. Богатым духом можно назвать человека, который умеет себя ограничивать и который умеет чем-то жертвовать. И таких примеров можно было бы привести достаточно много. Возьмите, например, спортсменов. Издревле мы знаем, что спортсмены для достижения цели себя ограничивают едой, отдыхом. Они способны пожертвовать.

жертвовать порой даже личной жизнью ради венца победителя или золотой медали, лишь бы достичь победы. Да, это проявление богатства и силы человеческого духа. Бизнесмены порой идут на большие риски ради достижения прибыли. Они не боятся рисковать, они не боятся предпринимать что-то новое, что-то необычное, и их очень часто в конце этого может ожидать успех. Это люди, богатые и сильные духом, безусловно. Во всех этих людях, вот в том, о чем мы сказали, мы видим прекрасные примеры качеств характера, помогающих достижению цели. Вот, к примеру, давайте вспомним Алексея Григорьевича Стаханова. Немногие молодые люди знают, кто это такой, но думаю, что предыдущее поколение было хорошо знакомо со стахановским движением. И вот некоторые факты, взятые мною из Википедии. Алексей Григорьевич Стаханов, он родился 21 декабря 1905 года, прожил длинную жизнь, 5 ноября 1977 года он скончался, был советским шахтером, новатором угольной промышленности и основоположником стахановского движения, герой социалистического труда. Вот как он к этому пришел. В ночь с 30 на 31 августа 1935 года за одну смену рабочую, а это 5 часов 45 минут, вместе с двумя помощниками, которые выполняли роль крепильщиков, он добыл 102 тонны угля. Причем норма для шахтера, забойщика – 7 тонн угля. Он за одну смену добыл в 14 раз больше угля, чем соответствовало норме, и установил, безусловно, рекорд. Весь уголь, добытый, был записан на него, хотя он, безусловно, работал не в одиночку. Однако, даже с учетом того, что он работал с двумя помощниками, это была действительно рекордная добыча. До этого дня в забое одновременно работали несколько человек, которые вместе вырубали уголь, а потом забойщик должен был самостоятельно доставать бревна и укреплять шахту. За несколько дней до своего рекорда Алексей Григорьевич Стаханов в кругу своих друзей высказал предположение, что если подойти к работе, используя принцип разделения труда, можно достичь большего. Если забойщика освободить от обязанности крепильщиков, то можно вырубить, произнес он, за смену не 9 тонн, а 70-80 тонн угля нарубить. И вот 30 августа 1935 года в 10 часов вечера он спустился в шахту вместе с двумя помощниками Гаврилой Щеголевым и Тихоном Борисенко. Также вместе с ними в шахту спустился начальник шахты, другие люди, которые должны были зафиксировать время начала смены и время окончания смены. Стаханов уверенно работал, рубил пласты угля, крепившие за ним далеко от него отставали, они не успевали укреплять стенки шахты. Так мастерски он вырубал уголь. За 5 часов 45 минут работа была вся выполнена, и когда подсчитали результат, оказалось 102 тонны, 14 норм. Ну, при этом он заработал 220 рублей. Этот рекорд доказал эффективность такого метода, и он способствовал изменению технологии труда шахтеров. Ну, большое влияние оказал этот человек на всю промышленность огромной страны. И стал основоположником даже стахановского так называемого движения. Вот такой человек удивительный. Ну, можно ли сказать, что этот человек был беден духом? Нет, он придумал новый метод, он рискнул заявить о том, что это будет эффективно, и он его применил на практике и оказался прав.
Да, есть сила духа, проявление силы духа в этой истории, в истории этого человека. Но давайте задумаемся. Все примеры, которые я привел выше, и пример Стаханова, и пример бизнесменов, и пример спортсменов, которые многим жертвуют ради достижения цели. Да, эти люди богаты духом, но богаты ли они духом в библейском смысле этого слова? Давайте попробуем изменить цели, ради которых люди совершают чудеса самопожертвования. Давайте поставим целью, например, достижение безукоризненной честности или морально-нравственной чистоты мыслей, слов и поступков. Уже сложнее, не так ли? Есть удивительные примеры того, как люди проявляют такие качества, духовные, моральные, нравственные качества, в самых удивительных обстоятельствах. Но это столь необычно. Это происходит настолько редко, что подобные люди остаются в памяти на десятилетия, если не на столетия. И вот я хочу рассказать вам историю о честном капитане. Капитане не круизного лайнера и не корабля, а капитане команды по футболу Советского Союза Игорь Нетта. В 1962 году на чемпионате мира по футболу оспорил гол своей собственной команды. Он поступил как честный человек. И то, что он сделал, люди помнят до сих пор, хотя сколько десятилетий уже минуло. Так вот, что произошло, как это было? Играли матч против уругвайцев, и этот матч складывался довольно тяжело. На 54-й минуте сборная Советского Союза пропустила гол, счет стал 1-1. Сборная Уругвая перехватила инициативу, советским футболистам было тяжело справиться с давлением соперников, ну, шла обычная игра. Но вот на 79-й минуте один из игроков советской сборной посылает мяч в ворота и попадает. Вдруг все видят, что мяч находится в воротах. Но попал туда этот мяч сбоку, через сетку, в которой была дыра. И она, сетка, лежала таким образом, что эта дыра была незаметна, это не такая зияющая была дыра, но мяч смог протиснуться туда, посланный сильной ногой футболиста, и оказался в воротах. Но это было нечестно, и само собой уругвайцы, они протестовали, но судья-то не видел, каким образом мяч прокатился в ворота. И тогда Игорь Нетта, сам капитан сборной, сам подошел к воротам и показал судье ту дырку, через которую мяч попал в ворота. В результате за 11 минут до окончания встречи итальянский судья отменил свое решение о назначении гола и сделал счет 1-1 вместо 2-1. Но мы с вами понимаем, далеко не каждый человек на месте капитана Нетта решился бы на такой поступок. В наше время так поступить способен далеко не каждый. Но я предлагаю поставить цель еще выше. Любовь к ближнему. Умение прощать даже своих врагов. И, наконец, самая высокая планка – совершенное послушание воле Божьей. Сможет ли человек, хорошо управляющий собой, для достижения, например, прибыли, так же хорошо управлять собой, чтобы достичь чистого, непорочного характера в соответствии с законом Божьим? Я думаю, ответ очевиден. Это вызывает сомнения. Нет, не способен. И дело в том, что пока целью человека является нечто, что соответствует его собственным интересам,
Пока целью человека является нечто, что соответствует его

природе человек в состоянии взять себя в руки и подчинить второстепенное главному. Сильный человек в этом случае способен пойти на определенные жертвы. Но когда цели ставятся выше и дальше тех, которые гармонируют с естественными наклонностями человека, мы теряем способность их достичь. Знаете почему? Потому что это выше нас. Потому что человек не способен прыгать выше собственной головы. Поэтому, когда перед очень сильным человеком, у которого выдающийся мощный характер, да равно как и перед слабым человеком открывается эталон человеческого характера, открывается закон Божий. Оказывается, все мы равны. Оказывается, никто не способен достичь этого эталона. Однажды Иисус Христос, общаясь со своими учениками, спросил их: «За кого меня почитают люди?» И ученики ему начали отвечать: «Кто-то считает тебя великим пророком, кто-то считает тебя великим учителем, а вы за кого меня принимаете? Кем вы меня считаете?» Немножечко ученики смутились, повисла тишина, и тогда вперед выступил Петр, человек, который не боялся брать на себя ответственность. Вот воистину человек, сильный духом. И он сказал: «Мы считаем, что ты Мессия, Сын Бога Живого». «Блажен ты, Симон Петр, сын Ионин, потому что нечеловеческой мудростью ты это понял». Нечеловеческой мудростью ты это осознал, Бог тебе это открыл. И вот в этих словах Иисуса сквозит некоторое предостережение Петру. Петр, сила, которую ты имеешь, мудрость, которую ты имеешь, природная, твоя собственная, ее на самом деле недостаточно, Петр, для того, чтобы следовать путем исполнения воли Божьей до конца и во всем. Но вместо того, чтобы услышать этот подтекст, Петр наполняется гордостью. Действительно, все со стороны ученики должны были бы заметить, какой он смелый. Какой он мужественный, не побоялся выйти вперед и высказать Иисусу Христу общее мнение. Но буквально несколькими минутами позже произошло следующее. Иисус Христос начал объяснять ученикам, в чем состояла его миссия, в чем состояла цель его прихода на землю. Он должен был стать жертвой за грехи человеческого рода. И он стал рассказывать, что, придя в Иерусалим, он будет предан. Придя в Иерусалим, начальники отдадут его в руки язычников, и он будет унижен, и он будет распят. Он отдает себя в жертву за грехи человеческого рода. Такова воля Божья. И в этот момент Петр... Я себе представляю вообще, как это происходило, как он приобнимает Иисуса с таким видом, как равные общаются, быть может, друг с другом, изображая на лице какую-то озабоченность. Ведь минутой назад Иисус сам подтвердил, что Бог говорит через Петра. И вот он начинает перечить Иисуса, и вот он начинает его отговаривать. «Господи, да не будет этого с тобою. Для чего тебе идти этой дорогой?» И Иисус поворачивается к нему и произносит слова, которые и мы не забываем, и Петр никогда не забыл. «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божие». Дорогие друзья, Божие выше человеческого, настолько выше и превосходнее, что человек сам по себе не в состоянии исполнить волю Божью. Если Бог его не укрепит,
Если Бог не изменит сердце человека, сам по себе человек не может прыгнуть выше собственной головы. Но прежде чем это понять, что должно произойти? Прежде чем ты это примешь и прежде чем ты это поймешь, тебе предстоит разочароваться в силе собственного духа. Это и есть нищета человеческого духа, нищета человеческого духа. Это осознание своей неспособности жить в гармонии с требованиями неба. Еще раз, Иисус говорит: блаженны нищие духом. Почему же тогда Он называет нищих духом блаженными, то есть счастливыми? Потому что им принадлежит Царство Небесное. Царство Небесное – это власть и сила Божии, которые помогают, опять же, образно говоря, совершить человеку прыжок выше собственной головы, которые помогают человеку достичь целей, которых, по идее, человек никогда бы не мог достичь. Это делает сила и власть Царства Божия в человеческом сердце. Так проявляет себя сила и власть Божьего Царства через человека, чье сердце открыто для Бога. Обретается сила и власть Божьего Царства через веру и молитву. Вот почему, дорогие друзья, на самом деле мы с вами не должны бояться разочарований. Только человек, который разочаровался в своих силах, человек, который разочаровался в своей способности сделать свое собственное сердце лучше, он может претендовать на силу Божьего Царства. Разочарование в себе таким образом – это, безусловно, первый этап духовного роста. Итак, почему же Бог разочаровывает людей в самих себе, прежде чем дать им силу расти? Чтобы мы усвоили, что спасение от греха, который владеет всеми нами, может быть, не может быть достигнуто самостоятельно. Спасти нас может только Бог. Благодаря тому, что за наши грехи понес наказание Иисус Христос. Самоуверенный человек, я пытаюсь себе представить, что произойдет с самоуверенным человеком, если он будет использовать Божью силу и достигнет победы над самим собой или над какими-то трудными жизненными обстоятельствами. Кому припишет это достижение самоуверенный человек? Богу или себе? Конечно же, он припишет это себе. Но именно поэтому Бог желает, чтобы человек вначале понял и осознал, где источник подлинной силы и подлинной богатства, где источник подлинного богатства Духа, только в Боге. С другой стороны, если Бог даст силу, даст человеку избавление от греха, человек, который об этом его не просил, который не ощутил своей духовной нищеты, он будет за это прославлять только самого себя. Вот, например, вера. Казалось бы, Бог заинтересован в том, чтобы дать человеку настоящую, глубокую, сильную веру и сделать все, чтобы поддержать в человеке веру, но даже ее обретение не дается без определенного разочарования в самом себе. Допустим, какой-то человек молится днями, месяцами или порой больше и не получает никакого ответа. Тогда чаще всего возникает вопрос: неужели у меня такая слабая вера? Я молюсь и не вижу результата. Вы знаете, очень часто, я это заметил в своем жизненном духовном опыте, очень часто человек разочаровывается, опускает руки, перестает молиться, и через некоторое время происходит то, о чем он просил. Исполняется его
просьба к Богу исполняется, его молитва, его желание, нужды его восполняются. Почему так? Есть два ответа на этот вопрос. Первый, самый очевидный, просто человеку, может быть, не хватило терпения, Бог делает все в свое время, но есть и другой ответ на этот вопрос. На протяжении всего времени, пока человек взывал к Богу, он неправильно понимал значение веры. Почему мои молитвы без ответа? Ведь я так сильно верю. Задавался вопрос. Вдумайтесь. Иными словами, почему моя вера никак не может заставить Бога сделать то, о чем я прошу? В этом сомнении, в таком подходе к доверию Богу читается та самая нищета человеческого духа, о которой человек порой не подозревает даже. Бог представляется при таком подходе чем? Орудием с безграничными какими-то возможностями, а человек силой своей веры, богатством своего духа пытается заставить Бога работать в нужном направлении. И это не вера. Это не вера. И пока человек рассуждал именно так, Бог не отвечал на его молитву, чтобы тот не утвердился в своем неверном понимании отношений с Богом. Но как только человек испытал разочарование, как только он разуверился в своей способности заставить Бога что-то сделать, как только он признал свою нищету, сразу после этого следует ответ. Обрести даже настоящую веру мы можем только полностью разочаровавшись в своей способности заставить Бога что-либо сделать. Вот так, дорогие друзья, разочарование – этап нашего духовного роста. Есть много историй в Священном Писании, которые это подтверждают. Возьмите, например, ту же самую историю об отце, который привел своего сына, бесноватого юношу, для того, чтобы ученики его исцелили. В это время Иисус был где-то в другом месте, его не было со своими учениками. А вот этот мужчина, приведя к ученикам Господа своего больного ребенка, попросил их о помощи. Он знал, что там могут ему помочь. Он слышал о том, что могут, что и ученики это делали. Они исцеляли, изгоняли бесов. И сам их учитель это делал, и поэтому его не смутило. Когда он пришел, увидел только учеников, он не переживал. Ученики же тоже могут совершить чудо, но они не смогли. И вот когда пришел учитель, когда Иисус показался, его увидели приближающимся, то отец, подойдя к нему, сказал: «Если ты хоть что-то можешь, сделай». А Иисус ответил ему: «Могу». «А ты хоть сколько-нибудь веришь?» И при этом он ничего не делал. И вы знаете, вот этот момент, это разочарование в своих собственных силах, окончательное разочарование, которое испытал отец. Он привел своего сына в надежде, что вот он сейчас попросит, и его просьба исполнится. Он считал, что он предпринял что-то правильное, что-то эффективное для своего сына, но вдруг он видит, что помощь ниоткуда не приходит, и он испытывает разочарование в этих людях, которые вокруг него, и разочарование в самом себе. И, наконец, когда Иисус спрашивает его: «А ты хоть сколько-нибудь веришь, что Бог тебе может помочь? Хоть какая-нибудь вера есть в тебе, на которую Бог может ответить?» Он испытывает окончательное разочарование. И это разочарование сквозит в его словах, когда он, обращаясь к Иисусу, восклицает: «Верю!» А потом добавляет: «Помоги
моему неверию. И когда это происходит,

происходит, Бог начинает действовать. Принцип, о котором мы рассуждаем в этой проповеди, он лежит в основании всей нашей духовной жизни, друзья.

уже, а потом говорит, блаженны плачущие. Почему? Потому что они утешатся. Какие драгоценные слова, если мы скорбим и сожалеем о своей духовной слабости, о своей неспособности изменить собственное сердце к лучшему, мы можем плакать, но мы имеем обещание, что Бог не оставит нас в плачевном положении.

0: Здравствуйте. Дженнифер потеряла доверие к людям всего за ночь. Один из ее друзей накачал ее наркотиками и изнасиловал вместе со своими друзьями. А потом были годы проблем. До того дня, пока Дженнифер не встретила Иисуса в радиационном туннеле. Я чувствовала стыд и вину. Как я могла допустить такое? Как я оказалась в такой ситуации? Сама виновата. Наверное, я их спровоцировала как-то.
1: В октябре 1988-го Дженнифер Зиммерман была на первом курсе. Ее ожидало яркое будущее. Но однажды она пошла домой к другу, и все изменилось.
0: Это был обычный вечер. Я просто пошла к нему на квартиру. Никакой вечеринки, ничего подобного. Помню, что там были еще несколько девочек и соседи по квартире. И вдруг я очнулась в постели. Я понимала, что что-то не так. Мне нужна помощь. Я не видела лиц. Я видела лишь силуэты тел. Мне понадобилось немного времени, чтобы понять, что происходит.
1: События этого вечера преследовали ее десятилетиями.
0: После этого я перестала доверять людям.

0: Он был моим другом. Это событие долгое время не давало мне покоя.
1: Мужчина начал угрожать Дженнифер. Она бросила учебу и вернулась домой. Позже девушка узнала, что беременна.
0: Я пошла в женскую клинику. Помню, как стояла там, смотрела на двери и думала, я не могу оставить этого ребенка. Но что-то как будто мешало мне зайти туда.
1: Дженнифер оставила ребенка. В 1998-м, после нескольких лет свиданий, она вышла замуж, и у них с мужем родилось трое детей. Она хотела начать посещать церковь, чтобы обрести исцеление, но эмоциональный абьюзивный муж запрещал.
0: Я умоляла его, прошу, позволь мне пойти в церковь. Мне нужна помощь, мне нужно что-то, я страдаю. Но он не разрешил.
1: А в 2015-м у Дженнифер диагностировали рак шейки матки.
0: Мне сразу же сказали, что я проживу всего год. Но я была достаточно зла для того, чтобы остаться в живых и сказать «нет». Не вам устанавливать сроки, я пойду в церковь. Вот увидите.
1: Лечась от рака, Дженнифер продолжала искать Бога. Она говорит, что именно в это время встретилась с Иисусом в необычном месте.
0: Я встретилась с Иисусом в радиационном тоннеле. Радиация там настолько сильная, что если бы попала на другой орган, уничтожила бы его. Мне нужно было оставаться неподвижной. И там я по-настоящему встретилась с Иисусом.
1: Дженнифер попросила Бога исцелить и спасти ее.
0: Я чувствовала его присутствие, его руки вокруг меня. До этого момента я не знала, что можно воззвать к Богу, и он ответит. Я не знаю, как описать то, что я ощутила. Я поняла, что это он. Я освободилась, обрела смелость. Я решила, что время, которое осталось у меня, год или больше, я буду использовать для того, чтобы прославлять его имя. Я поняла, что не могу отрицать его существование. Это настолько большая сила.
1: Позже она попросила Бога изменить ее отношение к мужчине, который изнасиловал ее.
0: Бог работает во мне. Мне понадобится время и терпение, но я хочу освободиться от этого. И не потому, что тот парень ранил меня. Все дело в сопутствующем ущербе для моего сына. Мой ребенок большую часть своей жизни не знал, кто его отец. Это недопустимо. Это неправильно.
1: Со временем Дженнифер развелась с мужем, она продолжила лечение от рака, и сейчас у нее полная ремиссия.
0: Рак спас мою жизнь. Он дал мне разрешение смело идти за Иисусом. Ведь в нем скрыта красота, обетование, любовь и мир. Все изменилось. Мой мир стал ярче.
1: Дженнифер открыла служение RISE, которое помогает женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия.
0: Все началось с того, что я рассказала свою историю. Было время, когда мне нужен был приют, безопасное место. Но я не искала его, потому что это могло принести еще больше боли. Сейчас же я посещаю приюты, разрабатываю дизайн для них, помогаю людям переехать оттуда в свои дома.
1: Возрастая в отношениях с Христом, Дженнифер освободилась от чувства вины и стыда. Она хочет рассказать всем о физической, эмоциональной и духовной силе исцеления Иисуса.
0: Я не могу молчать. Я говорю, что готова кричать об этом во все горло. Я так сильно люблю Его. Я знаю, что совершенный Бог любит меня. Я недостойна и знаю это, но Он все равно любит меня. Весь мир должен пережить это. Люди должны освободиться от своих оков, своих тюрем, от сроков за преступления, которые они совершали. И в этом я вижу свою цель. Бог совершил чудо в жизни Дженнифер, и Он хочет и может совершить чудо в вашей жизни. Возможно, посмотрев это свидетельство, вы в шоке. Как можно пройти через такое? Сначала Дженнифер изнасиловали, она забеременела и страдала от чувства вины и непрощения. Благодаря Божьей благодати и милости сохранила и воспитала сына. Но потом у нее диагностировали рак. Она прошла и через это. Дальше развод, одно за другим. Иногда жизнь бывает такой, потому что она трудна. Это так. Но вот что я не забуду никогда. Это то место Писания, к которому я сама обращаюсь. Надеюсь, что вы тоже будете обращаться к нему. Иисус обращался в Евангелиях к ученикам. Он сказал: «В этом мире вы будете иметь скорби и проблемы, но мужайтесь, потому что я победил мир». Мы можем держаться за Иисуса. Он — наша надежда и наше спасение. Он тот, кому мы можем доверять и говорить: «Нет, для меня есть нечто большее. Я верю, что одержу победу, потому что Он победил. Иисус умер на кресте за наши грехи. Он умер, чтобы исцелить нас, сделать нас здоровыми духовно, физически, эмоционально». Дженнифер говорит, что именно это он сделал в ее жизни, и она хотела кричать об этом во все горло. Но он может сделать это чудо и в вашей жизни, если вы только позволите ему. Если вы никогда не принимали Иисуса в свое сердце, потому что боитесь, что зашли слишком далеко, пережили слишком много травм, эмоциональных проблем, что вас уже нельзя исцелить, это ложь дьявола. Он не хочет, чтобы вы освободились, исцелились, построили отношения со своим Творцом, чтобы свет Христа сиял внутри вас. Поверьте сегодня в благую весть Евангелия. Измените свое мышление и скажите: «Да, Иисус желает мне этого. Он может сделать в моей жизни то же, что сделал в жизни Дженнифер». Просто откройте двери вашего сердца Иисусу, друзья. Он хочет войти и очистить вас. Он хочет освободить вас. Христос подарил нам свободу. Друзья, откройте сегодня Ему свои двери. Повторите со мной простую молитву и отдайте свое сердце и жизнь Иисусу. И поверьте, Он изменит вас. Я прошу вас, поверьте в это. Молитесь сейчас со мной. Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты обличил мое сердце. Ава, Отче, я взываю к Тебе и отдаю Тебе мою жизнь. Я отдаю мое прошлое, настоящее и будущее. Они принадлежат Тебе. Я меняю свое мышление, верю в благой вести Евангелия. Ты послал своего Сына Иисуса, чтобы Он умер на кресте за меня и мои грехи, а через три дня Он воскрес. Я верю в это в своем сердце и провозглашаю устами: Иисус — Господь. Иисус — мой Господь. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты не отказался от меня. Я благодарна Тебе за прощение. Я славлю Тебя и прошу дальше обновлять меня. Измени меня. Господи, спасибо, что дал мне свободу, мир и исцеление. Физическое, духовное и эмоциональное. Я люблю Тебя, Господи. Я отдаю все Тебе. Я Твоя, а Ты мой. С этого момента и навсегда. Аминь. Господь, я молюсь и возношу своих братьев и сестер, которые отдали Тебе свои сердца и жизни. Писание говорит, что небеса радуются. Мы радуемся с ними. Я благодарю Тебя, Отец. Пусть Твой Дух Святой утешит их и зальет на них Твою бесконечную любовь во имя Иисуса. Аминь и аминь.
1: Зараженная насекомыми, полная грязи и следов мертвых животных. Это была единственная вода, которую мог пить мальчик по имени Энтони. Но вы принесли хорошую питьевую воду в его село. И теперь он хочет поблагодарить вас. Энтони живет со своей семьей в деревне возле гор в удаленном районе Гондураса. Больше всего местная община нуждалась в чистой питьевой воде. Это отец Энтони, Антонио.
2: Вода, которую мы пили, никогда не была чистой. У нас не было фильтров. В воде были насекомые и грязь. Вода попадает в деревню через несколько шлангов, которые связаны с источниками и небольшими озерами. Источники воды открыты. В них живут бактерии, которые особенно опасны для детей.
3: Я помню, как выпил воду, и у меня резко заболел живот. Мне стало плохо. На следующий день боль в животе стала такой ужасной, что я не мог сдержать слез.
2: Антонио рассказал нам, что его сына было так плохо, что пришлось везти его в больницу, которая находилась в часе езды от их дома. Расходы на эту поездку, осмотр и лекарства стоили Антонио половины его месячной зарплаты. Доктор сказал, что у сына в желудке появились паразиты из-за воды, которую он пил. И тогда на помощь общине пришла операция благословения. Для начала мы нашли новый источник воды, который был выше в горах. Мы построили подпорную стену и с помощью общины заложили трубы, установили бак на 5000 галлонов и систему очистки воды. После этого провели трубы каждому дому.
3: Вода, которую нам провела операция благословения, очень вкусная. Она холодная, словно в ней лед.
2: Я хочу поблагодарить Бога и партнера в операции благословения. Вы очень помогли нам.
3: Я и вся наша семья радуемся воде, которую нам дал Бог.
1: У Морган Питерсон в теле была опухоль, которая росла, и ребенок, который не рос. Врачи были уверены, что она потеряет ребенка. Морган не могла подняться с постели и чувствовала себя бессильной, но она нашла силу в молитве.
4: Я пошла в уборную, посмотрела вниз и увидела кровь. Это не то, что хочется видеть, когда ты беременна.
1: Морган и Люк Питерсон очень обрадовались, когда узнали, что ждут ребенка. Но уже неделю спустя у них возник страх за его жизнь. Когда у Морган открылось кровотечение, я подумал, что мы теряем малыша. Это сбило меня с ног. Я был подавлен. Морган и Люк молились. Они позвонили друзьям и родным, чтобы они тоже молились о них. Я положил руку на ее живот и начал молиться. Я благодарил Господа за исцеление и за то, что с ребенком все будет в порядке. Люк отвез Морган в больницу, но ему пришлось остаться в машине из-за ограничений, связанных с ковидом. Оставшись сама в зале ожидания, Морган начала читать 90-й псалом, молитву с просьбой избавить от проблем.
4: Эти стихи поднимали мне настроение. Там говорилось: «Я буду защищать тебя, я с тобой». Я знала, что эти слова касались и моего ребенка. Я ощутила мир. Я понимала, что все будет хорошо.
1: УЗИ показало, что у Морган тромб в утробе и киста в левом яичнике. Для 5 недель сердцебиение ребенка было слишком слабым для диагностики.
4: Помню, я увидела маленький кружок. Я не понимала, что это. Доктор сказал: «Это ваш ребенок». Но я не видела движений и очень испугалась этого.
1: Врачи не смогли понять, жив ли ребенок, и отправили Морган домой. Ей нужно было соблюдать постельный режим и ждать. Через 2 недели амниотический мешок был окружен кровью, и врачи увидели опухоль.
4: Доктор сказал: «А вопрос не в если, а когда ребенок погибнет». Мало кто переживал подобное.
1: Люди из церкви и друзья молились в согласии с этой молодой парой и их семьей. Я постоянно молился, несмотря на плохие новости, которые сыпались на нас. Я благодарил Бога за исцеление, что бы мне ни говорили. Я верил, что все в его руках. Морган признает, что часто ей было непросто.
4: Я должна была полностью положиться на Господа в этом. Ведь сама я была бессильна.
1: На следующем УЗИ, неделю спустя, вокруг амниотического мешка не было следов крови или опухоли.
4: Люк сказал: «Я знал, что он сделает это, знал». Помню, как я обрадовалась, что все прошло. Мы прошли через это.
1: Врачи спрашивали, это точно тот же пациент и та же утроба? Это было чудо. Но они все так же нуждались в молитве и чуде. На 33-й неделе Морган попала в больницу из-за преждевременных родов. Через несколько часов у нее и у малыша сильно упало давление. Морган перестала реагировать. Врачи сказали, что если ее состояние не улучшится, им придется делать кесарево сечение, чтобы спасти ее и ребенка. Люк был рядом и молился. Он написал всем знакомым с просьбой снова молиться. Мысль о том, что я могу потерять Морган и ребенка, была просто ужасной. Но я ничего не мог сделать. Я мог быть просто рядом и молиться. После нескольких часов молитвы состояние Моргана и ребенка стабилизировалось. Три дня спустя, 18 мая 2022, у Морган отошли воды, и она родила здорового мальчика, которого они назвали Саймон. Он весил 2 килограмма 125 грамм.
4: Помню, как увидела его и подумала, что знаю его целую вечность, а он знал меня. Это было чудесно. Это был тот ответ на молитву, о котором я так просила.
1: Когда я увидел, как Морган взяла его на руки, очень обрадовался. Она была так прекрасна. Помню, как стоял и смотрел на сына. Я взял его и повторял «Спасибо, Господь! Спасибо!» Хотя Саймон родился раньше времени, у него не было никаких осложнений, и через неделю его выписали из больницы. Сегодня он абсолютно здоровый малыш. Семья Питерсонов знает, что их ребенок здоров благодаря молитве и вере в исцеляющую силу Божью. Сегодня у меня чудесная семья, жена и сын. Это все потому, что я доверяю Богу. Он добрый отец, который заботится о своих детях.
4: Это все произошло, чтобы мы могли нести надежду и веру. Бог заботится о ваших детях. Вы можете проходить через трудности, но Господь избавит вас и совершит то, о чем вы даже не мечтали.
1: Пусть Бог благословит малыша Саймона, он такой милый. Мы радуемся тому, что Бог сделал в жизни этой семьи. Морган говорила, что она чувствовала себя беспомощной, что у нее не было сил. Часто мы ощущаем подобное. Нам нужно прикосновение от Господа. В Новом Завете говорится о женщине, которая 12 лет страдала от кровотечения, мучилась и была изгоем. Она просто хотела прийти к Иисусу и прикоснуться к Его одеждам. Помните эту историю? Врачи не могли ей помочь, она истратила все свои сбережения. Женщина пробралась через толпу и прикоснулась к одежде Христа. Он сказал, «Я почувствовал, как из меня вышла сила». А потом сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя. Мы с Эшли будем молиться о вас, чтобы сила Божья действовала в вашей жизни. Мы также хотим ободрить вас свидетельствами друзей». У Терри долгое время болело колено, и было тяжело вставать, ходить и спать по ночам. Однажды в клубе 700 Эшли получила словознание и объяснила причину этой боли. Она сказала, что там была припухлость и тендонит. Потом ногу начало трясти, вплоть до лодыжки. Терри услышала щелчок, и боль ушла. Спасибо, Боже.
4: Это настоящее чудо. Спасибо, Иисус. Сью из Уотертауна, Теннесси, едва могла терпеть боль в правой руке из-за туннельного синдрома и артрита. Целый год она не могла нагружать руку. Однажды Сью в слезах смотрела клуб 700. Во время сегмента с молитвой Эндрю сказал, «У кого-то туннельный синдром и артрит в правой руке. Вы чувствуете острую боль. Бог исцеляет вас». Сью приняла это слово, и боль сразу же ушла. Спасибо, Господи. Спасибо, Иисус.
1: Сью, спасибо, что написали нам. И Терри тоже. Мы радуемся тому, что Бог делает. Это смиряет нас, и сейчас мы будем молиться о вас. Какой бы ни была ваша нужда, отдайте ее Господу. Он слышит нас. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Спасибо за то, что управляешь землей и нашими обстоятельствами. Господь, Ты знаешь желания сердец Твоего народа. Ты знаешь, что они ищут Твоего прикосновения. Бог, Отец, мы молимся, чтобы Твой Дух Святой двигался во имя Иисуса.
4: Я вижу, как огонь Божий сходит на людей, которые смотрят и молятся. Вы смотрели и молились, а программа шла на фоне. Я верю.

0: что Дух Святой сходит на вас сейчас. Он говорит вам, что вы не просто набор клеток. Вы — личность, которая была сотворена еще до основания мира. Еще до того, как вы сформировались в утробе матери. Бог знал вас, а вы — Его. Он называет вас по имени. У Бога есть цель для вас. Если вы сомневались в этом и даже думали о самоубийстве, знайте, что Бог хочет явить свою любовь и милость вам прямо сейчас. Ваш Творец видит вас. У вас есть цель и судьба. Просто примите их от своего Небесного Отца, который так вас любит. Спасибо, Господи, за все исцеления. Спасибо, Иисус.
1: В придачу к тому, что сказала Эшли, Дух Святой делает сейчас удивительную работу в сердцах людей. Вы молитесь и говорите: «Господь, я хочу больше знать Тебя». Дух Святой отвечает на это. Вы ощутите прилив сил Духа Святого в своем теле. Некоторые люди думают: «Почему я хочу знать Бога больше?» Бог приходит к вам лично. Что-то происходит в духе. Бог принимает вас, привлекает вас к себе. Не бойтесь. Откройте свое сердце и скажите: «Господь, что Ты приготовил для меня? Говори ко мне, я слушаю». У Него есть нечто чудесное для вас во имя Иисуса.
0: Нас смотрит человек, у которого проблемы с правым коленом. Это похоже на ситуацию у женщины из свидетельства. Вы просите Бога исцелить вас, потому что услышали, как Он сделал это в жизни другого. Он не лицеприятен, и то, что Он сделал для другого, хочет сделать и для вас. Примите свое исцеление сейчас. Положите руку на колено. Исцелитесь от всякой боли. Вы исцелены во имя Иисуса.
1: Господь, мы благодарим Тебя, что Ты будешь делать даже после завершения этой программы. Мы благодарим Тебя за исцеляющее прикосновение во имя Иисуса. Аминь. Если вы нуждаетесь в молитве или хотите рассказать о чуде, напишите нам на сайте, который указан на экране. Закончим мы стихом из Луки. Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Это Луки 18. Будьте благословенны.

Thank you, God. Next verse.